0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях юная талантливая певица, удивительно светлый человек Галина Никитина из города Чебоксары. Галина, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: В начале программы прозвучала песня Дианы Гурцкая, которая называется «Преодоление». И вот я знаю, что, Галь, вся ваша судьба – это вот череда испытаний, преодолений. Во всяком случае, ваша творческая судьба складывается именно так. Согласны с этим?
1: Любая, наверное, судьба незрячего человека – это преодоление, то есть через тернии к звездам. Да и вообще любого человека, не только незрячего или зрячего, любого человека. Я думаю, что это череда испытаний, каких-то препятствий, возможно. Как должно быть в жизни?
0: Я знаю, что первый телепроект, в котором вы участвовали, так и назывался «Сквозь тернии к звездам». Я думаю, что это был некий старт, да, вашей карьеры творческой.
1: Да, так и было, на самом деле. Я тогда была очень юная, мне было тогда всего лишь 15 лет. Я тогда училась в школе. На самом деле, петь я, конечно, мечтала с самого детства, но я не думала, что настолько это осуществимо. Потому что, ну, я родом из деревни, поэтому где уж мне было как-то мечтать о каких-то высотах. Но петь, конечно, хотелось. И когда я видела, что выступает Диана Гурцкая, мне родные говорили, то, что вот она не видит, то, что ее выводят к микрофону, потом уводят, и она поет. Я за нее на самом деле была очень рада, потому что человек, наверное, шел к этой мечте, хотел, стремился, и вот результат. То есть она получила то, что хотела. Но, конечно, какая-то доля мечты у меня тоже была. И когда педагоги школы-интерната заметили мой талант, я сначала просто выступала на школьных концертах. Ну, учителя музыки мне помогали выходить просто на школьные концерты. А потом уже так получилось, что, в общем, я поехала на отдых в наш реабилитационный центр. Он тогда назывался «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Но он и сейчас у нас есть, в Чебоксарах. И вот там тоже музыкальные руководители заметили мой музыкальный талант. И меня заметил один из директоров Дома культуры «Салют». У него была задумка о создании фестиваля «Блуждающие звезды», тогда он назывался так, где принимали участие инвалиды, люди с ограниченными возможностями здоровья. Ну, то есть там были не только незрячие, но и коляски, которые были, да, и которые вот глухонемые. Ну, в общем, показывали свой талант благодаря жестовому исполнению. И, в общем, директор Дома культуры «Салют», он заинтересовался моей судьбой. Я рассказала, что, ну, откуда я, где я родилась. И он меня пригласил на фестиваль «Блуждающие звезды». Составил для меня анкету. Ну, вообще, про первых участников того фестиваля составлялись анкеты, которые вносились потом на сайт Дворца культуры «Салют». И потом уже после фестиваля мной заинтересовалась как раз Светлана Сорокина, известная тележурналистка. Но она просто зашла на сайт «Блуждающие звезды» и увидела мою анкету. Ну, там она заинтересовалась и другими ребятами. Была пара, танцевальная пара на коляске. То есть нами тремя ребятами она заинтересовалась, приехала в Чебоксары. Ну, это, правда, было через полгода уже. То есть не сразу после фестиваля это было. Ну, через полгода, где-то в марте месяце она приехала к нам в Чебоксары. Ко мне она приехала в школу-интернат, где я тогда проживала и обучалась. К тем двум другим ребятам она приехала домой. И, в общем, Светлана Сорокина сняла про меня сюжет. Ну, приехал Первый канал, сняли про меня сюжет. И уже потом пригласили меня в Москву. Через, ну, где-то 2 недели, наверное. Меня снимали в интернате, где я вот, как я уже сказала, проживала и обучалась. И на тот момент я еще поступила в школу искусств №4. Ну, я занималась как бы неофициально там. Просто педагоги школы-интерната решили как-то развить дальше мой талант и отдали меня таким педагогам, которые совершенно не имели представления даже о том, как заниматься с такими ребятами. Это сейчас у нас школа искусств. Она сейчас уже стала как филиалом, что ли. То есть там обучаются как и незрячие ребята, так и зрячие.
0: То есть вы открыли путь другим незрячим ребятам?
1: Ну, можно сказать и так, да. То есть, когда я там только-только начинала учиться, там не было таких ребят.
0: Понятно. Ну вот, Галина, вот первое появление на телевидении, да, первое появление в Останкино. Наверняка вы этот день хорошо помните, как это было.
1: Никогда я этого не забуду, конечно, потому что этот день, он настолько был как, ну, даже, не знаю, сказочным, что ли. Он был настолько счастливым. Это, я даже об этом и подумать не могла. Не могла даже представить, что такое может случиться. Тем более, ну, на телевидении. Конечно, я выступала у себя в районе до этого, еще до того, как меня пригласили на телевидение, я выступала у себя в районе, на дне города. Вот у нас город Козловка в Чувашской республике, да, я оттуда родом. И там был тоже концерт. И то это для меня было большим открытием. То есть я не могла подумать, что я могу выступить на таком вот большом празднике. Там тоже были и начальники, и, ну, в общем, большое было мероприятие. А тут уже и Останкино, конечно, это для меня большая была неожиданность. Даже, ну, те чувства, которые тогда были, я до сих пор помню. Такой яркий момент в моей жизни, что вот меня пригласили в Москву, и что я стояла именно на студии Останкино, и что вот Первый канал. Конечно, это все такое счастье было для меня.
0: Ну а что больше всего запомнилось?
1: Как Светлана Сорокина сначала меня спросила, правда ли то, что Диана Гурцкая твоя любимая певица, и правда ли то, что ты мечтаешь встретиться с ней? Ну, я сказала, что да, это, говорим, мечта моего детства. А об этом Светлане Сорокиной, о том, что вот я мечтаю с ней встретиться, рассказала зауч нашей школы. Да, это была моя мечта, да, я не думала, что все осуществимо на самом деле. Конечно, хотелось бы. Все-таки в детстве все равно, когда смотришь на таких вот звезд, кажется, что они такие прям необычные,
0: недосягаемые.
1: Недосягаемые, да.
0: Ну вот какой была встреча? Вот Диана Гурцкая к вам вышла, да?
1: Она ко мне вышла, она меня взяла за руку. Я это до сих пор помню. Она поздоровалась со мной. Я до сих пор помню ее маленькую ручку, которую я взяла. Угу. Ее маленькая рука. И она вот тем запомнилась мне, что вот песни у нее, они очень нежные, проникнутые нежностью, да, такой вот какой-то степени чистотой, да, наивностью даже, как, ну, ее ранние песни, ее ранние произведения, mm-hmm. насколько я помню. И вот такая она вроде скромная в то же время кажется, да, в этих песнях, а на самом деле она умеет быть разной, она в то же время и скромная такая, но в то же время она и сильная, вот. Наверное, это слово будет подходящим, наверное, здесь. То есть она показала, что ей было тоже тяжело пробить себе дорогу, но все равно она, несмотря ни на что, выдержала. Тем более ведь я слышала, что разные ходили слухи по поводу ее зрения. Даже Диана сама об этом рассказывала. В какой-то газете мне, например, читали о том, что некоторые, не стесняясь, говорили, что она просто так носит очки, что вот это как бы ее стиль, имидж, на самом деле она видит. Но всякие вещи такие тоже нехорошие. Люди разные. Не все же, например, с сочувствием как-то относятся. А кто-то, например, завидует, что вот незрячий человек и вот так пробиться в люди.
0: Да, добился таких высот.
1: Да, все равно легче как-то осудить человека, чем вот понять его.
0: Блин, ну вы вот сами приняли себя не столько в эстраде, сколько в академической музыке, да? Это больше арии из оперы, это больше романсы, да? Как-то академическая музыка вам все-таки ближе, нежели эстрада.
1: Ну вот с самого детства я мечтала быть эстрадной певицей. Я думала, что как-то это все современно, модно. Даже ездила к одному педагогу эстрадно-джазового пения. И он был готов со мной заниматься, но что-то как-то у меня потом, ну, не получилось. И платно было. Для меня занятия тогда были дорогими. В общем, наверное, даже не в этом дело. Я просто поняла, что... Я не говорю, что эстрада — это плохой вид деятельности, да, я не говорю. Просто это не мое, наверное. И когда вот я поступила в школу искусств, в четвертую школу, я говорю, педагоги не знали просто, как со мной заниматься. Меня уже просто готовили к конкурсам, к таким вот большим мероприятиям. Дело в том, что я вот не рассказала, меня пригласили наше региональное, ну, общество слепых, Чебоксарское общество слепых, искала таланты для поездки на фестиваль, на всероссийский фестиваль в Челябинске. Он проходил. Mm-hmm. Вот этот фестиваль среди инвалидов по зрению тоже. Там именно было эстрадное пение. Вроде бы меня нашли, но оказалось, что у меня голос есть, а нет навыков. То есть меня со мной не занимались. И поэтому еще я пошла в детскую школу искусств. И поэтому педагоги именно из-за того, что вот, ну, когда поняли, что со мной надо именно заниматься, надо учить петь, надо готовить к каким-то конкурсам уже, стали меня вести как академическую певицу. Но мне давали очень сложные произведения. То, что мне давали, я все исполняла. То ли из-за того, что я не с 7 лет начинала петь, как вот многие маленькие детки начинают именно с 6-7-летнего возраста, а то и раньше. И поэтому мне хотелось как-то вобрать в себя больше и больше знаний. Вот я начала заниматься вот этим прекрасным искусством пения.
0: Блин, давайте тогда еще мы сделаем небольшую одну паузу, послушаем. Что мы послушаем?
1: «Тебя желания нет». Очень красивое произведение.
0: Да, послушаем это произведение. И более того, скажу, что вот до эфира, слушая это произведение, я вот поняла, что наша гостья, человек очень благодарен. То есть я поняла, что вы искренне благодарны своему педагогу, потому что это произведение вы исполняли на концерте посвященном юбилею педагога своего, и к ней обращались, к этой женщине, к вашему педагогу, говорили о том, что очень много она вам дала, в общем, то есть...
1: На самом деле, педагог Агриппина Зосимовна Иванова, я у нее заканчивала музыкальное училище, 3-4 курс я обучалась. Дело в том, что у меня был другой педагог в музыкальном училище, но с ней случилось несчастье, и я перевелась к Агриппине Зосимовне Ивановой. Но она, конечно, человек очень требовательный, несмотря на мой недуг, она... ко мне относится как вот к зрячему человеку. Она так и говорит: ты для меня зрячая. И, конечно, ей приходится больше отдавать сил, энергии для того, чтобы меня научить правильно петь. Ведь правильное пение заключается не только в том, что ты там правильно извлекаешь ноты, что ты преподносишь свой голос, да, как бы красиво поешь все. А надо же еще уметь освобождаться любому человеку, будь то зрячий или, опять же, ну, незрячий человек. То есть свобода должна быть во всем. Свобода должна быть и в голосе, и в теле. Но мне приходится... Почему вот я говорю, что со мной приходится сложно ей? Потому что я у нее одна незрячая. И поэтому у нее такого большого опыта нет. Опять же, работы с незрячими людьми. Поэтому ей приходится тяжело временами. Но она, слава богу, не унывает и видит то, что я стараюсь действительно. Стараюсь ее слушаться, стараюсь выполнять то, что она говорит. То, что она с меня требует. Потому что я понимаю, что человеку сложно, но человек старается помочь, чтобы вот потом уже я могла петь на сцене, радовать людей, радовать слушателей и зрителей своим пением. И голос, чтобы он долгое время как бы служил, чтобы он был молодым долгое время. Потому что ведь голос, он тоже, к сожалению, имеет свойство изнашиваться. Но не все люди поют до преклонных лет. А Агриппина Зосимовна все-таки у нее, она и сама поет молодым голосом и хочет, чтобы вот студенты ее тоже пели долгое время и чтобы голоса их сохранялись молодыми.
0: Это замечательно. Ну что ж, тогда все-таки мы наконец послушаем эту запись, а затем продолжим.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях талантливая певица Галина Никитина из города Чебоксары. Галина, я знаю, что вот поступление, да, в музыкальное училище, затем в институт было делом непростым, да? И первоначально вас в училище Чебоксарское не брали по причине отсутствия зрения. И настолько сложно это было пробить, что даже приходилось обратиться к Диане Гурская. Диана помогла и в этом тоже.
1: Она мне очень сильно помогла. Я даже не ожидала, что она меня вспомнит, честно говоря, потому что наша встреча, она была... Ну вот я поступала в училище в 2009 году, а встречались мы с ней три года назад. Но все равно многое могло измениться, правильно? И Диана Гурская как раз-таки прочитала статью о том, что меня не хотят брать в музыкальное училище по причине того, что у меня нет зрения. И она просто была в ярости. Как это так, что вот не хотят брать талантливого человека? Потом она писала интервью, видимо, у нее брали. И она говорила о том, что она меня помнит, что я очень скромно, милую девочку. Я вот это хорошо запомнила. Мне было радостно, конечно, от того, что люди, вот есть люди, которые поддерживают. И вот то, что Диана Гурская как раз-таки вспомнила меня и оказалась рядом, можно сказать. Она потом мне еще и звонила, говорила, что обязательно ты поступишь, обязательно тебя возьмут. Ну, спасибо огромное, конечно, ей. Честно говоря, если бы не она, если бы не ее супруг. Вот эта семья меня очень сильно поддержала в то время.
0: А в настоящее время с Дианой контакт поддерживаете?
1: Ну, честно говоря, с Дианой давно не общалась. Я ездила в последний раз на фестиваль «Белая трость». В 2010 году, правда, это было. Это был первый фестиваль, самый такой. Он сейчас проходит ежегодно, я знаю этот фестиваль. Но сейчас, слава богу, все хорошо у меня, и таких вот проблем больших нет. После училища я пыталась поступать в Москву, в заведение для незрячих, в университет. И так сложилось, что я не смогла туда поступить, мне просто было не с кем ехать. Но я поступила в наш Чебоксарский институт культуры и искусств. Да, это, конечно, не консерватория, может быть, как вот я когда-то хотела, но все равно я не останавливаюсь на достигнутом. Когда после училища меня тоже спрашивали, буду ли я заниматься дальше музыкой, я сказала, что буду, что все равно хочу высшее образование получить. То есть музыку я все равно в любом случае не брошу. Ведь мне кажется, кто учится, тот учится везде. Главное, как учиться.
0: Если говорить о выборе репертуара, как выбираете? Композиции для себя?
1: Я всегда обычно смотрю на возможности своего голоса. Что-то, например, выбираю сама, а что-то мне подсказывают педагоги. Но педагоги в большинстве случаев, они сейчас уже не говорят, поскольку уже мы как профессионалы считаемся, четвертый курс, даже если пораньше, тоже третий курс, например, уже с третьего курса я программы даже, которые нужно исполнять, даже на зачетах, на экзаменах, мы уже выбираем сами. То есть нужно уже знать возможности своего голоса. Это в музыкальном училище, да, там педагоги дают репертуар сами, то есть программу, которую нужно исполнять на экзаменах. А уже институт, тем более уже старшие курсы, там уже нужно самим искать, нужно разбираться в музыке, слушать других певцов тоже. То есть не просто там посещать занятия, уроки вокала и получать те знания, которые дает педагог, а именно самой искать. Слушать нужно очень много для того, чтобы накапливать репертуар. Ну, конечно, я эстрадные песни тоже исполняю на концертах, потому что классические произведения, это, конечно, здорово, это, можно сказать, наивысший уровень, но среди эстрадных произведений есть тоже ведь очень много таких песен, которые полны чего-то высокого, да, нужно просто искать. Но опять же, из любой песни очень-очень красивые песни можно сделать, смотря опять же, как споешь, как преподнесешь это, сколько ты вложишь сил, сколько души вложишь.
0: Галя, знаю, что вы человек глубоко верующий, и религиозные произведения у вас тоже в репертуаре есть. Вот давайте мы сейчас послушаем «Аве Мария», да, затем об этом тоже поговорим.

0: Продолжается программа «Горячее сердце». У меня в гостях Галина Никитина из города Чебоксары. Галя, я знаю, что вы человек глубоко верующий. Это вам очень помогает. Вера вас по жизни ведет.
1: Да, это действительно так. Я с самого детства чувствовала присутствие Бога. Я не знала, конечно, о нем. Мне как-то не рассказывали в детстве, не читали таких вот книг про Бога. Но как-то я услышала, что вот есть Бог, что Он всем помогает. Ну, не знаю, на каком-то это уровне было. То есть я его чувствовала. Я чувствовала, что Бог, Он не только там где-то на небе, да, как вот раньше тоже представляла, а Бог, Он внутри. Внутри любого человека. Ну, внутри человека, который, наверное, верит. Бог, Он в сердце, в душе. Вот так вот мне казалось. Я сама потом уже в детстве брала книги, Библию брала и сама читала. Хотя мне никто не говорил о том, что читай Библию и так далее. Просто мне самой вот как-то захотелось. Сердцем я поняла, я почувствовала, что хочется узнать. И когда я перечитывала вот Новый Завет, ну, Евангелие, когда перечитывала, я не могла читать без слез на самом деле. Просто я все это чувствовала, очень сильно чувствовала.
0: Галя, знаешь, что в вашей жизни был такой период, когда вы жили в монастыре? Вот как так сложилось?
1: Когда я закончила музыкальное училище, я, то есть, на первом курсе училась в музыкальном училище и жила в школе-интернате. То есть, параллельно училась и в школе, и в училище. Потом, в общем, у меня был такой период, когда мне просто негде было жить. И как-то в конце летних каникул не просто было это решить, на самом деле, потому что просто взять и принять решение о том, что я буду жить при монастыре, это на самом деле непросто. Это очень нелегко, но у меня была ночь, целая ночь была, я думала об этом очень долго, как мне позвонить матушке Сергии, настоятельнице Чебоксарского женского монастыря, как ей все объяснить. Оказалось, что ничего, в общем-то, объяснять и не надо было. Матушка обладает большим, добрым, любящим сердцем. Как раз тогда, когда я звонила, была утренняя литургия, матушка меня выслушала. Я позвонила матушке и спросила у нее разрешение, можно ли приехать к вам пожить. И матушка тут ждала согласия. То есть она сказала, что прям приезжайте сегодня. И с разрешения мамы, с разрешения брата я поехала туда. Мама и брат меня отвезли. Но тогда мне не было на сердце тяжело, потому что это все равно, что вот получить разрешение – это получить благословение. И вот я была как бы с легким сердцем от того, что я никого не обидела, что просто мне нужно было где-то жить и заодно как-то духовно подкрепиться. То есть,
0: вот эта монастырская жизнь, как вам она показалась? Какой?
1: Монастырская жизнь, она, конечно, она очень сложная. И почему там людей мало? Сейчас очень мало людей, которые именно желают идти в монастырь. И то даже если те, кто идут, они через какое-то время уходят. Не все остаются, к сожалению. Потому что это трудный путь, это узкий путь. Вот наш путь, по которому мы идем, это широкий путь. А тот путь, по которому идут монахи, это узкий путь. Для меня жизнь в монастыре была, конечно, я даже хотела, честно говоря, там и остаться. Не скрывая, я даже могу сказать, что мне было очень тяжело, когда я оттуда ушла. Мне просто выделили комнату в общежитии, и мама потом переехала уже ко мне. Со мной переехала в общежитие музыкального училища. Но мне было очень тяжело именно отвыкать от этой жизни, и я все равно продолжала и продолжаю посещать храмы, по возможности ездить по святым местам. И по возможности навещаю сестер этого монастыря, и матушку всегда, она радуется, когда видит то, что вот я прихожу.
0: Матушка всегда радуется вашим успехам.
1: Ну, матушка радуется тому, что я прихожу в монастырь, и радуется тому, что я не забываю сестер, и ее тоже не забываю.
0: Что же, замечательно. Я думаю, сделаем еще одну музыкальную паузу, что мы послушаем.
1: Пусть прозвучит песня «Все пути ангелов».

0: Что ж, продолжается программа «Зрячее сердце», и вновь у меня в гостях певица Галина Никитина из Чебоксар. Галина, ну я вообще, на самом деле, у вас узнала случайно, совсем случайно, зайдя однажды на сайт Волоколамского ЦРС, видела ваш творческий вечер в Волоколамске, в Волоколамском центре реабилитации. Это был 2013 год, и, в общем, вечер, такой концерт был замечательный, очень тепло публика вас тогда принимала вас, и я поняла, что вы там звезда этого центра, да, вот этого заезда.
1: Я поехала в 2013 году после окончания музыкального училища с города Волоколамск на реабилитацию поехала. Ну, я решила, что одно другому не мешает, что нужно совместить и учебу, и свое творчество, то, вот, чем я занимаюсь. У меня просто появилось желание огромное устроить концерт, тем более там часто устраиваются подобные вечера, музыкальные вечера и какие-то другие викторины, поэтому я подумала, почему бы нет, тем более ребята мне много говорили о том, что ну давай ты тоже вот устраивай свой концерт, и я сделала как бы свой сольный концерт, очень всем понравилось, тогда тоже волновалась, конечно, но на самом деле то, что вот так вот публика меня так тепло примет, я не ожидала. Под конец вообще всем было очень весело. Но весело от того, что, наверное, такая была обстановка. Очень теплая была, очень дружеская. Все друг друга понимают, все поддерживают в этом центре. Потому что мы как бы там все равны. То есть, ну, не приходится ни перед кем что-то скрывать, да. Все как бы слабовидящие или незрячие. То есть мы все одинаковые. И вот я решила спеть известные песни, в том числе и песни Анны Герман. Я выучила, когда показывали фильм по Первому каналу про Анну Герман. И меня этот фильм очень сильно впечатлил. Его просто невозможно было смотреть без слез. И ее голос... Я до этого тоже раньше слышала ее песни. Но тогда я вот больше внимания, что ли, обратила на то, как, насколько она поет. Не то, что проникновенно, она очень глубоко исполняет. Вся ее жизнь тоже полна испытаний, причем начиная с самого детства. И она очень сильный человек, очень сильная, решительная, вот как я поняла из этого фильма. И слава богу, с ней рядом находится человек, который вообще является ее опорой, ее поддержкой, это ее муж.
0: Ну что ж, я думаю, самое время послушать «Он мне нравится» в исполнении нашей гости сегодняшней Галины Никитиной.

0: Спасибо большое.
1: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Вновь беседуем мы с Галиной Никитиной из Чебоксар, с талантливой певицей замечательной. Галина, вот волоколамский период в вашей жизни тоже, как и у Анны Герман, да, появился такой человек, который вас любил, который вас поддержит, который вот с вами рядом идет по жизни. Вот как вы познакомились?
2: Мы познакомились, ну, когда общались, как-то просто сидели, пили чай, можно сказать. Ну, была такая дружеская беседа. В общем, когда был вечер знакомств, все те, кто приехали в центр реабилитации слепых, все рассказывали о себе, да, как обычно бывает. Рассказывали свои истории, кто чем увлекается, кто чем живет. И, в общем, я стала рассказывать о себе, и опять же, я рассказала, ну, свою историю о том, как, что я училась в музыкальном училище. После уже вечера знакомств Дима пришел ко мне в комнату, ну, мы начали общаться, потом уже начали гулять вместе. В какой-то момент просто, ну, как бывает у всех, наверное, первая любовь, не то что первая любовь, чувства вот эти сильные, именно большой любви, они приходят, мне кажется, раз в жизни. Именно светлые, большие чувства, вот такие чистые. Просто Дима понял, что, наверное, я тот человек, с которым ему хочется быть вместе. Даже, не знаю, это просто какая-то духовная привязанность, что ли. И я тоже как-то это поняла. Все-таки я тоже мечтала когда-то, что встретится тот человек, который меня полюбит и которого я полюблю, и который будет мне помогать, оберегать меня. Вот тоже хотелось именно таких светлых, больших чувств. И вот именно это случилось. И опять же, я никогда не забываю благодарить Господа Бога, потому что всегда я обращалась к Богу. Я всегда ему говорила, что каким бы ни был человек, пусть он будет незрячим, пусть он будет, ну, на коляске, да, все бывает в жизни. Но пусть я полюблю того человека, которого ты мне дашь. Я, честно говоря, вот именно так я и говорила, так я и просила у Бога. И то, что потом случилось, это действительно, ну, такое Божье чудо, что ли. Дима тоже является незрячим, но, несмотря на это, он всегда является моим помощником, всегда мне помогает. Всегда, ну, во всех концертах он слушает меня, приходит. То есть ему интересно то, что я делаю, то, чем я занимаюсь. Всегда болеет за меня, желает удачи во всем. Мы в церковь ходим вместе и на всякие такие поездки, именно паломнические, да, вот опять же в женский монастырь, куда нас приглашают. Мы постоянно с ним вместе. Ну, разве это не Божья благодать? Мне кажется, это именно вот Господь нас свел. То есть и он оказался верующим человеком, и я тоже верю в Бога. Опять же, не случайно. И слава Богу, что именно вот получилось так, что мы оказались оба верующими людьми. Ну да, то, что он незрячий, но это...
1: Ну, немножко видит, так понимаю. У него небольшой остаток зрения все-таки есть.
2: Ну, немножко, да, он видит силуэты, можно сказать. Цвета он не видит, но... Да, силуэты какие-то он видит.
1: Да, дорогие друзья, вот на самом деле, буквально вчера познакомилась я с Галиной, и вот она наблюдала очень такие трогательные отношения, как Дмитрий, да, настраивает связь, что у нас программа получилась с Галиной удачно, как вот заботится, да, о Гале. Это, конечно, очень здорово, и вот очень приятно видеть такую пару. Ну что ж, я думаю, еще мы одну музыкальную паузу сделаем. И давайте мы
2: давайте
1: посвятим Дмитрию замечательную песню.
2: Да, давайте.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». У меня в гостях Галина Никитина, талантливая певица, одаренная девушка. Галь, ну вот если говорить глобально о ваших достижениях, вы многого уже добились, да? Вы уже в многих конкурсах победили, наверное, да? Уже вас знают не только в родной республике, да, но и за ее пределами. Скоро вы окончите свое образование. Какие перспективы на будущее? Чего хочется? О чем мечтается?
1: Ну, я, поскольку выступаю, да, то есть во время обучения, я выступаю с капелла «Классик». У нас есть такая певческая капелла «Классик» в Чебоксарах. Я являюсь солисткой у них в хоре. Выступаю с ними на различных концертах. Постоянно они меня приглашают, и я с ними пою. Вот в ближайшее будущее, я думаю, после окончания института, я, наверное, скорее всего, буду работать с ними. Ну, хотелось бы, конечно, преподавательской деятельностью заняться. Например, обучать таких же ребят, как я. Обучать музыке, обучать видеть мир. Ну, смотреть на мир, на жизнь с оптимизмом, можно сказать. Несмотря ни на что, проявлять свои таланты. Ведь очень много талантливых, незрячих людей, которые мечтают петь. Петь, конечно, любят все, но вот именно петь проникновенно, петь душой, это, конечно, ну, может не каждый. Хочется, конечно, чтобы было как можно больше таких, которые вкладывают душу, вкладывают сердце в исполнение, то есть вкладывают всю душу и сердце в пение, чтобы это было не просто так.
0: То есть вы чувствуете в себе силы вырастить новых талантливых музыкантов?
1: Ну, мне хочется, да, именно вот таких же, как я. Тем более, что ко мне обращаются уже и маленькие дети ко мне подходят. У нас есть студия «Премьер». Я с ними выступала вот тоже, ну, на их концерте. Ну, было бы здорово, конечно, обучать талантливых ребят. Вот у меня такая мечта, именно учить маленьких деток. Ну и самой, конечно же, хочется выступать, дарить людям радость.
0: Галя, вас, я знаю, что есть своя группа ВКонтакте, да?
1: Да, эта группа у меня есть. Честно говоря, я вообще не хотела создавать эту группу, но, ну, поскольку я человек скромный по природе, вот, и думала, ну, зачем, думаю, это по скромности, я не хотела, чтобы была эта группа, но Дима говорит, надо сделать, потому что если ты хочешь петь, если ты хочешь дальше радовать людей песнями, исполнением, то нужно создавать группу. Пусть там будет, ну, немного человек, это не важно, сколько там. Вот я стала собирать все свои записи, аудиозаписи, ну, то, что вот я записываю по возможности, видеозаписи, я стала именно в эту группу включать. Также там, ну, дипломы есть и грамоты, ну, в документах.
0: Как наши слушатели могут эту группу найти? Давайте расскажем.
1: Ее можно найти ВКонтакте. Она так и называется «Мир творчества» Галины Никитиной.
0: Галь, ну а кроме музыки, кроме творчества, что еще вас увлекает? Как любите отдыхать? Как проводите, любите проводить свободное время? Что еще интересует помимо музыки?
1: Ну, по возможности, конечно, я стараюсь выезжать на какие-то, как я уже говорила, мероприятия или просто выезжать в какие-то другие города, чтобы просто отдохнуть. Или, например, ездить в деревню к своим родственникам. Я, поскольку родом из деревни, то я не могу это место не посещать деревню, потому что там у меня и крестник, там у меня и племянник моего любимого брата. Тоже, кстати, Дима зовут его, моего брата. У меня он один из самых любимых братьев. Нет, конечно, разделять так нельзя, у меня три брата. Но почему-то именно вот к младшему брату у меня такие сверхчувства, ну, такие очень-очень сильные. Я его очень люблю, поэтому с удовольствием стала крестной мамой его сына в 2013 году. Ну, как я уже сказала, путешествовать по возможности. Конечно, за границей я не была, но ничего страшного.
0: Все впереди.
1: В другие города выезжаю. Вот, например, я была в удивительном месте, была на Кавказе. Года 4 назад я была, но это было настолько у меня незабываемое путешествие. Я там тоже, кстати, выступала, давала свой сольный концерт. И получилось так интересно, что сначала я выступала в зале одного из домов культуры. Тоже попросили сделать концерт. Сопровождающая, которая со мной поехала, она учительница по технологии у нас в школе-интернате. Вот, она поехала со мной в качестве сопровождающей. И я попросила ее, просто мне было не с кем ехать. Ну и она сама по себе очень такой добрый и отзывчивый человек. В общем, моя учительница Нина Федотовна познакомилась с музыкальным руководителем и рассказала, что вот есть такая девочка талантливая, что она поет, и музыкальный руководитель предложила организовать концерт. И действительно, концерт получился очень тоже светлым, добрым. Там были другие участники тоже. Ну, в основном я там одна принимала участие. Это был как бы мой сольный концерт. И потом так получилось, что когда вот уже накануне отъезда к нам в гостиницу пришли люди и говорят, там возле клуба, возле того ДК, вот где был концерт, собрались люди и хотят, чтобы вы нам что-то спели. Чтобы вы именно опять-таки дали концерт, но уже на улице. То есть там уже не было никаких минусовок. Там была просто гармошка и я под гармошку уже, можно сказать. Ну, где-то под гармошку, где-то акапельно. Вот я исполняла, ну, под микрофон, конечно, исполняла песни. Люди, на самом деле, собирались, и там было много народу. И уже у меня был такой вот первый мой концерт, когда я уже, ну, платно пела. Хотя денег мы не просили, но, честно говорю, вот люди сами предлагали, что давайте мы вам заплатим. То есть как раз вам нужно ехать. Буквально на следующий день нам надо было уже ехать домой. И люди просто сами уже предлагали, что вот пусть будут на дорогу. И так и получилось на самом деле. И потом уже те, которые даже не были на концерте на улице, они тоже потом приходили к нам в гостиницу и вот так вот давали деньги. Даже так было.
0: Да, в общем, первый платный концерт состоялся таким образом.
1: Да, так и было на самом деле. Там мне еще запомнилось то, как я кормила белочек из рук. То есть орешки, семечки мы постоянно покупали и ходили в лес. А там вот в Кисловодске, ну, на Кавказе, там же очень много таких мест, именно лесов много, да, там горы. И ходили, гуляли и вот кормили белочек. Ну, не знаю, я здесь никогда не видела, тоже наверняка есть, но там их было очень много. Они даже ходили в тех местах, где ходили люди и ничего не боялись. Понравилось мне. Горы, вот эти горы, они... Вообще природа, она... обладает таким удивительным свойством погружать человека в такое состояние удивительное. Вот как бы это объяснить? Это чувствуешь только внутренним миром, чувствуешь только сердцем. Природа, это, она как раз-таки является одним из таких самых... Чем интересна? Тем, что таинственна она, то, что загадочна. Душа чувствует вот эту вот таинственность природы, и она как бы идет за ней. Вот я не знаю, на каком-то уровне я чувствую, что, ну вот любовь именно к природе у меня. Я чувствую, что душа так и рвется, наверное.

0: вел такой профессор Алексей Видящий, ну, фамилия Видящий, да? Mm-hmm. И вот он рассказывал о том, что, оказывается, вот в районе Геленджика, в районе вот этих гор, которые там находятся недалеко, да, там некие места силы, там эти дольмены, и вот поэтому человек приезжает туда, вот чувствует какую-то внутри свободу, такую силу, какую-то энергию чувствует, вот потому что вот эти дольмены. Я не знаю, насколько это правда, но вот у меня, когда я там бываю, рождается такое чувство, что когда-то я там жила.
1: Вот я хотела тоже сказать, что когда ты, ну, бываешь в каких-то местах, и как будто кажется, что, ну, не в этой жизни, но когда-то это было. Это даже вот не иллюзия, а я говорю, на каком-то уровне чувствуется, что когда-то это вот было. Как будто как ностальгия, что ли, как будто история из прошлого. А еще я очень люблю советские фильмы, например. Очень люблю советские фильмы. У меня мама тоже. Вот с мамой постоянно мы, когда вот какие-то фильмы советские смотрим, она мне все рассказывает, комментирует все, что происходит. И вот интересно, потому что вот эти фильмы, они наполнены чистотой. Люди играют свою роль по-настоящему. Наверное, поэтому мне нравятся эти советские фильмы. Все как-то естественно очень. И как-то правильно, как-то качественно, можно сказать.
0: Вы проникаетесь этой эпохой, этим настроением?
1: Да, почему-то да. Но вот почему такие фильмы хочется смотреть по несколько раз? Потому что они не однодневки, они настоящие, они на века сделанные. Поэтому, наверное, классика, все-таки вот академическое пение, оно все-таки поэтому мне...
0: Близко.
1: Близко, да. Потому что это высокий уровень, да, это композиторы, опять же, у каждого композитора свой стиль. Моцарт, Бетховен, Гайдн и так далее. То есть у них как бы свой стиль, ну, у каждого свой стиль, да, но это классика, это вот самая такая высшая сфера, которая никогда не уйдет, она никогда не стареет. Да, времена меняются, люди тоже, может быть, меняются. Хотя это, опять же, спорный вопрос. Люди не уходят, говорят, уходит мир, а классика, она всегда остается, да, вот поэты. Просто вопрос в том, наверное, как люди воспринимают это все. И, опять же, кто-то дорос до каких-то вот произведений, допустим, до того же самого Пушкина, там, Лермонтова или наших более таких современных, ну, Евтушенко возьмем, да, а кто-то еще нет, это вот другой вопрос. Но классика, она никогда не уйдет. Она всегда будет жить. Поэтому, наверное, для меня, вот, еще раз повторюсь, академическое пение, оно наиболее близко.

0: Блиц-опрос.
1: Ваша жизненная кредо.
2: Дорога осилит идущий.
1: Любимое блюдо.
2: Чак-чак. Мне очень нравится это блюдо, хотя сладкое, но оно мне нравится.
1: Книга самая любимая ваша.
2: Самая любимая книга «Овод».
1: Вот. То есть вы романтик по натуре?
2: Да, я романтик, да. Душа романтика манит в неведомые дали.
1: Какие качества в людях вы цените, а какие, наоборот, вас отвращают, раздражают?
2: Я ценю в людях ответственность, целеустремленность, желание жить и что-то делать, то есть идти по жизни, несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности. Но это все относится к целеустремленности, наверное. Человечность, доброта. И причем доброта не наигранная, не фальшивая доброта, а доброта именно вот искренняя. Что еще? В людях ценю жизнелюбие, жизнерадостность. Вот эти самые главные качества. Не ценю, наверное, ложь. То, что люди говорят, например, глаза одно, а за спиной другое. Это, конечно, не нравится.
1: А на каком месте вот на Земле вам хотелось бы оказаться?
2: Именно в другой стране или как?
1: Не, ну, не, вообще, на каком, где вы хотели бы оказаться вот сейчас, допустим? Да, вот появился у вас ковер-самолет. Взлетели. Куда бы хотелось бы полететь сейчас? Где оказаться?
2: Наверное, в том месте, где моя душа чувствовала бы себя хорошо. А душа всегда знает, куда ей надо и что ей надо.
1: Понятно. Я бы сейчас оказалась где-то на морях, наверное.
2: Ну, может быть, и на море тоже. Ну, я была на море, кстати, недавно. Мне там очень понравилось.
1: В Крыму
2: я была? В Крыму я была, да.
1: На Крымской осени
2: была? На Крымской осени была, да. Ну, может быть, и на море. Я не настолько там много была. Может, надо мне еще раз ездить для того, чтобы понять, мое это или не мое.
1: Самое ваше заветное желание. Ну, с цветами такой у нас такой вопрос, только гостям. Да, допустим, вот есть у вас волшебный цветок, да, с этими лепестками, которые желание исполняет. Вот остался последний лепесток.
2: Счастье. Счастье всем, чтобы все люди были счастливы. Чтобы не было никаких войн, потому что, ну, это, конечно, очень наивно звучит на самом деле, но когда слишком серьезно, это тоже. Мне кажется, то, что идет от сердца, это и есть искреннее и правдивое. Мы уже устали от того, что очень много войн, и постоянно люди невинные гибнут люди. Не хочется, конечно, говорить много о печальном, но что поделаешь, раз такая жизнь. Конечно же, хочется и счастья и себе, хочется и своим родным и близким. Очень сильно хочется счастья, прежде всего. Но счастье понимает каждый по-своему. Я, например, не вижу счастья в деньгах, там, больших деньгах или что-то. Нет, это чтобы близкие были здоровы и счастливы, и чтобы душа, самое главное, душа нашла то место, где она вот была бы счастлива. Потому что основа-то наша душа. Тело, к сожалению, оно уходит рано или поздно, все равно, да? Душа, она вечная. И поэтому вот если душа найдет покой, где-то свою пристань, то это, наверное, и есть счастье.
1: Что же, замечательно. Но мы завершаем. Галина, какое будет итоговое пожелание ваше слушателям Радио Рантис?
2: Чтобы люди оставались самими собой, прежде всего. Конечно же, стараться дарить своим близким счастье и самим быть счастливыми.
1: А мы завершаем. Программу подготовили и провели Мария Кочедыкова, я, автор и ведущий Светлана Воронина.
2: Всего доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Мой папаш запрещает.

0: авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире Радио Рансис. С вами Анка-переводчица. Всем привет! И снова в оперу. И снова Моцарт. Вольфганг Амадей. «Свадьба Фигаро». Бытовая комическая опера, в которой Моцарту, первому в истории музыкального театра, удалось ярко и многосторонне раскрыть в действии живые индивидуальные характеры и их взаимоотношения. Действие происходит в течение одного безумного дня в замке графа Альмавивы, чьи домочадцы за это короткое время успевают сплести головокружительную интригу со свадьбами, судами, усыновлением, ревностью и примирением. Сердце интриги – Фигаро, камердинер графа. Это невероятно остроумный и мудрый человек, ближайший помощник и советник графа в обычное время, но сейчас впавший в немилость. Причина недовольства графа в том, что Фигаро решает жениться. Итак, всего один безумный день из жизни графа Альмавивы, его камердинера Фигаро и всех прочих. Мы будем слушать арию «Фигаро». Фигаро отправляет юного пажа Херубино на войну. «Non piandrai farfalone amoroso» – «Не ходить тебе больше влюбленным пижоном» – поет Эрих Кунц.

В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Русская версия прозвучит в исполнении Георгия Абрамова. Сейчас все будет понятно.

жить, ты забудь про веночки, цветочки и про женские ласки забудь. Что тебе волновали на грудь? Не горюй, красавец юный, скорбь не вечна, пусть беспечно звучат сердца струны. Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, ты заботами здесь окруженный. Жил, не зная заботы, лишения, не пора ли мужчиною стать? Срок настал, и с собой без сомнения ты украсишь победную рать.

горы, через леса и через долины, и болоты, и путины, вместо песенных тромбоны, барабаны, бомбардоны разревутся на все тоны, разнесутся далеко. Не забудь, что все девицы дорожат так мундиром, что есть смысл возвратиться через год идти командиром. Воин стал ты в боях закаленный, всюду встретишь прием благосклонный, будешь пить, танцевать, увлекаться и с сердцами бесчетно играть. А теперь путь пора собираться, надо прежде мужчиною стать.

эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. А следующий голос, думаю, узнают многие. Георг Отц исполнит арию «Фигаро» на эстонском языке.

В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Ох уж этот Фигаро, ох уж этот Моцарт. Будем почаще в оперу ходить. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Viel Glück, meine Freunde. Ciao, mi grandi amici. Мой папаш

0: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: Радио «Рансис».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Самвел Лазарев. «Они хотели жить». Читает Александр Дунин. Пролог. Примерно 2 тысячелетия назад на околоземной орбите Земли потерпел крушение инопланетный космический корабль. При столкновении с поверхностью планеты экипаж неопознанного летающего объекта не выжил. Поисковым службам удалось найти некоторые части и детали разбившегося корабля, включая один варп-двигатель. В руки землян попали технологии, позволившие людям строить космические аппараты, способные перемещаться в вакууме со сверхсветовой скоростью. Применив внеземные технологии, спустя несколько сотен лет ученые создали первый межпланетный корабль. Тогда же, из-за повышенной солнечной активности и неравномерного нагрева земной поверхности, началось конвективное движение литосферных плит. Частые извержения вулканов наполнили атмосферу огромным количеством веществ и соединений, разрушающих озоновый слой. Когда стало понятно, что планета обречена, правительства крупных развитых стран приняли решение построить космическую базу на спутнике Юпитера в Европе. Шли годы. Люди гибли от радиации, болезней и голода. Спасти и перевести всех не представлялось возможным, и тогда было принято страшное, но единственно верное решение — спасти лучших, тех, кто впоследствии мог способствовать выживанию человеческого рода. Специалистов из разных областей науки и членов их семей тайно отправляли на станцию-колонию. Хоть людям и удалось отсрочить конец своего существования, они по-прежнему оставались на грани смерти. Выживание человеческого рода требовало от них решительных действий. Несколько космических кораблей, оснащенных необходимыми системами и оборудованием для долгосрочных межзвездных путешествий, отправились на поиски нового дома. Глава 1. Прибытие. Бортовой журнал. Космический корабль «Странник». Пункт назначения созвездия Волопаса. Квазар Юлас J-1342. Планета Ока 666. Экипаж 10 человек. Капитан Кен Остин. Мужчина, возраст 35 лет. Статус заключенный. Второй пилот Чен Яо. Женщина. Возраст 28 лет. Статус заключенный. Доктор Сара Твейн. Женщина. Возраст 32 года. Статус заключенный. Психолог Кристоф Варнер. Мужчина. Возраст 40 лет. Статус заключенный. Биолог Моника Уилсон. Женщина. Возраст 30 лет. Статус заключенный. Геолог Валерий Зотов. Мужчина. Возраст 36 лет. Статус заключенный. Физик Саймон Доу. Мужчина, 32 года, статус заключенный. Инженер Борис Губарев. Мужчина, возраст 45 лет, статус заключенный. Программист Джон Смит. Мужчина, возраст 42 года, статус заключенный. Специалист связи Марсель Дион. Мужчина, возраст 30 лет, статус заключенный. Специалист поддержки Android IO, модель 556-342. Вышедший из гиперпространства космолет плавно заходил на орбиту небесного тела. Контуры космического корабля отчетливо вырисовывались на фоне бескрайнего космоса. Корпус, покрытый панелями из углеродного волокна, отражал свет голубой звезды, Работающие на термоядерном топливе двигатели выпускали из сопел яркое неоновое свечение. Развернутые солнечные батареи преобразовывали лучи здешнего светила в энергию. Компрессоры тихо гудели. Тяга двигателей уменьшалась. Бортовой компьютер рассчитывал и корректировал угол между плоскостями орбиты и отсчета, передавая данные автопилоту. «Капитан, дроны для измерения температуры, давления и плотности воздуха в верхних слоях атмосферы запущены», — доложил андроид Ио, указывая в направлении нескольких беспилотников, вырвавшихся из утробы корабля. Рой крохотных стальных первопроходцев мчался в сторону лимба небесной сферы, оставляя позади себя тонкие, похожие на хвосты комет, серебряные нити непереработанного топлива. «Чуть позже я проведу лазерное зондирование». «Отлично, Ио. Ты только посмотри на ее размеры!» Мужчина с короткими, немного взъерошенными светлыми волосами и проницательными голубыми глазами внимательно изучал объект, на который им предстояло спуститься. «Я не думал, что она такая большая». Капитан Кен не мог оторвать взгляда от иллюминатора. Прямо под ними стремительно увеличивалась в размерах огромная планета, укрытая мрачным одеялом непроглядных серых облаков с таинственными темными пятнами, пронизываемыми яркими вспышками. Гигантский шар выглядел недружелюбно. Он словно застыл в вечном холоде среди зловещей тишины и казался совершенно непригодным для жизни. Кольца планеты, похожие на браслеты, сотканные из осколков льда, камня и пыли, тянулись вдоль экватора своей хозяйки. Танцуя в вечном вальсе гравитации, безмолвные свидетели, некогда имевшие место космической баталии, создавали грандиозное зрелище и отбрасывали тень на трех спутниц. Первая луна, испещренная кратерами, похожая на бледный призрак, робко выглядывала из тени колец. Вторая луна — своенравный заблудившийся скиталец. Третья — самая крупная из всех, но едва заметная на фоне черного космического полотна. Девять членов команды, отобранные для смертельно опасного задания, оставили свои дела и, собравшись в отсеке управления вместе с капитаном, прильнув к окнам, отражавшим тусклый свет дальних звезд, наблюдали за мрачным и в то же время завораживающим зрелищем. Никто из экипажа не проронил ни слова. Со стороны могло показаться, что надежды и ожидания людей рухнули в одночасье, сменившись чувством тревоги. Тишину нарушало лишь приглушенное эхо работающей турбинной установки. Первым заговорил Валерий, крепкий коренастый мужчина с короткой стрижкой, каштановыми волосами, бледной кожей и темными глазами. Его хмурое угловатое лицо выражало крайнюю озабоченность. «Она выглядит как Земля во времена палеопротерозоя». Всегда готового к новым вызовам и обладавшего энциклопедическими знаниями геолога, члены команды считали специалистом высочайшего класса и потому прислушивались к его словам. «Думаешь, эти газы в атмосфере токсичны?» — отозвалась Сара, потирая виски. Интеллигентная и целеустремленная женщина с длинными русыми волосами и яркими зелеными глазами больше всего на свете любила свою работу и порой беспокоилась о здоровье и сохранности экипажа больше капитана. «Спускаться туда рискованно, можем потерять людей». Все смотрели на Кена, понимая важность решения, которое ему предстояло принять. «Сэр, склонен согласиться с мнением доктора», — заметил андроид Ио. «Учитывая бурю и аномалии в атмосфере, настоятельно рекомендую не рисковать командой».
2: «Заткнись, железяка!»
1: Инженер Борис запустил в робота карандашом, с которым никогда не расставался.
2: «Мы отправились сюда в надежде заработать денег и кое для чего еще. Если вернемся на базу ни с чем, нам не заплатят. Ясное дело, тебе пофиг. Вас, андроидов, волнуют лишь розетки да батарейки. Капитан Кен, не слушайте его. Если что, я готов отправиться на поверхность планеты».
1: «Тише, Борис. К чему эта агрессия? Ио всего лишь выполняет свою основную функцию — заботиться о безопасности экипажа».
2: «Да кого интересует мнение этого стального хлама?»
1: Капитан неодобрительно посмотрел на инженера. «Кто еще хочет высказаться?»
2: «Хм...»
1: — программист Джон задумчиво разгладил свою рыжую густую бороду.
2: «Я не утверждаю, что Сара права, но с орбиты все выглядит вполне очевидным. Тем не менее, пока мы не приземлимся, не узнаем наверняка. К тому же у нас есть скафандры и необходимое оборудование для выживания». «Я в игре», — заключил здоровый детина, внешне походивший на воина Волгаллы, но сильно отличавшийся от викинга дружелюбием и мягким характером.
1: «Ха-ха, да ты красавчик, Джон, я-то считал, что все американцы тупые, а оказывается, вон оно как, и среди нас есть отличные ребята».
2: «Я за, сэр», — отозвалась Чен, второй пилот. Самая молодая в команде, не будучи человеком робкого десятка, она могла дать фору любому.
1: Низенькая китаянка имела напористый, импульсивный характер. Чен частенько негативно реагировала на все, что ее раздражало, изливая свой гнев на окружающих.
2: «Мы обязаны узнать больше. Нельзя останавливаться на полпути. У меня лишь один вопрос. Какого черта эту планету назвали Оком? У астрономов странное чувство юмора, не находите? Отправляясь сюда, я ожидала увидеть милый голубой шарик, а не пузырь, похожий на черную дыру, самой что ни на есть задницы Вселенной. Он даже не намекает, а прямо-таки откровенно заявляет о жуткой смерти, грозящей любому осмелившемуся туда отправиться. Никого не смущает магия цифр? Я о трех шестерках на конце. Впрочем, все равно. Все мы рано или поздно умрем. Предпочитаю геройскую смерть и готова рискнуть жизнью».
1: «Вот это я понимаю! Шалинь рулит! Респект тебе от русского брата!» — выдал в сердцах Борис. «Только хочу тебя расстроить. В смерти, какой бы она ни была, нет ничего героического. А вот если тебе удастся выжить и принести пользу, это да».
2: Чен не ответила, лишь скромно улыбнулась, пожав плечами.
1: «А ты что думаешь, Марсель?» — капитан обратился к специалисту связи.
2: «Я воздержусь, Кэп. Вы главный, вам решать. Готов выполнить любой ваш приказ». Молодой человек в комбинезоне отдал честь. Скромный, неразговорчивый француз старался держаться особняком и походил на довольно дисциплинированного, бесстрашного астронавта.
3: «Только посмотрите на нее!» Вид этой планеты, покрытой угольными пятнами, напоминающими черный акантоз и безжизненными пейзажами, пугает не на шутку, — бормотала Моника. Мечтательная блондинка, легкая на подъем, всегда готовая поддержать товарищей. Обычно ее оптимизм заряжал и вдохновлял команду, но сейчас она казалась растерянной и напряженно сжимала ремешок своего кресла. «Может, не будем спешить? Отправим на базу сигнал и сообщим о рисках».
2: «Дорогая Моника, вы не представляете, о чем говорите. Пока мы будем ожидать ответ, пройдут годы. У нас нет столько времени и запасов», — парировал Марсель.
3: «Если разобраться, Чен права, здесь слишком много нестыковок. Мы точно прибыли туда, куда собирались».
2: «Координаты верны, доктор», — поспешил успокоить андроид. «Перед тем, как погрузить вас в криогенный сон, капитан Кен проверил точку входа в гиперпространство и выхода из него. Позже, пока вы спали, я несколько раз сверял данные и отклонений не обнаружил. Гипотетически, если бы подобное и случилось, Глория заметила бы ошибку и провела корректировку курса».
1: «Глория? Это еще кто?» — поинтересовался Валерий.
2: «Новейшая версия искусственного интеллекта, загруженная создателями странника в главный бортовой компьютер. Она помогает капитану и контролирует некоторые функции нашего корабля. Если хотите, Глория — моя копия, только более продвинутая. У нее нет физической оболочки, рук и ног, но есть глаза и уши».
1: Ио посмотрел на одну из камер наблюдения, закрепленную на переборке отсека.
2: «Глория видит и слышит все, что происходит на корабле и за его пределами».
1: «Минуточку», —

0: надзирателя, прямо как в тюрьме», — негодовал Борис.
1: «Так мы ничего не решим».
0: «Думаю, нам стоит рискнуть», — заговорил Саймон. «Кто знает, может, под этими облаками мы обнаружим нечто интересное, а, возможно, и уникальное. Я бы предпочел вернуться домой с полными данными».
1: «Вот те раз! Саймон, что я слышу?»
0: «Не ожидал от тебя такого ответа. Скромный ботаник возомнил себя крутым парнем?» — пошутил Борис. «Ты казался мне человеком приземленным и весьма благоразумным. Нужно к тебе приглядеться получше».
1: «А вы, Борис, грубиян и неотесанный мужлан. Вам бы следовало обратить внимание на свое поведение. У большинства людей вы вызываете самые неприятные эмоции».
0: «Дыши легче, а то очки запотеют», — усмехнулся инженер.
1: «Не ношу очков. Вам оптика нужнее будет. Капитан, я знаю, вы уверенный в себе лидер и беспокоитесь о безопасности экипажа. Мы все очень ценим подобное ваше качество. Прошу, обдумайте все еще раз», — попыталась отстоять свою точку зрения Сара. Она неотрывно следила за серой массой, обволакивающей шар.
0: «Доктор, отправляясь сюда, вы рассчитывали на легкую прогулку?»
1: «Нет, капитан».
0: «Так неужели, соглашаясь на столь опасное задание, вы не учли риски, с которыми могли столкнуться?» — удивился Кен.
1: Спор продолжался, и каждый из астронавтов понимал, что принятое решение определит не только их судьбу, но и будущее человечества.
0: «Говорю вам, она точь-в-точь напоминает Землю времен палеопротерозоя», — не унимался Валерий. «Там внизу безжизненная пустота».
1: «Смени пластинку, братан. Коли страшно, оставайся на корабле», — вставил свои 5 копеек Борис.
0: «Это наш шанс», — он сжал кулаки. «Мы должны хотя бы попытаться, иначе ради чего все это было?»
1: «Инженер прав», — поддержал Джон, разглядывая зловещие черные участки на атмосфере планеты.
0: «Мы обязаны проверить, что скрывается под этим мраком».
1: «Не будем спешить. Дождемся результатов, собранных дронами», — спокойно ответил Кен.
0: «Глория, это капитан».
1: Из динамиков пульта управления послышался приятный девичий голос. «Приветствую вас, капитан. Чем могу быть полезна?»
0: «Полезно», — передразнил Борис. «Нет, вы только гляньте. Программа без плоти и крови считает, что у нее есть пол. Эти игры с компьютерами и искусственным интеллектом не приведут людей ни к чему хорошему. Помяните мое слово».
1: «Это не она так считает, тупица», — кинула ему через плечо Моника. «Такую программу в нее загрузили». На большом экране появилось симпатичное девичье лицо.
0: «Ого, и впрямь баба», — хихикнул Борис.
1: «Не баба, а девушка, болван. Капитан, где вы нашли этого придурка?»
0: «Да мне пофиг. Но я в одном уверен. Она куда симпатичнее тебя, Моника».
1: «Выкуси, идиот», — прошипела биолог, скорчив мину и показав инженеру средний палец.
0: «Помолчи, Борис. Это приказ».
1: Недовольный командой капитана, инженер ухмыльнулся и, отмахнувшись, отвернулся, уставившись в иллюминатор.
0: «Глория, ты проанализировала данные с запущенных метеорологических дронов? Мне важно знать состав атмосферы. Перед тем, как связь с беспилотниками прервалась, что значит прервалась? Что случилось?»
1: «Мы их потеряли, капитан. Не волнуйтесь. Дроны успели передать информацию, и я обработала данные. Атмосфера планеты на 89% идентична земной. Главные компоненты — азот, кислород. Содержание углекислого газа в 10 раз превышает норму, но в пределах допустимых показателей. Доля других газов — 11%. В нижних слоях обнаружены примеси — водяной пар, кристаллы льда, пыль, сажа и вулканический пепел. Мне также удалось выявить присутствие микроорганизмов».
0: «Что за темные пятна?»
1: «Природа данной аномалии мне неизвестна, капитан».
0: «Так нам надо спуститься?»
1: «Капитан, невозможно до конца исследовать планету и сделать объективные выводы, находясь на ее орбите».
0: «Каковы риски и шансы на выживание?» «Ио утверждает, приземление на поверхность слишком опасно».
1: «Андроид Ио — устаревшая модель, капитан. Перед полетом его программное обеспечение обновили. Тем не менее,

0: Значение данных, заложенных в ИО для подобного анализа, недостаточно. Следовательно, прогноз может оказаться некорректным. Даже мне не под силу просчитать все возможные варианты. Глория, дай более развернутый ответ. Риск есть всегда. Капитан, в любой момент наш корабль может поразить крохотный осколок пролетающего мимо метеорита, но установить характер повреждений я смогу лишь в случае, если со 100% точностью буду знать место попадания объекта в корпус. Вычислить, оценить и проанализировать ущерб и последствия, а тем более предсказать катастрофу заранее, не представляется возможным. Надеюсь, я вам помогла, капитан.
1: Спасибо, Глория. Можешь перейти в спящий режим.
0: Вот уж помогла, так помогла, съязвил Борис, скрестив на груди руки.
1: Слышал, железяка ходячая. Говорят, ты устарел, и тебе пора на свалку истории.
0: При всем уважении, сэр, я продолжу функционировать до специального решения компании, которой принадлежу. Ио подошел к Борису, протягивая карандаш. Кажется, это ваше.
1: Да что с тобой не так, мужик? Просто помолчи, дай капитану принять решение, возмутился Джон.
0: Это бесполезно. У него с этим проблемы личного характера, хихикнула Сара. Если я правильно поняла, ты тот самый инженер, который лет 5 назад проигнорировал сигнал компьютера о проблеме в реакторе корабля.
1: Лучше помолчи.
0: Пусть говорит, настоял Джон. Продолжайте, доктор.
1: Да, рано я тебя похвалил, Янки.
0: В результате его халатности двигатели заглохли, система жизнеобеспечения вышла из строя и погибли люди. К тому моменту, как прибыли спасатели, на борту корабля заканчивался кислород, и многие погибли. А этот, — она кивнула в сторону инженера, — выжил. Я слышала об этом в новостях.
1: «Помню этот нашумевший случай», — среагировал Валерий. «Борис, не думал, что это был ты».
2: «Дура безмозглая! Я принял единственное правильное решение. Если бы полез, реактор рванул, и тогда спасать было бы некого. А ты у нас, значит, святая Дева Мария. Вот что, Божий одуванчик, пожалуй, я тоже кое-что расскажу. Уверен, многим будет интересно послушать.
0: Только попробуй.
2: А то что, убьешь меня, как убила? Ну все, довольно. Замолчите оба».
0: Капитан поднял руку, требуя тишины.
1: «Насколько мне известно, на борту странника все, включая меня, заключенные. Нам предоставили шанс исправить ошибки, совершенные в прошлом, пообещав снять с нас судимость, полную реабилитацию и высокий гонорар в случае успеха. Поэтому мы здесь».
2: «Отличная попытка, капитан Кен. Но, боюсь, так вы не решите проблему», — вмешался в разговор психолог Кристоф. Высокий, подтянутый, с правильными чертами лица, он словно сошел со страниц медицинского учебника. Седые виски оттеняли его густые темные волосы, аккуратно зачесанные назад. Взгляд его серых глаз, казалось, видел человека насквозь. Все это время он стоял в углу и молча наблюдал за происходящим. «Позвольте мне провести индивидуальные беседы с каждым членом экипажа. Длительные космические путешествия представляют собой серьезную угрозу. Вероятность стрессов и психических расстройств слишком высока, а потому требует от меня своевременного вмешательства и профилактических мер. Необходимо разобраться с источником агрессии, прежде чем кто-либо поддастся импульсу и совершит непредсказуемый поступок».
0: «Разумеется, доктор Кристоф», — согласился капитан.
2: «Чертов мозгоправ», — огрызнулся инженер.
1: «Вот видите, капитан, это как раз то, о чем я вам только что говорил».
2: «Вы уж меня простите, доктор, но моя совесть чиста. Да, меня обвинили в гибели людей, но я-то знаю, что поступил правильно».
0: «Конечно, конечно, и мы обязательно поговорим с вами об этом», — Кристоф плотоядно улыбнулся.
1: «Борис, здесь нечего обсуждать. И раз уж так вышло, что мы все на борту одного корабля, и у нас общее задание, предлагаю больше не возвращаться к обсуждению этой темы. А теперь я сообщу вам о своем решении».
0: Люди замерли в ожидании. Кен продолжил.
1: «Безбрежный космос представляет собой величественный и загадочный мир. Он вызывает у меня восхищение и страх одновременно. Наверняка где-то там, среди бескрайней пустоты и вакуума, Есть миры куда симпатичнее того, что сейчас перед нами. И, возможно, другим экипажам, отправившимся на поиски аналогичных планет, повезет больше. Но время не ждет. А вот от нас ожидают вестей, и мы выполним поставленную перед нами задачу. Некогда задумываться о месте человека во Вселенной. Пора его найти. Земля погибла. Ее больше нет. Наш дом, крошечная точка среди бесконечности, перестал существовать. Экзистенциальная угроза, нависшая над выжившими землянами, требует от нас принятия опасных решений. Мы те, на ком лежит ответственность за будущее человеческого рода. А потому я приказываю готовиться к высадке. Сегодня грузим на борт челнока все необходимое и отдыхаем. Завтра спускаетесь. Чен, ты поведешь шаттл. Доктор, биолог, геолог, физик, вы в команде. Борис, ты тоже летишь с ними. Если с техникой что-то случится, твои знания и опыт помогут решить любую нестандартную ситуацию. Хочу, чтобы все вернулись на корабль живыми и невредимыми.
3: «Я и не отказывался, Кэп», — откликнулся Борис. «Я за любой кипиш».
1: «Отлично. Я, Ио, Марсель, Джон и Кристоф останемся на орбите. Будем поддерживать с вами связь. Позвольте мне тоже идти. Вдруг программное обеспечение даст сбой. Вы сами видели вспышки. Электромагнитные импульсы могут натворить беды». «Хорошо, Джон, пойдешь с ними. Всем разойтись».
0: Глава вторая. Спуск.
1: Шаттл покинул шлюз и погружался в абсолютную тишину и темноту. Стоя на мостике странника, Кен и остальные, оставшиеся на борту космического корабля, наблюдали за тем, как челнок устремился к планете и скоро скрылся в атмосфере гиганта. За иллюминаторами сверкали молнии, слышались раскаты грома. От сильных потоков ветра, сотрясающих корпус, на панели зажглись лампы, отображая превышение температуры обшивки и перегрев силовой установки. Термозащитные плиты светились ярким красным цветом. В салоне чувствовался запах раскаленного металла. «Если так продолжится, мы не выживем», — лепетала Моника, сжимая ручки сиденья. «Господи, все что угодно, только не падение». Чен не обращала на нее никакого внимания. Боролась за контроль над машиной, изо всех сил сжимая штурвал, который совершенно ее не слушался. «Чертова турбулентность! Я вот-вот потеряю управление!» «Спускаемся слишком быстро! Я не могу дышать!» — вопила Сара во все горло, не понимая того, что ее крики растворялись в сигнале сирены, предупреждающей о критической перегрузке и отказе оборудования. «Мы падаем! Перехожу на ручное управление! Увеличиваю мощность!»
3: «Ты что, с ума сошла? Нас расплющит!» — возмутился Борис.
1: «Просто доверься мне!» — гаркнула на него Чен. «Держитесь крепче! Нужно стабилизировать челнок!» Она не сдавалась. Молния ударила в шаттл.
3: «Скажи мне, что ты это контролируешь!» — переживал Валерий. «Да чтоб меня! Давай, детка, жги шалинь! Заставь птичку слушаться!» — позабыв о страхе, заголосил Борис.
1: «Я смогу! Дайте мне минуту!» — прорычала Чен. И спустя несколько мучительных секунд ей удалось уловить поток, компенсируя наклон. «Увожу в сторону!» Челнок вышел из пике и вскоре вырвался из окутывавших его туч, оставив бурю позади. Чен направила спускаемый аппарат сквозь облака к светлым участкам неба.
3: «А-ха-ха! Ну, красотка узкоглазая! После такого я готов отправиться с тобой хоть к самому дьяволу!» Борис не сдерживал эмоций.
1: «Сказала же, что смогу!» — с гордостью произнесла китаянка, несмотря на дрожь в голосе. Она старалась перевести дух, отирая со лба пот. На лице Моники, едва не потерявшей сознание, все еще читались следы паники. Ей не верилось, что самое страшное уже позади. «Мы сделали это! У нас получилось!» — обрадовался Валерий.
3: «Никаких мы! Чен сделала!» — Борис похлопал девушку по плечу. «Твою же мать! Вы только посмотрите на это!»
0: Он уставился в иллюминатор. Просто поразительный и неописуемый пейзаж. Съели, сукины дети, а вы собирались улететь отсюда прочь. «Это потрясающе!» — вторила ему Чен. «Невероятно! Леса, реки, горы!» — теребя свою густую бороду, констатировал Джон, уже отстегнувшийся и первым подоспевший в кабину пилотов.
1: «Выглядит планета вполне пригодной для жизни. Мы на пороге великого открытия. Чен, можно спуститься чуть пониже?» — попросил Валерий.
0: Челнок пролетел над макушками исполинов деревьев, почти касаясь их брюхом. «Настоящие древние леса!» — восторгался Валерий, не веря своим глазам. «По формам напоминают деревья Триасового, нет, скорее, юрского периода. Мы будто совершили прыжок в прошлое».
1: «Как думаете, сейчас рассвет или сумерки?» — поинтересовался Саймон.
0: «Да кто его разберет? Если мне не изменяет память, садились мы на сторону, обращенную к солнцу», — ответил Джон. «Возможно, здесь круглые сутки сумерки. Предполагаю, мы под одним из тех пятен, что наблюдали с орбиты. Если так, вряд ли сюда проникают солнечные лучи».
4: «Тогда откуда такие высокие деревья? Ведь для роста растениям необходим свет», — удивилась Моника.
0: «Это на Земле. Мы не знаем, какие условия предпочитает местная флора». «А вот и ответ на вопрос. Взгляните туда», — Борис указал направление. В районе горизонта непроглядные тучи быстро рассеивались, и уже через несколько минут над ними не осталось ни облачка.
4: «Беру свои слова обратно. Астрономы оказались правы», — пробормотал Чен.
0: Голубое небо отливало бирюзовым оттенком, словно кто-то заполнил небосвод яркой акварелью.
4: «Вот черт! В жизни не видела ничего красивее!»
0: Китаянка попыталась связаться с кораблем. «Странник-2 вызывает Странника-1. Прием! Капитан, слышите меня?»
1: «Да, Чен. Что там у вас?»
5: «Прошли грозовой фронт. Ищем место для приземления. Жаль, вы не получаете картинку с камер шаттла, сэр. Перед полетом я несколько раз все проверила, но стоило нам войти в атмосферу, как все электронные системы вышли из строя, а программное обеспечение перестало работать».
1: «Нам и отсюда все видно отлично. Кто бы мог подумать? Сказать, что мы испытали шок, глядя на то, как погода изменилась за столь короткое время, равно не сказать ничего. Ты молодчина, Чен. Сажай челнок и не переживай. Джон установит причину и устранит неисправность. Остальные разобьют лагерь и приступят к исследованиям».
5: «Да, так и сделаем, капитан», — подтвердил Валерий. «Моника проведет анализ уровня кислорода. Сара возьмет пробы воды. Пока Саймон будет вычислять магнитное поле, я займусь визуальной разведкой».
4: «Вижу подходящее место. Начинаю снижение. Конец связи».
0: Чен отключилась.
1: «Все сядьте и пристегнитесь. Возможно, нас как следует потрясет».
0: Она надавила на штурвал, и челнок устремился навстречу земле. Спускаемый аппарат плавно опустился на поверхность планеты, поросшую высокой травой и папоротниками. Его корпус все еще слегка подрагивал от остаточных вибраций заглушенных двигателей.
4: «Можете отстегнуть ремни? Мы сели».
0: Чен радовалась, как ребенок. Видимо, не верила в то, что им удалось выжить в этой яростной битве со стихией. Поаплодировав пилоту, команда принялась обсуждать план дальнейших действий. Моника и Сара требовали надеть скафандры. Биолог утверждала, что наличие на планете растительности — это еще не повод, сверкая пятками, выбегать наружу. Доктор ей вторила, предупреждая о том, что в атмосфере могут содержаться яды. Надев и проверив снаряжение, Валерий объявил, что пойдет первым.
1: «С чего это вдруг?» — удивился Борис. «Помнится, недавно ты собирался остаться на орбите», — съязвил инженер.
5: «Страх улетучился. А что, если шум двигателей привлек хищников, и один из них уже поджидает тебя возле люка?»
0: Валерий неодобрительно посмотрел на Бориса.
1: «Ты о чем?»
4: «Не слушай этого кретина, он просто подтрунивает над тобой», — поддержала геолога Сара. «Всем известно, что животные боятся громких звуков. Ведь так, Моника?»
6: «Верно, доктор».
5: «А вдруг там тираннозавр или какая-нибудь другая дрянь?»
0: Много ты встречала динозавров за свою карьеру? Мы ведь вроде как в юрском периоде, кажется, так говорил Валера».
4: «Это неважно», — отозвалась Чен, протягивая геологу одну из винтовок. «Держи, так тебе будет спокойнее».
0: «Шаолинь, да ты полна сюрпризов! Откуда пушки?»
4: «Капитан дал».
0: «Не хочешь спросить героя, умеет ли он пользоваться этой штуковиной? Того и гляди, нажмет на спуск с перепугу и снесет кому-нибудь голову».
4: «Хоть бы этим кем-то оказался ты, болван», — отозвалась Моника. «Я от тебя устала».
0: «Ха-ха, и не мечтай, куколка».
4: Из глубины шаттла раздался озабоченный голос психолога.
0: «Опять эта странная агрессия. Придется начать с вас, уважаемый. И первую нашу беседу мы проведем сегодня же».
4: Психолог Кристоф вышел из-за контейнеров с исследовательским оборудованием и будто рентген пронизывал Бориса своим гипнотическим взглядом.
0: «А этот откуда здесь взялся?»
4: «Капитан Кен решил, что мое присутствие на планете будет весьма кстати, и, как я вижу, он оказался прав».
0: «Что же, дамы, прошу вперед!» Отступив на шаг, Борис сделал красноречивый жест, предлагая девушкам пройти. «Что я, не джентльмен? Мне теперь спешить некуда, могу и вовсе здесь остаться. В конце концов, я всего лишь инженер, и снаружи от меня толку, как с козла молока. Чен, может, тоже останешься? Кто знает, вдруг нам понадобится срочная эвакуация, а кроме тебя с этой ласточкой никто не справится».
4: «Нет».
0: «Как знаешь, моя китайская подружка. Тогда и я иду, присмотрю за тобой. Можно мне ружьишко? Джон, ты с нами?»
4: «Я присоединюсь к вам позже, а пока постараюсь выяснить, что случилось с железом».
0: «Бог в помощь, Янки», — хихикнул Борис. «Если что, зови, подсоблю».
4: Взяв с собой необходимое оборудование, астронавты открыли люк. Валерий вышел из челнока первым. Аккуратно ступая по земле, пройдя несколько шагов, он повернулся к остальным.
0: «Впечатления потрясающие!» — воскликнул геолог, осматриваясь по сторонам. «Идите сюда. Пора заняться делом, исследовать окрестности и собрать кое-какие образцы».
4: Вытаскивая из спускаемого аппарата оборудование, один за другим астронавты, полные надежд, вышли из челнока.
0: «Будьте осторожны», — непрестанно повторяла Моника, не сводя глаз с леса. «Прошу, не отходите слишком далеко от аппарата. Пока не ясно, насколько этот мир безопасен». Сара заметила небольшую речку и, взяв с собой в напарники Саймона, отправилась к воде, которая серебрилась на солнце. Все вокруг пестрило зеленью и яркими цветами. Планета будто встречала и откликалась на присутствие чужаков всевозможными переливами голосов птиц и прочих животных, скрывавшихся в лесу. Моника, вооруженная анализатором, изучала мох на деревьях. Кристоф не отходил от нее ни на шаг. Валерий носился от одного конца поляны к другому и не мог сдержать восторга. «Состав почвы показывает большую степень питательных веществ. Это отличный знак!» «Если верить показателям газоанализатора, уровень кислорода в воздухе соответствует норме», — заявила Моника. «Можем снять шлемы».
4: «Какая живительная прохлада!» — восхитилась Чен, устраиваясь на траве. «Здесь все кажется таким живым и полным энергии, готовым принять человека в качестве нового хозяина». Она вновь посмотрела на небо. «Как же здесь красиво!»
0: Бирюзовая гладь плавно разбавлялась оттенками ванили, а кольца, огибающие небосвод, выглядели с поверхности планеты поистине волшебно. Их тонкие полосы играли всеми цветами спектра, от нежно-розового и лавандового до золотистого и багряного. В моменте они вспыхивали особенно ярко, словно передавали прощальный привет уходящему дню. На горизонте замерцали первые звезды.
4: «Вечереет. Да, время тут бежит так же быстро, как на Юпитере.
0: Вот только от этой красоты и тишины я начинаю беспокоиться еще больше», — иронично произнес Борис. Он раздвинул траву и пристально посмотрел вниз, разглядывая довольно крупные следы.
4: «Схожу, проверю, что за зверь такой рыщет по округе. Чен, не желаешь пройтись со мной?»
0: «Я немного устала, пожалуй, лучше посижу с ребятами». Она посмотрела в сторону Валерия и Джона. Те уже возились с установкой жилого модуля.
6: «Ладно, Шаолинь, здесь у тебя охранников хоть отбавляй, так что пойду один».
0: «Кто-нибудь свяжитесь с Кеном, передайте, что вода пригодна для употребления. Кажется, мы нашли дом. Эта планета полностью подходит для жизни», — затараторила Сара.
6: «Отличная новость. Я схожу к челноку и отправлю сообщение на корабль. А вы, ребята, помогите Валерию».
0: Американец исчез в люке.
6: «Лучше мы с доктором соберем валежник и разведем костер», — Саймон улыбнулся Саре, приглашая ее пойти с ним. «Пусть Моника и доктор Кристоф ему помогут. Они как раз вернулись».
7: «Что я вижу? Да у нас здесь парочка нарисовалась», — расхохотался Борис. «Ботаник и Фурия решили уединиться».
0: Очередная колкость, отпущенная Борисом, осталась без внимания.
6: «Ладно, я на охоту. Если повезет, сегодня будем есть нормальную еду. Не знаю, как вам, а мне надоело питаться всякой дрянью из тюбиков. Хочу мяса».
0: «Свали уже», — огрызнулась Сара. «И зачем только Кен отправил тебя вместе с нами?»
6: «Шаолинь, ты приглядывай за голубками, пока меня не будет. Как бы они сами не стали чьим-то ужином».
0: Из люка челнока послышалась громкая музыка.
6: «Чух-чух, поезд трогается в путь. Мое путешествие начинается, и я никогда не вернусь».
7: «Вот дурак! Всю живность в округе распугает», — выругался инженер. «Кого-кого, а этого точно следовало оставить на орбите».
0: Джон выбежал из челнока со слепительной голливудской улыбкой. В руках он держал две упаковки баночного пива.
7: «Отпразднуем!»
0: Американец сбежал по трапу и, напевая, плюхнулся на траву возле Чен.
7: «Слышь, Янки, не вздумайте начать веселиться без меня. Я скоро вернусь».
0: Борис подмигнул программисту и зашагал в сторону леса. «Ты устранил неполадки?» — поинтересовалась Чен.
7: «Нет, не знаю, что произошло. Но носители сгорели, а вместе с ними полетело и все программное обеспечение».
0: «Причина?»
7: «Кто знает. Похоже, удар молнии».
0: «Молния влетела в челнок после того, как я перешла на ручное управление», — парировала китаянка. «Мне повезло с учителем, а вам с пилотом. В противном случае мы бы просто разбились».
7: «Так выпьем за тебя и твоих учителей», — предложил Джон.
0: «Обязательно. Но только после того, как вернется Борис».
7: Не прошло и часа, как среди деревьев раздались выстрелы. А вскоре появился и инженер. На плечах он нес тушу убитой дикой свиньи.
8: Глава третья. Побратимы. Небо поражало своей красотой. Оно казалось бархатным и напоминало истинно черный океан, усыпанный сотнями мерцающих звезд. Нежный свет восходящей луны струился над кронами высоких деревьев, стерегущих эту магическую ночь. Люди устроились возле костра, пылающего желто-оранжевым огнем. Языки пламени отбрасывали на лица собравшихся танцующие тени. Звук потрескивающих дров, запах жареного мяса и дым, обволакивающий поляну густой завесой, умиротворяли. Сытые, обогретые, а главное — живые, они улыбались и смеялись. Глаза их светились теплом. Потягивая прохладное пиво, каждый делился своими историями, полными радости и ностальгии. Алкоголь лишь добавлял разговору легкости и непринужденности. Никто не обращал внимания на дурацкие шутки и колкости Бориса. Во всяком случае, они старались не придавать этому значения. В конце концов, каким бы мерзким типом инженер ни казался, однако смог подарить астронавтам несколько минут счастья, накормив мясом, дав им шанс вспомнить давно забытый вкус. Это был момент всеобщего единения. Будучи такими разными, они собрались здесь и сейчас на чужой планете, ставшей для них родным домом. Путешествие сквозь бездну космоса явилось для людей настоящим обрядом, сделав их побратимами.
0: «Сара», — Саймон обратился к доктору, — «все мы знаем историю Бориса. На корабле он грозился нам поведать твою. Не расскажешь, что произошло?»
9: Тебе обязательно знать?
10: Ты мне нравишься, Сара, и мне кажется, наши симпатии взаимны. Если желаешь продолжить отношения, думаю, между нами не должно оставаться секретов.
9: Да кого ты слушаешь? Он все, что угодно мог наплести, лишь бы выгородить себя.
10: Доктор с ненавистью посмотрела на инженера. «По этой причине я и прошу тебя рассказать», — не сдавался Саймон.
9: «Потом поговорим наедине», — отрезала Сара.
10: «Э, нет, так не пойдет, мне тоже интересно», — встрял Валерий.
9: «Может, сначала расскажешь о себе, умник?» — злобно крикнула ему доктор.
10: «Да легко, при условии, что ты пообещаешь нам, не стоит ссориться, друзья». «Ночь длинная, я предлагаю всем поделиться своим прошлым», — сказал Кристоф. «Проведем сеанс психотерапии». Он улыбнулся.
11: «Неплохая идея», — глотнув пиво и протерев усы от пены, согласился Джон. «Мне кажется, так будет правильно. Мы одна команда, и темные пятна прошлого, наподобие тех, что нам удалось наблюдать в атмосфере этой планеты, — лишь подрывают наше доверие друг к другу. Подобное недопустимо в условиях космической экспедиции. Впереди нас ждет неизвестность, и я должен быть уверен в своих товарищах. Хочу знать, кто прикроет мне спину, случись что-то нехорошее».
9: «Да что с нами может произойти такого ужасного? Мы нашли новый дом, все живы и здоровы. Осталось собрать образцы и вернуться на корабль», — хихикнула Моника.
11: «Ох уж эти бабы! Вечно с ними сложности!» — буркнул Борис. «Валяй свою историю, брат-геолог!»
10: Валерий взял паузу. Его лицо исказилось от воспоминаний.
11: «Случилось это на одном из горных хребтов Европы. Я и напарник работали на высоте, бурили скважину. Дело шло туго, и мы потеряли контроль времени. В итоге нам удалось добыть уникальные образцы. По пути назад Игорь сорвался в пропасть, при падении он выжил. В шлемофоне я слышал его крики о помощи и затрудненное дыхание. Оно с каждым разом становилось все слабее».
10: «Ужасные мгновения», — продолжал Валерий. Его голос дрожал. Геолог сильно переживал, стал говорить на полтона тише. «Страх сковал меня. Я пытался успокоиться, но... внутри бушевал ураган эмоций. Время шло, а я не знал, как его спасти. На мгновение мир вокруг меня исчез. Осталась лишь темнота».
9: «И что произошло дальше?» — тихо спросила Моника, поежившись от прохладного ветерка, налетевшего со стороны леса.
10: «Я видел лишь щель, куда он провалился. Кислород в моем скафандре заканчивался».
11: «Ты не помог ему?» — сидя с угрюмым выражением лица, поинтересовался Джон.
10: «Я тогда струсил, оставив друга. Принял решение спасти собственную жизнь и оборудование. К тому же нужно было доставить образцы на базу. В тот момент мне казалось это важнее. Когда вернулся, сразу сообщил о трагедии, дал спасателям координаты. Игоря так и не вытащили. Меня обвинили, а после и приговорили. Мол, геолог должен уметь оценивать риски и не допускать их возникновения. С тех пор Игорь приходит ко мне во снах. Мы сидим на скамейке под куполом станции, обсуждаем работу, мечтаем, даже смеемся. Будто ничего этого и не случилось. Теперь его нет. Ты не струсил. Просто оказался в ситуации, где не существовало верного решения», — тихо произнес Джон. «Если бы остался и попытался спасти друга, скорее всего, вы оба бы погибли».
9: «Доверие в этом мире имеет принципиальное значение», — добавила Моника. «Молодец, что рассказал правду и не пытался себя выгородить. Не то, что некоторые», — она кинула презрительный взгляд в сторону Бориса.
11: «Не переживай, пташка. Скоро придет твоя очередь рассказывать. Тогда посмотрим, как ты зачирикаешь.
10: Вы правда считаете, что я имею шанс на реабилитацию?»
12: Ты здесь, рискуешь жизнью ради спасения человечества. Черт, разве это не повод оправдать тебя? Уверен, выводы сделаны, и в будущем такой ошибки не повторится, — заключил Джон.
11: После слов американца Валерий явно повеселел. Он посмотрел на Сару.
12: «Я поделился своей историей, доктор. Теперь мы все с нетерпением ждем вашу».
11: Семь пар глаз пристально уставились на нее, не моргая. «Я расскажу, но не думайте, что мой случай интереснее предыдущего. Он скорее банален, нежели трагичен. Хотя в нем есть некоторые доли драмы. На спутнике Юпитера меня считали ведущим специалистом в области хирургии. Когда стало ясно, что на базе все плохо, руководство тайно приняло директиву. Оперировать разрешили людей исключительно важных, тех, от кого зависело выживание. Я категорически была против. На этой почве у меня случился конфликт с главой медицинского комплекса. Вышло так, что наш разговор слышал не только персонал, но и пациенты, находящиеся в стационаре. Поднялся скандал, который с трудом удалось замять. А меня уволили. Спустя несколько месяцев посреди ночи мой коммуникатор зазвонил. Просили срочно явиться в медблок и провести сложную операцию, мол, я единственная, кому это под силу. Как выяснилось, хирургическая помощь понадобилась моему бывшему начальнику. Тому самому. Казалось, что страшного могли обнаружить у доктора? Но старый дурак совершенно не следил за своим здоровьем, и в результате у него нашли злокачественную опухоль большого размера. Нетрудно догадаться, что операция закончилась смертью пациента. Учитывая наши с ним отношения, меня обвинили в умышленном убийстве. Якобы я не приложила должных усилий и решила отомстить этому подонку на операционном столе. Поползли слухи, а дальше арест, суд, тюрьма.
12: По нелепой случайности меня тогда отправили проходить обследование. Перед тем злосчастным полетом я услышал, как и в чем обвиняли Сару, — добавил Борис. Вот откуда мне стало известно. — А что с тобой приключилось, Джон? — О, я никого не убил. Моя команда обслуживала компьютерную сеть экстренной службы. Мы отвечали за безопасность. Однако кому-то из наших спецов удалось установить эксплойт. Говоря простым языком, это фрагмент программного кода, использующий уязвимости в программном обеспечении, применяемый для проведения хакерской атаки. Уж не знаю, какую цель он преследовал. Разбирательства не было, всех быстренько осудили и посадили за решетку. Американец уставился на сидевшую возле него Монику. «Ты тоже не похожа на убийцу». Борис подкинул в костер дров. «Вот и твое время пришло, крошка. Давай, воробушек, начинай чирикать, а мы посидим и послушаем. Уверен, блондиночки есть чем нас удивить». Он потер руки.
11: Моника покраснела. «Мне стыдно признаться».
12: «А ты попробуй, может, полегчает».
11: «Я спала с мужчинами за разные плюшки. Подарки, деньги, иногда за ужин в ресторане. Не мне вам рассказывать, что выживание на станции — дело не из легких. Хоть я человек-ученый и весьма самодостаточный, на спутнике Юпитера вечно ощущаешь дефицит чего-либо. Занятие проституцией запрещено законом и...» «О, Боже, Моника, как ты могла?» — доктор смотрела на нее с недоумением. Та отвела взгляд, не в силах выдержать неподдельное презрение на лице Сары. «Это не то, что вы думаете», — вырвалось у Моники, хотя она прекрасно понимала, слова не изменят сути. «Ты ученый, могла бы добиться всего этого своим трудом и умом, а не через постель». Сара качала головой, в ее голосе звучали как осуждение, так и тревога за судьбу подруги. «Я знаю, что поступала неправильно, но иногда выживание требует жертв», — произнесла Моника, полное отчаяние. «Мне очень стыдно. Прошу, закончим на этом».
12: Джон придвинулся к ней и нежно обнял. «Ты не одна», — тихо произнес он. «Там,
13: На станции Европы мы все пытались выжить и порой принимали непростые и не самые верные решения.
14: «Кристоф, скажите, что вы думаете?»
13: «А, пожалуй, скажу».
14: «Моника, послушайте», — начал он мягко.
13: «Понимаю, прошлое может казаться клеткой, но эта клетка — лишь воспоминание. Оно не определяет вашу сущность сейчас». Психолог сделал паузу, давая ей время осмыслить сказанное. «То, чем вы занимались раньше, — лишь часть вашего пути, но это не вся дорога. Ваша научная работа, те исследования, которые вы проводили, — вот настоящее золото. Вы невероятно умны и талантливы. Не позволяйте прошлому лишить вас будущего. Пересмотрите приоритеты. Направьте свою энергию на то, что действительно важно. Жизнь дала вам второй шанс, и вы можете сделать огромный вклад в науку. Не упускайте такую возможность». После слов Джона и Кристофа хрупкая блондинка начала успокаиваться. «Мир жесток», — добавила Сара. «Я не имею права осуждать тебя за то, что ты сделала, но все же есть и другие пути». «Остались психолог, Чен и Саймон. Кто из вас на...» «Я совершила ошибку пилотирования. Угробила двух человек и шаттл», — не дав договорить Саре, ответила девушка. История китаянки оказалась самой короткой.
14: «Ты?» — удивился Борис. «Не верю. Сестренка, сегодня мы все стали свидетелями твоего мастерства. Тебе удалось совершить невозможное — пролететь сквозь бурю и посадить свою ласточку. Мало кому такое под силу».
13: «Мне все равно, веришь ты или нет», — грубо ответила Чен, глотнув пиво и уставившись в костер.
14: «Ваша очередь, доктор Мозгоправ».
13: Оставив слова Бориса без внимания, психолог начал рассказ. «Я Кристоф Варнер, психолог с запятнанной репутацией. Мне приходилось использовать гипноз не для исцеления, а для обогащения». Сара нахмурилась. «Вы вымогали?»
14: «Можно так сказать. Гипноз — опасная сила. Нужда толкнула меня на скользкий путь. Люди жаждут утешения, надежды, и я давал им это за определенную плату. Усиливал их страхи и слабости, а потом предлагал избавление, опустошая их кошельки».
13: Моника ахнула. «И вы не чувствовали угрызений совести?»
14: «Чувствовал», — ответил Кристоф, глядя в огонь, — «каждую секунду. Но соблазн легких денег сильнее».
13: Джон кашлянул.
14: «И они не замечали?»
13: «Замечали. Со временем. Подсознание сильнее логики, но не вечно. Когда обман раскрылся, меня упрятали за решетку. И знаете, я заслужил это».
14: «Итак, Саймон, твоя очередь. С этими все ясно. Как тебя угораздило угодить за решетку? Ты же и мухи не обидишь».
13: «Можно я не буду говорить? Да и нечего особо рассказывать».
14: «Ну уж нет, так не пойдет, братуха. Все поделились своими историями. Колись и ты. Начал тему, потребовал от Сары правды, а сам что?» — возмутился Борис.
13: «Нам всем интересно. Мы здесь, считай, как братья и сестры по несчастью», — пробасил Джон, по обыкновению поглаживая свою бороду.
14: «Оставьте его в покое», — заступилась Сара. «Мы провели с ним целый день, ходили к реке и собирали валежник. Саймон показался мне хорошим человеком. Остальное неважно».
13: «Минуточку. Это ведь его идея была. Он сам захотел, чтобы между вами не осталось секретов», — иронично выдал Валерий.
14: «Да, Саймон, будь мужчиной», — поддержала геолога Моника. «И не надейся воспользоваться добротой Сары. Мы все равно от тебя не отстанем». «Колись, колись!» — скандировали все в один голос.
13: «Ну, хорошо». Физик на секунду замолчал, обдумывая, с чего начать. «Вы знаете, что на базе ведут строгий контроль за рождаемостью в силу ограниченных припасов и прочей хрени». Он снова замолчал. Было видно, что рассказ ему давался тяжело. «Я встречался с одной девушкой. Словом, мы подумывали завести ребенка.
15: Вернее сказать, она хотела. Мечтала о дочке. Все уши мне прожужжала.
16: «Как ее звали?» — поинтересовалась Моника.
15: «Да какое теперь это имеет значение?»
16: «Вот тебе раз. Огромное. Я так понимаю, это история о несчастной любви, и я хочу знать имя девушки».
15: «Жаклин. Ее звали Жаклин», — резко ответил Саймон. «Не встревай, Моника!» Борис попытался умерить любопытство биолога. «Пусть он говорит. Неужели не видишь, как трудно ему вспоминать?»
16: Все, кроме Чен, посмотрели на инженера, от которого ожидали чего угодно, но точно уж не сострадания. Китаянка по-прежнему не отрывала взгляд от костра. «Ушам не верю!» — хихикнула Моника. «Продолжай, Саймон!» — ласковым голосом попросила Сара. Она приложила палец к своим губам, умоляя биолога помолчать.
15: «В общем, ей отказали. Сказали, не видят причин для положительного решения».
16: Физик тяжело выдохнул и весь содрогнулся.
15: «Мол, на станции есть семьи, которые давно стоят в очереди, а Жаклин даже не замужем, и...»
16: Его глаза намокли от слез.
15: «В тот вечер я вернулся домой и нашел Жаклин, лежащей на полу. Она перерезала вены на руках. Помню лужу крови. Я кинулся к ней, схватил ее, начал трясти и хотел привести в чувство». После этих слов физик зарыдал. «Ясно. Свидетелей нет, ты весь в крови, на ноже твои отпечатки. Узнав детали, следователи пришли к выводу, что между вами произошла ссора, ты случайно прикончил подружку, а после инсценировал самоубийство», — домыслил Борис. «Как предсказуемо. В моем случае тоже особо не разбирались. Приговорили, не моргнув и глазом».
16: «Да, жуткая и неприятная история», — покачал головой Валерий. Сара подсела к физику, обняла его и принялась успокаивать, что-то шепча ему на ухо.
15: «Пора ложиться спать!» — Джон встал с насиженного ящика и посмотрел на небо. «Скоро рассвет, а у нас еще куча работы!»
16: Он бросил пустую пивную банку в костер и направился к жилому модулю. Остальные, не говоря ни слова, понурив головы, пошли следом.
15: «Кристоф!» — закричала Моника.
16: Все обернулись и увидели психолога, навзничь лежащего на траве. Он не шевелился.
15: «Отойди!»
16: Сара склонилась над ним.
15: «Что произошло?»
16: «Я не знаю, мы шли за вами, когда он вдруг упал». «Кристоф жив. Дыхание ровное, пульс чуть замедлен. А это что?»
15: На шее она увидела ярко-красное пятно.
16: «Укус?»
15: «Как по мне, обычный засос», — хохотнул Борис. «После услышанной истории я даже не удивлен. Чем вы занимались с ним в лесу, блондиночка?»
16: «Дурак!» — ответила Моника, покачав головой.
15: «Действительно, сейчас твои шуточки неуместны, Борис», — пробасил Джон.
16: «Похоже на синяк или след от сдавливания», — сказал Саймон, разглядывая пятно.
15: «Нет, больше смахивает на ожог, но без волдырей», — не согласился Валерий.
16: «Это явно укус. Видите, два небольших прокола», — хмурилась Сара.
15: «Здешняя фауна не изучена до конца. Возможно, когда мы сняли шлемы...»
16: «Нужно отнести его на челнок. Джон, Валерий, берите Кристофа за руки. Борис, Саймон, вы за ноги. Внутри шаттла я смогу как следует его осмотреть, обработать рану антисептиком и взять анализ крови».
15: «И что потом?» — спросила Моника.
16: Сара посмотрела на психолога. Его лицо оставалось спокойным, будто он просто крепко спал.
15: «Будем наблюдать?
16: Нужно понять, что с ним произошло, прежде чем мы вернемся на станцию. Это может быть что-то серьезное, и это что-то явно произошло не от поцелуя», — ответила Сара, переводя взгляд на Бориса, стоящего рядом.
15: Инженер продолжил дурачиться. «Хватит пытаться нас напугать, доктор. Да вы только посмотрите на него. Спит и не хочет просыпаться. Думаю, ему снится нечто пикантное».
16: Кристофа занесли в шаттл и уложили на сиденье. Доктор надела ему на пальцы пульсоксиметр. «Давление падает», — тихо сказала она. «Моника, подготовь инъекцию стимулятора. Саймон, проверь уровень кислорода в крови. Нужно срочно выяснить, что с ним происходит».
11: Биолог проворно достал из сумки шприц и ампулу, подготовила инъекцию. Саймон, склонившись над монитором, тревожно покачал головой. «Кислород критически низкий». Сара взяла маску и плотно прижала ее к лицу Кристофа. Джон и Валерий, наблюдавшие за происходящим с порога шаттла, заметно побледнели. А бравада Бориса исчезла, сменившись тревогой. В тишине шаттла раздался тихий, прерывистый писк монитора, фиксирующего сердечный ритм Кристофа. Сара крепче сжала его руку, чувствуя, как ускользает жизнь. «Пульс еле прощупывается!» Моника сделала укол, но реакции не последовало. Внезапно линия пульса на экране выровнялась. «Нет, нет, нет!» — прошептала Сара. Ее голос дрожал от ужаса. Она начала массаж сердца. Тишина, заполнившая челнок, стала звенящей. Все уставились на бездыханное тело психолога. Саймон положил на плечо Сары руку. «Хватит, Сара! Ты сделала все, что могла!» Валерий помог доктору подняться. «Иди в модуль, постарайся поспать. А мы уберем оборудование и сообщим капитану».
16: «Пойдем, Сара», — Моника взяла ее под руку. «Они все сделают. Нам не стоит здесь оставаться».
17: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org

0: собака.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin. Откроет программу композиция «Your Time Is Gonna Come» с первой пластинки Led Zeppelin.

в композиции «Your Time Is Gonna Come». Как и во многих других композициях Led Zeppelin, есть партия клавишных инструментов. В студии партию клавишных записывал бас-гитарист группы Джон Пол Джонс. А на концертах Джон Пол Джонс играл за двоих. Басовую партию он играл, используя ножную клавиатуру. В моей практике тоже был опыт игры за двоих. У электрооргана Вермона были два мануала для игры руками и ножная клавиатура. А пару раз пришлось играть на рояле и электрооргане одновременно. Ну, я отвлекся. Работу над очередным, пятым по счету альбомом, группа завершила летом 1972 года. Альбом впервые получил собственное название – Houses of the Holy, но, как и в случае с предыдущей пластинкой, Sports Atlantic Records по поводу оформления конверта затянулся на несколько месяцев. Обложка пластинки вызвала ожидаемый скандал. Альбом был запрещен к продаже в некоторых штатах США, принадлежавших к библейскому поясу, и в Испании. Группа продолжила экспериментировать, смешивая хард, хэви, фолк и блюз. С альбома Houses of the Holy слушаем композицию «Dancing Days».

Альбом «Houses of the Holy», сдержанно встреченный критикой, вышел в марте 1973 года и занял первые места британского и американского хит-парадов. Менеджер группы Питер Грант добился, чтобы организаторы гастролей перечисляли Led Zeppelin 90% доходов от продажи билетов. Раньше такого никогда не было. Летом 1973 года группа совершила очередной концертный тур по Соединенным Штатам Америки. За концерт в Тампа-Сити, на котором присутствовало около 57 тысяч зрителей, Led Zeppelin получили $309 000, побив тем самым мировой рекорд, принадлежавший The Beatles. За 35 американских концертов группа получила более $2 000 000. Когда музыканты вышли на сцену в Балтиморе, все 25 тысяч зрителей поднялись и в тишине подняли вверх зажженные свечи и зажигалки. Джимми Пейдж назвал это впоследствии, цитата, «поистине волшебным моментом». Конец цитаты. Три концерта Led Zeppelin в нью-йоркском Madison Square Garden были сняты на видео. Эти материалы легли в основу фильма «The Song Remains the Same» – «Песня остается все такой же». Цитата. «Звучат старые хиты, кадры концертных выступлений чередуются с показом цепелинов на природе. От всего действа веет каким-то странным средневековым холодком. Красота настораживает и в то же время притягивает. Не фильм, а огромное окно в костеле с витражами, уводящими в другой мир». Конец цитаты. Аудиодорожка была выпущена отдельным двойным альбомом. С альбома «Houses of the Holy» слушаем композицию «The Song Remains the Same» – «Песня остается все такой же».

Вышедший в 1973 году пятый лонгплей Led Zeppelin «Houses of the Holy» стал последним альбомом группы, выпущенным на лейбле Atlantic Records. Работу над шестым альбомом музыканты начали в ноябре 1973 года. Было записано 8 новых композиций. Однако из-за болезни Джона Пола Джонса работа над новым альбомом была приостановлена. Альбом дополнили экспериментальные композиции, записанные ранее, но не вошедшие в прежние релизы. Во время работы над альбомом Пейдж и Плант проехали по городам Северной Африки с целью, цитата, «открыть для себя уличную музыку и набраться новых ощущений». Конец цитаты. В альбом вошли композиции разных стилей – фанк, блюз, хэви-метал, кантри. Главной композицией альбома считается восьмиминутная «Кашмир», соединившая в себе элементы хэви-метал, тяжелого блюза и индоарабские этнические влияния. Композиция была навеяна воспоминаниями о посещении Северной Африки. В исполнении рок-группы Led Zeppelin послушаем легкую кантри-композицию под названием «Down by the Seaside».

Весь 1974 год музыканты Led Zeppelin отдыхали от музыки и занимались обустройством собственной фирмы грамзаписи под названием Swan Song Records – «Лебединая песня». Менеджеру группы Питеру Гранту надоело спорить с Atlantic Records. И шестой альбом Led Zeppelin под названием Physical Graffiti был выпущен на собственной фирме группы. Альбом, о котором я только что рассказал, состоял из двух пластинок. Я не припомню, чтобы группы второй половины 60-х, первой половины 70-х баловали своих почитателей двойными альбомами. Ну, разве кроме Beatles, если помните двойной альбом, белый альбом Beatles. Альбом Physical Graffiti поднялся до первого места в хит-парадах альбомов Великобритании, США и некоторых других стран, став впоследствии четырежды платиновым. Альбом был выпущен в конце февраля 1975 года, а уже через месяц все шесть альбомов Led Zeppelin одновременно оказались в списках Billboard 200. Это рекорд, непревзойденный до сих пор. После выхода альбома Physical Graffiti музыканты дали 5 концертов в Лондоне, которые посетило более 85 тысяч зрителей. А вот очередные европейские гастроли пришлось отменить, так как Роберт Плант с женой попали в серьезную автоаварию, отдыхая на греческом острове Родос. Работу над новым альбомом группа начала осенью 1975 года в Нью-Йорке. Роберт Плант записывал вокальные партии, не поднимаясь с инвалидного кресла. Очередной альбом Led Zeppelin под названием «Presence» вышел в конце марта 1976 года и возглавил хит-парады многих стран. Цитата. «Presence являл собой сгусток чувств, прежде всего чувство тревоги. Мы не были уверены в том, что сможем играть, как прежде. Случись с Робертом худшее, произошел бы драматический поворот. С точки зрения цельности чувства, Presence – наш лучший альбом». Конец цитаты. Цитата. «Это был своего рода крик о помощи. Альбома, подобного этому, не будет никогда. Он – вопль из бездны. Единственное, на что мы в то время были способны». Конец цитаты. Это слова Джимми Пейджа и Роберта Планта. С альбома Presence слушаем композицию «Royal Orleans».

Вторая половина 70-х – это время расцвета диско и панка и начало заката рока. Но история цепелинов продолжалась. Приведу слова гитариста группы Джимми Пейджа. Цитата. «Когда мы затевали все это, нас не покидало ощущение срочности воплощения идеи, словно внутри сидела какая-то драматическая нота, рвущаяся наружу. А сейчас мы словно оправдываемся сами перед собой». Конец цитаты. В апреле 1977 года Led Zeppelin начали очередной 11-й концертный тур по США. К этому времени Роберт Плант окончательно оправился от последствий автоаварии и передвигался по сцене, как и раньше. По словам одного из критиков, цитата, «Гитара Пейджа звучала потрясающе. Плант вкладывал всю свою душу. Джонс и Боннем тоже были на высоте. Это был громкий прорыв после 2 лет молчания. Реакция публики была просто ошеломляющей». Конец цитаты. Один из концертов вошел в Книгу рекордов Гиннесса. На нем присутствовало 76 229 зрителей. В перерыве между концертами цепелины слетали в Лондон, чтобы получить награду, цитата, «за выдающийся вклад в развитие музыки». Конец цитаты. С альбома «Presence» слушаем композицию «Candy Store Rock».

Смерть 6-летнего сына Роберта Планта от кишечной инфекции прервала триумфальные гастроли Led Zeppelin по США. Плант впал в тяжелую депрессию, которая длилась больше года. Джимми Пейдж предпринимал титанические усилия, чтобы побороть наркотическую зависимость. Джон Боннем, дружелюбный и мягкий человек в трезвом состоянии, был склонен к гневу, безрассудству и вспышкам ярости в состоянии алкогольного опьянения. В мае 1978 года группа вернулась к репетициям, а осенью начала работу над новым 8-м альбомом. Пейдж, Плант и Боннем испытывали серьезные проблемы со здоровьем. Большую часть материала для альбома предоставил Джон Пол Джонс. 8-й студийный альбом Led Zeppelin «In Through the Outdoor» был выпущен в августе 1979 года. Пластинка стала мировым бестселлером. В США, например, она получила платиновый статус за 2 дня. В мае 1980 года Led Zeppelin начали очередной европейский тур. Главными действующими лицами на сцене были восстановившийся после депрессии Роберт Плант и мультиинструменталист Джон Пол Джонс. Джимми Пейдж выступал нестабильно, но хуже всего чувствовал себя и выглядел Джон Боннем. Несколько раз он терял сознание. После обильного возлияния в особняке Джимми Пейджа рано утром 25 сентября 1980 года барабанщик Led Zeppelin Джон Боннем умер от удушья. Цитата. «Потеряв общего друга, мы в полном согласии и взаимопонимании пришли к выводу, что не можем продолжать

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».

0: Итак, задание, надеюсь, ясно, товарищ капитан Жаворонков.
1: Так точно, товарищ полковник.
0: И второе. После выполнения задания вы должны будете разыскать радиста-метеоролога. Он сброшен в ту же местность 2 месяца тому назад. Радист должен находиться вот в этом квадрате. Фашистам, к сожалению, удалось засечь его рацию. Пусть он возвращается вместе с вами. Все ясно?
1: Ясно, товарищ полковник.
0: Желаю успеха, капитан.
1: Спасибо.
0: Выполняйте.
1: Есть.
2: Вадим Кожевников. Март-апрель. Из рассказов 1942 года.

Это было трудное и великое время. Это было военное время. Это было время, когда жены и матери молча смотрели на закаты и ждали писем. Это было время, когда вместо колыбельной над грудными детьми выла сирена. Это было время, когда девушки одевали шинели и шли в бой рядом с любимыми.

Капитан выполнил задание. Оставалось только разыскать радиста-метеоролога, сброшенного сюда 2 месяца назад. Последние 4 дня он почти ничего не ел. Шагая в мокром лесу, голодными глазами косился на белые стволы берез, кору которых он знал можно истолочь, сварить в банке и потом есть, как горькую кашу, пахнущую деревом и деревянную на вкус. Размышляя в трудную минуту, капитан обращался к себе, словно к спутнику, достойному и мужественному.

0: Принимая во внимание чрезвычайные обстоятельства.
1: Вы ничего не ели, товарищ капитан. Вы можете из этого проклятого леса выбраться на шоссе. Кстати, тогда удастся переменить обувь, а то валенки совершенно промокли и весят, по-моему, 8 кг каждый. Вообще говоря, налеты на одиночные немецкие транспорты указывают на ваше положение. И, как говорится, вопль брюха заглушает голос рассудка.
2: Тише. Где он?
1: Ворона, будьте она неладна. Что это такое? Что у меня с глазами? Плохо вижу. Наверное, от голода. Застыла кровушка. А вы себя по физиономии, товарищ капитан. Так, раз. Так, так. Еще. Раз. Еще. Так, так. Вот уже и видимость улучшилась. О. Кстати, ручей подходящий. Попейте, все-таки не так будет пусто.

0: Так-то лучше. Вечереет. Меньше шансов на немцев напороться. Где-то в этом квадрате должен находиться радист. Да, ну черт-то с два найдешь его тут сразу, если этот квадрат равен 4 километрам. Наверное, тоже вроде меня в самой глухомане скрывается и такое себе логовище устроил тайное, как нора у зверя. Ну что ж, прикажете, хотите кричать по лесу? Эй, товарищ, где вы там? Ах ты такой рассекой конспирант, ращи его. Еще когда от мороза валенки словно тумбы каменные.
1: Черт! Хальт! Хальт!
0: Ох ты! Так и знал, что споткнулся. Вот и споткнулся.
1: Хэндахох!
0: Если человек лежит, при чем тут Хальт? Нужно было сразу кидаться на меня и бить из пистолета, завернув ее в шапку. Тогда выстрел будет глухой и тихий. А кроме того, немец кричит «Хальт!» громко, чтобы услышал сосед и в случае чего пришел на помощь.
2: Учат вас. Учат, а толку?
1: Я март. Я апрель.
0: Ага.
1: А пистолетик все-таки в руке держали.
0: Ты что ж думал? Только на твою мудрость буду рассчитывать. Давай, показывай, где тут твое помещение.
1: Вы за мной, а я поползу.
0: Зачем ползти? В лесу спокойно.
1: Нога у меня обморожена. Болит очень.
0: А. Ты что ж, босиком бегал?
1: Болтанка сильная была, когда прыгали. У меня валенка слетела. Еще в воздухе.
0: Хорош. Как это ты еще штаны не потерял? Выбирайся теперь с тобой отсюда.
1: Я, товарищ капитан, и не собираюсь отсюда уходить. Оставьте провиант и можете отправляться дальше. Как нога заживет, я и сама доберусь.
0: Да как же будут тебе здесь санаторий устраивать? Засекли фашисты рацию. Понятно?
1: Но...
0: Ну что ж, пошли.
1: Пошли.
0: Постой. Фамилия как твоя? Лицо что-то знакомо.
1: Михайлова.
0: Что?
1: Михайлова.
0: Лихо. Ну, ладно. Ничего, как-нибудь разберемся. Может, вам помочь?
1: Ничего. Уж как-нибудь сама.

0: Михайлова.
1: Ну, конечно. Разве сейчас ее узнаешь в этих штанах, в шапке-ушанке? Я очень хорошо помню, как она появилась на нашей базе среди курсантов. Она у меня почему-то сразу вызвала тогда чувство разочарования. Уж больно она была красивая. А еще у нее была неприятная манера смотреть прямо в глаза. Неприятная не потому, что видеть такие глаза противно. Нет, честное слово, наоборот. Они были очень хороши. Большие, внимательные, какие-то необыкновенные, что я не выдерживал их пристального взгляда. По-моему, она это замечала. А потом эта манера носить волосы, пышные, золотистые, выпустив их за воротник шинели. Я ей несколько раз говорил, подберите ваши волосы. Военная форма — это не маскарадный костюм. Ну, вообще-то она хороша. Для семейной жизни. Чтобы отделаться от этой Михайловой, я даже перевел ее в группу радисток. Да, и вот, пожалуйста, встретились. Ну, встретились так встретились. Что же дальше? Я голоден, слаб, измучен длинным и опасным переходом. А она, конечно, рассчитывает на мою помощь. Но ведь она не знает, что я никуда не гожусь. Сказать ей все? Ну нет, лучше заставить ее как-нибудь подтянуться. А там я соберусь силами, может, как-нибудь удастся.
2: Товарищ капитан, товарищ капитан.
1: Да?
2: Вот, добрались. Вот сюда, под эту балку. Вот в эту нишу.
3: В отвесной скале балки весенние воды промыли нечто вроде ниши. Здесь было чисто, сухо, лежала подстилка из еловых ветвей, квадратный ящик рации, спальный мешок и лыжи, прислоненные к стене.
4: Уютная пещерка.
1: Садитесь и разувайтесь.
2: Что?
1: Разувайтесь. Я должен знать, куда вы годитесь с такой ногой.
2: Но вы не доктор, и потом...
1: Знаете, договоримся с самого начала. Меньше разговаривайте.
2: Ой, больно!
1: Не кричите.
2: Ой, да не могу же я больше терпеть.
1: Ладно, потерпите.
2: Мне не нужно вашего шарфа.
1: Что, грязный носок лучше?
2: Он чистый.
1: Знаете, не морочите мне голову. Вот так. Хорошо. Хорошо держится. Сейчас я вернусь.
3: Капитан вытащил лыжи наружу и что-то мастерил, орудуя ножом. Потом вернулся и взял рацию.
1: Можно теперь ехать.
2: Вы хотите тащить меня на лыжах?
1: Я этого, положим, не хочу, но приходится.
2: Ну что ж, у меня другого выхода нет.
1: Вот это правильно. Кстати, у вас пожевать что-нибудь найдется?
2: Вот, только один сухарь.
1: Маловато.
2: Ну, это все, что у меня осталось. Я уже несколько дней...
1: Понятно. Другие съедают сначала сухари, а шоколад оставляют на черный день.
2: Хм. Можете оставить ваш шоколад себе.
1: А я угощать не собираюсь. Итак, двинулись.
2: Пошли.

После часа ходьбы капитан понял, что дела его плохи. И хотя девушка, лежа на санях, сделанных из лыж, помогала ему, отталкиваясь руками, силы покинули его. Ноги дрожали, а сердце колотилось так, что было трудно дышать.

0: Если я ей скажу, что никуда не гожусь, она растеряется. А если дальше буду храбриться, дело кончится совсем скверно. Не худо бы выпить горячего.
1: Не худо бы.
0: Сейчас.

0: Сейчас. Вот ямка готова. Ну, куда дайте мне палку. Мы дымоход пророем. Вот. Так, а теперь все это дело снегом залепим. Ветками забросаем. А знаете для чего? А?
1: Ветки и снег должны фильтровать дым. Тогда он станет невидимым.
2: Смотри-ка, помнит.
0: Сейчас будет тепло.

0: Пламя зашипело, облизав ветви. Поставив на костер жестяную банку, капитан кидал в нее сосульки и куски льда.
1: Давайте, ваш сухарь. Сейчас мы его завернем в платок и сделаем из него огромное количество муки. Крошки высыпаются
2: в кипящую воду, размешиваются.

0: Сняв банку с огня, он поставил ее в снег, чтобы остудить.
1: Ну, попробуем.
2: Ну как? Вкусно.
1: Почти как кофе здоровья. Попробуйте.
2: О, нет, что? Я потерплю, не надо.
1: Вы у меня еще натерпитесь.
3: А пока пейте. Пейте. Минуточку.
2: Вы убили ворон?
3: Это не ворона, а грач.
2: И вы будете его есть?
3: Сейчас поджарю и съем. А вы хотите?
2: Ой, нет, что, ни за что.
0: Капитан, ловко орудуя ножом, приготовил птицу и положил ее в костер. Постепенно птица подрумянилась и выглядела вполне съедобно.
3: А может, все-таки не откажетесь?
2: Нет, спасибо, я не могу.
3: Ну что ж, съем один. Пожалуй, это будет справедливо.
0: Капитан, хотя и был очень голоден, ел не спеша, обсасывая каждую косточку. Покончив с птицей, он закурил.
1: Ну как, нога?
2: Мне кажется, я смогла бы пройти немного.
3: Это вы бросьте. Поехали.

0: Всю ночь капитан тащил за собой лыжи, и девушка, кажется, дремала. На рассвете он остановился во овраге. Огромная сосна, вывернутая бурей, лежала на земле. Под мощными корнями оказалась впадина.
1: Вот тут и отдохнем. Пора. Почти всю ночь прошагали. Вот здесь плащ-палатку. На ветках постелим.
2: Вы хотите спать?
1: Часок, не больше. А то я совсем забыл, как это делается.
2: Я лягу с вами, так будет теплее. А накроемся моим спальным мешком.
1: Ну, знаете.
2: Подвиньтесь. Не хотите же вы, чтобы я лежала на снегу? Вот так. Что, вам неудобно?
1: Подберите ваши волосы, а то не в нос лезут. Чихать хочется. И вообще...
2: Вы хотите спать? Ну и спите. А волосы вам мои не мешают.
1: Мешают.

спит. Какое у него усталое, измученное лицо. Капитан Жаворонков. Знаменитый капитан Жаворонков. Сколько раз он ходил в тыл к немцам. Фашисты убили его жену и ребенка. Но он никогда не говорит об этом. Не хочет, чтобы думали, что его несчастье служит причиной его бесстрашия. А он действительно бесстрашен. В августе он немецкий склад с боеприпасами подорвал. Его контузило, а фашисты его за своего приняли, положили в свой госпиталь. Он там 3 недели глухонемым притворялся. Потом врачи установили, что он не потерял слуха, и его расстреливали вместе с 3 немецкими солдатами. Симулянтами. Ночью, тяжело раненый, он выбрался изо рва и полз 20 километров до места явки. Удивительно.

0: Капитан спал, прижав кулак к губам, и лицо у него было усталое, измученное. Девушка наклонилась и осторожно просунула свою руку под его голову. С ветви дерева, склоненного над ямой, падали на лицо спящего тяжелые капли воды. Девушка освободила руку и подставила ладонь, защищая лицо Жаворонкова. Когда в ладони скапливалась вода, она осторожно выплескивала ее. Вскоре капитан проснулся, сел и стал тереть лицо ладонями.
1: С добрым утром.
2: У вас седина здесь. Это после того случая.
1: Какого?
2: Ну, когда вас расстреливали.
1: Не помню. Нога вся болит?
2: Я же сказала, что могу идти сама.
1: Ладно. Когда понадобится, вы у меня еще побегайте. Поехали.

0: Капитан впрягся в сани и снова заковылял по талому снегу. Шел дождь. Ноги разъезжались. Капитан часто проваливался в выбоины, наполненные мокрой снежной кашей. Было тускло и серо. И капитан с тоской думал о том, удастся ли им переправиться через реку, вероятно, покрытую уже водой поверх льда.
1: Что это? Там, на дороге.
2: Где?
1: Вон у тех кустов.
2: Это?
1: Да.
2: Это лошадь убитая. Прекрасно. Вот вам и обед. Сейчас мы кусочек мяса отрежем.
3: Знаете, вы так ловко все делаете, что мне даже не противно смотреть.
2: Просто вы есть хотите.
0: Капитан наломал сухих веток и быстро развел костер. Потом, насадив тонкие ломтики мяса на стержень антенны, он поджарил их, как на вертеле.
2: Натя, отведайте шашлычка. Ну, вкусно?
3: Вкусно.
2: Еще бы, жареная конина вкуснее говядины. А теперь я пойду посмотрю, что там впереди. А вы пока останьтесь.
3: Хорошо. Товарищ капитан.
2: Да?
3: Может, это вам покажется смешным, но одной мне теперь оставаться очень трудно. Я уже как-то привыкла быть вместе.
2: Ну-ну. Без глупостей. Я вернусь к ночи.
4: Военная форма – это не маскарадный костюм. Почему ему не нравятся мои волосы?

Холодно. Темнеет быстро. А на нашей базе сейчас уютно. Веранда, внутри красные дорожки, лакированная мебель. Все-таки бывший подмосковный дом отдыха. Свободные от занятий собрались, наверное, в гостиной. Кто-нибудь сел за рояль.

0: Капитан вернулся ночью. Девушка сидела на санях, держа пистолет в руке. Увидев капитана, она улыбнулась и встала.
1: Товарищ капитан.
2: Садитесь, садитесь. Штука-то какая? Фашисты недалеко аэродром оборудовали.
1: Ну а что?
3: Ничего.
2: Ловко очень устроили. У вас передатчик работает?
1: Вы хотите связаться?
2: И даже очень.
1: Сейчас. Так. Я готова. Что передавать?
2: Одним словом, так. Карта раскисла от воды. Квадрат расположения аэродрома определить не могу. Даю координаты по компасу. Ввиду низкой облачности линейные ориентиры будут скрыты. Поэтому пеленгом будет служить наша рация. На волне. Какая у вас там волна, сообщите.
1: Я все передала, товарищ капитан.
2: Теперь вот что. Рацию я забираю и иду туда, чтобы быть ближе к цели. А вам придется добираться своими средствами. Как стемнеет окончательно, спуститесь к реке. Лед тонкий, захватите жердь. Если провалитесь, она поможет. Потом доползете до Малиновки. Это 3 километра. Там вас встретят.
1: Очень хорошо. Только рацию вы не получите.
2: Ну, это вы бросьте.
1: Я отвечаю за рацию и при ней остаюсь.
2: Ну да, в виде бесплатного приложения. А я вам приказываю.
1: Знаете, капитан, любой ваш приказ будет выполнен, но рацию отобрать у меня вы не имеете права.
2: Да поймите же вы!
1: Я понимаю. Это задание касается только меня одной. Вот вы горячитесь и беретесь не за свое дело.
2: Знаете? Ладно, валяйте, действуйте. Сама додуматься не могла, так вот теперь...
1: Я вам очень благодарна, капитан, за идею.
2: Ну чего же вы сидите? Время не ждет.
1: Иду. Ну, до свидания, капитан.
2: Идите, идите.

Девушка шла, туманная мгла застилала землю, в воздухе пахло сыростью, и всюду слышались шорохи воды, не застывшей и ночью.

0: Ну вот, я опять одна. Умирать в такую погоду особенно неприятно. А впрочем, нет на свете погоды, при которой это было бы приятно. Да. Если бы несколько месяцев назад я бы прочла рассказ, в котором герои переживали подобные приключения, я бы свернулась калачиком под своим байковым одеялом и начала представлять себя на месте героини. Только в конце, в отместку за все, я непременно спасла бы этого надменного героя. А потом... Ну, а потом он влюбился бы в меня, а я не обращала бы на него внимания. Но ведь несколько месяцев тому назад был вечер, когда я сказала отцу о своем решении.
1: Но ведь это очень трудно, дочка.
0: Но ведь другие могут.
1: А если тебя убьют?
0: Ну, не всех же убивают.
1: А если... Если тебя будут мучить?
0: Я не знаю, как я буду держать себя. Но ведь я все равно ничего не скажу. Ты же знаешь...
1: Нам теперь с матерью будет очень тяжело. Очень.
0: Ой. Папа. Папа, ты пойми. Я же не могу остаться.
1: Я понимаю. Понимаю. Ну что же. Было бы хуже, если бы у меня была не такая дочь.
0: Папа! Папа, ты такой хороший, что я сейчас... Я сейчас заплачу.

0: А маме я сказала утром, что поступила на курсы военных телефонисток. Она только попросила: будь осторожнее, девочка. Да. А сейчас я пробираюсь к аэродрому и удивляюсь, до чего все это просто. Вот я ползу по мокрому снегу с отмороженной ногой. А когда раньше у меня был грипп, отец сидел у моей постели и читал вслух, чтобы я не утомляла глаза. А мама с озабоченным лицом согревала в ладонях термометр, так как я, видите ли, не любила его класть под мышку холодным. Удивительно. А вот если враги успеют быстро засечь рацию, то меня убьют. Здесь, в этом лесу. Надо успеть. Скорее. Скорее. Этот лес так похож на рощу в Краскове, где мы жили на даче. Там были такие же деревья. И когда жила в пионерском лагере, там тоже были такие же деревья. А в Краскове гамак был подвешен вот к таким же двум сосенкам, близнецам.
1: Что там вырезаешь, Димка?
2: Подожди. Вот сейчас. Все. Иди посмотри.
1: Маша. Дурак. Вырезал для чего-то мое имя. И покалечил дерево.
2: Обиделась?
1: Нет, я просто не хочу с тобой разговаривать.
2: Ну, я же не знал. Ну, прости.
1: Ну, отстань.
2: Ну, прости.
1: Ну, Димка. И не держи меня за руку, пусти, слышишь?
2: Не пущу.
1: Ну пусти.
2: Не пущу, я люблю тебя.
1: Любишь?
2: Я тебя очень люблю. Я хочу тебя поцеловать.
1: Только, пожалуйста, не в губы, хорошо?
2: Угу, хорошо.
0: А он так волновался, что поцеловал меня в подбородок. Эх, Димка. Я сейчас ползу по земле грязная, мокрая, озираюсь, прислушиваюсь. Волочу обмороженную ногу. Ну, убьют. Ну и что же? Ведь убили же Димку. И других хороших убили, и меня убьют. Я хуже их, что ли?

Вот и доползла. Кажется, ты здесь? Да, здесь. Вот сюда, в эту яму. О, болото. Ну, пусть болото. Здесь они не сразу найдут меня. Быстрее. Быстрее. Быстрее.

Нога совсем онемела. Изнобит что-то. Простудилась. А, впрочем, теперь это уже не важно. Только бы не потерять сознание. Только бы не потерять сознание. Какая дисциплинированная. Вот и хорошо, что я пошла, а не капитан. Разве у него будет рука сама работать? А если бы я не пошла, то была бы сейчас в Малиновке. И, может быть, мне дали бы полушубок. Там горит печь, и все было бы иначе. А теперь уже больше никого и ничего не будет. Странно. Вот я лежу и думаю, а ведь где-то Москва. Там люди. Много людей. И никто не знает, что я здесь. А, все-таки я молодец. А может быть, я храбрая? Пожалуй, мне не страшно. Скорее бы только. Ну, что же они? Почему они молчат? Что же они в самом деле? Неужели не понимают, что я больше не могу? Не могу я больше. Милые, хорошие, наконец-то вы за мной прилетели. Мне так плохо здесь. Что если вместо позывных я передала вот эти слова? Что они тогда про меня подумают?

кончено. И теперь я снова одна. Надо подняться. Но мои ноги... Что это? Я их совсем не чувствую. Что случилось? А, вот в чем дело. Так бывает, бывает. Ноги отнимаются. Я контужена. Вот и все. Ох, хоть бы одна бомба упала сюда. Как все было бы просто. Нет. С другими было хуже, и все-таки уходили. Ничего плохого не должно случиться со мной. Я не хочу этого.

Ищут. А лежать так хорошо. Неужели этого больше не будет? Нет.

0: Это вы. Вы за мной пришли. Ой, а что это у вас с рукой? Кровь?
1: Ничего.
0: Вы ранены?
1: Ничего, потом. Потом надо уходить. Ну-ка, дайте-ка я вас положу на спину.
0: Ой.
1: Так, и тронулись. Все.
0: Что?
1: Больше не могу. Я больше никуда не гожусь. Вы попробуйте добраться тут. Немного осталось. Через реку и...
0: А вы?
1: Я здесь немного отдохну.
0: Товарищ капитан! Товарищ капитан! Товарищ капитан, что с вами? Я не брошу вас. Ни за что вас не брошу. Только бы втащить мне вас на санки. Только бы втащить. Вот. Так. Ой, я не могу. Но я все-таки сдвину санки с места. Очень больно. Очень больно.
2: Но она упорно дергала за постромки и пятясь тащила сани по раскисшей мокрой земле. Капитан полз на коленях, полуповиснув на санях. Иногда он срывался, ударяясь лицом о землю. Тогда девушка подсовывала ему под грудь сани, и у нее не было сил отвернуться, чтобы не глядеть на его почерневшее, разбитое лицо. Потом она упала, и снова слышала сипение грязи под полозьями. Потом услышала треск льда.

Она задыхалась, захлебывалась, вода смыкалась над ней, и ей казалось, что все это во сне.

0: Михайлова открыла глаза, потому что почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Капитан сидел на нарах худой, желтый, с грязной бородой, с рукой, подвешенной к груди, зажатой между двумя обломками доски, и смотрел на нее.
1: Проснулись?
2: Я не спала.
1: Все равно, это тоже вроде сна.
2: Где мы?
1: На Явке.
2: Это я сама разделась?
1: Это я вас раздел. Мы же с вами вроде как в реке выкупались. А потом я думал, что вы ранены.
2: Все равно.
1: Конечно.
2: А я знала, что вы вернетесь за мной.
1: Это почему же?
2: Так, знала.
1: Ничего вы не могли знать. Вы были ориентиром во время бомбежки, и вас могли убить. Ну, на такой аварийный случай я разыскал сток сена, чтобы продолжать сигналить огнем. А во-вторых, вас запеленговал броневичок с радиоустановкой. Он там всю местность прочесал, пока ему гранату не подсунул. А в-третьих...
2: Что в-третьих?
1: А в-третьих, вы очень хорошая девушка. И вообще, где это вы слышали, чтобы кто-нибудь поступил иначе?
2: А знаете, я вас, кажется, очень люблю.
1: Ну, это вы бросьте.
2: Я вас не так. Я вас просто так люблю.
1: А вот у меня часто не хватает смелости говорить о том, о чем я думаю. И это очень плохо. Верхом ездили?
2: Нет, никогда.
1: Поедете.
3: Доброго здоровья!
1: Здрасте.
2: Здравствуйте.
3: Гаврюш, партизан. Я... Извините, сейчас на дворняжку похож. Вот прогоним оккупантов из района, побреюсь. У нас парикмахерская важная была. Зеркало, во! В полную фигуру человека. Ну, давайте, девушки, я вас вынесу. В седло подсажу.
2: Спасибо.
3: Вот так. А насчет хвоста у лошади, вы не сомневайтесь, конь натуральный. Это порода немецкая такая. А я уж пешочком. Гордый человек, стесняюсь на бесхвостом ткане ездить. Народ у нас смешливый. Война кончится, они все дразнить будут. Пошли, капитан.
1: Пошли.

0: Розовое тихое утро. Нежно пахнет теплым телом деревьев, согретой землей. Партизан, держась за стремя, шагает рядом с конем капитана. Немецкие лошади прижимают уши и испуганно вздрагивают от гигантских деревьев, роняющих на землю ветвистые тени. Михайлова наклонилась с седла к капитану.
1: Какое утро хорошее! Тихое! Мне сейчас так хорошо. Я такая счастливая.
2: Ну, вы еще будете счастливой.

0: А когда вы из госпиталя вернетесь, мы с вами встретимся и будем долго-долго танцевать, да?
1: Да, я вернусь, а мне скажут, а Михайлова снова на задании.

Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам?

0: У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня Анджея Жилинского «Размышления деревенского почтальона» была популярна не только в Польше, но и у нас в стране. Фирма «Мелодия» выпустила миньон польской группы «Скальды», где была записана эта песня с припевом на русском языке. Ансамбль «Веселые ребята» записал эту песню на радио в 1973 году. Русский текст Онегина Гаджикасимова. К сожалению, эта запись так и не была выпущена у нас на грампластинках. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нонстоп.

0: слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне. Этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Вот друг зашел с бутылочкой столичной, напился и несет какой-то бред. А я напьюсь, веду себя прилично, во мне вдруг просыпается поэт. А я напьюсь, веду себя прилично, почти всегда во мне вдруг.

чтобы понять стихи и прозу жизни. Без пузыря никак не обойтись, чтобы понять стихи и прозу жизни. Без пузыря никак не обойтись.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях юная талантливая певица, удивительно светлый человек Галина Никитина из города Чебоксары. Галина, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: В начале программы прозвучала песня Дианы Гурцкая, которая называется «Преодоление». И вот я знаю, что, Галь, вся ваша судьба – это вот череда испытаний, преодолений. Во всяком случае, ваша творческая судьба складывается именно так. Согласны с этим?
1: Любая, наверное, судьба незрячего человека – это преодоление, то есть через тернии к звездам. Да и вообще любого человека, не только незрячего или зрячего, любого человека, я думаю, что это череда испытаний, каких-то препятствий, возможно. Как должно быть в жизни?
0: Я знаю, что первый телепроект, в котором вы участвовали, так и назывался «Сквозь тернии к звездам». Я думаю, что это был некий старт, да, вашей карьеры творческой.
1: Да, так и было, на самом деле. Я тогда была очень юная, мне было тогда всего лишь 15 лет. Я тогда училась в школе. На самом деле, петь я, конечно, мечтала с самого детства, но я не думала, что настолько это осуществимо. Потому что, ну, я родом из деревни, поэтому где уж мне было как-то мечтать о каких-то высотах. Но петь, конечно, хотелось. И когда я видела, что выступает Диана Гурцкая, мне родные говорили, то, что вот она не видит, то, что ее выводят к микрофону, потом уводят, и она поет. Я за нее на самом деле была очень рада, потому что человек, наверное, шел к этой мечте, хотел, стремился, и вот результат. То есть она получила то, что хотела. Но, конечно, какая-то доля мечты у меня тоже была. И когда педагоги школы-интерната заметили мой талант, я сначала просто выступала на школьных концертах. Ну, учителя музыки мне помогали выходить просто на школьные концерты. А потом уже так получилось, что, в общем, я поехала на отдых в наш реабилитационный центр. Он тогда назывался «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Но он и сейчас у нас есть, в Чебоксарах. И вот там тоже музыкальные руководители заметили мой музыкальный талант. И меня заметил один из директоров Дома культуры «Салют». У него была задумка о создании фестиваля «Блуждающие звезды», тогда он назывался так, где принимали участие инвалиды, люди с ограниченными возможностями здоровья. Ну, то есть там были не только незрячие, но и коляски, которые были, да, и которые вот глухонемые. Ну, в общем, показывали свой талант благодаря жестовому исполнению. И, в общем, директор Дома культуры «Салют», он заинтересовался моей судьбой. Я рассказала, что, ну, откуда я, где я родилась. И он меня пригласил на фестиваль «Блуждающие звезды». Составил для меня анкету. Ну, вообще, про первых участников того фестиваля составлялись анкеты, которые вносились потом на сайт Дворца культуры «Салют». И потом уже после фестиваля мной заинтересовалась как раз Светлана Сорокина, известная тележурналистка. Но она просто зашла на сайт «Блуждающие звезды» и увидела мою анкету. Ну, там она заинтересовалась и другими ребятами. Была пара, танцевальная пара на коляске. То есть нами тремя ребятами она заинтересовалась, приехала в Чебоксары. Ну, это, правда, было через полгода уже. То есть не сразу после фестиваля это было. Ну, через полгода, где-то в марте месяце она приехала к нам в Чебоксары. Ко мне она приехала в школу-интернат, где я тогда проживала и обучалась. К тем двум другим ребятам она приехала домой. И, в общем, Светлана Сорокина сняла про меня сюжет. Ну, приехал Первый канал, сняли про меня сюжет. И уже потом пригласили меня в Москву. Через, ну, где-то 2 недели, наверное. Меня снимали в интернате, где я вот, как я уже сказала, проживала и обучалась. И на тот момент я еще поступила в школу искусств №4. Ну, я занималась как бы неофициально там. Просто педагоги школы-интерната решили как-то развить дальше мой талант и отдали меня таким педагогам, которые совершенно не имели представления даже о том, как заниматься с такими ребятами. Это сейчас у нас школа искусств. Она сейчас уже стала как филиалом, что ли. То есть там обучаются как и незрячие ребята, так и зрячие.
0: То есть вы открыли путь другим незрячим ребятам?
1: Ну, можно сказать и так, да. То есть, когда я там только-только начинала учиться, там не было таких ребят.
0: Понятно. Ну вот, Галина, вот первое появление на телевидении, да, первое появление в Останке. Наверняка вы этот день хорошо помните, как это было.
1: Никогда я этого не забуду, конечно, потому что этот день, он настолько был как, ну, даже не знаю, сказочным, что ли. Он был настолько счастливым. Это я даже об этом и подумать не могла. Не могла даже представить, что такое может случиться. тем более на телевидении. Конечно, я выступала у себя в районе до этого, еще до того, как меня пригласили на телевидение, я выступала у себя в районе, на дне города. Вот у нас город Козловка в Чувашской республике, да, я оттуда родом. И там был тоже концерт, и то это для меня было большим открытием, то есть я не могла подумать, что я могу выступить на таком вот большом празднике. Там тоже были и начальники, и, ну, в общем, большое было мероприятие. А тут уже и Останкино, конечно, это для меня большая была неожиданность. Даже, ну, те чувства, которые тогда были, я до сих пор помню. Такой яркий момент в моей жизни, что вот меня пригласили в Москву, и что я стояла именно на студии Останкино, и что вот Первый канал. Конечно, это все такое счастье было для меня.
0: Ну а что больше всего запомнилось?
1: Как Светлана Сорокина сначала меня спросила, правда ли то, что Диана Гурцкая твоя любимая певица, и правда ли то, что ты мечтаешь встретиться с ней? Ну, я сказала, что да, это, говорим, мечта моего детства. А об этом Светлане Сорокиной, о том, что вот я мечтаю с ней встретиться, рассказала зауч нашей школы. Да, это была моя мечта, да, я не думала, что все осуществимо на самом деле. Конечно, хотелось бы. Все-таки в детстве все равно, когда смотришь на таких вот звезд, кажется, что они такие прям необычные. Недосягаемые, да.
0: Ну вот какой была встреча? Вот Диана Гурцкая к вам вышла, да? Поддержала?
1: Она ко мне вышла, она меня взяла за руку. Я это до сих пор помню. Она поздоровалась со мной. Я до сих пор помню ее маленькую ручку, которую я взяла. Угу. Ее маленькая рука. И она вот тем запомнилась мне, что вот песни у нее, они очень нежные, проникнутые нежностью, да, такой вот какой-то степени чистотой, да, наивностью даже, как, ну, ее ранние песни, ее ранние произведения, mm-hmm. насколько я помню. И вот такая она вроде скромная в то же время кажется, да, в этих песнях, а на самом деле она умеет быть разной, она в то же время и скромная такая, но в то же время она и сильная, вот. Наверное, это слово будет подходящим, наверное, здесь. То есть она показала, что ей было тоже тяжело пробить себе дорогу, но все равно она, несмотря ни на что, выдержала. Тем более ведь я слышала, что разные ходили слухи по поводу ее зрения. Даже Диана сама об этом рассказывала. В какой-то газете мне, например, читали о том, что некоторые, не стесняясь, говорили, что она просто так носит очки, что вот это как бы ее стиль, имидж, на самом деле она видит. Но всякие вещи такие тоже нехорошие. Люди разные. Не все же, например, сочувствуют как-то относятся. А кто-то, например, завидует, что вот незрячий человек и вот так пробиться в люди.
0: Да, добился таких высот.
1: Да, все равно легче как-то осудить человека, чем вот понять его.
0: Блин, ну вы вот сами приняли себя не столько в эстраде, сколько в академической музыке, да? Это больше арии из оперы, это больше романсы, да? Как-то академическая музыка вам все-таки ближе, нежели эстрада.
1: Ну вот с самого детства я мечтала быть эстрадной певицей. Я думала, что как-то это все современно, модно. Даже ездила к одному педагогу эстрадно-джазового пения. И он был готов со мной заниматься, но что-то как-то у меня потом не получилось. И платно было. Для меня занятия тогда были дорогими. В общем, наверное, даже не в этом дело. Я просто поняла, что... Я не говорю, что эстрада — это плохой вид деятельности, да, я не говорю. Просто это не мое, наверное. И когда вот я поступила в школу искусств, в четвертую школу, я говорю, педагоги не знали просто, как со мной заниматься. Меня уже просто готовили к конкурсам, к таким вот большим мероприятиям. Дело в том, что я вот не рассказала, меня пригласили наше региональное, общество слепых, Чебоксарское общество слепых, «Искала таланты» для поездки на фестиваль, на Всероссийский фестиваль в Челябинске. Он проходил. Mm-hmm. Вот этот фестиваль среди инвалидов по зрению тоже. Там именно было эстрадное пение. Вроде бы меня нашли, но оказалось, что у меня голос есть, а нет навыков. То есть меня со мной не занимались. И поэтому еще я пошла в детскую школу искусств. И поэтому педагоги именно из-за того, что вот, когда поняли, что со мной надо именно заниматься, надо учить петь, надо готовить к каким-то конкурсам уже, стали меня вести как академическую певицу. Но мне давали очень сложное произведение. То, что мне давали, я все исполняла. То ли из-за того, что я не с 7 лет начинала петь, как вот многие маленькие детки начинают именно с 6-7-летнего возраста, а то и раньше. И поэтому мне хотелось как-то вобрать в себя больше и больше знаний. Вот я начала заниматься вот этим прекрасным искусством пения.
0: Блин, давайте тогда еще мы сделаем небольшую одну паузу, послушаем. Что мы послушаем?
1: «Тебя желаний нет». Очень красивое произведение.
0: Да, послушаем это произведение. И более того, скажу, что вот до эфира, слушая это произведение, я вот поняла, что наша гостья — человек очень благодарный. То есть я поняла, что вы искренне благодарны своему педагогу, потому что это произведение вы исполняли на концерте посвященном юбилею педагога своего, и к ней обращались, к этой женщине, к вашему педагогу, говорили о том, что очень много она вам дала, в общем, то есть...
1: На самом деле, педагог Агриппина Зосимовна Иванова, я у нее заканчивала музыкальное училище, 3-4 курс я обучалась. Дело в том, что у меня был другой педагог в музыкальном училище, но с ней случилось несчастье, и я перевелась к Агриппине Зосимовне Ивановой. Но она, конечно, человек очень требовательный, несмотря на мой недуг, она... ко мне относится как вот к зрячему человеку. Она так и говорит: ты для меня зрячая. И, конечно, ей приходится больше отдавать сил, энергии для того, чтобы меня научить правильно петь. Ведь правильное пение заключается не только в том, что ты там правильно извлекаешь ноты, что ты преподносишь свой голос, да, как бы красиво поешь все. А надо же еще уметь освобождаться любому человеку, будь то зрячий или, опять же, ну, незрячий человек. То есть свобода должна быть во всем. Свобода должна быть и в голосе, и в теле. Но мне приходится... Почему вот я говорю, что со мной приходится сложно ей? Потому что я у нее одна незрячая. И поэтому у нее такого большого опыта нет. Опять же, работа с незрячими людьми. Поэтому ей приходится тяжело временами. Но она, слава богу, не унывает и видит то, что я стараюсь действительно. Стараюсь ее слушаться, стараюсь выполнять то, что она говорит. То, что она с меня требует. Потому что я понимаю, что человеку сложно. Но человек старается помочь, чтобы вот потом уже я могла петь на сцене, радовать людей, радовать слушателей и зрителей своим пением. И голос, чтобы он долгое время как бы служил, чтобы он был молодым долгое время. Потому что ведь голос, он тоже, к сожалению, имеет свойство изнашиваться. Но не все люди поют до преклонных лет. А Агриппина Зосимовна все-таки у нее, она и сама поет молодым голосом и хочет, чтобы вот студенты ее тоже пели долгое время и чтобы голоса их сохранялись молодыми.
0: Это замечательно. Ну что ж, тогда все-таки мы наконец послушаем эту запись, а затем продолжим.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях талантливая певица Галина Никитина из города Чебоксары. Галина, знаешь, что вот поступление, да, в музыкальное училище, затем в институт было делом непростым, да? И первоначально вас в училище Чебоксарское не брали по причине отсутствия зрения. И настолько сложно это было пробить, что даже приходилось обратиться к Диане Гурская. Диана помогла и в этом тоже.
1: Она мне очень сильно помогла. Я даже не ожидала, что она меня вспомнит, честно говоря, потому что наша встреча, она была... Ну вот я поступала в училище в 2009 году, а встречались мы с ней три года назад. Но все равно многое могло измениться, правильно? И Диана Гурская как раз-таки прочитала статью о том, что меня не хотят брать в музыкальное училище по причине того, что у меня нет зрения. И она просто была в ярости. Как это так, что вот не хотят брать талантливого человека? Потом она писала интервью, видимо, у нее брали. И она говорила о том, что она меня помнит, что я как очень скромную, милую девочку. Я вот это хорошо запомнила. Мне было радостно, конечно, от того, что люди, вот есть люди, которые поддерживают. И вот то, что Диана Гурская как раз-таки вспомнила меня и оказалась рядом, можно сказать. Она потом мне еще и звонила, говорила, что обязательно ты поступишь, обязательно тебя возьмут. Ну, спасибо огромное, конечно, ей. Честно говоря, если бы не она, если бы не ее супруг. Вот эта семья меня очень сильно поддержала в то время.
0: А в настоящее время с Дианой контакт поддерживаете?
1: Ну, честно говоря, с Дианой давно не общалась. Я ездила в последний раз на фестиваль «Белая трость». В 2010 году, правда, это было. Это был первый фестиваль, самый такой. Он сейчас проходит ежегодно, я знаю этот фестиваль. Но сейчас, слава богу, все хорошо у меня, и таких вот проблем больших нет. После училища я пыталась поступать в Москву, в заведение для незрячих, университет. И так сложилось, что я не смогла туда поступить, мне просто было не с кем ехать. Но я поступила в наш Чебоксарский институт культуры и искусств. Да, это, конечно, не консерватория, может быть, как вот я когда-то хотела, но все равно я не останавливаюсь на достигнутом. Когда после училища меня тоже спрашивали, буду ли я заниматься дальше музыкой, я сказала, что буду, что все равно хочу высшее образование получить. То есть музыку я все равно в любом случае не брошу. Ведь мне кажется, кто учится, тот учится везде. Главное, как учиться.
0: Если говорить о выборе репертуара, как выбираете? Композиции для себя?
1: Я всегда обычно смотрю на возможности своего голоса. Что-то, например, выбираю сама, а что-то мне подсказывают педагоги. Но педагоги в большинстве случаев, они сейчас уже не говорят, поскольку уже мы как профессионалы считаемся, четвертый курс, даже если пораньше, тоже третий курс, например, уже с третьего курса я программы даже, которые нужно исполнять, даже на зачетах, на экзаменах, мы уже выбираем сами. То есть нужно уже знать возможности своего голоса. Это в музыкальном училище, да, там педагоги дают репертуар сами, то есть программу, которую нужно исполнять на экзаменах. А уже институт, тем более уже старшие курсы, там уже нужно самим искать, нужно разбираться в музыке, слушать других певцов тоже. То есть не просто там посещать занятия, уроки вокала и получать те знания, которые дает педагог, а именно самой искать. Слушать нужно очень много для того, чтобы накапливать репертуар. Ну, конечно, я эстрадные песни тоже исполняю на концертах, потому что классические произведения, это, конечно, здорово, это, можно сказать, наивысший уровень, но среди эстрадных произведений есть тоже ведь очень много таких песен, которые полны чего-то высокого, да, нужно просто искать. Но опять же, из любой песни очень-очень красивые песни можно сделать, смотря опять же, как споешь, как преподнесешь это, сколько ты вложишь сил, сколько души вложишь.
0: Галя, знаешь, что вы человек глубоко верующий, и религиозные произведения у вас тоже в репертуаре есть. Вот давайте мы сейчас послушаем «Аве Мария», да, затем об этом тоже поговорим.

0: Продолжается программа «Горячее сердце». У меня в гостях Галина Никитина из города Чебоксары. Галя, я знаю, что вы человек глубоко верующий. Это вам очень помогает. Вера вас по жизни ведет.
1: Да, это действительно так. Я с самого детства чувствовала присутствие Бога. Я не знала, конечно, о нем. Мне как-то не рассказывали в детстве, не читали таких вот книг про Бога. Но как-то я услышала, что вот есть Бог, что Он всем помогает. Ну, не знаю, на каком-то это уровне было. То есть я его чувствовала. Я чувствовала, что Бог, Он не только там где-то на небе, да, как вот раньше тоже представляла, а Бог, Он внутри. Внутри любого человека. Ну, внутри человека, который, наверное, верит. Бог, Он в сердце, в душе. Вот так вот мне казалось. Я сама потом уже в детстве брала книги, Библию брала и сама читала. Хотя мне никто не говорил о том, что читай Библию и так далее. Просто мне самой вот как-то захотелось. Сердцем я поняла, я почувствовала, что хочется узнать. И когда я перечитывала вот Новый Завет, ну, Евангелие, когда перечитывала, я не могла читать без слез на самом деле. Просто я все это чувствовала, очень сильно чувствовала.
0: Галя, знаешь, что в вашей жизни был такой период, когда вы жили в монастыре? Вот как так сложилось?
1: Когда я закончила музыкальное училище, я, то есть, на первом курсе училась в музыкальном училище и жила в школе-интернате. То есть, параллельно училась и в школе, и в училище. Потом, в общем, у меня был такой период, когда мне просто негде было жить. И как-то в конце летних каникул не просто было это решить, на самом деле, потому что просто взять и принять решение о том, что я буду жить при монастыре, это на самом деле непросто. Это очень нелегко, но у меня была ночь, целая ночь была, я думала об этом очень долго, как мне позвонить матушке Сергии, ну, настоятельнице Чебоксарского женского монастыря, как ей все объяснить. Оказалось, что ничего, в общем-то, объяснять и не надо было. Матушка обладает большим, добрым, любящим сердцем. Как раз тогда, когда я звонила, была утренняя литургия, матушка меня выслушала. Я позвонила матушке и спросила у нее разрешение, можно ли приехать к вам пожить. И матушка тут ждала согласия. То есть она сказала, что прям приезжайте сегодня. И с разрешения мамы, с разрешения брата я поехала туда. Мама и брат меня отвезли. Но тогда мне не было на сердце тяжело, потому что это все равно, что вот получить разрешение – это получить благословение. И вот я была как бы с легким сердцем от того, что я никого не обидела, что просто мне нужно было где-то жить и заодно как-то духовно подкрепиться. То есть,
0: вот эта монастырская жизнь, как вам она показалась? Какой?
1: Монастырская жизнь, она, конечно, она очень сложная. И почему там людей мало? Сейчас очень мало людей, которые именно желают идти в монастырь. И то даже если те, кто идут, они через какое-то время уходят. Не все остаются, к сожалению. Потому что это трудный путь, это узкий путь. Вот наш путь, по которому мы идем, это широкий путь. А тот путь, по которому идут монахи, это узкий путь. Для меня жизнь в монастыре была, конечно, я даже хотела, честно говоря, там и остаться. Не скрывая, я даже могу сказать, что мне было очень тяжело, когда я оттуда ушла. Мне просто выделили комнату в общежитии, и мама потом переехала уже ко мне. Со мной переехала в общежитие музыкального училища. Но мне было очень тяжело именно отвыкать от этой жизни, и я все равно продолжала и продолжаю посещать храмы, по возможности ездить по святым местам. И по возможности навещаю сестер этого монастыря, и матушку всегда, она радуется, когда видит то, что вот я прихожу.
0: Матушка всегда радуется вашим успехам.
1: Ну, матушка радуется тому, что я прихожу в монастырь, и радуется тому, что я не забываю сестер, и ее тоже не забываю.
0: Что же, замечательно. Я думаю, сделаем еще одну музыкальную паузу, что мы послушаем.
1: Пусть прозвучит песня «Все пути ангелов».

0: Что ж, продолжается программа «Зрячее сердце», и вновь у меня в гостях певица Галина Никитина из Чебоксар. Галина, ну я вообще, на самом деле, у вас узнала случайно, совсем случайно, зайдя однажды на сайт Волоколамского ЦРС, видела ваш творческий вечер в Волоколамске, в Волоколамском центре реабилитации. Это был 2013 год, и, в общем, вечер такой, концерт был замечательный, очень тепло публика вас тогда принимала вас, и я поняла, что вы там звезда этого центра, вот этого заезда.
1: Я поехала в 2013 году после окончания музыкального училища с города Волоколамск на реабилитацию поехала. Ну, я решила, что одно другому не мешает, что нужно совместить и учебу, и свое творчество, то, вот чем я занимаюсь. У меня просто появилось желание огромное устроить концерт, тем более там часто устраиваются подобные вечера, музыкальные вечера и какие-то другие викторины, поэтому я подумала, почему бы нет, тем более ребята мне много говорили о том, что ну давай ты тоже вот устраивай свой концерт, и я сделала как бы свой сольный концерт. Очень всем понравилось тогда, тоже волновалась, конечно, но на самом деле то, что вот так вот публика меня так тепло примет, я не ожидала. Под конец вообще всем было очень весело, но весело от того, что, наверное, такая была обстановка. Очень теплая была, очень дружеская, все друг друга понимают, все поддерживают в этом центре, потому что мы как бы там все равны, то есть ну не приходится ни перед кем что-то скрывает, да, все как бы слабовидящие или незрячие, то есть мы все одинаковые. И вот я решила спеть известные песни, в том числе и песни Анны Герман. Я выучила, когда показывали фильм по Первому каналу про Анну Герман, и меня этот фильм очень сильно впечатлил. Его просто невозможно было смотреть без слез. И ее голос, я до этого тоже раньше слышала ее песни, но тогда я вот больше внимания, что ли, обратила на то, как, насколько она поет. Не то, что проникновенно, она очень глубоко исполняет. Вся ее жизнь тоже полна испытаний, причем начиная с самого детства. И она очень сильный человек, очень сильная, решительная, вот как я поняла из этого фильма. И слава богу, с ней рядом находится человек, который вообще является ее опорой, ее поддержкой, это ее муж.
0: Ну что ж, я думаю, самое время послушать «Он мне нравится» в исполнении нашей гости сегодняшней Галины Никитиной.

0: Как идет по жизни? Вот как вы познакомились?
1: Мы познакомились, ну, когда общались, как-то просто сидели, пили чай, можно сказать. Ну, была такая дружеская беседа. В общем, когда был вечер знакомств, все те, кто приехали в центр реабилитации слепых, все рассказывали о себе, да, как обычно бывает. Рассказывали свои истории, кто чем увлекается, кто чем живет. И, в общем, я стала рассказывать о себе, и опять же, я рассказала, ну, свою историю о том, как, что я училась в музыкальном училище. После уже вечера знакомств Дима пришел ко мне в комнату, ну, мы начали общаться, потом уже начали гулять вместе. В какой-то момент просто, ну, как бывает у всех, наверное, первая любовь, не то, что первая любовь, чувства вот эти сильные, именно большой любви, они приходят, мне кажется, раз в жизни. Именно светлые, большие чувства, вот такие чистые. Просто Дима понял, что, наверное, я тот человек, с которым ему хочется быть вместе. Даже, не знаю, это просто какая-то духовная привязанность, что ли. И я тоже как-то это поняла. Все-таки я тоже мечтала когда-то, что встретится тот человек, который меня полюбит и которого я полюблю, и который будет мне помогать, оберегать меня. Вот тоже хотелось именно таких светлых, больших чувств. И вот именно это случилось. И опять же, я никогда не забываю благодарить Господа Бога, потому что всегда я обращалась к Богу. Я всегда ему говорила, что каким бы ни был человек, пусть он будет незрячим, пусть он будет, ну, на коляске, да, все бывает в жизни. Но пусть я полюблю того человека, которого ты мне дашь. Я, честно говоря, вот именно так я и говорила, так я и просила у Бога. И то, что потом случилось, это действительно, ну, такое Божье чудо, что ли. Дима тоже является незрячим, но, несмотря на это, он всегда является моим помощником, всегда мне помогает. Всегда, ну, во всех концертах он слушает меня, приходит. То есть ему интересно то, что я делаю, то, чем я занимаюсь. Всегда болеет за меня, желает удачи во всем. Мы в церковь ходим вместе и на всякие такие поездки, именно паломнические, да, вот опять же в женский монастырь, куда нас приглашают. Мы постоянно с ним вместе. Ну, разве это не Божья благодать? Мне кажется, это именно вот Господь нас свел. То есть и он оказался верующим человеком, и я тоже верю в Бога. Опять же, не случайно. И слава Богу, что именно вот получилось так, что мы оказались оба верующими людьми. Ну да, то, что он незрячий, но это...
0: Ну, немножко видит, так понимаю. Да? У него небольшой остаток зрения все-таки есть.
1: Ну, немножко, да, он видит силуэты, можно сказать. Цвета он не видит, но... Да, силуэты какие-то он видит.
0: Да, дорогие друзья, вот на самом деле, буквально вчера познакомилась я с Галиной, и вот она наблюдала очень такие трогательные отношения, как Дмитрий, да, настраивает связь, что у нас программа получилась с Галиной удачно, как вот заботится, да, о Гале. Это, конечно, очень здорово, и вот очень приятно видеть такую пару. Ну что ж, я думаю, еще мы одну музыкальную паузу сделаем. И давайте мы
1: давайте
0: посвятим Дмитрию замечательную песню.
1: Да, давайте.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». У меня в гостях Галина Никитина, талантливая певица, одаренная девушка. Галь, ну вот если говорить глобально о ваших достижениях, вы многого уже добились, да? Вы уже в многих конкурсах победили, наверное, да? Уже вас знают не только в родной республике, да, но и за ее пределами. Скоро вы окончите свое образование. Какие перспективы на будущее? Чего хочется? О чем мечтается?
1: Ну, я, поскольку выступаю, да, то есть во время обучения, я выступаю с капелла «Классик». У нас есть такая певческая капелла «Классик» в Чебоксарах. Я являюсь солисткой у них в хоре. Выступаю с ними на различных концертах. Постоянно они меня приглашают, и я с ними пою. Вот в ближайшее будущее, я думаю, после окончания института, я, наверное, скорее всего, буду работать с ними. Ну, хотелось бы, конечно, преподавательской деятельностью заняться. Например, обучать таких же ребят, как я. Обучать музыке, обучать видеть мир. Ну, смотреть на мир, на жизнь с оптимизмом, можно сказать. Несмотря ни на что, проявлять свои таланты. Ведь очень много талантливых, незрячих людей, которые мечтают петь. Петь, конечно, любят все, но вот именно петь проникновенно, петь душой, это, конечно, ну, может не каждый. Хочется, конечно, чтобы было как можно больше таких, которые вкладывают душу, вкладывают сердце в исполнение, то есть вкладывают всю душу и сердце в пение, чтобы это было не просто так.
0: То есть вы чувствуете в себе силы вырастить новых талантливых музыкантов?
1: Ну, мне хочется, да, именно вот таких же, как я. Тем более, что ко мне обращаются уже и маленькие дети ко мне подходят. У нас есть в студии премьер. Я с ними выступала вот тоже, ну, на их концерте. Ну, было бы здорово, конечно, обучать талантливых ребят. Вот у меня такая мечта, именно учить маленьких деток. Ну и самой, конечно же, хочется выступать, дарить людям радость.
0: Галя, вас, я знаю, что есть своя группа ВКонтакте, да?
1: Да, эта группа у меня есть. Честно говоря, я вообще не хотела создавать эту группу, но, ну, поскольку я человек скромный по природе, вот, и думала, ну, зачем, думаю, это по скромности, я не хотела, чтобы была эта группа, но Дима говорит, надо сделать, потому что если ты хочешь петь, если ты хочешь дальше радовать людей песнями, исполнением, то нужно создавать группу. Пусть там будет, ну, немного человек, это не важно, сколько там. Вот я стала собирать все свои записи, аудиозаписи, ну, то, что вот я записываю по возможности, видеозаписи, я стала именно в эту группу включать. Также там, ну, дипломы есть и грамоты, ну, в документах.
0: Как наши слушатели могут эту группу найти? Давайте расскажем.
1: Ее можно найти ВКонтакте. Она так и называется «Мир творчества» Галины Никитиной.
0: Галь, ну а кроме музыки, кроме творчества, что еще вас увлекает? Как любите отдыхать? Как проводите, любите проводить свободное время? Что еще интересует, помимо музыки?
1: Ну, по возможности, конечно, я стараюсь выезжать на какие-то, как я уже говорила, мероприятия, или просто выезжать в какие-то другие города, чтобы просто отдохнуть. Или, например, ездить в деревню к своим родственникам. Я, поскольку родом из деревни, то я не могу это место не посещать деревню, потому что там у меня и крестник, там у меня и племянник моего любимого брата. Тоже, кстати, Дима зовут его, моего брата. У меня он один из самых любимых братьев. Нет, конечно, разделять так нельзя, у меня три брата. Но почему-то именно вот к младшему брату у меня такие сверхчувства, ну, такие очень-очень сильные. Я его очень люблю, поэтому с удовольствием стала крестной мамой его сына в 2013 году. Ну, как я уже сказала, путешествовать по возможности. Конечно, за границей я не была, но ничего, ничего страшного.
0: Все впереди.
1: В другие города выезжаю. Вот, например, я была в удивительном месте, была на Кавказе. Года 4 назад я была, но это было настолько незабываемое путешествие. Я там тоже, кстати, выступала, давала свой сольный концерт. И получилось так интересно, что сначала я выступала в зале одного из домов культуры. Тоже попросили сделать концерт. Сопровождающая, которая со мной поехала, она учительница по технологии у нас в школе-интернате. Вот, она поехала со мной в качестве сопровождающей. И я попросила ее, просто мне было не с кем ехать. Ну и она сама по себе очень такой добрый и отзывчивый человек. В общем, моя учительница Нина Федотовна познакомилась с музыкальным руководителем и рассказала, что вот есть такая девочка талантливая, что она поет, и музыкальный руководитель предложила организовать концерт. И действительно, концерт получился очень тоже светлым, добрым. Там были другие участники тоже. Ну, в основном я там одна принимала участие. Это был как бы мой сольный концерт. И потом так получилось, что когда вот уже накануне отъезда к нам в гостиницу пришли люди и говорят, там возле клуба, возле того ДК, вот где был концерт, собрались люди и хотят, чтобы вы нам что-то спели, чтобы вы именно опять-таки дали концерт, но уже на улице. То есть там уже не было никаких минусовок, там была просто гармошка, и я под гармошку уже, можно сказать, ну где-то под гармошку, где-то акапельно вот я исполняла, ну под микрофон, конечно, исполняла песни, люди на самом деле собирались, там было много народу. И уже у меня был такой вот первый мой концерт, когда я уже платно пела. Хотя денег мы не просили, но, честно говорю, вот люди сами предлагали, что давайте мы вам заплатим. То есть как раз вам нужно ехать. Буквально на следующий день нам надо было уже ехать домой. И люди просто сами уже предлагали, что вот пусть будут на дорогу. И так и получилось на самом деле. И потом уже те, которые даже не были на концерте на улице, они тоже потом приходили к нам в гостиницу и вот так вот давали деньги. Даже так было.
0: Да, в общем, первый платный концерт состоялся таким образом.
1: Да, так и было на самом деле. Там мне еще запомнилось то, как я кормила белочек из рук. То есть орешки, семечки мы постоянно покупали и ходили в лес. А там вот в Кисловодске, на Кавказе, там же очень много таких мест, именно лесов много, да, там горы. И ходили, гуляли и вот кормили белочек. Ну, не знаю, я здесь никогда не видела, тоже наверняка есть, но там их было очень много. Они даже ходили в тех местах, где ходили люди и ничего не боялись. Понравилось мне. Горы, вот эти горы, они... Вообще природа, она... обладает таким удивительным свойством погружать человека в такое состояние удивительное. Вот как бы это объяснить? Это чувствуешь только внутренним миром, чувствуешь только сердцем. Природа это, она как раз-таки является одним из таких самых... Чем интересна? Тем, что таинственна она, то, что загадочна. Душа чувствует вот эту вот таинственность природы, и она как бы идет за ней. Вот я не знаю, на каком-то уровне я чувствую, что, ну вот любовь именно к природе у меня. Я чувствую, что душа так и рвется, наверное, быть ближе, ближе с Богом, ближе с природой. Вот когда особенно гуляешь в лесу или в таких, ну, местах, где ощущается вот эта природа. Поэтому я люблю ездить, и когда ездишь по городам, опять-таки на каком-то энергетическом, что ли, уровне, чувствуешь силу, силу того или иного народа.
0: Есть такое понятие «места силы». То есть те места, где мы приезжаем в эти места, мы обретаем некие духовные силы, да? Я тоже люблю, очень люблю Геленджик, люблю там бывать. И вот однажды тоже, это был 2014 год, отдыхали мы с мамой и бабушкой в Геленджике, в санатории, в нашем Солнечном береге, да? И там были лекции, вел такой профессор Алексей Видящий, ну, фамилия Видящий, да? И вот он рассказывал о том, что, оказывается, вот в районе Геленджика, в районе вот этих гор, которые там находятся недалеко, да? Там некие места силы, там эти дольмены, и вот поэтому человек приезжает туда, вот чувствует какую-то внутри свободу, такую силу, какую-то энергию чувствует. Вот потому что вот эти дольмены. Я не знаю, насколько это правда, но вот у меня, когда я там бываю, рождается такое чувство, что когда-то я там жила.
1: Вот я хотела тоже сказать, что когда ты, ну, бываешь в каких-то местах, и как будто кажется, что ну не в этой жизни, но когда-то это было. Это даже вот не иллюзия, а я говорю, на каком-то уровне чувствуется, что когда-то это вот было. Как будто как ностальгия, что ли, как будто история из прошлого. А еще я очень люблю советские фильмы, например. Очень люблю советские фильмы. У меня мама тоже. Вот с мамой постоянно мы, когда вот какие-то фильмы советские смотрим, она мне все рассказывает, комментирует все, что происходит. И вот интересно, потому что вот эти фильмы, они наполнены чистотой. Люди играют свою роль по-настоящему. Наверное, поэтому мне нравятся эти советские фильмы. Все как-то естественно очень. И как-то правильно, как-то качественно, можно сказать.
0: Вы проникаете этой эпохой, этим настроением?
1: Да, почему-то да. Но вот почему такие фильмы хочется смотреть по несколько раз? Потому что они не однодневки, они настоящие, они на века сделанные. Поэтому, наверное, классика, все-таки вот академическое пение, оно все-таки поэтому мне...
0: Близко.
1: Близко, да. Потому что это высокий уровень, да, это композиторы, опять же, у каждого композитора свой стиль. Моцарт, Бетховен, Гайдн и так далее. То есть у них как бы свой стиль, ну, у каждого свой стиль, да, но это классика, это вот самая такая высшая сфера, которая никогда не уйдет, она никогда не стареет. Да, времена меняются, люди тоже, может быть, меняются. Хотя это, опять же, спорный вопрос. люди не уходят, говорят, уходит мир, а классика, она всегда остается, да, вот поэты. Просто вопрос в том, наверное, как люди воспринимают это все. И, опять же, кто-то дорос до каких-то вот произведений, ну, допустим, до того же самого Пушкина, там, Лермонтова, или наших более таких современных, ну, Евтушенко возьмем, да, а кто-то еще нет, это вот другой вопрос. Но классика, она никогда не уйдет. Она всегда будет жить. Поэтому, наверное, для меня, вот, еще раз повторюсь, академическое пение, оно наиболее близко.

0: Блиц-опрос.
1: Ваша жизненная кредо.
2: Дорога осилит идущий.
1: Любимое блюдо.
2: Чак-чак, мне очень нравится это блюдо, хотя сладкое, но оно мне нравится.
1: Книга самая любимая ваша.
2: Самая любимая книга «Овод».
1: Вот. То есть вы романтик по натуре?
2: Да, я романтик, да. Душа романтика манит в неведомые дали.
1: Какие качества в людях вы цените, а какие, наоборот, вас отвращают, раздражают?
2: Я ценю в людях ответственность, целеустремленность, желание жить и что-то делать, то есть типа жизни, несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности. Но это все относится к целеустремленности, наверное. Человечность, доброта. И причем доброта не наигранная, не фальшивая доброта, а доброта именно вот искренняя. Что еще? В людях ценю жизнелюбие, жизнерадостность. Вот эти самые главные качества. Не ценю, наверное, ложь. То, что люди говорят, например, глаза одно, а за спиной другое. Это, конечно, не нравится.
1: А на каком месте вот на Земле вам хотелось бы оказаться?
2: Именно в другой стране или как?
1: Не, ну не, вообще, где вы хотели бы оказаться вот сейчас, допустим? Да, вот появился у вас ковер-самолет. Взлетели. Куда бы хотелось бы полететь сейчас? Где оказаться?
2: Наверное, в том месте, где моя душа чувствовала бы себя хорошо. А душа всегда знает, куда ей надо, что ей надо.
1: Понятно. Я бы сейчас оказалась где-то на морях, наверное.
2: Ну, может быть, и на море тоже. Ну, я была на море, кстати, недавно. Мне там очень понравилось.
1: В Крыму
2: я была?
1: Да?
2: В Крыму я была, да.
1: На Крымской осени
2: была? На Крымской осени была, да. Ну, может быть, и на море. Я не настолько там много была. Может, надо мне еще раз ездить для того, чтобы понять, мое это или не мое.
1: Самое ваше заветное желание. У нас только с цветами такой, у нас такой вопрос, только гостям. Да, вот, допустим, вот есть у вас волшебный цветок, да, с этими лепестками, которые желание исполняет. Вот остался последний лепесток.
2: Счастье. Счастье всем, чтобы все люди были счастливы, чтобы не было никаких войн, потому что, ну, это, конечно, очень наивно звучит на самом деле, но когда слишком серьезно, это тоже... Мне кажется, то, что идет от сердца, это и есть искреннее и правдивое. Мы уже устали от того, что очень много войн, и постоянно люди невинные гибнут люди. Не хочется, конечно, говорить много о печальном, но что поделаешь, раз такая жизнь. Конечно же, хочется и счастья и себе, хочется и своим родным и близким. Очень сильно хочется счастья, прежде всего. Но счастье понимает каждый по-своему. Я, например, не вижу счастья в деньгах, там, больших деньгах или что-то. Нет, это чтобы близкие были здоровы и счастливы, и чтобы душа, самое главное, душа нашла то место, где она вот была бы счастлива. Потому что основа-то наша душа. Тело, к сожалению, оно уходит рано или поздно, все равно, да? Душа, она вечная. И поэтому вот если душа найдет покой, где-то свою пристань, то это, наверное, и есть счастье.
1: Что же, замечательно. Но мы завершаем. Галина, какое будет итоговое пожелание ваше слушателям Радио Рамсес?
2: Чтобы люди оставались самими собой, прежде всего. Конечно же, стараться дарить своим близким счастье и самим быть счастливыми.
1: А мы завершаем. Программу подготовили и провели Мария Кочедыкова, я, автор и ведущий Светлана Воронина.
2: Всего доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал,

и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. И сегодня у нас снова сборный выпуск. Одной темы не будет. Будут различные дополнения, уточнения, связанные с предыдущими выпусками, какие-то отдельные новости и соображениями. В общем, всего понемногу. Первое, с чего я хотел бы начать, это обращение к тем слушателям, которые мне через Telegram отправляют личные сообщения. Как правило, это голосовые сообщения. Если вдруг вы обнаружили, что переписка со мной у вас пропала, это вовсе не означает, что я не хочу с вами общаться, надоело мне отвечать на ваши вопросы и тому подобные вещи, а именно это, как правило, приходит большинству людей в голову, когда они обнаруживают, что переписка исчезла. Это связано исключительно с техническим моментом, а именно с определенными дурацкими настройками в клиенте Necogram, который я использую, потому что, ну, в нем есть отдельные настройки доступности, я про него даже рассказывал. Так вот, дело в том, что я не сортирую чаты по папкам, вот это личные чаты, это рабочие, здесь каналы, здесь вообще так раз в месяц зайти и посмотреть, нет, я ничего такого не делаю, у меня все идет сплошным потоком в одной ленте, и если я в личной переписке ответил и вижу, что все, переписка отвечена, то иногда я ленту чищу, удаляю чаты, в том числе и личные, но всегда удаляю на своей стороне, поскольку они уже отвечены, причем я всегда проверяю, ответ ушел, если ушел, то все, значит, ответ отправлен. Ну так вот, когда в Necogram я удаляю чат на своей стороне, то там по умолчанию установлен флажок «Также удалить и у вас». И если этот флажок снять я забываю, или иногда даже я его снимаю, а все равно у вас тоже чат удаляется, то и происходит такая ситуация. Я удаляю только на своей стороне, а Necogram удаляет еще и у вас. Поэтому, если вы обнаружили, что от меня вы ответ не получили, да еще и переписка исчезла, то просто еще раз отправьте мне последний вопрос. У меня появится переписка с вами, я вам отвечу. Ну и в следующий раз буду очень дотошно проверять, как и что удаляется. Хотя, по-моему, в официальном клиенте вот этот флажок по умолчанию не установлен. В общем, это связано исключительно вот с таким поведением Necogram. Так что, если у вас переписка со мной пропала и ответ от меня вы не получили, то ответ я вам точно отправил. Это я помню точно, что я всем ответы отправлял. Но после удаления и на моей, и на вашей стороне чат исчез. И ответ вы просто не прочитали.
1: Инфотрон.
2: Идем дальше. Теперь хочется сказать о том выпуске, в котором я рассказывал про отечественный магазин «Рустор». И там я говорил, что бывает часто такая ситуация, ну, например, с такими приложениями, как Smart Audio Book Player. В Рустор постоянно вам предлагают обновить Smart Audio Book Player, но обновляется он почему-то до очень старой версии. А в том же Google Play Market версия всегда актуальная и последняя. Поэтому возникает желание обновляться из Google Play Market, а в Рустор вообще обновление для Smart Audio Book Player как-то скрыть. Но я в том выпуске сказал, как это делать, я пока не знаю, но буквально через пару дней я очень плотно посидел с этим Рустор, подробно там все изучил и нашел способ, как это делать. Ну, я думаю, многие без меня его знают, но если вдруг кто-то не знает, то рассказываю. В качестве примера рассмотрим тот же самый Smart Audio Book Player. Мы не хотим получать постоянное предложение обновить Smart Audio Book Player, потому что обновляется он, да, очень старой версии. Тогда открываем Рустор, переходим на вкладку «Мое», видим там «Доступно обновление Smart Audio Book Player». Нажимаем на Smart Audio Book Player и ищем в открывшемся окне кнопку, которая на данный момент называется что-то вроде «Дополнительно», «Дополнительные параметры», «Дополнительные настройки». Нажимаем на нее, и там будет пункт «Не оповещать о доступных обновлениях для этого приложения». Нажимаем, и больше Рустор вам не будет постоянно предлагать обновить Smart Audio Player и другие приложения, которые вы обновлять не хотите. Вот, собственно, и все. Кстати, сам Рустор довольно часто обновляется, чуть ли не каждую неделю. Причем, если вы скачали Рустор с сайта и установили из APK файла, то для того, чтобы его обновить, вовсе не обязательно скачивать каждый раз файл новую версию. Рустор обновляется изнутри самого себя. Как узнать, что доступно обновление? Опять оповещений каких-то явных Рустор не выдает. Узнать о том, что доступна новая версия, можно следующим образом. Переходим на вкладку «Мое», и там перед списком доступных обновлений смотрим, нет ли надписи примерно следующего содержания. «Скачать обновленную версию Рустор». Если такая надпись есть, значит обновление доступно. Нажимаем на эту надпись, скачивается установочный APK-файл, автоматически запускается, вам остается только нажать «Обновить», и после обновления этот файл будет удален. Вот так, вручную, ну, по крайней мере, я проверяю. Может быть, как-то и в фоновом режиме можно настроить обновление, но я пока что вот таким способом проверяю обновление RuStore и обновляю непосредственно это приложение.
0: Инфотрон.
2: Теперь хочется поговорить о тех выпусках, в которых я рассказывал о доступности или недоступности отечественных мессенджеров. Сначала хочется сказать, что менталитет у нас в России еще с советских, а может быть даже и царских времен устроен следующим образом. Пока люди никакой власти не имеют, никакого влияния на массы не оказывают, они, естественно, отождествляют себя с простым народом, критикуют власти, чиновников, но стоит им самим попасть в какие-то чиновничьи структуры, во властные структуры или просто начать чем-то руководить, как тут же у них менталитет меняется. И, в общем, у нас практически везде и всегда доминирует следующая позиция. Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Поэтому у нас основная проблема и отечественных компаний, типа Mail.ru, Яндекс, как раз состоит в том, что им абсолютно без разницы, какие запросы у пользователей, какие у них проблемы, какой функционал действительно им нужен, им абсолютно вот как-то это неинтересно. Они свои продукты делают под свои потребности, а теперь даже не под свои, а под потребности вот тех самых чиновников, представителей властных структур и так далее. Дело доходит до абсурда, что ВК-мессенджер, если у вас включен VPN, а без VPN сейчас пользоваться какими-то нужными приложениями, услугами просто невозможно, ну то есть получается абсурд. Сначала чиновники блокируют нужные и востребованные у большинства пользователей ресурсы, из-за чего пользователи вынуждены использовать всевозможные VPN и прокси, а потом они говорят, нет, тогда выключайте VPN-прокси, чтобы пользоваться нашими продуктами от ВКонтакте. Ну, наверное, люди не будут пользоваться ВКонтакте и ВК-мессенджер, нежели откажутся от прокси VPN. Поэтому вот такой абсурд получается, но и это еще не все. Дело в том, что несмотря на то, что ВК-мессенджер довольно доступное приложение, вот этот самый менталитет, он здесь проявляется на каждом шагу. Я не буду уже в очередной раз говорить об абсолютно дурацкой системе отправки файлов, я скажу о других функциях, которые работают из рук вон плохо. Прежде всего, это функция входящих звонков. Во-первых, до сих пор, в отличие от того самого WhatsApp, который по всем статьям пока что ВК-мессенджер обходит и по функционалу, и по доступности, и по удобству, по всем статьям. Так вот, у нас, по-видимому, отечественные продукты и пытаются как-то выезжать только за счет принудительной вот этой нечестной конкуренции. То есть заблокируем мы мессенджеры, которые для пользователей удобны и доступны, и, мол, тогда куда вы, болезные-то, денетесь? Никуда вы не денетесь. Побежите, как миленькие, пользоваться нашими мессенджерами. А нравится, не нравится, но это уже ваши проблемы. Ну так вот, заблокируем все от безысходности. Пойдут бедные пользователи пользоваться какими-нибудь ВК-мессенджерами или уж совсем Максами. Так вот, функция звонков ВК-мессенджер, несмотря на то, что это приложение очень часто обновляется, что они там постоянно делают, даже интересно становится, но основные проблемы так и не исправлены. А именно, во-первых, звонок просто не проходит. Причем это не зависит от оболочки, от устройства. У меня на всех устройствах звонок просто не проходит. И я не знаю, с чем это связано. Я узнаю о том, что мне кто-то звонил, только когда открываю ВК-мессенджер и вижу, что у меня, оказывается, пропущенный звонок, а я даже звонка не слышал. А человек звонил. Правда, у меня отключены в ВК-мессенджер абсолютно все пуш-уведомления, но потому что я страшно не люблю пуш-уведомления, я во всех приложениях руками проверяю, что да как. Ну, иногда, конечно, в крайних случаях нужны пуш-уведомления, но если это связано с этим, ну неужели никто не тестировал, не проверял и не узнал? В общем, звонки просто не проходят, нет вообще звука входящего вызова, причем у кого-то он есть, а у меня нет. И у других тоже, у многих эта проблема наблюдается. С чем это связано, я пока не выяснил. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что до сих пор в ВК-мессенджер не добавили абсолютно тривиальную, простенькую настройку, которая в том же WhatsApp уже очень давно присутствует. Это возможность назначить свой собственный рингтон на входящий вызов. Для пользователей скринридеров это очень важная настройка, потому что, ну, например, те, кто использует Samsung, когда им поступает входящий вызов, они просто нажимают кнопку увеличения громкости и телефонный звонок принимают. А с ВК-мессенджером такой номер не пройдет. А звук входящего вызова там такой же, как у телефона. И человек слышит вызов и думает, что то ли на телефон звонят, то ли на ВК-мессенджер, то ли еще куда-то. Но неужели так трудно сделать эту настройку? Ведь WhatsApp эту настройку давным-давно сделали, а ВК-мессенджер почему не делают? Неужели они сами не пользуются звонками? Или пользователи про это им не говорили? Или, может быть, говорили, а просто не хотят? Ну, в общем, вот такой абсурд, но самое главное, вот такое вот отношение абсолютно наплевательское и к пользователям, да и вообще к репутации своего продукта и своей компании, оно абсолютно безобразно. Ладно, перейдем от ВК-мессенджер к продуктам Яндекс. Здесь тоже абсолютно ничем не лучше. Я делал выпуск про Яндекс Телемост. Там я говорил, что экран текущего вызова абсолютно недоступен. Потом начали выходить обновления. Вроде бы с доступностью стало получше, но сама адекватность приложения Яндекс Мессенджер и Яндекс Телемост, она очень-очень низкая. И опять-таки, компания Яндекс, по-видимому, глядя на то, что все зарубежное, качественное и бесплатное блокирует, по принципу, будете теперь нашими продуктами пользоваться, потому что деваться-то вам с подводной лодки больше некуда, начинают вводить платные услуги на те услуги, которые у большинства мировых аналогов, они бесплатные. Ну, например, с июня месяца было объявлено, что будет введена плата за синхронизацию папки с Яндекс.Диском на компьютере в приложении Яндекс.Диск. Вот у Google, Microsoft, Dropbox и так далее эта функция бесплатна. За деньги там нужно докупать только пространство, а Яндексы торговать пространством мало. Они теперь пытаются нажиться на всем, на чем только можно. Это мне напоминает историю, когда мобильные операторы начали вводить плату за такие услуги, типа «вам звонили», «пропущенные вызовы» и так далее и тому подобное. В общем, деньги будут брать за все, за что только можно, я так подозреваю. А при этом добавлять какой-то функционал нужный и удобный именно пользователям они особо не стремятся. Про передачу файлов в мессенджерах Яндекс я уже говорил, как по-дурацки это реализовано. Ну и кроме того, такого функционала, как в тех же Telegram и WhatsApp, ни в мессенджерах Яндекс, ни в мессенджерах ВКонтакте нет. Да, ВКонтакте можно организовывать многопользовательские конференции, пока что за бесплатно. Но кто знает, может быть и ВКонтакте начнут деньги за это просить на приемлемом уровне. А вот с Яндекс мессенджерами я так и не выяснил до сих пор, какие там ограничения. Но Яндекс вообще, наверное, со временем на все, на что только можно, может быть, даже и на почту введут плату. От этой компании можно ожидать абсолютно любого абсурда. Ну вот на этой социально-общественной ноте позвольте мне на сегодня закончить и попрощаться с вами до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию шестую часть записи Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал», который состоялся 22-24 сентября прошлого года в Санкт-Петербурге. В запись включены выступления второго тура в номинации «Авторы-исполнители».
2: Мы плавно переходим к авторам-исполнителям и приглашаем на сцену Артема Толстоброва из Красноярска. «Москвичка», музыка, готовится Сергей Усатенко.
3: Ну что, господа, немного романтики.

0: Спасибо, Артем.
1: Спасибо.
0: Приглашаем на сцену Сергея Усатенко из Крыма. «Без тебя. Выбор».

лишь только дождь стучит по крыше. Но нет со мной сейчас тебя, лишь только дождь стучит по крыше.

0: пусть в вашей жизни будет только одна дорога. Дорога нежной, страстной и взаимной любви. И вам никогда не придется стоять на перепутье и делать выбор. Живите, дарите друг другу, наслаждайтесь этим прекрасным чувством, имя которому – любовь.
1: Сергей Усатенко.
0: Спасибо.
1: Крым. Спасибо, Сергей. Поет Александр Бабанов, Ивановская организация. «Где ты теперь? Растоптали любовь». Готовится Евгений Павлов.

Спасибо. Поет Евгений Павлов, Ярославская региональная организация. Музыка Бориса Шелакова, слова Евгения Павлова. «Звезда моя». Музыка и слова Евгения Павлова. «Сон». Готовится Сергей Николаев.

мы, и сжалось сердце в этот миг, и из души раздался крик. Как нежен был тогда твой взгляд,

Спасибо. Приглашаем на сцену Сергея Николаева, Московская городская организация «Я просто люблю, давай поверим друг другу». Готовится Оксана Кузнецова.

0: Кто-то плачет, кляня свою долю. А я просто люблю мою радость. Только тебя. Спасибо.
1: Давай поверим друг другу.

0: Спасибо большое.
1: Спасибо. Приглашаем на сцену Оксану Кузнецову, Московская областная организация. «Мама, дружба». Готовится Ленар Бекмурзин.

Спасибо. Приглашаем на сцену Ленара Бекмурзина, башкирская организация. «Как волны, ключики любви». Готовится Александр Зерницкий.

0: Спасибо, Ленар. А главное, для русского слуха привычно и доходчиво.
1: Ленар, у вас 3 минуты зашкаленного времени. Надо все-таки считаться с регламентом.
0: Приглашаем на сцену Александра Зерницкого, саратовская организация «Окольцованная птица. Прощай». Готовится Лилия Козырева.
2: Добрый вечер. И аплодисментами никто меня не поддержит.

много лет назад. Вряд ли стал бы я скрывать свой влюбленный взгляд. Только кони моих лет не поскачут вспять. На семь бед один ответ мне

0: я украду.
1: Спасибо.

Очень трудно сказать прощай, позабудь меня, не скучай. Очень трудно сказать прости,

Спасибо. Приглашаем на сцену Лилию Козыреву, татарская региональная организация. Здравствуй, школа, колыбельная для любимого. Готовится Дмитрий Корзаков.

0: Спасибо.
1: Спасибо, Лилия. Спасибо, девушки. Мы приглашаем на сцену Дмитрия Крызакова, Омская региональная. «Любовь моя, путь Восовца». Готовится Вера Трегуб.

Сомнения позади. Будем жить добрее в мире день за днем. И тогда

0: Спасибо, Дмитрий.
1: Спасибо.
0: Приглашаем на сцену Веру Трегуб, Санкт-Петербург. «Когда ты забудешь, не грусти». И готовится Олег Алексеев, который станет последним в этой номинации.
2: Сначала не грусти.

Спасибо, Вера. И завершает нашу конкурсную программу Олег Алексеев, Адыгейская региональная организация. Выше звезд, одиночество.

Лишь комната, настольная лампа, распущенный хайк мокрых волос. Я на болтах и облепленный скотчем, готов развалиться на сотни полос. Мы так недавно с тобой расстались, мы так забавно с тобой сошлись. Ты мне рисовала, меня рисовала, и я наконец-то узнал эпикриз одиночества. Горькая правда ножом под ребром.

Я в огромной толпе пожираю глазами выражения лиц и пытаюсь понять, почему им легко волочить свои сани, почему им не страшно себя потерять, почему им так просто не думать о важном. Может, им не под силу, но хоть что-то менять. Может, рожь я вышел далеко не для каждой, и себя при рождении забыл обуздать одиночество. Горькая правда ножом под ребро одиночество.

0: Спасибо. Выше звезд.
1: Проснувшись под утро, не помнишь увиденных снов. Пустые страницы остались ночью без слов. Но верность пера никогда не покинет свой пост. Ты помнишь, как ночью летал? Ты помнишь, как ночью летал? Ты помнишь, как

Не зная потерь, никогда не увидишь побед. Закрывши глаза, не увидишь, где тьма, где свет. Но если ты тянешься к небу, тогда исход прост. Когда-нибудь будешь летать, ты когда-нибудь будешь летать, когда-нибудь будешь.

Ты помнишь свое одинокое быть для кого? Ты помнишь, хотел умереть от себя самого? А помнишь, как плавилось сердце, увидев любовь? Она научила летать, тебя научила летать, нас всех научила.

В бескрайности мысли мазок не ложится на холст. Слова, не дождавшись бумаги, покинули пост. Но с верностью чайки, летящей сквозь тысячи верст, я знаю, как можно взлететь. Ты знаешь, как можно взлететь. Мы знаем, как можно

Мы будем летать, мы будем летать, мы будем. Мы будем летать, мы будем летать, мы будем. Мы будем летать.

0: Спасибо.
1: Спасибо. И вот на этой позитивной ноте наша конкурсная программа исчерпала себя, уважаемое жюри.
2: Спасибо всем большое.

0: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись гала-концерта участников Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал», который состоялся в сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге.
1: Ну что ж, дорогие друзья, особенно приятно и радостно, наверное, всем нам еще раз услышать наших победителей. Я приглашаю на сцену ансамбль под управлением Владимира Сапогова. И давайте действовать в мейнстриме нашего фестиваля. Готовится Наталья Улитина.

ансамбль под руководством Владимира Сапогова. Спасибо, спасибо, ребята. Приглашаем на сцену замечательный молодой голос из Свердловска Наталью Улитину. Готовится Владимир Саранцев. Мужиков, красная стрела.

0: Наталья Улитина.
1: Спасибо.
0: Я приглашаю на сцену Владимира Саранцева, город Пермь. Александр Харалов, пленник.
2: Аркадий Харалов. Ну что, друзья, теперь можно уже говорить? Ручка выше, Анатолий Николаевич, как обычно.

Будь со мной нежной и не будь жестокой. Видишь, я шагаю, как над бездною. Я прошу, не нужно

0: Спасибо.
1: Спасибо. Мы приглашаем на сцену Веру Трегуб, Санкт-Петербург. Верочка. Не грусти, говорит вам Вера всем. Готовится Валерий Грызлин.

0: Спасибо.
1: Вера Трегуб, Санкт-Петербург. Приглашаем на сцену Валерия Грызлина, Башкирия. Готовится шоу-группа «Премьер».
2: Микрофончик можно? Спасибо большое.
1: Пол Маккартни.
2: Спасибо большое. Завтра мы разъедемся. И мне хочется сказать огромнейшее спасибо санкт-петербуржцам. Более добросердечного, такого светлого города, наверное, у нас нет не только в России, но и во всем мире. Это первое, что я хочу сказать. Второе, что это одна из самых лучших сторон нашего фестиваля. А второе, хочу сказать, что я буду петь по-английски. Вот, его отличие от татарского знают все члены жюри. И даже зрители.

0: Спасибо и до свидания. Большое спасибо.
1: Спасибо. Приглашаем на сцену шоу-группы «Премьер. Город Москва» с осенним попурри. Готовится Борис Конопаткин.

0: Спасибо, спасибо, шоу-группа «Премьер», город Москва. Приглашаем на сцену Бориса Конопаткина, город Владимир. Готовится Артем Толстобров. Бабаджанян, «Ноктюрн».
1: Спасибо, но прежде чем прозвучит «Ноктюрн», я просто хотел бы отдать дань уважения тому человеку, который, не зная об этом, принял участие в моей творческой судьбе. И, находясь в Санкт-Петербурге, я просто не могу один куплет о капелле не спеть из его творчества. Черт с ними, за столом сидим, поем, бляшем.

тобою кур небытия, звездные моря, дальние моря. Как тебе сейчас живется вешняя моя?

позови, просто позови, тихо позови. Пусть с тобой все время будет свет мой.

Спасибо, Борис Конопаткин. Поет Артем Толстобров, Красноярск. «Три сестры» готовится Дана Мерзлякова.

0: Здоровья вам, мира и добра. Спасибо.
1: Поет Дана Мерзлякова, Москва. Готовится ансамбль «Колорит». Дана сама представит свою песню.

Спасибо, Дана. И завершит нашу праздничную концертную программу ансамбль «Колорит» город Омск со своим замечательным попурри.

0: Спасибо!
1: Ансамбль «Колорит». Елена Соснова, руководитель, город Омск. Спасибо, спасибо.
0: Спасибо, ребята.
1: Уважаемые друзья, уважаемые участники, как говорил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, в любом мероприятии самое главное вовремя закончить. И мне кажется, что-то подсказывает, что и для нас с вами наступает эта счастливая минута.
0: А еще говорят, самое лучшее имеет тенденцию когда-нибудь заканчиваться.
1: Да, я хочу особо обратиться к замечательным женщинам, которые были на этом нашем фестивале. Вы согласны со мной уже, да? Спасибо. Вы знаете, это действительно красота Всероссийского общества слепых. Они такие были нарядные, в костюмах, и крестьянки, и пастушки, и сеньоры. Какие только мы не увидели здесь прекрасные наряды и замечательных наших женщин. Спасибо вам огромное, что вы приехали, что вы были с нами. Вы радуете нас.
0: Спасибо. Но мужчины тоже были хороши.
1: Ну, об этом я не буду говорить, то неправильно поймут. Если хотите, вы можете сказать про это.
0: В белых костюмах, красавцы.
1: Черт побери, вот я всегда в трусах, а сегодня в галстуке, в белом костюме, да? Да, ну что ж, друзья, на самом деле мы уже немножко тоже позволяем себе шутить, потому что Анатолий Николаевич сказал, что во время официального мероприятия этого нельзя, и я с ним абсолютно согласен, потому что конкурс есть конкурс, а фестиваль есть фестиваль, и надо соблюдать. Но сегодня у нас уже праздничная программа, парад победителей, парад участников, поэтому мы немножко позволяем себе чуть-чуть большее. Но одного мы позволить себе не можем, а именно не объявить о закрытии нашего фестиваля. Я очень надеюсь, что, несмотря на то, что не все заняли первые места, в целом вы будете все-таки с улыбкой вспоминать этот замечательный фестиваль и время, проведенное в нашем замечательном городе. Погода была хорошая. Тут нам что-то удалось сделать, точно могу вам сказать. Все остальное, конечно, нас много, мнения наши разные, но я все равно хочу и надеюсь, что вы присоединитесь к моим словам благодарности нашим замечательным работникам Дома культуры, Центра культурно-спортивной реабилитации, всем службам, я не буду сейчас их перечислять, но во главе их стоял Борис Александрович Спиваков, который все время был в зале, за всем наблюдал. Я думаю, что он сделает еще разбор полетов по некоторым позициям, но ваши аплодисменты, я думаю, что он все-таки воспримет именно как благодарность за большой труд людей, которые в течение этих трех дней были вместе с вами. А я от всего сердца хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали, за то, что вы такие талантливые, за то, что вы поделились с нами своим творчеством, своим мастерством. Приезжайте еще раз к нам, мы будем очень рады, и не один раз. Вот с некоторыми мы уже тут ведем переговоры, как кто кому в следующий раз поедет. Хотелось бы, конечно, видеть вас обязательно у нас на следующих наших мероприятиях. Ну, а сейчас все-таки настает эта минута, когда я должен по просьбе уважаемого жюри во главе с Анатолием Николаевичем Хайлединовым, который тоже очень много сделал для проведения этого фестиваля вообще в целом и в Санкт-Петербурге в частности. Поэтому, Анатолий Николаевич, от меня лично вам тоже огромная благодарность за большую работу, которую вы здесь провели. Это нельзя назвать, к сожалению, вот совместить, знаете, работу и отдых, потому что когда ты в 9 часов уже на работе и практически до 8 вечера, то как-то на отдых это не очень похоже, но, по-моему, все справились отлично. И Александр Николаевич, конечно, и все помощники Анатолия Николаевича, поэтому спасибо вам огромное. Спасибо. Итак, Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС «Вокал» объявляется закрытым.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр

1977 года на экраны страны вышел советско-американский художественный фильм «Синяя птица». Режиссер Джордж Кьюкор. Предлагаю вашему вниманию песню «Зов синевы» из русскоязычной версии фильма «Синяя птица». Композиторы фильма Андрей Петров и Ирвин Костел. Русский текст Татьяны Калининой. Поет Людмила Сенчина.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@rancis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.rancis.org в разделе «Сетка вещания».

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Песня про зайцев.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Итак, задание, надеюсь, ясно, товарищ капитан Жаворонков.
1: Так точно, товарищ полковник.
0: И второе. После выполнения задания вы должны будете разыскать радиста-метеоролога. Он сброшен в ту же местность 2 месяца тому назад. Радист должен находиться вот в этом квадрате. Фашистам, к сожалению, удалось засечь его рацию. Пусть он возвращается вместе с вами. Все ясно?
1: Ясно, товарищ полковник.
0: Желаю успеха, капитан.
1: Спасибо.
0: Выполняйте.
1: Есть.
2: Вадим Кожевников. Март-апрель. Из рассказов 1942 года.

Капитан выполнил задание. Оставалось только разыскать радиста-метеоролога, сброшенного сюда 2 месяца назад. Последние 4 дня он почти ничего не ел. Шагая в мокром лесу, голодными глазами косился на белые стволы берез, кору которых он знал можно истолочь, сварить в банке и потом есть, как горькую кашу, пахнущую деревом и деревянную на вкус. Размышляя в трудную минуту, капитан обращался к себе, словно к спутнику, достойному и мужественному.

0: Принимая во внимание чрезвычайные обстоятельства.
1: Вы ничего не ели, товарищ капитан. Вы можете из этого проклятого леса выбраться на шоссе. Кстати, тогда удастся переменить обувь, а то валенки совершенно промокли и весят, по-моему, 8 кг каждый. Ну, вообще говоря, налеты на одиночные немецкие транспорты указывают на ваш... положение. И, как говорится, вопль брюха заглушает голос рассудка.
2: Тише. Где он?
1: Ворона, будьте она неладна. Что это такое? Что у меня с глазами? Плохо вижу. Наверное, от голода. Застыла кровушка. Вы себя по физиономии, товарищ капитан. Так, раз. Так. Еще. Раз. Еще. Вот уже и видимость улучшилась. О. Кстати, ручей подходящий. Попейте. Все-таки не так будет пусто.

0: Так-то лучше. Вечереет. Меньше шансов на немцев напороться. Где-то в этом квадрате должен находиться радист. Да, ну черт-то с два найдешь его тут сразу, если этот квадрат равен 4 километрам. Наверное, тоже вроде меня в самой глухомане скрывается и такое себе логовище устроил тайное, как нора у зверя. Ну что ж, прикажете, хотите кричать по лесу? Эй, товарищ, где вы там? Ах ты такой рассекой конспиратор, тащи его. Еще когда от мороза валенки, словно тумбы каменные.
1: Черт! Хальт! Хальт!
0: Ох ты! Так и знал, что споткнулся. Вот и споткнулся.
1: Хэндхох!
0: Если человек лежит, при чем тут хальт? Нужно было сразу кидаться на меня и бить из пистолета, завернув ее в шапку. Тогда выстрел будет глухой, тихий. А кроме того, немец кричит «Хальт!» громко, чтобы услышал сосед и в случае чего пришел на помощь.
2: Учат вас. Учат, а толку?

0: А пистолетик все-таки в руке держали.
1: Ты что ж, думал? Только на твою мудрость буду рассчитывать. Давай, показывай, где тут твое помещение.
0: Вы за мной, я поползу.
1: Зачем ползти? В лесу спокойно.
0: Нога у меня обморожена. Болит очень.
1: Ты что ж, босиком бегал?
0: Болтанка сильная была, когда прыгали. У меня валенка слетела. Еще в воздухе.
1: Хорош. Как это ты еще штаны не потерял? Убирайся теперь с тобой отсюда.
0: Я, товарищ капитан, и не собираюсь отсюда уходить. Оставьте провиант и можете отправляться дальше. Как нога заживет, я и сама доберусь.
1: Да как же будут тебе здесь санаторий устраивать?
2: Засекли фашисты рацию. Понятно?
1: Ну что ж, пошли.
0: Пошли.
1: Постой. Фамилия как твоя? Лицо что-то знакомо.
0: Михайлова.
1: Что?
0: Михайлова.
1: Лихо. Ну ладно. Ничего, как-нибудь разберемся. Может, вам помочь?
0: Ничего. Уж как-нибудь сама.

0: Михайлова. Ну, конечно. Разве сейчас ее узнаешь в этих штанах? В шапке-ушанке. Я очень хорошо помню, как она появилась на нашей базе среди курсантов. Она у меня почему-то сразу вызвала тогда чувство разочарования. Уж больно она была красивая. А еще у нее была неприятная манера смотреть прямо в глаза. Неприятная не потому, что видеть такие глаза противно. Нет, честное слово, наоборот. Они были очень хороши. Большие, внимательные, какие-то необыкновенные, что я не выдерживал их пристального взгляда. По-моему, она это замечала. А потом эта манера носить волосы, пышные, золотистые, выпустив их за воротник шинели. Я ей несколько раз говорил, подберите ваши волосы. Военная форма – это не маскарадный костюм. Ну, вообще-то она хороша для семейной жизни. Чтобы отделаться от этой Михайловой, я даже перевел ее в группу радисток. Да, и вот, пожалуйста, встретились. Ну, встретились так встретились. Что же дальше? Я голоден, слаб, измучен длинным и опасным переходом. А она, конечно, рассчитывает на мою помощь. Но ведь она не знает, что я никуда не гожусь. Сказать ей все. Ну нет, лучше заставить ее как-нибудь подтянуться. А там я соберусь силами, может, как-нибудь удастся.
1: Товарищ капитан. Товарищ капитан.
0: Да?
1: Вот. Добрались. Вот сюда. Под эту балку. Вот в эту нишу.
2: В отвесной скале балки весенние воды промыли нечто вроде ниши. Здесь было чисто, сухо, лежала подстилка из еловых ветвей, квадратный ящик рации, спальный мешок и лыжи, прислоненные к стене.
3: Уютная пещерка.
0: Садитесь и разувайтесь.
1: Что?
0: Разувайтесь. Я должен знать, куда вы годитесь с такой ногой.
1: Но вы не доктор, и потом...
0: Знаете... Договоримся с самого начала. Меньше разговаривайте.
1: Ой, больно.
0: Не кричите.
1: Ой, да не могу же я больше терпеть.
0: Ладно, потерпите.
1: Мне не нужно вашего шарфа.
0: Что, грязный носок лучше?
1: Он чистый.
0: Знаете, не морочите мне голову. Вот так. Хорошо. Хорошо держится. Сейчас я вернусь.
2: Капитан вытащил лыжи наружу и что-то мастерил, орудуя ножом. Потом вернулся и взял рацию.
0: Можно теперь ехать.
1: Вы хотите тащить меня на лыжах?
0: Я этого, положим, не хочу, но приходится.
1: Ну что ж... У меня другого выхода нет.
0: Вот это правильно. Кстати, у вас пожевать что-нибудь найдется?
1: Вот, только один сухарь.
0: Маловато.
1: Ну, это все, что у меня осталось. Я уже несколько дней...
0: Понятно. Другие съедают сначала сухари, а шоколад оставляют на черный день.
1: Хм. Можете оставить ваш шоколад себе.
0: А я угощать и не собираюсь. Итак, двинулись.
1: Пошли.

После часа ходьбы капитан понял, что дела его плохи. И хотя девушка, лежа на санях, сделанных из лыж, помогала ему, отталкиваясь руками, силы покинули его. Ноги дрожали, а сердце колотилось так, что было трудно дышать.

0: Если я ей скажу, что никуда не гожусь, она растеряется. А если дальше буду храбриться, дело кончится совсем скверно. Не худо бы выпить горячего.
1: Не худо бы.
0: Сейчас.

0: Сейчас. Вот ямка готова. Ну, куда дайте мне палку. Мы дымоход пророем. Вот. Так, а теперь все это дело снегом залепим. Ветками забросаем. А знаете для чего? А?
1: Ветки и снег должны фильтровать дым. Тогда он станет невидимым.
2: Смотри-ка, помнит.
0: Сейчас будет тепло.

0: Пламя зашипело, облизав ветви. Поставив на костер жестяную банку, капитан кидал в нее сосульки и куски льда.
1: Давайте, ваш сухарь. Сейчас мы его завернем в платок и сделаем из него огромное количество муки. Крошки высыпаются
2: в кипящую воду, размешиваются.

0: Сняв банку с огня, он поставил ее в снег, чтобы остудить.
1: Ну, попробуем.
2: Ну как? Вкусно.
1: Почти как кофе здоровья. Попробуйте.
2: Ой, нет, что? Я потерплю, не надо.
1: Вы у меня еще натерпитесь.
3: А пока пейте. Пейте. Минуточку.
2: Вы убили ворон?
3: Это не ворона, а грач.
2: И вы будете его есть?
3: Сейчас поджарю и съем. А вы хотите?
2: Ой, нет, что, ни за что.
0: Капитан, ловко орудуя ножом, приготовил птицу и положил ее в костер. Постепенно птица подрумянилась и выглядела вполне съедобно.
3: А может, все-таки не откажетесь?
2: Нет, спасибо, я не могу.
3: Ну что ж, съем один. Пожалуй, это будет справедливо.
0: Капитан, хотя и был очень голоден, ел не спеша, обсасывая каждую косточку. Покончив с птицей, он закурил.
1: Ну как, нога?
2: Мне кажется, я смогла бы пройти немного.
3: Это вы бросьте. Поехали.

0: Всю ночь капитан тащил за собой лыжи, и девушка, кажется, дремала. На рассвете он остановился во овраге. Огромная сосна, вывернутая бурей, лежала на земле. Под мощными корнями оказалась впадина.
1: Вот тут и отдохнем. Пора. Почти всю ночь прошагали. Вот здесь плащ-палатку. На ветках постелим.
2: Вы хотите спать?
1: Часок, не больше. А то я совсем забыл, как это делается.
2: Я лягу с вами, так будет теплее. А накроемся моим спальным мешком.
1: Ну, знаете.
2: Подвиньтесь. Не хотите же вы, чтобы я лежала на снегу? Что, вам неудобно?
1: Подберите ваши волосы, а то они в нос лезут. Чихать хочется. И вообще...
2: Вы хотите спать? Ну и спите. А волосы вам мои не мешают?
1: Мешают.

0: спит. Какое у него усталое, измученное лицо. Капитан Жаворонков. Знаменитый капитан Жаворонков. Сколько раз он ходил в тыл к немцам. Фашисты убили его жену и ребенка. Но он никогда не говорит об этом. Не хочет, чтобы думали, что его несчастье служит причиной его бесстрашия. А он действительно бесстрашен. В августе он немецкий склад с боеприпасами подорвал. Его контузило. А фашисты его за своего приняли, положили в свой госпиталь. Он там 3 недели глухонемым притворялся. Потом врачи установили, что он не потерял слуха. И его расстреливали вместе с 3 немецкими солдатами, симулянтами. Ночью тяжело раненый, он выбрался изо рва и полз 20 километров до места явки. Удивительно.
1: Капитан спал, прижав кулак к губам, и лицо у него было усталое, измученная. Девушка наклонилась и осторожно просунула свою руку под его голову. С ветви дерева, склоненного над ямой, падали на лицо спящего тяжелые капли воды. Девушка освободила руку и подставила ладонь, защищая лицо Жаворонкова. Когда в ладони скапливалась вода, она осторожно выплескивала ее. Вскоре капитан проснулся, сел и стал тереть лицо ладонями.
2: С добрым утром.
0: У вас седина здесь. Это после того случая?
2: Какого?
0: Ну, когда вас расстреливали.
2: Не помню. Нога вся болит?
0: Я же сказал, что могу идти сама.
2: Ладно. Когда понадобится, вы у меня еще побегаете. Поехали.

0: Капитан впрягся в сани и снова заковылял по талому снегу. Шел дождь. Ноги разъезжались. Капитан часто проваливался в выбоины, наполненные мокрой снежной кашей. Было тускло и серо. И капитан с тоской думал о том, удастся ли им переправиться через реку, вероятно, покрытую уже водой поверх льда.
1: Что это? Там, на дороге.
2: Где?
1: Вон у тех кустов.
2: Это?
1: Да.
2: Это лошадь убитая. Прекрасно. Вот вам и обед. Сейчас мы кусочек мяса отрежем.
3: Знаете, вы так ловко все делаете, что мне даже не противно смотреть.
2: Просто вы есть хотите.
0: Капитан наломал сухих веток и быстро развел костер. Потом, насадив тонкие ломтики мяса на стержень антенны, он поджарил их, как на вертеле.
2: Натя, отведайте шашлычка. Ну, вкусно?
3: Вкусно.
2: Еще бы, жареная конина вкуснее говядины. А теперь я пойду посмотрю, что там впереди. А вы пока останьтесь.
3: Хорошо. Товарищ капитан.
2: Да?
3: Может, это вам покажется смешным, но одной мне теперь оставаться очень трудно. Я уже как-то привыкла быть вместе.
2: Угу. Без глупостей. Я вернусь к ночи.
4: Военная форма – это не маскарадный костюм. Почему ему не нравятся мои волосы?

Холодно. Темнеет быстро. А на нашей базе сейчас уютно. Веранда, внутри красные дорожки, лакированная мебель. Все-таки бывший подмосковный дом отдыха. Свободные от занятий собрались, наверное, в гостиной. Кто-нибудь сел за рояль,

0: Капитан вернулся ночью. Девушка сидела на санях, держа пистолет в руке. Увидев капитана, она улыбнулась и встала.
1: Товарищ капитан.
2: Садитесь, садитесь. Штука-то какая? Фашисты недалеко аэродром оборудовали.
1: Ну а что?
3: Ничего.
2: Ловко очень устроили. У вас передатчик работает?
1: Вы хотите связаться?
2: И даже очень.
1: Сейчас. Так. Я готова. Что передавать?
2: Одним словом, так. Карта раскисла от воды. Квадрат расположения аэродрома определить не могу. Даю координаты по компасу. Ввиду низкой облачности линейные ориентиры будут скрыты. Поэтому пеленгом будет служить наша рация. На волне. Какая у вас там волна, сообщите.
1: Я все передала, товарищ капитан.
2: Теперь вот что. Рацию я забираю и иду туда, чтобы быть ближе к цели. А вам придется добираться своими средствами. Как стемнеет окончательно, спуститесь к реке. Лед тонкий, захватите жердь. Если провалитесь, она поможет. Потом доползете до Малиновки. Это 3 километра. Там вас встретят.
1: Очень хорошо. Только рацию вы не получите.
2: Ну, это вы бросьте.
1: Я отвечаю за рацию и при ней остаюсь.
2: Ну да, в виде бесплатного приложения. А я вам приказываю.
1: Знаете, капитан... Любой ваш приказ будет выполнен, но рацию отобрать у меня вы не имеете права.
2: Да поймите же вы!
1: Я понимаю. Это задание касается только меня одной. Вот вы горячитесь и беретесь не за свое дело.
2: Знаете? Ладно, валяйте, действуйте. Сама додуматься не могла, так вот теперь...
1: Я вам очень благодарна, капитан, за идею.
2: Ну чего же вы сидите? Время не ждет.
1: Иду. Ну, до свидания, капитан.
2: Идите, идите.

Девушка шла, туманная мгла застилала землю, в воздухе пахло сыростью, и всюду слышались шорохи воды, не застывшей и ночью.

0: Ну вот, я опять одна. Умирать в такую погоду особенно неприятно. А впрочем, нет на свете погоды, при которой это было бы приятно. Да. Если бы несколько месяцев назад я бы прочла рассказ, в котором герои переживали подобные приключения, я бы свернулась калачиком под своим байковым одеялом и начала представлять себя на месте героини. Только в конце, в отместку за все, я непременно спасла бы этого надменного героя. А потом... Ну, а потом он влюбился бы в меня, а я не обращала бы на него внимания. Но ведь несколько месяцев тому назад был вечер, когда я сказала отцу о своем решении.
1: Но ведь это очень трудно, дочка.
0: Но ведь другие могут.
1: А если тебя убьют?
0: Ну, не всех же убивают.
1: А если... Если тебя будут мучить?
0: Я не знаю, как я буду держать себя. Но ведь я все равно ничего не скажу. Ты же знаешь...
1: Нам теперь с матерью будет очень тяжело. Очень.
0: Ой. Папа. Папа, ты пойми. Я же не могу остаться.
1: Я понимаю. Понимаю. Ну что же. Было бы хуже, если бы у меня была не такая дочь.
0: Папа! Папа, ты такой хороший, что я сейчас... Я сейчас заплачу.

0: А маме я сказала утром, что поступила на курсы военных телефонисток. Она только попросила: будь осторожнее, девочка. Да. А сейчас я пробираюсь к аэродрому и удивляюсь, до чего все это просто. Вот я ползу по мокрому снегу с отмороженной ногой. А когда раньше у меня был грипп, отец сидел у моей постели и читал вслух, чтобы я не утомляла глаза. А мама с озабоченным лицом согревала в ладонях термометр, так как я, видите ли, не любила его класть под мышку холодным. Удивительно. А вот если враги успеют быстро засечь рацию, то меня убьют. Здесь, в этом лесу. Надо успеть. Скорее. Скорее. Этот лес так похож на рощу в Краскове, где мы жили на даче. Там были такие же деревья. И когда жила в пионерском лагере, там тоже были такие же деревья. А в Краскове гамак был подвешен вот к таким же двум сосенкам, близнецам.
1: Что там вырезаешь, Димка?
2: Подожди. Вот сейчас. Все. Иди посмотри.
1: Маша. Дурак. Вырезал для чего-то мое имя. И покалечил дерево.
2: Обиделась?
1: Нет, я просто не хочу с тобой разговаривать.
2: Ну, я же не знал. Ну, прости.
1: Ну, отстань.
2: Ну, прости.
1: Ну, Димка. И не держи меня за руку, пусти, слышишь?
2: Не пущу.
1: Ну пусти.
2: Не пущу, я люблю тебя.
1: Любишь?
2: Я тебя очень люблю. Я хочу тебя поцеловать.
1: Только, пожалуйста, не в губы, хорошо?
2: Угу, хорошо.
1: А он так волновался, что поцеловал меня в подбородок. Эх, Димка. Я сейчас ползу по земле грязная, мокрая, озираюсь, прислушиваюсь. Волочу обмороженную ногу. Ну, убьют. Ну и что же? Ведь убили же Димку. И других хороших убили, и меня убьют. Я хуже их, что ли?

Вот и доползла. Кажется, ты здесь? Да, здесь. Вот сюда, в эту яму. О, болото. Ну, пусть болото. Здесь они не сразу найдут меня. Ну, быстрее. Быстрее. Быстрее.

0: Нога совсем онемела. И знобит что-то. Простудилась. А, впрочем, теперь это уже не важно. Только бы не потерять сознание. Только бы не потерять сознание.
1: Какая дисциплинированная. Вот и хорошо, что я пошла, а не капитан. Разве у него будет рука сама работать?
0: А если бы я не пошла, то была бы сейчас в Малиновке. И, может быть, мне дали бы полушубок. Там горит печь, и все было бы иначе. А теперь уже больше никого и ничего не будет. Странно. Вот я лежу и думаю, а ведь где-то Москва. Там люди. Много людей. И никто не знает, что я здесь. Я молодец. А может быть, я храбрая? Пожалуй, мне не страшно. Скорее бы только. Ну, что же они? Почему они молчат? Что же они в самом деле? Неужели не понимают, что я больше не могу? Не могу я больше. Милые, хорошие, наконец-то вы за мной прилетели. Мне так плохо здесь. Что если вместо позывных я передала вот эти слова? Что они тогда про меня подумают?

кончено. И теперь я снова одна. Надо подняться. Но мои ноги... Что это? Я их совсем не чувствую. Что случилось? А, вот в чем дело. Так бывает, бывает. Ноги отнимаются. Я контужена. Вот и все. Ох, хоть бы одна бомба упала сюда. Как все было бы просто. Нет. С другими было хуже и все-таки уходили. Ничего плохого не должно случиться со мной. Я не хочу этого.

ищут. А лежать так хорошо. Неужели этого больше не будет? Да.

0: Это вы? Вы за мной пришли? Ой, а что это у вас с рукой? Кровь?
1: Ничего.
0: Вы ранены?
1: Ничего, потом. Потом надо уходить. Ну-ка, дайте-ка я вас положу на спину.
0: Ой.
1: Так, и тронулись. Все.
0: Что?
1: Больше не могу. Я больше никуда не гожусь. Вы попробуйте добраться тут. Немного осталось. Через реку и...
0: А вы?
1: Я здесь немного отдохну.
0: Товарищ капитан! Товарищ капитан! Товарищ капитан, что с вами? Я не брошу вас. Ни за что вас не брошу. Только бы втащить мне вас на санки. Только бы втащить. Вот. Так. Ой, я не могу. Но я все-таки сдвину санки с места. Очень больно. Очень больно.
2: Но она упорно дергала за постромки и пятясь тащила сани по раскисшей мокрой земле. Капитан полз на коленях, полуповиснув на санях. Иногда он срывался, ударяясь лицом о землю. Тогда девушка подсовывала ему под грудь сани, и у нее не было сил отвернуться, чтобы не глядеть на его почерневшее, разбитое лицо. Потом она упала, и снова слышала сипение грязи под полозьями. Потом услышала треск льда.

Она задыхалась, захлебывалась, вода смыкалась над ней, и ей казалось, что все это во сне.

0: Михайлова открыла глаза, потому что почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Капитан сидел на нарах худой, желтой с грязной бородой, с рукой, подвешенной к груди, зажатой между двумя обломками доски, и смотрел на нее.
1: Проснулись?
2: Я не спала.
1: Все равно, это тоже вроде сна.
2: Где мы?
1: На явке.
2: Это я сама разделась?
1: Это я вас раздел. Мы же с вами вроде как в реке выкупались. А потом я думал, что вы ранены.
2: Все равно.
1: Конечно.
2: А я знала, что вы вернетесь за мной.
1: Это почему же?
2: Так, знала.
1: Ничего вы не могли знать. Вы были ориентиром во время бомбежки, и вас могли убить. Ну, на такой аварийный случай я разыскал сток сена, чтобы продолжать сигналить огнем. А во-вторых, вас запеленговал броневичок с радиоустановкой. Он там всю местность прочесал, пока ему гранату не подсунул. А в-третьих...
2: Что в-третьих?
1: А в-третьих, вы очень хорошая девушка. И вообще, где это вы слышали, что кто-нибудь поступил иначе?
2: А знаете, я вас, кажется, очень люблю.
1: Ну, это вы бросьте.
2: Я вас не так. Я вас просто так люблю.
1: А вот у меня часто не хватает смелости говорить о том, о чем я думаю. И это очень плохо. Верхом ездили?
2: Нет, никогда.
1: Поедете.
3: Доброго здоровья!
1: Здрасте.
2: Здравствуйте.
3: Гаврюш, партизан. Я... Извините, сейчас на дворняжку похож. Вот прогоним оккупантов из района, побреюсь. У нас парикмахерская важная была. Зеркало, во! В полную фигуру человека. Ну, давайте, девушки, я вас вынесу. В седло подсажу.
2: Спасибо.
3: Вот так. А насчет хвоста у лошади, вы не сомневайтесь, конь натуральный. Это порода немецкая такая. А я уж пешочком. Гордый человек, стесняюсь на бесхвостом коне ездить. Народ у нас смешливый. Война кончится, они все дразнить будут. Пошли, капитан.
1: Пошли.

0: Розовое тихое утро. Нежно пахнет теплым телом деревьев, согретой землей. Партизан, держась за стремя, шагает рядом с конем капитана. Немецкие лошади прижимают уши и испуганно вздрагивают от гигантских деревьев, роняющих на землю ветвистые тени. Михайлова наклонилась седла к капитану.
1: Какое утро хорошее! Тихое! Мне сейчас так хорошо. Я такая счастливая.
2: Ну, вы еще будете счастливой.

0: А когда вы из госпиталя вернетесь, мы с вами встретимся и будем долго-долго танцевать, да?
1: Да, я вернусь, а мне скажут, а Михайлова снова на задании.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время –

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Ранзис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Авторами песни «Тых лет не отда никт», «Тех лет никто не отдаст» являются композитор Владислав Шпильман и поэт Казимеш Винклер. В 1971 году фирма «Мелодия» выпустила гибкую пластинку ансамбля «Веселые ребята», на которой была записана песня «Сон», русский текст Онегина Гаджикасимова. Автором музыки был указан руководитель «Веселых ребят» Павел Слободкин, что не соответствовало действительности. Вероятно, поэтому песня больше не переиздавалась на грампластинках.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц»
2: представляет творчество
1: незрячих авторов и исполнителей.

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. Собираем.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. И сегодня у нас снова сборный выпуск. Одной темы не будет. Будут различные дополнения, уточнения, связанные с предыдущими выпусками, какие-то отдельные новости и соображениями. В общем, всего понемногу. Первое, с чего я хотел бы начать, это обращение к тем слушателям, которые мне через Telegram отправляют личные сообщения. Как правило, это голосовые сообщения. Если вдруг вы обнаружили, что переписка со мной у вас пропала, это вовсе не означает, что я не хочу с вами общаться, надоело мне отвечать на ваши вопросы и тому подобные вещи, а именно это, как правило, приходит большинству людей в голову, когда они обнаруживают, что переписка исчезла. Это связано исключительно с техническим моментом, а именно с определенными дурацкими настройками в клиенте Necogram, который я использую. Потому что, ну, в нем есть отдельные настройки доступности, я про него даже рассказывал. Так вот, дело в том, что я не сортирую чаты по папкам, вот это личные чаты, это рабочие, здесь каналы, здесь вообще так раз в месяц зайти посмотреть, нет, я ничего такого не делаю, у меня все идет сплошным потоком в одной ленте, и если я в личной переписке ответил и вижу, что все, переписка отвечена, то иногда я ленту чищу, удаляю чаты, в том числе и личные, но всегда удаляю на своей стороне, поскольку они уже отвечены, причем я всегда проверяю, ответ ушел, если ушел, то все, значит, ответ отправлен. Ну так вот, когда в Necogram я удаляю чат на своей стороне, то там по умолчанию установлен флажок «Также удалить и у вас». И если этот флажок снять я забываю, или иногда даже я его снимаю, а все равно у вас тоже чат удаляется, то и происходит такая ситуация. Я удаляю только на своей стороне, а Necogram удаляет еще и у вас. Поэтому, если вы обнаружили, что от меня вы ответ не получили, да еще и переписка исчезла, то просто еще раз отправьте мне последний вопрос. У меня появится переписка с вами, я вам отвечу, ну и в следующий раз буду очень дотошно проверять, как и что удаляется. Хотя, по-моему, в официальном клиенте вот этот флажок по умолчанию не установлен. В общем, это связано исключительно вот с таким поведением Necogram. Так что, если у вас переписка со мной пропала, и ответ от меня вы не получили, то ответ я вам точно отправил. Это я помню точно, что я всем ответы отправлял. Но после удаления и на моей, и на вашей стороне чат исчез. И ответ вы просто не прочитали.
1: Инфотрон.
2: Идем дальше. Теперь хочется сказать о том выпуске, в котором я рассказывал про отечественный магазин «Рустор». И там я говорил, что бывает часто такая ситуация, ну, например, с такими приложениями, как Smart Audio Book Player. В Рустор постоянно вам предлагают обновить Smart Audio Book Player, но обновляется он почему-то до очень старой версии. А в том же Google Play Market версия всегда актуальная и последняя. Поэтому возникает желание обновляться из Google Play Market, а в Рустор вообще обновление для Smart Audio Book Player как-то скрыть. Но я в том выпуске сказал, как это делать, я пока не знаю, но буквально через пару дней я очень плотно посидел с этим Рустор, подробно там все изучил и нашел способ, как это делать. Ну, я думаю, многие без меня его знают, но если вдруг кто-то не знает, то рассказываю. В качестве примера рассмотрим тот же самый Smart Audio Book Player. Мы не хотим получать постоянное предложение обновить Smart Audio Book Player, потому что обновляется он, да, очень старой версии. Тогда открываем Рустор, переходим на вкладку «Мое», видим там «Доступно обновление Smart Audio Book Player». Нажимаем на Smart Audio Book Player и ищем в открывшемся окне кнопку, которая на данный момент называется что-то вроде «Дополнительно», «Дополнительные параметры», «Дополнительные настройки». Нажимаем на нее, и там будет пункт «Не оповещать о доступных обновлениях для этого приложения». Нажимаем, и больше Рустор вам не будет постоянно предлагать обновить Smart Audio Player и другие приложения, которые вы обновлять не хотите. Вот, собственно, и все. Кстати, сам Рустор довольно часто обновляется, чуть ли не каждую неделю. Причем, если вы скачали Рустор с сайта и установили из APK файла, то для того, чтобы его обновить, вовсе не обязательно скачивать каждый раз файл новую версию. Рустор обновляется изнутри самого себя. Как узнать, что доступно обновление? Опять оповещений каких-то явных Рустор не выдает. Узнать о том, что доступна новая версия, можно следующим образом. Переходим на вкладку «Мое», и там перед списком доступных обновлений смотрим, нет ли надписи примерно следующего содержания. «Скачать обновленную версию Рустор». Если такая надпись есть, значит обновление доступно. Нажимаем на эту надпись, скачивается установочный APK-файл, автоматически запускается, вам остается только нажать «Обновить», и после обновления этот файл будет удален. Вот так, вручную, ну, по крайней мере, я проверяю. Может быть, как-то и в фоновом режиме можно настроить обновление, но я пока что вот таким способом проверяю обновление Rustor и обновляю непосредственно это приложение.
0: Инфотрон.
2: Теперь хочется поговорить о тех выпусках, в которых я рассказывал о доступности или недоступности отечественных мессенджеров. Сначала хочется сказать, что менталитет у нас в России еще с советских, а может быть даже и царских времен устроен следующим образом. Пока люди никакой власти не имеют, никакого влияния на массы не оказывают, они, естественно, отождествляют себя с простым народом, критикуют власти, чиновников, но стоит им самим попасть в какие-то чиновничьи структуры, во властные структуры или просто начать чем-то руководить, как тут же у них менталитет меняется. И, в общем, у нас практически везде и всегда доминирует следующая позиция. Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Поэтому у нас основная проблема и отечественных компаний типа Mail.ru, Яндекс как раз состоит в том, что им абсолютно без разницы, какие запросы у пользователей, какие у них проблемы, какой функционал действительно им нужен, им абсолютно вот как-то это неинтересно. Они свои продукты делают под свои потребности, а теперь даже не под свои, а под потребности вот тех самых чиновников, представителей властных структур и так далее. Дело доходит до абсурда, что ВК-мессенджер, если у вас включен VPN, а без VPN сейчас пользоваться какими-то нужными приложениями, услугами просто невозможно, ну то есть получается абсурд. Сначала чиновники блокируют нужные и востребованные у большинства пользователей ресурсы, из-за чего пользователи вынуждены использовать всевозможные VPN и прокси, а потом они говорят, нет, тогда выключайте VPN-прокси, чтобы пользоваться нашими продуктами от ВКонтакте. Ну, наверное, люди не будут пользоваться ВКонтакте и ВК-мессенджер, нежели откажутся от прокси и VPN. Поэтому вот такой абсурд получается, но и это еще не все. Дело в том, что несмотря на то, что ВК-мессенджер довольно доступное приложение, вот этот самый менталитет, он здесь проявляется на каждом шагу. Я не буду уже в очередной раз говорить об абсолютно дурацкой системе отправки файлов, я скажу о других функциях, которые работают из рук вон плохо. Прежде всего, это функция входящих звонков. Во-первых, до сих пор, в отличие от того самого WhatsApp, который по всем статьям пока что ВК-мессенджер обходит, и по функционалу, и по доступности, и по удобству, по всем статьям. Так вот, у нас, по-видимому, отечественные продукты и пытаются как-то выезжать только за счет принудительной вот этой нечестной конкуренции, то есть заблокируем мы мессенджеры, которые для пользователей удобны и доступны, и, мол, тогда куда вы, болезные-то, денетесь? Никуда вы не денетесь, побежите, как миленькие, пользоваться нашими мессенджерами, а нравится, не нравится, но это уже ваши проблемы. Ну так вот, заблокируем, все, от безысходности пойдут бедные пользователи пользоваться какими-нибудь ВК-мессенджерами или уж совсем Максами. Так вот, функция звонков ВК-мессенджер, несмотря на то, что это приложение очень часто обновляется, что они там постоянно делают, даже интересно становится, но основные проблемы так и не исправлены. А именно, во-первых, звонок просто не проходит. Причем это не зависит от оболочки, от устройства. У меня на всех устройствах звонок просто не проходит. И я не знаю, с чем это связано. Я узнаю о том, что мне кто-то звонил, только когда открываю ВК-мессенджер и вижу, что у меня, оказывается, пропущенный звонок, а я даже звонка не слышал. А человек звонил. Правда, у меня отключены в ВК-мессенджер абсолютно все пуш-уведомления, но потому что я страшно не люблю пуш-уведомления, я во всех приложениях руками проверяю, что да как. Ну, иногда, конечно, в крайних случаях нужны пуш-уведомления, но если это связано с этим, ну неужели никто не тестировал, не проверял и не узнал? В общем, звонки просто не проходят, нет вообще звука входящего вызова, причем у кого-то он есть, а у меня нет. И у других тоже, у многих эта проблема наблюдается. С чем это связано, я пока не выяснил. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что до сих пор в ВК-мессенджер не добавили абсолютно тривиальную, простенькую настройку, которая в том же WhatsApp уже очень давно присутствует. Это возможность назначить свой собственный рингтон на входящий вызов. Для пользователей скринридеров это очень важная настройка, потому что, ну, например, те, кто использует Samsung, когда им поступает входящий вызов, они просто нажимают кнопку увеличения громкости и телефонный звонок принимают. А с ВК-мессенджером такой номер не пройдет. А звук входящего вызова там такой же, как у телефона. И человек слышит вызов и думает, что то ли на телефон звонят, то ли на ВК-мессенджер, то ли еще куда-то. Но неужели так трудно сделать эту настройку? Ведь WhatsApp эту настройку давным-давно сделали, а ВК-мессенджер почему не делают? Неужели они сами не пользуются звонками? Или пользователи про это им не говорили? Или, может быть, говорили, а просто не хотят? Ну, в общем, вот такой абсурд, но самое главное, вот такое вот отношение абсолютно наплевательское и к пользователям, да и вообще к репутации своего продукта и своей компании, оно абсолютно безобразно. Ладно, перейдем от ВК-мессенджер к продуктам Яндекс. Здесь тоже абсолютно ничем не лучше. Я делал выпуск про Яндекс Телемост. Там я говорил, что экран текущего вызова абсолютно недоступен. Потом начали выходить обновления. Вроде бы с доступностью стало получше, но сама адекватность приложения Яндекс.Мессенджер и Яндекс.Телемост, она очень-очень низкая. И опять-таки, компания Яндекс, по-видимому, глядя на то, что все зарубежное, качественное и бесплатное блокирует, по принципу, будете теперь нашими продуктами пользоваться, потому что деваться-то вам с подводной лодки больше некуда, начинают вводить платные услуги на те услуги, которые у большинства мировых аналогов, они бесплатные. Ну, например, с июня месяца было объявлено, что будет введена плата за синхронизацию папки с Яндекс.Диском на компьютере в приложении Яндекс.Диск. Вот у Google, Microsoft, Dropbox и так далее эта функция бесплатна. За деньги там нужно докупать только пространство, а Яндексы торговать пространством мало. Они теперь пытаются нажиться на всем, на чем только можно. Это мне напоминает историю, когда мобильные операторы начали вводить плату за такие услуги, типа «вам звонили», «пропущенные вызовы» и так далее и тому подобное. В общем, деньги будут брать за все, за что только можно, я так подозреваю. А при этом добавлять какой-то функционал, нужный и удобный именно пользователям, они особо не стремятся. Про передачу файлов в мессенджерах Яндекс я уже говорил, как по-дурацки это реализовано. Ну и кроме того, такого функционала, как в тех же Telegram и WhatsApp, ни в мессенджерах Яндекс, ни в мессенджерах ВКонтакте нет. Да, ВКонтакте можно организовывать многопользовательские конференции, пока что за бесплатно. Но кто знает, может быть и ВКонтакте начнут деньги за это просить на приемлемом уровне. А вот с Яндекс.Мессенджерами я так и не выяснил до сих пор, какие там ограничения. Но Яндекс вообще, наверное, со временем на все, на что только можно, может быть, даже и на почту введут плату. От этой компании можно ожидать абсолютно любого абсурда. Ну вот на этой социально-общественной ноте позвольте мне на сегодня закончить и попрощаться с вами. До следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава 17. Сон в руку. Мы живем, привыкая,

0: Опергруппа из области приехала чуть раньше. Регинский, напротив, опоздал. Костя Надю не застал, она отпросилась у Регинского и ушла до обеда. Это как раз та череда случайностей, которая привела к нехорошим последствиям. Волга Регинского остановилась перед входом в отделение милиции. Прокурор поднялся к Ильину, а Лапшин остался около машины. Он взял тряпку и стал протирать стекла. В этот момент из дверей отдела вышел Мантуленко, а с ним четверо областных оперов. Мантуленко сразу заметил Лапшина, но сделал вид, что его не видит. Сан Саныч так неудачно засветил опергруппу, потому что решил сводить ее в столовую. Ребята проголодались. Разве мог он предвидеть, что старшина Стеценко после этого события выйдет покурить на крыльцо? «Это что за бригада?» — как бы невзначай спросил подошедший Лапшин. «Из области опергруппу прислали».
1: «Зачем?»
0: «Начальство что-то мутит. Похоже, разрабатывать кого-то будут».
1: «А почему мутит?»
0: «Так Николай Иванович приказал их машины во внутреннем дворе спрятать. Это что значит?»
1: «Что?»
0: «Чтобы не светить», — пояснил сознанием дела старшина. Для Стеценко Толик Лапшин был своим в доску парнем. Все-таки водитель городского прокурора, а Лапшину почему-то очень захотелось взглянуть на машины, которые спрятали во внутреннем дворе. «Пойду-ка я отолью», — сказал Анатолий и зашел в здание. Он прекрасно знал, как попасть во внутренний двор. Там Лапшин увидел старенький москвич и тентованный газик. Автомобили совсем неприметные, на всякий случай запомнил номера. Мало ли, придется увидеть эти машины в городе, так он тогда и поймет, кого разрабатывают милиционеры. Но где-то глубоко внутри себя Лапшин почувствовал тревогу. Он еще не допускал мысли, что это за ним приехали, но звериное чутье дало первый звоночек. А Немирович все же нашел надежду, объяснил девушке все, что от нее требуется.
2: «Прямо обо всем, что происходит?» — переспросила Надя.
0: «Абсолютно обо всем, Надя, даже о чем Регинский разговаривает с уборщицей».
2: «Хорошо.
0: Постарайся себя не выдать. Веди себя как обычно, ничего специально не подслушивай. И главное, Соловьев, Бычков, Лапшин. Все, что услышишь от этих людей, сразу звони к нам в отдел. Там всегда на связи будет человек».
2: «Я все поняла, Константин Сергеевич».
0: Охота началась. Немирович был уверен, что Лапшин даст повод за что-нибудь зацепиться. Только бы он ничего не заподозрил раньше времени. Немирович и сам не знал, почему, но ему вдруг сегодня приспичило проводить Алену после работы домой, хотя сам посадил весь отдел на казарменное положение. Он сказал, что через час-полтора вернется, и ушел. Почему Костя решил изменить маршрут, он так и не понял. В этот раз капитан срезал путь и подошел к универмагу с тыльной стороны. Вдруг он остановился, как вкопанный. У служебного входа в магазин стояла «Волга» прокурора. Холодок пробежал по спине опера. Немирович оглянулся по сторонам. Увидел на углу соседнего дома старенький москвич и выдохнул с облегчением. Лапшин под присмотром. Костя быстро обогнул здание и зашел в универмаг, как обычно, с центрального входа. Пройдя через торговый зал, подошел к обувному отделу. На скамеечке с сандалиями в руках сидел Лапшин, а рядом с ним с коробкой из-под обуви стояла Алена. Лапшин, застенчиво улыбаясь, о чем-то беседовал с девушкой. Костя решил сразу не вмешиваться, а немного понаблюдать, хотя в сердце у него бушевала тревога. Разговор Лапшина с Аленой явно затягивался. Анатолий уже примерял не первую пару сандалий, и все не подходило. Костя решил прервать этот бесконечный процесс примерки. Он вошел в отдел и довольно бесцеремонно, якобы с оттенком ревности, спросил.
3: «Алена, ты слишком много внимания уделяешь одному покупателю».
0: Девушка искренне удивилась. Она впервые столкнулась с подобным поведением Константина.
3: «Здравствуйте», — поздоровался Костя с Лапшиным. «Вам не кажется, что вы злоупотребляете вниманием этой красивой девушки?»
0: «Я...» — Лапшин покраснел, засмущался, не ожидал встречи здесь с опером из Угрозыска. «Я просто подбираю обувь», — оправдывался мужчина. «Даже хочу написать благодарность в книгу отзывов за хорошее обслуживание».
3: «Ну так идите и напишите», — продолжал наглеть Костя. «А я вас где-то видел, знакомое лицо».
0: Костя намеренно стал внимательно разглядывать Анатолия. «Не могу вспомнить», — играл комедию Немирович. «Хотя чего я удивляюсь, город маленький».
2: «Костя, хватит», — возмутилась Алена. «Так нельзя себя вести. У товарища нестандартная нога, поэтому никак не

0: можем подобрать сандалии. Чего ты прицепился?»
1: «Ничего, ничего», — робко сказал Лапшин. «Я все понимаю, извините, я возьму вот эти». Лапшин указал на коробку с темно-коричневыми закрытыми сандалиями. «Выпишите мне».
0: «Нет», — не успокаивался Костя. «Где же я вас видел?»
1: «Я работаю в прокуратуре», — наконец, не выдержав повышенного внимания оперативника, признался Лапшин.
0: «Точно!» — воскликнул Константин. «Тогда мы коллеги!» — Немирович протянул руку Анатолию. Лапшин никак не ожидал такого действия от капитана. Водитель Регинского знал, кто такой Немирович, знал, что это ссыльный опер из Москвы, как выражался его шеф. Знал, что он, Немирович, вычислил Глущенко. Только вот встречаться с этим капитаном Лапшину очень не хотелось. Он никак не мог решиться подать руку Немировичу. Рука сама хотела спрятаться, увернуться от рукопожатия. Но Константин с открытой улыбкой продолжал стоять перед слегка растерянным водителем. Лапшин встал и подал руку. Костя сжал ладонь Анатолия и почувствовал, как тот вздрогнул. Неожиданно, даже непривычно. Ладонь Лапшина оказалась на удивление маленькой. Такой большой мужчина и такая женоподобная ладонь. К тому же она была холодной и влажной. Немирович знал физиологию и сразу понял — Лапшин волнуется. Причину этого волнения Костя тоже знал. «Вы в следствии или в надзоре?» — не отпуская руки Лапшина, поинтересовался Немирович.
1: «Я водителю Петра Васильевича», — тихо ответил Лапшин.
0: «А, точно! Я вас с прокурором и видел!»
1: Костя наклонился к уху Лапшина и сказал: «Вы уж меня извините, что приревновал к Алене. Не держите зла».
0: «Да что вы, я понимаю».
1: Немирович наконец-то отпустил кисть Анатолия. Тот схватил из рук Алены коробку с чеком и, неуклюже кивнув, быстро пошел к кассе.
0: «Ты чего накинулся на человека?» — с упреком в голосе спросила Алена. «А чего он к тебе пристает, засранец?»
1: «Ничего он не приставал. Он про Марину все время спрашивал».
0: «Про какую Марину?»
1: «Саенко, сменщицу мою».
0: «И что он про нее спрашивал?»
1: «Думал, что ее смена, хотел поговорить, сказал, что друг ее мужа, вот и все, что тут такого?»
0: «Ты не поверишь, Алена, но тут много чего такого. Что у Марины с мужем?»
1: «Костя, я особо не лезу в такие дела».
0: «Так», — Немирович посмотрел на часы. «Через 10 минут магазин закрывается, жду тебя у служебного входа». По дороге домой Алена рассказала Немировичу про свою подругу Марину Саенко. Вообще-то и подругами их было назвать сложно. Марина была старше Алены на 10 лет, замужем уже второй раз. Алена сама не видела, но в коллективе говорят, что Марина крутит роман с кадровиком из торгового отдела. От этого с мужем полный разлад.
1: «Вот он, наверное, и приходил поговорить с Мариной», — сделала вывод девушка.
0: «Наверное», — согласился Костя. Немирович-то знал, что не поговорить Лапшин хотел с Саенко, а узнать о ней побольше. С какой целью? А вот это выяснится, когда Лапшин начнет давать показания. Костя проводил Алену до подъезда, в квартиру подниматься не стал, сразу вернулся в отдел. Признаться, был удивлен, когда в кабинете увидел Любовь Ивановну.
2: «Здравствуйте, Любовь Ивановна. А вы какими судьбами так поздно в нашем шалаше?»
1: «Лапшин отдыхать не дает», — ответила Баринова и ткнула пальцем в лежащую на столе бумагу. «Это ответ на запрос».
2: «На какой?»
1: «Я сделала запрос в Куйбышев по новому месту жительства Александры Лапшиной. Понимаете, о ком я?»
2: «Конечно».
1: «Так вот, Константин Сергеевич, не приезжала туда Лапшина. Ее нигде нет».
2: «Так, может, она не прописывалась, приехала и живет себе у своего нового мужчины?»
1: «Возможно, и такое», — согласилась Баринова. «Только как вы себе представляете в нашей стране жизнь без прописки? Ей же надо на работу устраиваться».
2: «А этот ее новый, его нашли?»
1: «Нет, его никто не видел. Только имя есть — Егор».
2: «А имя откуда известно?»
1: «От сестры Александры. Лапшина в Саратове у сестры остановилась на один день. Взяла билет на поезд до Куйбышева, поезд ночной. Рассказала сестре, какой хороший теперь у нее мужчина по имени Егор. Оставила кое-какие вещи, забрала чемодан и уехала на вокзал. Уехала, пока транспорт ходил, примерно в 10:30. Больше сестра от нее ничего не слышала. Ни звонка, ни письма не было».
2: «Неужели?» Костя не стал договаривать. И так все поняли, что он предположил.
1: «Не хотелось бы об этом думать», — ответила Баринова.
2: Я отправила коллегам в Куйбышев фото Лапшиной. Вдруг найдут.
1: «Надо запросить в соседней области обо всех неопознанных женских трупах за тот период», — сказал Костя.
2: «Уже», — ответила Любовь Ивановна. «Не хуже вас умеем работать, Константин Сергеевич».
1: «Извините».
2: «А вот как узнать, не привлекая внимания», — продолжала Баринова, — «отлучался ли Лапшин в этих числах из города?»
1: «Как-как?» — вдруг подал голос Бауэр. «Надю попросить, она по-тихому в прокуратуре узнает».
0: «Это правильно», — Витя похвалил лейтенанта Немирович. «Только придумай так, чтобы Надя не привлекла внимания».
1: «Сделаем, Константин Сергеевич».
2: «А теперь послушайте еще одно объявление», — Костя встал посередине кабинета. «Есть в городе такая Марина Саенко, работает продавщицей в универмаге. Так вот, сегодня Анатолий Лапшин ей очень настойчиво интересовался».
1: «Откуда информация?» — сразу спросила Баринова.
0: «Отсюда», — Костя показал пальцем на собственное ухо. «Лично присутствовал при этом. Уверен, женщину надо спрятать».
3: «Зачем прятать?» — забасил со своего места Мантуленко. «Наоборот. Поставим за ней присматривать людей. Лапшин, если интересовался, захочет ее того». Сан Саныч схватил себя за горло.
2: «Вы, товарищ майор», — Любовь Ивановна одним пальцем поправила очки на переносице и вытянула шею, будто старалась быть выше. «В своем уме? Вам мало пяти жертв? Вам еще надо шестую для пущей убедительности?»
3: «Я так думал», — начал бубнить Мантуленко.
2: «Больше так не думайте, понятно?»
3: «Понятно».
1: Сан Саныч оперся локтями на стол, опустил голову и пробурчал себе под нос.
3: «Мы его так никогда не возьмем. Колоть нельзя, на живца нельзя».
2: «Если мозги включим, возьмем», — твердо сказала Баринова. «Думайте, товарищи, думайте».
1: Авторитет следователя Бариновой был непререкаем.
2: «Я домой», — сообщила Любовь Ивановна. «А вам удачи».
3: «Думайте, думайте», — передразнил следователя Мантуленко, когда за Бариновой закрылась дверь. «А как улики добывать? Неужели пацану Лапшина показывать?»
4: «Не этот ли дядя стекло разбил?»
1: — пародируя детский голос, говорил Мантуленко.
2: «Сан Саныч», — заметил Костя, — «а почему бы и не показать пацану Лапшина? Вдруг мальчишка опознает?»
1: Мантуленко опять выпрямился. Он оживился. Как кстати, что он вспомнил про Диму Казакова. Решили так. Сан Саныч с утра едет в пионерлагерь за Димой. А потом подберут удобный случай и покажут мальчишке Лапшина. Вдруг сработает.
2: «Теперь все по домам», — распорядился Костя. «Я остаюсь, буду ждать информации от областных».
1: «А что с продавщицей?» — спросил Слава Волков. «Если Лапшин уже за ней выставился».
2: «Лапшин под присмотром, ребята его плотно держат. Сам видел сегодня», — пояснил Костя. «Но завтра, Слава, прямо с утра заберешь Саенко с работы и сюда. С ее руководством я решу вопрос».
1: Комната опустела. Костя остался один. Эх, как бы сейчас не помешала чашечка кофе. Костя вспомнил, что до сих пор так и не получил посылку от Биркина. Но ничего, пару дней можно и потерпеть. А вот с разыгравшимся голодом что-то надо делать. Костя решил пойти в дежурку поклянчить чая с какой-нибудь завалявшейся сушкой. Не успел Немирович спуститься вниз, как увидел вошедшего в здание Сергея, опера из области. «Ну что?» — спросил Костя. Старший лейтенант рассказал, что Лапшин сегодня весь день ездил с прокурором. Лишь вечером, высадив Регинского около дома, заехал в универмаг. Там пробыл около часа. После универмага заехал на заправку, потом на автобазу.
2: «Там он вымыл машину», — рассказывал Сергей. «Зачем? На улице чисто. Волга и так блестит, как у кота колокольчики. Возможно, кровь отмывает», — Сергей улыбнулся.
0: «Нет, Сережа, у нашего героя пунктик такой. Любит чистоту. Где он сейчас?»
2: «Волгу у дома своего поставил. Зашел в продуктовый, купил кефир, батон и несколько яиц. Поднялся домой. Сейчас дома. Ничего подозрительного. Один экипаж остался около дома, а мы спать. Сменим их в 6 утра».
1: «Хорошо», — Костя пожал руку старшему лейтенанту и, не отпуская ее, хитро прищурившись, спросил. «Сережа, а у вас там пожрать ничего нет? Я что-то заработался и забыл, что человеку иногда надо в топку что-то подбрасывать».
2: «Знакомо», — улыбнулся Сергей. «Сало с черным хлебом будешь?»
0: «С черным? Буду».
1: Этим днем в город опять вернулась жара. Костя это почувствовал только когда лег спать.
2: Несмотря на то, что день выдался напряженный, заснуть никак не получалось. Он приготовил кофе. В заветной баночке еще оставалась пара-тройка ложечек кофейного порошка. С чашкой вышел на балкон. Здесь все-таки было еще чем дышать. Пронзительная ночная тишина провинциального города. Ни шума автомобилей, ни звуков голосов припозднившихся прохожих. Костя поймал себя на мысли, что начинает привыкать к такому ритму жизни. Если бы не так далеко от родной Москвы, и если бы не эта выжигающая все нутро жара, то было бы совсем неплохо. Откуда-то со стороны Волги долетел длинный гудок парохода. Костя посмотрел на часы. Скоро стрелка перевалит за 2 часа ночи. Пора бы заставить себя заснуть. Завтрашний день потребует много сил. Немирович стянул одеяло с дивана, взял под мышку подушку и постелил себе на балконе. Поворочился немного и заснул. Костя толкнул входную дверь. Она оказалась открыта. Странно, дверь всегда открывалась легко, но в этот раз Немирович толкал ее с приличным усилием. Он подумал, что там, за дверью, что-то стоит и не дает войти в квартиру Алены. Когда Костя наконец-то справился с дверью, он увидел перед собой Марию Федоровну. Она была в ситцевом домашнем халате, только почему-то на голове у нее небрежно пристроилась текстильная кепка. Выглядело нелепо. Мария Федоровна уперла обе руки в бока и, наклонив голову, прямо с порога спросила. «Что, Немирович, не догадываешься, почему тебя не хотят сюда пускать?» «Почему?» — недоумевал Костя. «Потому что детей обманывать нельзя».
3: «Каких детей?»
2: «Вот этих». Женщина отошла в сторону, и капитан увидел за ней Диму Казакова, которого за руку держал Лапшин. Костю будто ударило током. Он вздрогнул, и рука потянулась за пистолетом, но вместо оружия в кобуре оказалась сандалия.
5: «Ха-ха-ха!» — громко смеялся Лапшин. «Мария, мы пошли, кепку потом вернешь, она мне нужна!»
2: Лапшин потащил за собой Диму и исчез на кухне. Костя оттолкнул Марию Федоровну и, забежав на кухню, увидел перед собой улицу. Незнакомую улицу. С разбитой дорогой, кривыми кустами по обочинам и покосившимися деревянными столбами. Ни Лапшина, ни мальчика не было. Костя обернулся. Марии Федоровны в коридоре тоже не было, как и самого коридора. Напротив Немировича стоял Регинский и держал в руке ту самую сандалию.
5: «Что?» — скривив лицо, проговорил прокурор. «Хотели без меня обойтись? Вот теперь и побегайте! Лови!»
2: Петр Васильевич бросил Константину сандалию. Она вдруг превратилась в черную галку и громко захлопала крыльями. Костя машинально зажмурился и начал отмахиваться от птицы. Тут он и проснулся. Открыл глаза и на перилах балкона увидел галку. Она, опустив голову, одним глазом рассматривала спящего человека.
3: «Кыш!»
2: — взмахнул Костя рукой. Галка вспорхнула и скрылась за кронами деревьев. Дурацкий сон ушел вместе с ночью. Приснится же такое. Когда Немирович пришел в отдел и поднялся на этаж, его встретил Ильин.
5: «Костя, зайди», — сказал он.
2: Капитан зашел в приемную начальника и поздоровался с Инной Васильевной. Секретарь колдовала с горячим чайником.
5: «Глаза у вас голодные», — в своей безапелляционной манере сказала Немировичу женщина.
6: «Проспал», — оправдался Костя.
5: «Сейчас бутерброды приготовлю. 2 хватит?
2: А можно 3?»
5: «Заходите, принесу», — секретарь, сжав губы, покачала головой.
2: Ильин, сложив руки за спиной, смотрел в открытое окно. По своему обыкновению он был хмур и молчалив. Утренний ветерок залетал в окно кабинета и лениво подергивал густую шевелюру Николая Ивановича.
5: «Капитан», — не поворачивая головы в сторону Константина, — сказал Ильин. «Ты уверен, что притащить сюда мальчишку из лагеря — это хорошая идея?»
2: «Как идея не очень», — ответил Немирович, — «но как способ подтвердить наши подозрения — вполне».
5: «За голову мальчика отвечаешь ты лично. Вопросы?»
2: Костя понимал озабоченность начальника. Дима Казаков был важным свидетелем. Вытаскивать его на свет раньше времени — рискованное решение. Еще было время отмотать все назад, но Немирович решил не останавливаться. «Нужен неприметный транспорт», — сказал Костя. «Другого способа провести опознание я не вижу. Лапшин все время передвигается на Волге. Транспорт — это единственное укрытие».
5: «Я решу», — сухо ответил Ильин и посмотрел на часы.
2: Скоро пацана привезет Мантуленко, он мать его с собой взял. Посади их в актовый зал, и чтобы ни шагу оттуда. Повторяю, ты отвечаешь головой за мальчика. Еще пожелания есть?»
5: Три бутерброда с совершенно серьезным выражением лица произнес Немирович.
3: «Какие бутерброды?» — искренне удивился начальник.
2: «Инна Васильевна там делает. Я их заберу. Очень есть хочется».
5: Ильин скупо улыбнулся.
2: «Бесхозный мужик — это как медведь-шатун. Не знаешь, на какие подвиги его потянет», — сказал он. «Садись, скажу Инне, чтобы здесь тебя накормила».
5: Очень скоро Сан Саныч привез Диму и его маму в отдел. Как и приказал Ильин, их посадили в актовом зале. Костя объяснил ситуацию и просил никуда не выходить. Оперативники стали ждать удобного момента. Как-то надо было показать Диме Лапшина.
2: «Ты сможешь его узнать?» — спрашивал мальчика Немирович. «Он, может быть, совсем по-другому одет, и близко к нему мы тебя не подведем. Сможешь?»
7: «Попробую», — неуверенно ответил Дима.
2: «Ты не бойся, мы всегда рядом», — успокаивал мальчишку Костя. «Только делайте с мамой все, как я сказал».
5: Немирович посмотрел на маму мальчика и следующую фразу адресовал ей. «Все очень и очень серьезно. Вас никто не должен видеть».
1: «А надолго мы здесь?» — невольно спросила женщина.
2: «Сказать не могу. Как появится возможность, проведем опознание и опять в лагерь. Вы меня понимаете?»
1: «Понимаю», — после глубокого вздоха недовольно ответила мамаша.
5: Прокурор Регинский, как назло, никуда не собирался выезжать. Лапшин тоже по докладу оперативников сидел в прокуратуре. Костя со своими операми ждал. Время было около 10, когда раздался телефонный звонок. Немирович снял трубку. Звонила Надя. Она говорила шепотом.
8: «Здесь что-то происходит», — шептала девушка. «Лапшин в кабинете Петра Васильевича. Они ругаются».
5: «Ты что-нибудь слышишь?»
8: «Нет, только громкие голоса. Больше говорить не могу». Надя положила трубку.
5: «Что?» — взволнованно спросил Витя Бауэр. Он понял, что звонила Надежда. «У нас новая вводная», — пояснил Костя. «Лапшин в кабинете у прокурора. Они ругаются. О чем Надя не слышит? Что-то там происходит».
3: «На Толика совсем не похоже», — сказал Сан Саныч. «Он всегда перед каракулем присмыкался».
2: «Витя, несись в прокуратуру», — принял решение Немирович. «Садись рядом с Надей и любезничай. Легенда такая, у тебя сегодня выходной, и ты решил зайти к своей девушке. Постарайся выяснить, что там происходит. Мы на связи».
5: Минут 5 хватило Бауэру, чтобы оказаться в приемной. Надя округлила глаза. Это появление было неожиданным. Витя приложил палец к губам. «Тихо», — показал он жестом, — «сейчас все объясню». Но не успел. Распахнулась дверь, и из кабинета прокурора вылетел покрасневший Лапшин с громкой фразой.
2: «Тогда я беру больничный!»
5: Водитель лоб в лоб столкнулся с Бауэром. Ни тот, ни другой мужчина не хотели уступать друг другу дорогу. Бауэр быстро смекнул, заулыбался и, хлопнув по плечу Лапшина, воскликнул.
2: «Ты чего, Толя? Обижают тебя здесь?»
5: «Не твое дело», — грубо ответил Лапшин и, отодвинув в сторону Виктора, вылетел из приемной. Первое, что пришло в голову Виктору, так это последовать за Лапшиным, но он вспомнил, что на улице подозреваемого встретят опера из области. Нет смысла нагнетать обстановку. Витя подошел к телефону и набрал номер отдела милиции.
2: «Похоже, Лапшин просил отгулы или отпуск», — сказал Витя взявшему трубку Немировичу. «Наверное, Регинский не отпускал, поэтому и ругались».
5: Не успел Бауэр договорить, как из своего кабинета вышел злющий Петр Васильевич. Он бросил испепеляющий взгляд на Виктора.
2: «Ты чего здесь забыл?» — прорычал Регинский.
7: «У меня отгул. Зашел Надю навестить», — оправдался Бауэр.
2: «Навестил? Трубку положи и иди отсюда!»
5: Витя послушно положил трубку на телефонный аппарат и, махнув Надежде рукой, пошел к выходу.
2: «Надежда», — сказал Регинский, не дожидаясь, пока Виктор выйдет. «Свяжись с кадрами, пусть подготовят приказ на увольнение Лапшина. Мне такой работник не нужен».
8: «Хорошо, Петр Васильевич», — ответила Надя и бросила взгляд на Виктора.
2: «Ты еще здесь?» — громко рявкнул Регинский, обернувшись на стоящего за спиной оперативника.
5: Бауэр толкнул плечом дверь и через миг испарился. Витя не успел завести свой мотоцикл, как к нему подбежала Надежда.
8: «Успела», — запыхавшись, пролепетала девушка. «Я тебе главного не сказала. Я узнала у девчонок, Лапшин брал отпуск на несколько дней в апреле, как раз когда его Шура уехала. В заявлении написал по семейным обстоятельствам. Сказал, маму надо навестить, заболела она.
2: «Вот спасибо тебе, Надюха!» Бауэр крепко прижал к себе Надю, так крепко, что она даже крякнула от такого объятия.
8: «Отпусти, дурачок, видят же все!»
2: «Пусть видят, пусть знают, что ты моя девушка, и губы не раскатывают!»
8: «Ой-ой, собственник!» — кокетливо поправляя блузку, сказала Надя. «Поезжай уже, горе мое, вечером увидимся!»
5: Уже перевалило за полдень, а мама с Димой продолжали сидеть в актовом зале отдела милиции.
8: «Нет, они над нами издеваются», — ворчала мама. «Ты есть хочешь?» — спросила она мальчика.
2: «Не-а», — ответил Дима. «Я гулять хочу. У нас сегодня футбол с 5-м отрядом. Наверное, не успею вернуться», — с сожалением добавил мальчишка.
5: Со скрипом отворилась дверь зала, и вошел Николай Иванович. Он встал в проходе и, выдержав небольшую паузу, сказал.
2: «Елена Михайловна, собирайте мальчика. Опознания не будет. Поедете в пионерлагерь сейчас».
5: «А чего это не будет?» — возмутилась женщина. «Прождали тут полдня, и нате вам здрасте!»
2: Ильин не стал объяснять женщине причины такого поворота дела. А причина тут была в том, что после того, как Лапшин вышел от прокурора, он просто пропал. Как он выходил из здания, никто не видел. И куда он делся, тоже никто не знал. Волга осталась стоять у входа в прокуратуру. Дома Лапшин тоже не появился. Это было ЧП. Преступник, предположительно убивший 5 человек, растворился в городе. На что он мог пойти? Что натворить? Мантуленко забрал Диму и его маму и повез их в лагерь. А в кабинете Ильина собрались все участники операции. Последней приехала Любовь Ивановна.
8: «Как же так, Сергей?» — строго спросила оперативника следователь. «Куда он мог испариться?»
2: «Здание прокуратуры старое, там 4 выхода, к тому же внутренний дворик. Его мы не могли контролировать».
8: «Почему?»
2: «Это физически невозможно. Там маленькая площадь и все как на ладони. Кстати, там есть помещения с окнами. Они выходят к городскому парку. Мог там уйти, через окно».
8: «И это вы тоже не могли контролировать?» — недовольно спросила Баринова.
2: «Да, не могли. У меня всего 4 человека. Мы перекрывали основной и запасной выходы».
5: «Любовь Ивановна», — вмешался в разговор Немирович. «Никто не мог предположить такого поведения Лапшина. Это не их вина».
8: «А вы не задумывались, Константин, почему так повел себя Лапшин?» — пошла в наступление на Немировича монашка. «Что его спугнуло? Кто-нибудь анализировал это?»
5: Баринова прощупала взглядом каждого сидящего в кабинете. На мгновение воцарилась тишина.
2: «Он нас срисовал», — вдруг спокойно сказал один из оперов, невысокого роста коренастый парень. Звали его Степан.
5: «Рассказывай, Степа», — сказал Николай Иванович. Степан, не поднимая головы, кашлянул пару раз и сказал.
2: «Он нас расшифровал сегодня утром».
5: «Откуда такая уверенность?» — спросил Костя.
2: «Это точно», — подтвердил Степан. «Объект вышел утром из подъезда, мы еще не сменились. Было без 26. Он обошел свою «Волгу» и потом резко так повернул голову в нашу сторону. Во дворе, как назло, ни души. Один дворник метет, старикашка. Лапшин к нему подошел и начал с ним говорить. Недолго говорил, потом ушел в подъезд. А старикашка остановился и давай нас разглядывать. Мы снялись и уехали».
5: «Как же так?» — с досадой произнес Немирович. «Почему сразу не доложили?»
2: «Не было уверенности», — ответил Степан. «Да и как он мог понять? Стояли мы далеко, лица наши он разглядеть не мог. На чем прокололись, не пойму».
5: «А при чем тут ваши лица?» — спросил Костя. В разговор вступил Сергей. Он рассказал, как вчера, выходя из отделения, они прошли мимо Лапшина. Но в таком ракурсе, как это было, вряд ли водитель прокурора смог запомнить их лица. Но если даже увидел, то разглядеть издалека, да еще в салоне автомобиля, невозможно.
2: Константин подошел к столу Ильина и спросил начальника, указывая на телефон. «Можно?»
9: «Да».
2: Костя снял трубку и набрал номер телефона дежурного по отделу. «Это Немирович», — сказал в трубку Костя. «Кто вчера дежурил до вечера?»
9: «Понятно».
2: Капитан положил трубку и обратился к Николаю Ивановичу. «Надо срочно вызывать Стеценко». Старшина вошел в кабинет начальника, боязливо озираясь. Он рассказал о вчерашнем разговоре с Анатолием на крыльце отделения.
9: «И куда он потом пошел?» — спросил Ильин.
10: «Сказал, в туалет».
9: «Ты уверен?»
10: «Нет, я докурил и вернулся на пост. Толик минут через 5 вышел на улицу, и все».
1: Все присутствующие поняли, что Лапшин вполне мог пройти во внутренний двор отдела и увидеть там автомобили опергруппы. Становилось понятно, почему Анатолий обратил внимание на москвич, стоящий далеко от его дома. Вот в чем была причина такого поведения водителя. «Где Саенко?» — спросила Баринова.
11: «У нас в кабинете, она с Волковым», — ответил Немирович.
1: «Хорошо, значит, до нее он не доберется. Подаю в розыск, надо перекрыть все пути. Сережа, отвезите меня в прокуратуру. Николай, поставьте в известность Трегинского, уже нет смысла партизанить. Что делать, вы знаете, я у себя».
2: Лапшин словно провалился сквозь землю. Последним, кто его видел, так это завхоз прокуратуры Синицын. Мужчина рассказал, что водителя он встретил в коридоре первого этажа. На вопрос «Что с тобой?» Анатолий ответил «Заболел» и вышел во внутренний двор. Там в одном из подсобных помещений оказалось открыто окно и выставлена решетка. Сомнений не оставалось, Лапшин отсюда проник на территорию парка, а вот куда он пошел дальше, установить не удалось. Во все возможные места, где мог бы появиться преступник, были отправлены люди. Наступил вечер, но Лапшина так и не нашли. Он напомнил о себе уже ближе к полуночи. В отдел милиции поступил звонок из пионерского лагеря, того самого, где находился Дима Казаков. Звонил директор. Он был в панике. Дима пропал. Определили это сразу после 10, когда укладывали ребят спать. Поискали на территории — нет. В соседней деревне тоже. После этого сообщили в милицию. Оставалась надежда, что мальчик решил вернуться домой, но дома его тоже не оказалось. А после полуночи Немировичу позвонил дежурный. «Товарищ капитан», — говорил дежурный в трубку, — «тут паренек стоит около меня, вас спрашивает».
11: «Что ему надо?»
2: «Говорит, письмо для вас, мне не отдает».
1: Костя бросил трубку и пулей слетел вниз. Он взял из рук парня конверт, вытащил оттуда свернутый вдвое листок, вырванный из тетрадки, и прочитал. «Пацан у меня, искать бесполезно. Ты нашел убийцу, так посади его. Потаскух убивал глухой. Сделай так, чтобы он за это ответил, и пацан останется жив. Не бери грех на душу, я слежу за тобой».
11: «Кто тебе это дал?» — спросил паренька Костя.
2: «Дядька?»
11: «Какой дядька? Где?»
2: «Около поселка Строителей. Я с дачи ехал на велике, он меня тормознул. Здоровый такой, как горилла. Дал трешку и сказал передать это письмо капитану Немировичу. Лично в руки передать».
11: «Так ты же мог не передать», — сказал Костя. «Трешку взять и выбросить письмо по дороге».
2: «Нет», — замотал головой паренек. «Он сказал, если не передам, найдет меня и на березе повесит. Он страшный, лучше передать. Вы, товарищ милиционер, ему скажите, что я все как надо сделал».
11: «Передам».
1: Вся картина стала понятна. Лапшин каким-то образом узнал про Диму. Как он это сделал? Неужели опять утечка из отдела? Но от кого? Пока всем уголовным розыском охраняли Марину Саенко, Лапшин зашел с другой стороны. Он не дурак, он сильный противник. Немирович думал, что зверь уже в ловушке, а он взял и выскользнул. Кто? Кто мог навести Лапшина на мальчишку? Кто? Хотя сейчас не это главное. Главное — срочно найти место, где Анатолий прячет Диму. Действовать надо быстро. Завтра здесь будет стая начальников, это может спугнуть Лапшина. Тогда жизнь мальчика в большой опасности. Костя сидел за своим столом и размышлял. Нет, это не паника. Лапшин не боится. Он чувствует себя чемпионом. Он выиграл у Бариновой, и теперь ему нет равных. Толя играет жизнью мальчишки, как пластиковым шариком. Это его преимущество, но это и его слабое место. Сейчас он сделал ход, ход сильный, и думает, что Немирович связан по рукам и ногам. Отчасти это так, но только отчасти. Костя размышлял и не заметил, как вокруг него собрался весь отдел.
11: «Он жил не в вакууме», — вслух произнес Немирович.
2: «Не верю».
11: «Ты о чем?» — наклонившись к Косте, спросил Ильин.
2: «Не верю, что никто не знает, где может прятать Диму этот гад».
1: Капитан открыл ящик стола и достал схему. Склонившись над ней, Костя еще какое-то время молча смотрел на нее бегающими глазами. Потом поднял взгляд на Бауэра.
11: «Поехали, Витя».
2: «Куда? Куда ты собрался?» — возмущенно задал вопрос Ильин. «А посвятить начальника в свои планы не хотел бы Станиславский?»
1: Немирович начертил пальцами в воздухе какую-то странную фигуру и ответил.
11: «Николай Иванович, я скоро вернусь.
2: Терпение. Счет идет на минуты. Костя вытолкнул впереди себя Бауэра и закрыл за собой дверь, оставив коллег в полном неведении. Чезе отрезал фарой темные переулки заснувшего города. Немирович с Виктором неслись к южной окраине. Там, в частном секторе, жил Щепкин. Костя помнил, как на допросе Клешня что-то упорно скрывал. Тогда капитан проявил снисходительность и не позволил Сан Санычу закрыть бывшего уголовника в камеру. Оставалось только разговорить Василия. Надежда была. Покосившийся дом скрывался под кроной огромного раскидистого дуба. Сквозь ставни пробивался еле заметный луч света. Дома кто-то есть. «Клешня там», — сказал Витя. «Он один живет». Костя дернул калитку. Закрыто. Из глубины двора раздался звонкий лай собаки. Собака заливалась, иногда похрюкивая от злости и бешеного желания защитить дом и хозяина. Дверь маленькой веранды распахнулась с нафталиновым скрипом, и оперативники услышали голос Щепкина.
12: «Кого там хрен принес?»
2: «Поговорить надо, Василий», — ответил из темноты Костя.
12: «А ты кто такой?»
2: «Капитан Немирович из розыска, помнишь меня?» Щепкин спустился с крыльца и подошел к калитке. Он узнал Константина, но открывать не спешил.
12: «Чего тебе, начальник? Поздновато уже для бесед».
2: «Помощь твоя нужна».
12: «Я охренею!» — громко захохотал Василий. «Легавым помощь урки понадобилась. Че, хату вскрыть надо?»
2: «Найти хату надо», — Костя не поддавался на провокации Клешни. «В дом пустишь или так и будем через забор разговаривать?»
12: «Заходите, гости дорогие!»
2: — Василий отворил калитку и пошел впереди. Собака продолжала заливаться лаем.
12: «Заткнись, чапа!» — крикнул хозяин.
2: Пес заскулил и побрел в будку.
12: «Вот это тихоня!» — воскликнул Щепкин, выслушав рассказ Немировича про подвиги Лапшина. «Решил всем бабам отомстить разом!»
2: «Василий, у нас время идет на минуты», — прервал возмущение Клешни Костя. «Пацан ни в чем не виноват. Лапшин может его убить. Ты же понимаешь, терять ему нечего. Где Лапшин может держать мальчишку?» Щепкин встал из-за стола, взял с плиты чайник и стал пить прямо из горлышка. Пил долго, не спеша. Потом поставил чайник на стол перед собой и несколько раз звякнул крышкой.
12: «Чё-то мне мальца жалко. Старею».
2: «Так пока не состарился совсем, помоги».
12: «Где-то, мне кажется, в апреле...» «Да, в апреле это было», — начал тихо говорить Василий. «Я решил тряхнуть стариной. В буру поиграть. Кислая жизнь надоела. Пошел к корешам, пошуршал колодой, проигрался. Расплатиться не хватило. В долг никогда не беру. Но тут выхода не было. Думаю, возьму халтуру, заработаю. Я же теперь честный гражданин. Хаты обносить не пойду. Беня, ему я заторчал, дал неделю. Это нормально, я же не баклан какой-то левый. Но мулька не в этом. Когда я решил свалить, пришел глухой. Очканул, когда меня увидел. Признаюсь, у меня тоже очко сыграло. Я же тогда не знал, что легавый тут почти каждый день карты мечет. Зыркнули друг на друга и разошлись. А через пару дней приходит ко мне в цех ляпа».
2: «Кто такой ляпа?» — тут же задал вопрос Костя.
12: «Ну, Лапшин. Погоняло я ему приклеил. Ляпа. Пришел ляпа и говорит: могу денег дать, ты же Бене должен. У меня зенки по полтиннику, этот пассажир мне деньги предлагает. Совсем мир перевернулся. Я его хотел пинками гнать, а потом думаю, он мне всю халтуру засветит. Ляпа с директором автобазы Сидорчуком Вась-Вась, короче, долго бакланю, ляпа сказал, надо тиснуть манекен в универмаге, бабу такую пластмассовую. Он живой-то не может, кран сломан», — Клешня ехидно захихикал. «Рассказал Толян, где их сложили. За это заплатил. Про долг мой, это меня точно глухой вломил. Манекен бабский я Толяну вытащил, в багажник бросил, деньги получил, попросил подвезти меня, поехали. Смотрю, он у базара остановился, там рыгаловка прямо на углу. Толян говорит, сейчас приду, из рыгаловки глухого выводит. Глухой в лабуды, слюни по асфальту. На заднее сиденье его бросил и поехали дальше. Только он, сука, не домой меня везет, а в сторону нефтебазы повернул. Я кататься с ляпой не подписывался, тут еще этот на заднем сиденье смердит. Вышел я прямо на повороте к гаражам, перешел через дамбу, попутку поймал и доехал. Я к чему это все? Есть у Толяна какая-то нычка на нефтебазе, и, скорее всего, в гаражах. Глухого трясите, пусть вспоминает. Вдруг повезет. Может, он еще не все мозги пропил.
2: Время уже перевалило за час ночи. «Знаешь, где Регинский живет?» — спросил Костя Бауэра.
3: «Константин Сергеевич, вы время видели? Это бесполезно».
2: «Я вопрос задал».
3: «Знаю.
2: Поехали». Прокурор, конечно же, уже спал. Но без него Глущенко не пробиться. Поэтому Немирович даже не стал пробовать искать обходные пути.
3: «Немирович, ты совсем берегов не видишь?» — с налитыми кровью от злости глазами шипел Регинский.
2: «На том свете выспимся, Петр Васильевич», — очень спокойно ответил Костя. «Надо срочно поговорить с Глущенко. Лапшин взял заложника, Диму Казакова». Немирович не успел договорить.
3: «Мать!» — Регинский заорал трехэтажным матом.
2: Запас слов был настолько мощным, что Костя на мгновение опешил.
3: «Я сейчас!»
2: Прокурор, теряя по дороге тапочки, убежал, появился буквально через пару минут.
3: «Поехали!» — скомандовал Петр Васильевич и, отодвинув Немировича, выскочил на лестничную клетку.
2: «Петр Васильевич, на чем мы поедем?» — закричал вдогонку Костя. «Мы на мотоцикле!»
3: «Ах ты, сука!»
2: И опять целый вагон брани обрушился на Константина. Случись бы такое в обычной обстановке, окружающие сказали бы, что видели на ночных улицах города циркачей. Витя сидел почти на бензобаке своего ЧЗ, посередине, обхватив Витьку за талию, ехал Регинский, а Костя прицепился последним. Он еле-еле удерживал себя на краешке сиденья, иногда на кочках сваливался на заднее крыло. Слава богу, доехали. Сонный Валентин никак не мог понять, что происходит.
8: «Вспоминай, Валя, вспоминай», — уговаривал арестанта Немирович.
3: «Костя, как ты себе это представляешь?» — мямлил Глущенко. «Я жизнь-то свою за последние пару лет не помню».
8: «Нефтебаза, улица с гаражами», — пытался натолкнуть Валентина на воспоминания Немирович.
3: «Хоть что-то вспомни, Валя!»
2: Глущенко уперся лбом в шершавую стену и зажмурился. В камере установилась тишина.
12: «Глущенко!» — бесцеремонно нарушил тишину Регинский. «Не вспомнишь, я тебя расстреляю! Я тебя под вышку подведу! Соучастником пойдешь у Лапшина!»
3: «Да не давите вы так!» — почти скулил Валентин. «Дайте сосредоточиться!»
2: Глущенко сел на табурет, уперся взглядом в серую стену и застыл, что-то очень тихо бормоча. Регинский не находил себе места. Он курсировал от стены к стене и издавал какие-то скрипящие звуки. Потом резко остановился и наклонился к Немировичу.
3: «Я ведь когда у больницы вышел, этот не мой, но ты помнишь его, дворник, он прямо мне навстречу шел. Видать, увидел Лапшина и узнал. Вспоминай, сука!» — крикнул Регинский прямо в ухо Глущенко.
2: Валентин испуганно отпрянул и чуть не упал с табуретки. Костя ощутил себя между двух стихий.
3: «Там дорога была», — вдруг заговорил Глущенко.
2: Регинский с этими словами застыл, как бронзовый памятник.
3: «Мы до оврага доехали, да!» — уже увереннее сказал Валентин. «Да, овраг! Он еще сказал как-то странно, что-то такое... «Вот и на месте, ручник надо подтянуть. Давай-ка, родная, вот так постой, Кузьмич уже не приедет. А то вместе с Валькой уйдет ласточка во враг». «Что-то такое, он говорил. Там ворота были, я ворота видел, как в гараже ворота, и замок большой».
2: «Молодец, Валя», — хлопнул по плечу Валентина Костя. «Еще что-нибудь помнишь? Людей каких-то, разговоры?»
3: «Нет», — мотал головой Валентин, — «больше ничего, как в тумане все».
2: «И на том спасибо», — поблагодарил Глущенко Костя. «Скоро ты отсюда выйдешь, правда, Петр Васильевич?» Регинский строго взглянул прямо в лицо Глущенко так, что тот даже втянул шею.
3: «Как же я хочу тебя посадить, сучонок», — сказал сквозь зубы прокурор. «Скажи спасибо Немировичу. Пошли, капитан».
2: Ильин собрал всех, кто носил милицейские погоны. В отделе милиции остался только дежурный. Группа собралась около того поворота, про который говорил Щепкин.
12: «Тут фокус такой», — говорил Ильин. «Здесь четыре улицы с гаражами, и все выходят к оврагу. Какая нам нужна? Хоть какие-то наметки есть, а, Немирович?»
2: «Нет», — ответил Костя. «Я так понимаю, что рядом должен быть гараж или какое-то строение, принадлежащее Кузьмичу. Сарай, дом, что-то такое».
12: «Да? И у кого бы среди ночи спросить про этого Кузьмича?» — с иронией заметил Ильин.
13: «Участковый!» — выкрикнул Николай Иванович.
14: Из толпы служивых вышел молодой долговязый лейтенант.
13: «Я!» — сказал он.
14: «Вижу, что ты!» — нахмурив брови, отреагировал Ильин. «Твой участок! Кто здесь Кузьмич? Кузьмича хоть одного знаешь?»
13: «Нет», — пожал плечами лейтенант. «Я всего 3 месяца на этом участке».
14: «А, точно!» — вспомнил начальник. «Да тебя тут кто был?»
13: «Субботин».
14: «Точно! Павел Фомич! А где он? Где его носит?»
13: «Так в больнице, Фомич!» — кто-то выкрикнул из толпы. «С давлением положили!»
14: «Ильин!» — тут же вмешался Регинский. «Какая больница? Тащите его сюда! У нас ЧП, а он болеет!»
13: «Волков, бери буханку и вези сюда Субботина!» — распорядился Николай Иванович.
14: «Что мы застыли?» — опять заголосил Регинский. «Николай, дели всех на группы и пошли обнюхивать каждый угол. Если пацана не найдете, всех пересажаю!»
2: Светало в этом летнем месяце очень рано. Уже в 3 часа из-за Волги стало пробиваться утро. Костя шел со своей группой, вел всех Бауэр, он хорошо знал этот район города, вырос здесь. Жилые дома закончились, и перед милиционерами возникла пустынная дорога, ухабистая и пыльная. Наклонившиеся деревянные столбы что-то напомнили Немировичу. Он остановился, огляделся и вдруг сказал.
15: «Это здесь! Это точно здесь!»
2: «Почему?» — не без удивления спросил Виктор.
15: «Я уже видел эту дорогу. Там!» — Костя указал рукой в ту сторону, где дорога уходила вниз и виднелись крыши гаражей. «Идем!»
2: Немирович вспомнил, что видел точно такую же улицу сегодня во сне.
15: «Да-да, это была она.
2: Не может быть. Оказывается, может. Неужели сон в руку?» Очень скоро группа уперлась в глубокий овраг. Рядом стояло несколько гаражей с большими амбарными замками на воротах. Подергали все, они были закрыты. Костя огляделся. Его внимание привлекло то, что хорошо смазанным был лишь один замок на крайнем к оврагу гараже. Капитан прислонил ухо к воротам. Тихо. Похоже на то, что внутри никого нет. Тишину прервал рокот двигателя буханки. Подпрыгивая на ухабах, она двигалась в сторону группы Немировича. Подъехав, остановилась, подняв вокруг себя облако песчаной пыли. Из салона выскочил Волков, а вслед за ним и Фомич. Субботин был явно не в форме. Бледный, осунувшийся, с большими темными кругами под глазами. Волков поддержал участкового, помог ему спуститься на дорогу.
14: «Привет сыщикам», — слабым голосом сказал Субботин.
15: «Ты уж прости, Павел Фомич», — извинился Немирович. «Сам видишь, какая ситуевина. Без тебя никак».
14: «Я знал, что ты, капитан, его найдешь», — положив руку на плечо Кости, сказал Субботин.
15: «Рано, пока не нашел.
14: Никуда он теперь не денется. Мне Славка все рассказал».
15: «Значит так. Кузьмич — это Воронов Иван, местный Кулибин. Вот его мастерская». Субботин указал на деревянные ворота гаража как раз напротив тех, где висел смазанный замок. «Но дело в том, что он скончался зимой. Похоронили Ивана Кузьмича».
14: «А это чей гараж?» — указал Костя на гараж напротив. «Не знаешь?»
15: «Не знаю. Здесь вообще все это самострой. Никаких документов на эти строения нет. Про Кузьмича знаю, потому что у него лично одну штуку ремонтировал. Сюда за ней приезжал. А чьи это гаражи вокруг, сказать не могу. Ты уж прости старика, Константин Сергеевич».
14: «Да что ты, Фомич, на том спасибо. Теперь понятно, где нычка Лапшина. Вот здесь», — Костя указал на крайний к оврагу гараж.
15: «Надо вскрывать», — предложил Бауэр.
2: С замком провозились долго. Справиться с ним смог только водитель буханки. Внутри было темно и очень душно. Костя нащупал выключатель. Когда загорелся свет, оперативники увидели очень хорошо оборудованную мастерскую. Владелец явно был педантом. На прибитых к стене полках аккуратно разложены инструменты, на верстаке и рабочем столе идеальный порядок, ни стружечки, ни пылинки. Первым делом обыскали все помещение.
14: «Вот он, ноль!» — услышал Костя реплику Бауэра.
2: Витя держал в руке автомобильный номер. Начинался этот номер на ноль.
15: «Его-то Лапшины вешал на Волгу», — сделал вывод Немирович.
2: Следов мальчика в гараже не нашли. Пусто.
14: «Пустышка!» — сказал Бауэр. «Нет здесь Димки!»
15: «Дима! Дима!»
2: — громко крикнул Немирович. Ответа нет. Видимо, все было зря. опять обыграл оперативников Лапшин. Немирович оставил на всякий случай в гараже Виктора и еще одного милиционера, а сам собрался к Ильину доложить о неудаче. Он уже шагнул одной ногой за порог, как вдруг Косте показалось что-то висящее на стене очень знакомым. Немирович вернулся назад. Вот же черт! На стене висела та самая кепка, которую капитан видел на голове Марии Федоровны. Да-да, во сне. Именно та кепка. «Чертовщина какая-то», — произнес вслух Немирович. «Вы чего, Константин Сергеевич?» — не понимая, что происходит, спросил Витя. «Кепка». Бауэр потянулся и снял кепку с крючка, повертел ее в руках. «Обычная кепка, летняя, что вас удивило?» Но Костя смотрел совсем не на кепку, он смотрел на крючок, на котором она висела. Это был вовсе не крючок, а кольцо, изготовленное из арматуры. Кольцо как-то неестественно торчало из стены. Костя потянулся и, взявшись за кольцо, дернул. Кольцо чуть поддалось. Тогда Немирович дернул изо всех сил. Кольцо выскочило из стены, а за ним потянулся трос. Что-то заскрипело под верстаком. Бауэр открыл металлические дверки верстака и охнул. Там, внутри, был хорошо замаскированный люк. Когда Костя потянул за трос, люк приоткрылся. Под ним была лестница. Тайник, или, как выразился Клешня, нычка. Первым по деревянной добротной лестнице спустился Витя, подсветил фонариком. Внизу колодца опять дверь, обитая железом, и навесной замок. Снова позвали сержанта, водителя буханки. Мужчина долго копался в тусклом свете карманного фонарика, но все же одолел железяку. Открыли дверь. Каморка с бетонным полом, холодная и сырая. На потолке тусклая лампочка. Слева шкаф, а за шкафом кровать с панцирной сеткой. «Димка!» — крикнул Бауэр, разглядев в самом углу на кровати свернувшегося калачиком под старым ватным одеялом мальчишку. «Ты живой? Живой?» Дима молчал. Его огромные чернявые глаза были полны страха. Он дрожал и судорожно перекидывал непонимающий взгляд то на Витю, то на сержанта, то на Немировича. Виктор откинул одеяло и увидел, что ноги мальчика крепко связаны веревкой, и конец веревки привязан к спинке кровати. Бауэр не без труда развязал веревку. «Дима, ты в порядке?» — спросил Костя. «Ты можешь говорить?» Говорить мальчик не мог. Он настолько был напуган, что вместо связанной речи вылетали обрывки фраз. «Я... Нет... Дядя, я не скажу... Нет...» «Витя, срочно его в больницу!» — скомандовал Немирович. Только когда Диму вытащили на свет, он громко заплакал и стал звать маму. Это был хороший знак. Главное уже сделано, Дима найден, и теперь дело за врачами. Детская психика пластична, так что Немирович не сомневался, что через несколько дней с пацаном все будет в порядке. Оставалась одна задача — найти Лапшина. Решили так. Вся группа возвращается в отдел, а около гаража в засаде остаются областные опера. Должен же Лапшин вернуться к заложнику. Водрузили замок на место, рассредоточились по укромным местам и стали ждать. Время шло, а результатов не было. Полдень — ничего. 2 часа дня — тишина. 3 часа сменили засаду. Лапшин не появился. «Он должен прийти», — размышляла вслух Баринова. «Должен. Он не может оставить ребенка надолго».
16: «Ты, Люба, рассуждаешь как женщина», — возразил Регинский. «А он маньяк, убийца, ему наплевать. Скорее всего, он видел нас. Мы устроили там фестиваль молодежи и студентов. Не вернется, закопался, сволочь».
2: «Вернется», — настаивала на своем Баринова. Любовь Ивановна оказалась права. Уже спустились сумерки. На пустынной улице, ведущей к гаражу, появилась крупная фигура мужчины. Это был Лапшин. Он шел тихо, то и дело оглядываясь. Подойдя к гаражу, немного постоял, прислушивался. Потом звякнул ключами, сбросил с ворот замок и отворил дверь. Войти внутрь Лапшин не успел. Скрутили быстро и тихо. Лишь звериный рев раздался на всю округу. Перед Бариновой сидел не тот плюшевый здоровяк, которым всегда казался Анатолий Лапшин. Это был крупный злобный зверь с кошачьим прищуром. Теперь он не скрывал своей настоящей сущности. Теперь можно было быть самим собой. Любовь Ивановна профессионально скрывала свои эмоции. Было непросто, но монашка с этим справилась блестяще. Она положила на стол чистый бланк протокола допроса, заполнила первые строки и, подняв глаза на Лапшина, коротко спросила. «Анатолий, зачем?» Лапшин испугался пронзительного взгляда следователя и отвернулся. Он не проронил ни слова. Так продолжалось несколько дней, до тех пор, пока Баринова не заговорила о Шуре, жене Лапшина, вернее, бывшей жене. Прежде Любовь Ивановна выложила на стол несколько фото. «Вы тут никого не узнаете?» — спросила она. «Приглядитесь внимательно». Лапшин нехотя повернул голову и посмотрел на фотографии. Его лицо скривилось в дьявольской улыбке, и щеки загорелись румянцем. Да, он узнал эту картину. Он же сам это сотворил. На фотографиях было изуродованное до неузнаваемости тело женщины. Лежало оно в телефонной будке. Опознать несчастную по лицу было невозможно, но Лапшин опознал. Это была его Шура. Баринова ужаснулась, вид растерзанного тела, видимо, доставлял Лапшину удовольствие. Это даже не зверь. Зверь убивает ради того, чтобы выжить, а этот ради того, чтобы насладиться своей властью над тем, кто слабее. Любовь Ивановна с трудом взяла себя в руки. «За что вы убили ее?» Лапшин продолжал смотреть на фотографии и улыбаться. «Вы слышите меня?» — еще раз спросила следователь. «Она свое получила», — шепотом произнес Лапшин. «Она хотела меня бросить. Вот и бросила. Потаскуха. Проститутка. Я ее не устраивал». «А теперь тебя все устраивает?» Этот вопрос Анатолий задал, наклонившись над одной из фотографий. «Все? Она вам изменяла?» «Она меня унизила», — ответил Лапшин и поднял свои обезумевшие глаза на следователя. «Я не хочу, чтобы меня допрашивала ты. Мужика зови, пусть Бычков меня допрашивает». Не один день прошел, прежде чем Баринова удалось найти, если здесь уместно такое выражение, общий язык с Лапшиным. Сказался опыт. Постепенно Анатолий стал доверять следователю и признаваться. Во всем, что с ним произошло, Лапшин винил свою бывшую жену. «Сначала же жили нормально», — рассказывал Анатолий. «Я любил ее. С детьми не получалось. Мы думали, что это она не может, что у нее что-то не так. Потом скандалы начались. Шура стала приходить домой поздно. А потом мне мужики рассказали, что видели ее то с одним, то с другим. Я развестись хотел. Позор. Но духу не хватило. Не разговаривали неделями. Выживала она меня из дома. Ничего не скрывала, сука. В командировке стала ездить. Понятно, что она там делала. Ноги раздвигала. А у меня вот тут копилось». Лапшин гулко стукнул себя в грудь кулаком. «Убить ее хотел. Утопить. Под поезд бросить. Стал за ней следить. Тут она уехала в санаторий. Лечиться. Отчего лечиться? Приехала вообще другая. Наглая, довольная. Я так за ней и ходил. Как-то вечером возвращаюсь домой и вижу Шурку в телефонной будке. Разговаривает с кем-то. Я подкрался. Слышу, с хахалем говорит. Но все бы ничего, но она говорит: «Егорка, я забеременела, ребенок у нас будет. Я отпуск взяла. Завтра вещи соберу, заеду к сестре в Саратов, а потом к тебе. Как билет возьму, позвоню с вокзала». Беременная она была. Брехучая тварь. «Все вы бабы такие. Как между ног зачешется, вас не остановишь». «Анатолий, вы без философии своей, пожалуйста», — осекла Лапшина Любовь Ивановна. «Поехал я за ней. Не знаю зачем. Ноги сами несли. Я нож взял. Сам сделал. В мастерской у себя, в гараже. Красивый нож получился. У дома ее сестры целый день прождал. Не зря. Она с сумкой вышла и пошла к остановке. Я за ней. Она вдруг в телефонную будку заходит. Понятно зачем. Звонить своему Егору. Я подошел послушать. Она говорит с ним, сюсюкает. Потом про меня так плохо сказала, тварь». Лапшин взвыл и громко стукнул рукой по столу. «Тварь! Я не сдержался. Вытащил нож и ей в живот. Дальше не помню. На улицу посмотрел, пусто. А мне так хорошо стало. Такая радость внутри, легко и тепло между ног». Лапшин покраснел и резко замолчал. Пауза затянулась. Лапшин молчал и изредка подергивал головой. «Лицо изуродовали, чтобы ее не опознали», — прервала затянувшееся молчание Баринова.
17: «Да», — кивнула Анатолия.

0: От обреза услышал. Обрез — это не Чапаренко.
1: Да, вечером как-то сидели в подсобке со слесарями. Выпивали они. Я-то не пью. Обрез выпил и начал рассказывать, как его Оля с каким-то вшивым интеллигентом гуляет. И ведь не скрывает этого коза. Он говорит, убью обоих. Грозился только. Никого бы он не убил. А я смог. На следующий день в гараж заехал, нож увидел, вспомнил, как хорошо мне было, когда Шурку зарезал. Вот мысль и пришла Ольгу наказать. Только так, как с Шурой нельзя, надо аккуратно и быстро. А чтобы аккуратно и быстро, руку набить надо. С женой прокурора заехали в универмаг. Там я и увидел эти бабские манекены. Самое то. Вспомнил, что Глущенко мне по пьянке рассказал про карточный долг Васьки Щепкина. Он на автобазе слесарем работает. А до этого вором был, по квартирам лазил. Я к нему денег предложил. Он мне эту манекену и вытащил. Я несколько дней тренировался. Потом стал за Ольгой следить. Решил, как выйдет от любовника, так и прикончу ее. Всю ночь прождал. Дождался. Она сама подставилась. Темно еще было. Вышла от своего любовника и через рощу почесала. Быстро так. Может, меня заметила. Около больницы вдруг берет и заходит в телефонную будку. Звонить кому-то собралась. Я дверь открыл, она повернулась, и все. Нож как в масло вошел. Только когда я уходил обратно через рощу, меня этот немой увидел. Но я вида не подал, шел себе спокойно и шел.
0: «А когда вы приехали с Регинским в больницу, немой вас узнал, так?» — спросила следователь.
1: «Так, не должен был, но я по лицу увидел, заложит. Пришлось и его того».
0: Лапшин провел большим пальцем по горлу.
2: «Нож не Чапаренко в квартиру вы подбросили?»
1: «Я. Жалко было. Красивый ножик. На шпагу похож. Но тут случай подходящий. Потом сделал анонимный звонок Регинскому. Дело в шляпе».
0: «Откуда узнали, что не Чапаренко арестован по подозрению в убийстве?»
1: «От Регинского узнал», — ответил Лапшин и ухмыльнулся. «Он много чего при мне болтал. Самое время было стрелки на обреза перевести». Тут еще газеты с адресом Глущенко. Все так удачно складывалось. Грех не воспользоваться. Я потом и рубашку ему свою подсунул с кровью. Он же, когда синий, ничего не помнит. А рубашки у нас одинаковые были, только размер разный. Но когда она вся в крови, кто на размер смотреть будет? Я с него рубаху снял и спрятал.
0: Светлана Пурлова, жена вашего родственника, на женщину неподобающего поведения была совсем не похожа. Ее-то почему задушили, Лапшин?
1: «А как с ней надо было поступить? Она Жорку на улицу выгнала. Что думаешь, просто так?» «Нет, я ее в исполкоме с мужиком видел. При галстуке такой важный. А Светка перед ним глазками моргает, задом вертит. Одна порода. Тогда решил Светку убрать, чтобы Жора нормально пожил. Она ко мне в машину села, но я ей мозги запудрил. Завез в посадке и задушил. Это, конечно, сложнее, чем ножом пырнуть, но зато крови нет».
0: «В таксофон зачем отнесли?»
1: «Я ее сначала там бросил, в лесополосе. А потом выезжать стал и увидел эту будку. Не знаю зачем. Так захотелось. Настроение было хорошее. Да и Светка не сопротивлялась. Я люблю, когда меня слушаются».
0: «А Короленко вас не послушалась?»
1: «Зинка?»
0: «Да, Зина Короленко», — уточнила Любовь Ивановна.
1: «Она наглая подлюка и глупая. Я удавку в машине забыл, а до нее метров 100 было идти. Не возвращаться же. Ломик увидел в углу и отоварил Зинку. Потом за стол ее стал усаживать и рубашку кровью испачкал. Пришлось Валентину подарить. Жалко, новая была. Индийская. Носил бы и носил».
0: «То есть рубашку вам, Лапшин, жалко, а женщину нет?» Баринова понимала, что зря задала этот вопрос, но сил сдерживать себя оставалось все меньше.
1: «А что ее жалеть? Что ее жалеть?» — начал повышать голос Лапшин. «Она Семен Ураган оставляла у всех на глазах. У нее мозги не в голове, а ниже пояса. Что ее жалеть? Да что я тебе объясняю, все равно не поймешь. Ты никогда в нашей шкуре не была».
0: Ах, как же много сейчас Баринова хотела высказать этому извергу. Как хотелось ей вцепиться в его бессовестные глаза, как не хватало в руке тяжелого предмета, по которому плакала аккуратно стриженная голова Лапшина. Сердце Любови Ивановны громко и часто забилось. Она даже хотела закончить допрос и выйти, но делать этого было нельзя. Такая у нее работа. такой крупный.

0: ее общения. Терпеть, играть роль совершенно нейтрального человека, более того, надо располагать к себе преступника, убийцу, иначе всех подробностей не узнать. Баринова достала из сумочки пачку опала. Да, давно она не прибегала к этому средству успокоения. Уж несколько месяцев это точно. Покопалась в сумке, спичек нет. Любовь Ивановна постучала в железную дверь, открыл конвойный. «Огонек есть?» — спросила следователь. Сержант молча достал из кармана коробок спичек и дал прикурить. Жадно затянувшись несколько раз, Любовь Ивановна успокоилась и опять присела напротив Лапшина. «Волнуешься, Любовь Ивановна?» — с ехидной улыбкой спросил Лапшин. «Скрывать не буду», — призналась Баринова. «Как представлю бедную Зину с пробитой головой, так дурно становится».
1: «Так не представляй».
0: «Стараюсь. А телефонную трубку зачем ей в руку вложил? Фантазия разыгралась?»
1: «Я когда зашел в эту сторожку, она с кем-то по телефону любезничала. Меня увидела, трубку сразу бросила. Я представил себе Шуру, когда она с хахалем по телефону лобызалась. А вот и решил, пусть будет так».
0: Про Аллу Соловьеву могла бы уже не спрашивать, но надо.
1: «Эта проститутка вообще первой должна была стать», — охотно начал говорить Лапшин.
0: «Вот как? Сильно мужа обидела?»
1: «А ты как думаешь? День рождения был у Копыловой в прокуратуре. Я-то маленький червячок, меня туда не приглашали. Но прокурора я в машине ждал. Тут Регинский выходит и говорит, что надо съездить за водкой. Не хватило им. Садится ко мне Соловьев Миша, поддатый сильно уже. И давай мне рассказывать про свою Аллу, как она с Курбатовым крутит. Ничего не боится, а Алка, она красивая, она мне нравилась, я бы ее не задушил».
0: Лапшин поморщился и начал со стервенением чесать голову.
1: «Я бы ее не задушил», — повторил он.
0: Баринова не вмешивалась в его монолог. Она наблюдала за непонятными страданиями душегуба и ждала.
1: «Я ведь хотел ее отпустить», — продолжал говорить Лапшин. «Зачем она это сделала? Зачем сказала, дура?»
0: «Что она вам сказала?» — не сдержалась Любовь Ивановна и подтолкнула Лапшина.
1: «Что сказала?» — переспросил Анатолий. «Что сказала?»
0: Ноздри у него раздулись, уголки губ приподнялись, как будто он собирался зарычать.
1: «Она выпивши была. Села ко мне в машину, юбка короткая, белая, ногу на ногу положила и просит отвезти ее к воинской части. Там дома эти, где офицеры живут. Я всю дорогу на ее ноги смотрел. Запах от нее такой приятный. У меня забурлило все внутри, как в молодости, как первый раз с девушкой. Я даже почувствовал, что мужская сила просыпается. Мне было так хорошо, хотелось ехать и ехать. Она говорит: «Остановись здесь, между домами, я приехала». А мне отпускать ее не хочется. Не знаю как, но рука моя на ее коленку опустилась. Кожа такая мягкая, теплая. Она взяла и ноги раздвинула. Приглашает мою руку туда... туда. А сама смотрит так хитро-хитро. Я по ноге поднимаюсь все ближе, под юбку. А она вдруг ноги сильно сдвинула и засмеялась. Смеется и говорит: «А Шура сказала, что ты импотент, а ты мужик нормальный. Ладно, Толик, ты не в моем вкусе. Простоват, прости». «Зачем она это сказала? Зачем, дура?» Вышла из машины и в телефонную будку пошла звонить. Я не мог ее упустить. Взял под сиденьем удавку, оглянулся, вокруг никого. Дверь таксофона открыл и задушил ее. Плакал потом. Алку жаль было. Но зачем она это сказала?
0: «А вещи из сумочки забрали, чтобы было похоже на ограбление?»
1: «Нет, я духи искал. Запах ее духов хотел себе оставить».
0: «Те, что у вас дома нашли? Пани Валевска?»
1: «Да, Соловьев говорил, что ей иностранные духи Курбатов подарил. Она и не скрывала, такая была. Он возмущался, а она говорит, мол, не можешь красивую женщину содержать — терпи, не хочешь — разводись. Вот такая была».
0: «Как узнали про Диму Казакова?» — продолжала допрос Любовь Ивановна.
1: «Это про пацана, который меня видел?»
0: «Кто вам о нем рассказал? Регинский опять или кто?»
1: «Нет, прокурор тут ни при чем. Я уже чуял, что этот москвич Немирович на меня глаз положил. Хитрый сучонок. Он в то, что нож под ванной у обреза оказался, сразу не поверил. Регинский все возмущался, А я-то знал, что опер прав. Я в обувном почувствовал, подозревает он меня. Потом утром москвич областных оперов увидел неподалеку от дома. Тут я все понял, надо было срочно уходить.
0: Почему сразу не скрылись?
1: А зачем сразу? Я не один год в прокуратуре работал, многие вещи понимаю. Если следят, значит арестовывать еще рано. Да и Регинский был не в курсе. Я же его как книгу читал. Поэтому решил спокойно уехать. Взять отпуск за свой счет и уехать. За несколько дней до этого, как чувствовал, в кассе взаимопомощи 3000 взял. На год бы мне этих денег хватило, это точно. Вспомнил, что Регинский просил утром заехать в отдел милиции. Он там портфель свой оставил. У Ильина в кабинете. Я раненько приехал. Ильина еще не было. Тут, смотрю, стоит буханка их оперовская. Случайно подошел к водителю Сашке, разговорились. А он говорит, что с Сан Санычем едет в лагерь пионерский под Тихомировку мальчишку свидетеля забирать. Я все понял, я же искал этого пацана, он дома не появлялся. А спрашивать было не у кого, не мать же его пытать. Тут на тебе, в лагере он. Я все понял, поехал к Регинскому в отпуск отпрашиваться, а этот хрыч ни в какую. Тогда плюнул я и решил смыться. Из окна вижу, опер этот из области стоит у входа. Это за мной. Прошел через двор в хозсклад. Там решетка хилая. Выбил ее и все. Ищите меня. На автобазе старенький козел стоял. Я знал, что на ходу машина. Сторожу червонец дал. Сказал, что надо к бабе в Быковку съездить. Он не возражал. Я в лагерь. Пацана прихватил и обратно в город. Козла во враге за стекольным бросил. Дальше ты все знаешь. Лапшин глубоко вздохнул. Как меня просчитали, не пойму.
0: «Немирович», — тихо произнесла Баринова.
1: Лапшин от злости снова сильно стукнул кулаком по столу.
0: «Неужели, Лапшин, вы надеялись, что эти ваши преступления останутся безнаказанными?»
1: «Я об этом не думал».
0: «А вы не задумывались над тем, что это молодые женщины? Им жить, детей рожать? Мы после войны население восстановить не можем. 20 миллионов не досчитались. Вы об этом, конечно, не думали. Вы фашист, Лапшин».
1: «Я больной человек. Меня Шура до этого довела. Лечить меня надо».
0: «Лучшее лекарство для вас — это пуля в затылок». Лапшин поднял глаза на следователя и побледнел. Баринова сложила бумаги в портфель и, не прощаясь с Лапшиным, вышла.
2: Эпилог. Полная пузатая луна разгоняла темень летней ночи. Опять, как и месяц назад, Костя сидел на полке в душном, раскаленном за день беспощадным солнцем вагоне. Опять мерно постукивали колесные пары, опять через приоткрытые окна слабый ночной ветерок пытался остудить спящие людские тела. Немировичу не спалось. Нет, не от того, что было жарко, а от того, что уезжал он от людей, которые всего за месяц стали ему близкими. «Какой все-таки интересный наш народ! Мы так тяжело допускаем к себе чужаков, мы неприветливы и недоверчивы, и не стесняемся этого, сразу даем понять, ты здесь не нужен. Мы такие хмурые, такие колючие. Загадочность русской души — это ее закрытость. Но стоит только чуть отворить створки, как сразу виден свет. Свет добра, сострадания, искренности. У нас написано на лице ровно то, что написано, никакого двойного смысла. Любим, значит, любим, ненавидим, значит, ненавидим, дарим, значит, дарим, воруем, значит, воруем. Хорошо ли это, плохо ли? Кому как, но это мы. И другими мы не будем. Такими сделала нас наша земля, наша история, наша вера. Немировичу бы радоваться, он ведь так хотел вернуться в родную Москву. Теперь, когда его ссылка позади, он грустил. Конечно, он будет скучать по Витьке Бауэру, по огромному и нахрапистому Сан Санычу Мантуленко, по Ильину, который так хотел его, Немировича, упростить, по Славке Волкову. Это простые люди из советской глубинки, которые честно и бескорыстно делают свою работу. Но самая печаль — это то, что Алена с ним не поехала. Вечер. Уже неделя, как все страсти, связанные с поимкой злодея Лапшина, улеглись. Отдел занялся своей рутинной работой. Костя, вот-вот собиравшийся выскочить в направлении универмага, наткнулся в коридоре на Николая Ивановича.
0: «А я за тобой, Немирович», — сказал Ильин и, резко развернувшись, пошел впереди капитана. «Пошли, там тебя к телефону».
2: «Там это, скорее всего, в кабинете начальника». Так и было. Костя взял трубку.
0: «Слушаю, Немирович».
2: «Герой, герой», — Костя узнал голос Кривошеева. «Прославился на все МВД. Начальник управления спрашивал вчера про тебя. Как это, говорит, мы такими кадрами разбрасываемся? Так что собирайся, Станиславский. В понедельник, чтобы был здесь. Квасненко уже готовит парткомиссию. Выговор с тебя снимать будут».
0: «А как же моральный облик строителя коммунизма?» — с издевкой произнес Костя. «Я же завалю всю стройку».
2: «Не ерничай, Костя. Ты сегодня на коне. Так держись на нем и особо нос не задирай. Ты большое дело сделал. Я тебе как бывший историк скажу. Успех — а вот что создает великих людей».
0: «Вы так про меня говорите, я сейчас загоржусь».
2: «Это не я сказал, это Наполеон Бонапарт. Ты расслышал, когда тебе надо приехать?» — переспросил Вячеслав Романович.
0: «Так точно».
2: «Жду. До встречи».
0: Кривошеев положил трубку так быстро, что Костя даже не успел попрощаться. Он поднял голову и увидел нахмуренного Ильина.
2: «Уезжаю, Николай Иванович», — сказал Немирович.
0: «Ну и уезжай», — как-то обиженно произнес Ильин. «Я сразу знал, долго ты у нас не задержишься. Дела передай обратно Мантуленко и свободен».
2: Ильин даже не пытался скрывать, что сильно расстроен. Косте нечем было утешить начальника. Он развернулся и собрался выйти.
0: «Когда тебе надо быть в Москве?» — спросил Ильин.
2: «В понедельник».
0: «Ага, значит, билет возьмешь на субботу? Понятно, иди».
2: Алена знала, что Костя придет сегодня, чтобы проводить ее до дому. Она ждала около служебного входа. Домой пошли пешком. Как-то сегодня было не очень радостно. Немирович не знал, как начать разговор об отъезде. Он уже несколько раз говорил Алене, что намерен ее забрать с собой, но каждый раз девушка не могла принять решение без мамы. Поэтому Костя решил начать этот разговор в присутствии Марии Федоровны.
3: «Проходите, Константин», — пригласила Мария Федоровна Костю. «Поужинаете с нами?»
4: «Спасибо, отказываться не буду».
2: Сели за стол. Мария Федоровна вытащила из духовки противень с запеченной рыбой, картофелем и сырной курочкой. Сказать аппетитно — это ничего не сказать. Костя ел молча. Мама Алены все это время не спускала глаз с гостя. Когда тарелка Немировича опустела, Мария Федоровна задала вопрос.
3: «Что у вас происходит, Константин?»
4: «У нас это где?» — переспросил Костя. «В отделе милиции?»
3: «Вы прекрасно поняли, где», — сложив руки на груди, ответила женщина. «У вас в душе».
4: «Я завтра иду брать билеты в Москву. На субботу», — выпалил Костя. «Я хочу забрать Алену с собой. Больше у меня ничего не происходит. Алена, ты поедешь со мной?»
2: Девушка положила вилку на стол. Она несколько секунд сидела неподвижно, а потом подняла глаза на маму.
3: «Что ты на меня смотришь, дочь?» — спросила Мария. «Ответь, ты поедешь с ним?»
5: «Я хочу», — очень тихо произнесла Алена. «Но как же ты здесь одна?»
3: «Дело не во мне, доченька, дело в нем», — Мария Федоровна говорила так, будто Немировича вовсе здесь не было. «Я знаю, что ты влюблена в Константина. Знаю, что он в тебя влюблен. Но на этом все. Костя не разведен, он до сих пор женат. Он женатый мужчина. У него опасная работа, убийцы, уголовники. Он подвергает свою жизнь риску. Никакой гарантии, что и твоя жизнь не будет под угрозой. И, наконец, мы не знаем, где и как вы будете жить. Где? В квартире с его женой? Или в какой-нибудь общаге?»
2: «Мария Федоровна», — вдруг вмешался Костя, — «а вы, когда выходили замуж, тоже вот такие вопросы задавали? Тоже все взвешивали?»
3: «Нет», — повысила голос мама, — «это и плохо. От этого безрассудства я и хочу уберечь свою дочь. Вы слишком торопитесь, молодой человек, но дело даже не в этом».
2: «А в чем?»
3: «А в том, что я вам не очень верю».
2: «Но я же не с вами жить собираюсь».
3: «Ошибаетесь, Константин. Я живу в ней, в Алене. Все, что я делаю и переживаю в своей жизни, это только для нее. Как ни крути, а ее жизнь — это моя жизнь».
2: Костя отодвинул тарелку и встал из-за стола.
3: «Спасибо», — сказал он. «Было очень вкусно».
2: Костя положил руку на плечо Алены, она подняла заплаканные глаза.
3: «А ты ничего не хочешь мне сказать?» Алена вскочила и бросилась на шею Немировичу.
5: «Прости меня, прости», — шептала она. «Я люблю тебя, я хочу быть с тобой, но давай немного подождем. Я сейчас не могу бросить маму».
3: Костя нежно обнял девушку и погладил ее по спине. Ему было досадно, но не понять Алену он не мог, потому что любил.
5: «Да, подождем», — шепнул он на ухо Алене. «Я вернусь за тобой. Скоро вернусь».
3: Немирович поцеловал Алену в губы, посмотрел в ее большие страдающие глаза и, прежде чем уйти, обратился к Марии Федоровне. «Я люблю вашу дочь. Она будет моей женой. Это последнее мое слово. До свидания». Он, не дав шанса женщине ничего ответить, быстро ушел. Утром Костя был не на шутку удивлен. В кабинет заглянула Инна Васильевна. Удивился не только Немирович, но и все опера. У Мантуленко даже опустилась челюсть. Дело было в выражении лица секретаря. Всегда непробиваемая, как римская статуя, Инна Васильевна вдруг наивно улыбалась. Это было немного смешно, потому что улыбаться она не умела, оттого в лице женщины было что-то детское. «Константин», — обратилась она к Немировичу, — «можно вас на минутку?»
6: «Здравствуйте, Инна Васильевна, конечно». Костя встал и вышел в коридор.
3: Секретарь что-то прятала за спиной.
5: «Помните...» «Ой, мне так неловко!» — женщина засмущалась и опустила голову. «Вы как-то спрашивали, где купить хороший торт?»
6: «Ну да».
5: «Я сказала, что я сама пеку».
6: «Помню».
5: «Вот». Инна Васильевна протянула Немировичу небольшой тортик. «Это вам. А то уедете и вспомнить будет нечего. Это Наполеон по рецепту моей мамы. Берите».
3: Костя был настолько тронут, что даже забыл, что в таких случаях надо говорить. Он взял из рук секретаря торт и поцеловал Инну Васильевну в щеку. Слеза сорвалась с века женщины и побежала по щеке. Инна Васильевна отвернулась и торопливо пошла.
5: «Спасибо!» — вслед женщине крикнул Костя. «Мне будет что вспомнить! Вы очень хороший человек!»
3: Подобный поступок Инны Васильевны поверг в шок весь отдел уголовного розыска.
7: «Она в тебя влюбилась!» — Немирович гаркнул своим сочным басом Мантуленко. «Вот чертяка, как ты это делаешь?»
3: Большую часть торта уничтожили буквально за 3 минуты. Оставшуюся часть Костя понес Вере.
5: «Кто?» — широко раскрыла глаза от удивления Вера. «Инна Васильевна? Боже, как же много мы еще не знаем о ней! Это все ты, Немирович, ты взбаламутил наше сонное царство!»
3: Вера поставила на плиту чайник и подошла к Косте очень близко. Капитан почувствовал ее горячее дыхание.
5: «Женись на мне, Немирович», — сказала Вера, съедая Костю взглядом. «Знаешь, какая я жена буду? И в постели то, что надо, и в жизни не заменишь. Женись, последний раз предлагаю».
3: Костя молчал. Любое его слово сейчас могло лишь обидеть Веру.
5: «А, я забыла про любовь», — сама же ответила на свой вопрос Мохова.
3: Она стукнула в грудь капитану своим маленьким кулачком.
5: «Ты прав, сволочь. Нужна эта долбанная любовь».
3: Вера отвернулась и отошла на пару шагов.
5: «Вера, прости».
3: «Поезжай, гад, в свою Москву», — перебила Костю Мохова. «И только попробуй меня забыть. Уходи». Она махнула рукой, но так и не повернулась лицом к Немировичу.
5: «Тебя не забуду», — ответил он и вышел.
3: На московский перрон Немирович ступил в 5 утра. Утро встретило влажной прохладой. Костя взял у вокзала такси и уже через полчаса был дома. В управление он прибыл, как и должен был, к 8 утра.
5: «Ну что, старший оперуполномоченный Немирович, с возвращением!» — радостно говорил Вячеслав Романович, приобняв Костю. «Тестю не звонил?»
8: «А зачем?»
5: «Так он руку приложил, да и пыл секретаря парткома поумерил». «По Гоголю получается. Сам породил, сам и убил?»
3: В эту минуту приоткрылась дверь кабинета, и в проеме появилась крашенная шевелюра полковника Квасненко.
5: «Помяни черта», — шепнул Кривошеев.
9: «Вот вы где спрятались», — по-дурацки улыбаясь, громко сказал Квасненко. «Поздравляю, Немирович, наслышан, наслышан».
3: Секретарь протянул руку Константину. Костя посмотрел на пухлую ладонь полковника и с огромным трудом заставил себя протянуть руку в ответ.
9: «Мир!» — опять изображая радость, голосил Квасненко. «Ты уж не сердись на меня, так надо было, партия того требует!»
10: «Скажи мне, Павел Григорьевич», — неожиданно прервал словоблудие секретаря вопросом Костя, — «а что такое партия?»
11: «Ну, странные вопросы ты задаешь».
10: «Партия — это люди. Вот какие люди встретились тебе на пути, вот такая и партия».
11: «Это ты на что намекаешь?» — с лица Квасненко сдуло идиотскую улыбку. «Это как понимать?»
10: «Всех причесать под себя у вас не получится», — Костя говорил тихо, не отводя взгляда от бегающих глаз Квасненко. «Каждый человек, как инт-пошив, у каждого свое лекало. А намекаю я на то, что не надо путать себя и партию, это разные вещи. Если я не хочу жить со своей женой, а хочу с ней развестись, то никакая парткомиссия сделать по-другому меня не заставит. Я в эти стены пришел убийц, воров и мерзавцев ловить, а не примерного мужа из себя строить. А за добрые слова спасибо, товарищ полковник».
12: Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
13: Мой папаш запрещает.

0: Вы слушаете авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире Радио Ранси. С вами Анка-переводчица. Всем привет! И снова в оперу. И снова Моцарт. Вольфганг Амадей. «Свадьба Фигаро». Бытовая комическая опера, в которой Моцарту, первому в истории музыкального театра, удалось ярко и многосторонне раскрыть в действии живые индивидуальные характеры и их взаимоотношения. Действие происходит в течение одного безумного дня в замке графа Альмавивы, чьи домочадцы за это короткое время успевают сплести головокружительную интригу со свадьбами, судами, усыновлением, ревностью и примирением. Сердце интриги – Фигаро, камердинер графа. Это невероятно остроумный и мудрый человек, ближайший помощник и советник графа в обычное время, но сейчас впавший в немилость. Причина недовольства графа в том, что Фигаро решает жениться. Итак, всего один безумный день из жизни графа Альмавивы, его камердинера Фигаро и всех прочих. Мы будем слушать арию «Фигаро». Фигаро отправляет юного пажа Херубино на войну. «Non piandrai farfalone amoroso» – «Не ходить тебе больше влюбленным пижоном» – поет Эрих Кунц.

0: В эфире Радио Рамсес, с вами Анка-переводчица. Русская версия прозвучит в исполнении Георгия Абрамова. Сейчас все будет понятно.
1: Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, отдались женской ласки прельщенный. Недовольно ли играть и смеяться, не пора ли мужчиною стать? Надо с детством тебе распрощаться, час настал, должен ты воевать.

радой. Ты забудь про веночки, цветочки и про женские ласки забудь. Что тебе волновали, как грудь, не горюй, красавец юный, скорбь не вечна, пусть беспечно звучат.

через леса и через долины, и болоты, и пучины, вместо песенных тромбоны, барабаны, бомбардоны разревутся на все тоны, разнесутся далеко. Не забудь, что все девицы дорожат так мундиром, что есть смысл возвратиться через год и тем командиром. Воин стал ты в боях закаленный, всюду встретишь прием благосклонный, будешь пить, танцевать, увлекаться и с перцами песчетно играть. А теперь будь пора собираться, надо прежде мужчиною стать.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. А следующий голос, думаю, узнают многие. Георг Отц исполнит арию «Фигаро» на эстонском языке.

0: В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Ох уж этот Фигаро, ох уж этот Моцарт. Будем почаще в оперу ходить. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Viel Glück, meine Freunde. Ciao, mi grandi amici.
1: Мой папаш запрещал, чтоб я польку танцевала. Мой отец запрещал.

Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin. Откроет программу композиция «Your Time Is Gonna Come» с первой пластинки Led Zeppelin.

в композиции «Your Time Is Gonna Come». Как и во многих других композициях Led Zeppelin, есть партия клавишных инструментов. В студии партию клавишных записывал бас-гитарист группы Джон Пол Джонс. А на концертах Джон Пол Джонс играл за двоих. Басовую партию он играл, используя ножную клавиатуру. В моей практике тоже был опыт игры за двоих. У электрооргана Вермона были два мануала для игры руками и ножная клавиатура. А пару раз пришлось играть на рояле и электрооргане одновременно. Ну, я отвлекся. Работу над очередным, пятым по счету альбомом, группа завершила летом 1972 года. Альбом впервые получил собственное название «Houses of the Holy», но, как и в случае с предыдущей пластинкой, Sports Atlantic Records по поводу оформления конверта затянулся на несколько месяцев. Обложка пластинки вызвала ожидаемый скандал. Альбом был запрещен к продаже в некоторых штатах США, принадлежавших к библейскому поясу, и в Испании. Группа продолжила экспериментировать, смешивая хард, хэви, фолк и блюз. С альбома «Houses of the Holy» слушаем композицию «Dancing Days».

Альбом «Houses of the Holy», сдержанно встреченный критикой, вышел в марте 1973 года и занял первые места британского и американского хит-парадов. Менеджер группы Питер Грант добился, чтобы организаторы гастролей перечисляли Led Zeppelin 90% доходов от продажи билетов. Раньше такого никогда не было. Летом 1973 года группа совершила очередной концертный тур по Соединенным Штатам Америки. За концерт в Тампа-Сити, на котором присутствовало около 57 тысяч зрителей, Led Zeppelin получили $309 000, побив тем самым мировой рекорд, принадлежавший The Beatles. За 35 американских концертов группа получила более $2 000 000. Когда музыканты вышли на сцену в Балтиморе, все 25 тысяч зрителей поднялись и в тишине подняли вверх зажженные свечи и зажигалки. Джимми Пейдж назвал это впоследствии, цитата, «поистине волшебным моментом». Конец цитаты. Три концерта Led Zeppelin в нью-йоркском Madison Square Garden были сняты на видео. Эти материалы легли в основу фильма «The Song Remains the Same» – «Песня остается все такой же». Цитата. «Звучат старые хиты, кадры концертных выступлений чередуются с показом цепелинов на природе. От всего действа веет каким-то странным средневековым холодком. Красота настораживает и в то же время притягивает. Не фильм, а огромное окно в костеле с витражами, уводящими в другой мир». Конец цитаты. Аудиодорожка была выпущена отдельным двойным альбомом. С альбома «Houses of the Holy» слушаем композицию «The Song Remains the Same» – «Песня остается все такой же».

Вышедший в 1973 году пятый лонгплей Led Zeppelin «Houses of the Holy» стал последним альбомом группы, выпущенным на лейбле Atlantic Records. Работу над шестым альбомом музыканты начали в ноябре 1973 года. Было записано 8 новых композиций. Однако из-за болезни Джона Пола Джонса работа над новым альбомом была приостановлена. Альбом дополнили экспериментальные композиции, записанные ранее, но не вошедшие в прежние релизы. Во время работы над альбомом Пейдж и Плант проехали по городам Северной Африки с целью, цитата, «открыть для себя уличную музыку и набраться новых ощущений». Конец цитаты. В альбом вошли композиции разных стилей – фанк, блюз, хэви-метал, кантри. Главной композицией альбома считается восьмиминутная «Кашмир», соединившая в себе элементы хэви-метал, тяжелого блюза и индоарабские этнические влияния. Композиция была навеяна воспоминаниями о посещении Северной Африки. В исполнении рок-группы Led Zeppelin послушаем легкую кантри-композицию под названием «Down by the Seaside».

Весь 1974 год музыканты Led Zeppelin отдыхали от музыки и занимались обустройством собственной фирмы грамзаписи под названием Swan Song Records – «Лебединая песня». Менеджеру группы Питеру Гранту надоело спорить с Atlantic Records. И шестой альбом Led Zeppelin под названием Physical Graffiti был выпущен на собственной фирме группы. Альбом, о котором я только что рассказал, состоял из двух пластинок. Я не припомню, чтобы группы второй половины 60-х, первой половины 70-х баловали своих почитателей двойными альбомами. Ну, разве кроме Beatles, если помните двойной альбом, белый альбом Beatles. Альбом Physical Graffiti поднялся до первого места в хит-парадах альбомов Великобритании, США и некоторых других стран, став впоследствии четырежды платиновым. Альбом был выпущен в конце февраля 1975 года, а уже через месяц все шесть альбомов Led Zeppelin одновременно оказались в списках Billboard 200. Это рекорд, непревзойденный до сих пор. После выхода альбома Physical Graffiti музыканты дали 5 концертов в Лондоне, которые посетило более 85 тысяч зрителей. А вот очередные европейские гастроли пришлось отменить, так как Роберт Плант с женой попали в серьезную автоаварию, отдыхая на греческом острове Родос. Работу над новым альбомом группа начала осенью 1975 года в Нью-Йорке. Роберт Плант записывал вокальные партии, не поднимаясь с инвалидного кресла. Очередной альбом Led Zeppelin под названием «Presence» вышел в конце марта 1976 года и возглавил хит-парады многих стран. Цитата. «Presence являл собой сгусток чувств, прежде всего чувство тревоги. Мы не были уверены в том, что сможем играть, как прежде. Случись с Робертом худшее, произошел бы драматический поворот. С точки зрения цельности чувства, Presence – наш лучший альбом». Конец цитаты. Цитата. «Это был своего рода крик о помощи. Альбома, подобного этому, не будет никогда. Он – вопль из бездны. Единственное, на что мы в то время были способны». Конец цитаты. Это слова Джимми Пейджа и Роберта Планта. С альбома Presence слушаем композицию «Royal Orleans».

Вторая половина 70-х – это время расцвета диско и панка и начало заката рока. Но история цепелинов продолжалась. Приведу слова гитариста группы Джимми Пейджа. Цитата. «Когда мы затевали все это, нас не покидало ощущение срочности воплощения идеи, словно внутри сидела какая-то драматическая нота, рвущаяся наружу. А сейчас мы словно оправдываемся сами перед собой». Конец цитаты. В апреле 1977 года Led Zeppelin начали очередной 11-й концертный тур по США. К этому времени Роберт Плант окончательно оправился от последствий автоаварии и передвигался по сцене, как и раньше. По словам одного из критиков, цитата, «Гитара Пейджа звучала потрясающе. Плант вкладывал всю свою душу. Джонс и Бонем тоже были на высоте. Это был громкий прорыв после 2 лет молчания. Реакция публики была просто ошеломляющей». Конец цитаты. Один из концертов вошел в Книгу рекордов Гиннесса. На нем присутствовало 76 229 зрителей. В перерыве между концертами цепелины слетали в Лондон, чтобы получить награду, цитата, «за выдающийся вклад в развитие музыки». Конец цитаты. С альбома «Presence» слушаем композицию «Candy Store Rock».

Смерть 6-летнего сына Роберта Планта от кишечной инфекции прервала триумфальные гастроли Led Zeppelin по США. Плант впал в тяжелую депрессию, которая длилась больше года. Джимми Пейдж предпринимал титанические усилия, чтобы побороть наркотическую зависимость. Джон Бонем, дружелюбный и мягкий человек в трезвом состоянии, был склонен к гневу, безрассудству и вспышкам ярости в состоянии алкогольного опьянения. В мае 1978 года группа вернулась к репетициям, а осенью начала работу над новым 8-м альбомом. Пейдж, Плант и Бонем испытывали серьезные проблемы со здоровьем. Большую часть материала для альбома предоставил Джон Пол Джонс. 8-й студийный альбом Led Zeppelin «In Through the Outdoor» был выпущен в августе 1979 года. Пластинка стала мировым бестселлером. В США, например, она получила платиновый статус за 2 дня. В мае 1980 года Led Zeppelin начали очередной европейский тур. Главными действующими лицами на сцене были восстановившийся после депрессии Роберт Плант и мультиинструменталист Джон Пол Джонс. Джимми Пейдж выступал нестабильно, но хуже всего чувствовал себя и выглядел Джон Бонем. Несколько раз он терял сознание. После обильного возлияния в особняке Джимми Пейджа рано утром 25 сентября 1980 года барабанщик Led Zeppelin Джон Бонем умер от удушья. Цитата. «Потеряв общего друга, мы в полном согласии и взаимопонимании пришли к выводу, что не можем продолжать существовать как группа». Конец цитаты. И в завершении программы еще одна цитата. Цитата. «Led Zeppelin – это лабиринт, по которому идти страшно, странно, но приятно. Выберешься, не выберешься. Если выберешься, то что там, в конце этого лабиринта? А в конце наверняка сидит леди, которая до сих пор уверена, все, что блестит, это золото, и она до сих пор выторговывает для себя лестницу в небо». Конец цитаты. С альбома «In Through the Outdoor» слушаем композицию «All My Love» – «Вся моя любовь».

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Самвел Лазарев. «Они хотели жить», читает Александр Дунин. Пролог. Примерно 2000 назад на околоземной орбите Земли потерпел крушение инопланетный космический корабль. При столкновении с поверхностью планеты экипаж неопознанного летающего объекта не выжил. Поисковым службам удалось найти некоторые части и детали разбившегося корабля, включая один варп-двигатель. В руки землян попали технологии, позволившие людям строить космические аппараты, способные перемещаться в вакууме со сверхсветовой скоростью. Применив внеземные технологии, спустя несколько сотен лет ученые создали первый межпланетный корабль. Тогда же, из-за повышенной солнечной активности и неравномерного нагрева земной поверхности, началось конвективное движение литосферных плит. Частые извержения вулканов наполнили атмосферу огромным количеством веществ и соединений, разрушающих озоновый слой. Когда стало понятно, что планета обречена, правительства крупных развитых стран приняли решение построить космическую базу на спутнике Юпитера Европе. Шли годы. Люди гибли от радиации, болезней и голода. Спасти и перевести всех не представлялось возможным, и тогда было принято страшное, но единственно верное решение — спасти лучших, тех, кто впоследствии мог способствовать выживанию человеческого рода, специалистов из разных областей науки и членов их семей тайно отправляли на станцию-колонию. Хоть людям и удалось отсрочить конец своего существования, они по-прежнему оставались на грани смерти. Выживание человеческого рода требовало от них решительных действий. Несколько космических кораблей, оснащенных необходимыми системами и оборудованием для долгосрочных межзвездных путешествий, отправились на поиски нового дома. Глава первая. Прибытие. Бортовой журнал. Космический корабль «Странник». Пункт назначения созвездия Волопаса. Квазар Юлас J-1342. Планета Ока 666. Экипаж 10 человек. Капитан Кен Остин. Мужчина, возраст 35 лет. Статус заключенный. Второй пилот Чан Яо. Женщина. Возраст 28 лет. Статус заключенный. Доктор Сара Твейн. Женщина, возраст 32 года. Статус заключенный. Психолог Кристоф Варнер. Мужчина, возраст 40 лет. Статус заключенный. Биолог Моника Уилсон. Женщина, возраст 30 лет. Статус заключенный. Геолог Валерий Зотов. Мужчина. Возраст 36 лет. Статус заключенный. Физик Саймон Доу. Мужчина, 32 года. Статус заключенный. Инженер Борис Губарев. Мужчина. Возраст 45 лет. Статус заключенный. Программист Джон Смит. Мужчина, возраст 42 года. Статус заключенный. Специалист связи Марсель Дион. Мужчина, возраст 30 лет. Статус заключенный. Специалист поддержки Android IO. Модель 556-342. Вышедший из гиперпространства космолет плавно заходил на орбиту небесного тела. Контуры космического корабля отчетливо вырисовывались на фоне бескрайнего космоса. Корпус, покрытый панелями из углеродного волокна, отражал свет голубой звезды. Работающие на термоядерном топливе двигатели выпускали из сопел яркое неоновое свечение. Развернутые солнечные батареи преобразовывали лучи здешнего светила в энергию. Компрессоры тихо гудели. Тяга двигателей уменьшалась. Бортовой компьютер рассчитывал и корректировал угол между плоскостями орбиты и отсчета, передавая данные автопилоту. «Капитан, дроны для измерения температуры, давления и плотности воздуха в верхних слоях атмосферы запущены», — доложил андроид Ио, указывая в направлении нескольких беспилотников, вырвавшихся из утробы корабля. Рой крохотных стальных первопроходцев мчался в сторону лимба небесной сферы, оставляя позади себя тонкие, похожие на хвосты комет, серебряные нити непереработанного топлива. «Чуть позже я проведу лазерное зондирование». «Отлично, Ио. Ты только посмотри на ее размеры!» Мужчина с короткими, немного взъерошенными светлыми волосами и проницательными голубыми глазами внимательно изучал объект, на который им предстояло спуститься. «Я не думал, что она такая большая». Капитан Кен не мог оторвать взгляда от иллюминатора. Прямо под ними стремительно увеличивалась в размерах огромная планета, укрытая мрачным одеялом непроглядных серых облаков с таинственными темными пятнами, пронизываемыми яркими вспышками. Гигантский шар выглядел недружелюбно. Он словно застыл в вечном холоде среди зловещей тишины и казался совершенно непригодным для жизни. Кольца планеты, похожие на браслеты, сотканные из осколков льда, камня и пыли, тянулись вдоль экватора своей хозяйки. Танцуя в вечном вальсе гравитации, безмолвные свидетели некогда имевшей место космической баталии создавали грандиозное зрелище и отбрасывали тень на трех спутниц. Первая луна, испещренная кратерами, похожая на бледный призрак, робко выглядывала из тени колец. Вторая луна — своенравный заблудившийся скиталец. Третья — самая крупная из всех, но едва заметная на фоне черного космического полотна. Девять членов команды, отобранные для смертельно опасного задания, оставили свои дела и, собравшись в отсеке управления вместе с капитаном, прильнув к окнам, отражавшим тусклый свет дальних звезд, наблюдали за мрачным и в то же время завораживающим зрелищем. Никто из экипажа не проронил ни слова. Со стороны могло показаться, что надежды и ожидания людей рухнули в одночасье, сменившись чувством тревоги. Тишину нарушало лишь приглушенное эхо работающей турбинной установки. Первым заговорил Валерий, крепкий коренастый мужчина с короткой стрижкой, каштановыми волосами, бледной кожей и темными глазами. Его хмурое угловатое лицо выражало крайнюю озабоченность. «Она выглядит, как Земля во времена палеопротерозоя». Всегда готового к новым вызовам и обладавшего энциклопедическими знаниями геолога, члены команды считали специалистом высочайшего класса и потому прислушивались к его словам. «Думаешь, эти газы в атмосфере токсичны?» — отозвалась Сара, потирая виски. Интеллигентная и целеустремленная женщина с длинными русыми волосами и яркими зелеными глазами больше всего на свете любила свою работу и порой беспокоилась о здоровье и сохранности экипажа больше капитана. «Спускаться туда рискованно, можем потерять людей». Все смотрели на Кена. понимая важность решения, которое ему предстояло принять. «Сэр, склонен согласиться с мнением доктора», — заметил андроид Ио. «Учитывая бурю и аномалии в атмосфере, настоятельно рекомендую не рисковать командой».
3: «Заткнись, железяка!»
2: Инженер Борис запустил в робота карандашом, с которым никогда не расставался.
3: «Мы отправились сюда в надежде заработать денег и кое для чего еще. Если вернемся на базу ни с чем, нам не заплатят. Ясное дело, тебе пофиг. Вас, андроидов, волнуют лишь розетки да батарейки. Капитан Кен, не слушайте его. Если что, я готов отправиться на поверхность планеты».
2: «Тише, Борис. К чему эта агрессия? Ио всего лишь выполняет свою основную функцию — заботиться о безопасности экипажа».
3: «Да кого интересует мнение этого стального хлама?»
2: Капитан неодобрительно посмотрел на инженера. «Кто еще хочет высказаться?»
3: «Хм...»
2: — программист Джон задумчиво разгладил свою рыжую густую бороду.
3: «Я не утверждаю, что Сара права, но с орбиты все выглядит вполне очевидным. Тем не менее, пока мы не приземлимся, не узнаем наверняка. К тому же у нас есть скафандры и необходимое оборудование для выживания». «Я в игре», — заключил здоровый детина, внешне походивший на воина Волгаллы, но сильно отличавшийся от викинга дружелюбием и мягким характером. «Ха-ха, да ты красавчик, Джон, я-то считал, что все американцы тупые, а оказывается, вон оно как, и среди нас есть отличные ребята».
2: «Я за, сэр», — отозвалась Чен, второй пилот. Самая молодая в команде, не будучи человеком робкого десятка, она могла дать фору любому. Низенькая китаянка имела напористый, импульсивный характер. Чен частенько негативно реагировала на все, что ее раздражало, изливая свой гнев на окружающих. «Мы обязаны узнать больше. Нельзя останавливаться на полпути. У меня лишь один вопрос. Какого черта эту планету назвали Оком? У астрономов странное чувство юмора, не находите? Отправляясь сюда, я ожидал увидеть милый голубой шарик, а не пузырь, похожий на черную дыру, самой что ни на есть задницы Вселенной. Он даже не намекает, а прямо-таки откровенно заявляет о жуткой смерти, грозящей любому осмелившемуся туда отправиться. Никого не смущает магия цифр? Я о трех шестерках на конце. Впрочем, все равно. Все мы рано или поздно умрем. Предпочитаю геройскую смерть и готова рискнуть жизнью».
3: «Вот это я понимаю! Шалинь рулит! Респект тебе от русского брата!» — выдал в сердцах Борис. «Только хочу тебя расстроить. В смерти, какой бы она ни была, нет ничего героического. А вот если тебе удастся выжить и принести пользу, это да».
2: Чен не ответила, лишь скромно улыбнулась, пожав плечами.
3: «А ты что думаешь, Марсель?»
2: Капитан обратился к специалисту связи.
3: «Я воздержусь, Кэп. Вы главный, вам решать. Готов выполнить любой ваш приказ».
2: Молодой человек в комбинезоне отдал честь. Скромный, неразговорчивый француз старался держаться особняком и походил на довольно дисциплинированного, бесстрашного астронавта.
4: «Только посмотрите на нее. Вид этой планеты, покрытый угольными пятнами, напоминающими черный акантоз и безжизненными пейзажами, пугает не на шутку», — бормотала Моника. Мечтательная блондинка, легкая на подъем, всегда готовая поддержать товарищей. Обычно ее оптимизм заряжал и вдохновлял команду, но сейчас она казалась растерянной и напряженно сжимала ремешок своего кресла. «Может, не будем спешить? Отправим на базу сигнал и сообщим о рисках?»
3: «Дорогая Моника, вы не представляете, о чем говорите. Пока мы будем ожидать ответ, пройдут годы. У нас нет столько времени и запасов», — парировал Марсель.
4: «Если разобраться, Чен права. Здесь слишком много нестыковок. Мы точно прибыли туда, куда собирались?»
3: «Координаты верны, доктор», — поспешил успокоить андроид. «Перед тем, как погрузить вас в криогенный сон, капитан Кен проверил точку входа в гиперпространство и выхода из него. Позже, пока вы спали, я несколько раз сверял данные и отклонений не обнаружил. Гипотетически, если бы подобное и случилось,
4: Глория заметила бы ошибку и провела корректировку курса. «Глория? Это еще кто?» — поинтересовался Валерий. «Новейшая версия искусственного интеллекта, загруженная создателями странника в главный бортовой компьютер. Она помогает капитану и контролирует некоторые функции нашего корабля. Если хотите, Глория — моя копия, только более продвинутая. У нее нет физической оболочки, рук и ног, но есть глаза и уши». Ио посмотрел на одну из камер наблюдения, закрепленную на переборке отсека. «Глория видит и слышит все, что происходит на корабле и за его пределами».
5: «Минуточку. Получается, здесь программа всем заправляет?» — удивился Борис.
4: «Нет, сэр. Главный — капитан Кен. Однако, если он допустит ошибку, Глория ее исправит. Любому человеку свойственно принимать неверные решения в той или иной ситуации, сэр».
5: «Мне-то не промывай мозги, банка консервная. Что еще может эта твоя Глория?»
4: «Вся информация имеется у капитана Кена, сэр. Он объяснит и покажет, если, конечно, посчитает необходимым».
5: «Не парься, мой механический друг», — отозвался Валерий. «Мне все ясно». «А мне и подавно. Чокнутые создатели космического корабля приставили к нам надзирателя, прямо как в тюрьме», — негодовал Борис.
4: «Так мы ничего не решим».
5: «Думаю, нам стоит рискнуть», — заговорил Саймон. «Кто знает, может, под этими облаками мы обнаружим нечто интересное, а, возможно, и уникальное.
4: Я бы предпочел вернуться домой с полными данными».
5: «Вот те раз! Саймон, что я слышу? Не ожидал от тебя такого ответа. Скромный ботаник возомнил себя крутым парнем?» — пошутил Борис. «Ты казался мне человеком приземленным и весьма благоразумным. Нужно к тебе приглядеться получше».
4: «А вы, Борис, грубиян и неотесанный мужлан. Вам бы следовало обратить внимание на свое поведение. У большинства людей вы вызываете самые неприятные эмоции».
5: «Дыши легче, а то очки запотеют», — усмехнулся инженер.
4: «Не ношу очков. Вам оптика нужнее будет. Капитан, я знаю, вы уверенный в себе лидер и беспокоитесь о безопасности экипажа. Мы все очень ценим подобное ваше качество. Прошу, обдумайте все еще раз», — попыталась отстоять свою точку зрения Сара. Она неотрывно следила за серой массой, обволакивающей шар.
5: «Доктор, отправляясь сюда, вы рассчитывали на легкую прогулку?»
4: «Нет, капитан».
5: «Так неужели, соглашаясь на столь опасное задание, вы не учли риски, с которыми могли столкнуться?» — удивился Кен.
4: Спор продолжался, и каждый из астронавтов понимал, что принятое решение определит не только их судьбу, но и будущее человечества.
5: «Говорю вам, она точь-в-точь напоминает Землю времен Палеопротерозоя», — не унимался Валерий. «Там внизу безжизненная пустота».
4: «Смени пластинку, братан. Коли страшно, оставайся на корабле», — вставил свои 5 копеек Борис.
5: «Это наш шанс», — он сжал кулаки. «Мы должны хотя бы попытаться, иначе ради чего все это было?»
4: «Инженер прав», — поддержал Джон, разглядывая зловещие черные участки на атмосфере планеты.
5: «Мы обязаны проверить, что скрывается под этим мраком».
4: «Не будем спешить. Дождемся результатов, собранных дронами», — спокойно ответил Кен.
5: «Глория, это капитан».
4: Из динамиков пульта управления послышался приятный девичий голос. «Приветствую вас, капитан. Чем могу быть полезна?»
5: «Полезно», — передразнил Борис. «Нет, вы только гляньте. Программа без плоти и крови считает, что у нее есть пол. Эти игры с компьютерами и искусственным интеллектом не приведут людей ни к чему хорошему. Помяните мое слово».
4: «Это не она так считает, тупица», — кинула ему через плечо Моника. «Такую программу в нее загрузили». На большом экране появилось симпатичное девичье лицо.
5: «Ого! И впрямь баба!» — хихикнул Борис.
4: «Не баба, а девушка, болван. Капитан, где вы нашли этого придурка?»
5: «Да мне пофиг, но я в одном уверен. Она куда симпатичнее тебя, Моника».
4: «Выкуси, идиот!» — прошипела биолог, скорчив мину и показав инженеру средний палец.
5: «Помолчи, Борис, это приказ».
4: Недовольный командой капитана, Инженер ухмыльнулся и, отмахнувшись, отвернулся, уставившись в иллюминатор.
3: «Глория, ты проанализировала данные с запущенных метеорологических дронов. Мне важно знать состав атмосферы. Перед тем, как связь с беспилотниками прервалась, что значит прервалась? Что случилось?»
6: «Мы их потеряли, капитан. Не волнуйтесь. Дроны успели передать информацию, и я обработала данные. Атмосфера планеты на 89% идентична земной. Главные компоненты — азот, кислород. Содержание углекислого газа в 10 раз превышает норму, но в пределах допустимых показателей. Доля других газов — 11%. В нижних слоях обнаружены примеси — водяной пар, кристаллы льда, пыль, сажа и вулканический пепел. Мне также удалось выявить присутствие микроорганизмов».
3: «Что за темные пятна?»
6: «Природа данной аномалии мне неизвестна, капитан».
3: «Так нам надо спуститься?»
6: «Капитан, невозможно до конца исследовать планету и сделать объективные выводы, находясь на ее орбите».
3: «Каковы риски и шансы на выживание?» «Ио утверждает, приземление на поверхность слишком опасно».
6: «Андроид Ио — устаревшая модель, капитан. Перед полетом его программное обеспечение обновили. Тем не менее, данных, заложенных в Ио для подобного анализа, недостаточно. Следовательно, прогноз может оказаться некорректным. Даже мне не под силу просчитать все возможные варианты».
3: «Глория, дай более развернутый ответ».
6: «Риск есть всегда. Капитан, в любой момент наш корабль может поразить крохотный осколок пролетающего мимо метеорита, но установить характер повреждений я смогу лишь в случае, если со 100% точностью буду знать место попадания объекта в корпус. Вычислить, оценить и проанализировать ущерб и последствия, а тем более предсказать катастрофу заранее, не представляется возможным. Надеюсь, я вам помогла, капитан».
3: «Спасибо, Глория. Можешь перейти в спящий режим».
4: «Вот уж помогла, так помогла», — съязвил Борис, скрестив на груди руки.
3: «Слышал, железяка ходячая. Говорят, ты устарел, и тебе пора на свалку истории».
6: «При всем уважении, сэр, я продолжу функционировать до специального решения компании, которой принадлежу». Ио подошел к Борису, протягивая карандаш. «Кажется, это ваше».
3: «Да что с тобой не так, мужик? Просто помолчи, дай капитану принять решение», — возмутился Джон.
6: «Это бесполезно. У него с этим проблемы личного характера», — хихикнула Сара. «Если я правильно поняла, ты тот самый инженер, который лет 5 назад проигнорировал сигнал компьютера о проблеме в реакторе корабля».
3: «Лучше помолчи».
6: «Пусть говорит», — настоял Джон. «Продолжайте, доктор».
3: «Да, рано я тебя похвалил, Янки».
6: В результате его халатности двигатели заглохли, система жизнеобеспечения вышла из строя, и погибли люди. К тому моменту, как прибыли спасатели, на борту корабля заканчивался кислород, и многие погибли. А этот, — она кивнула в сторону инженера, — выжил. Я слышала об этом в новостях.
3: «Помню этот нашумевший случай», — среагировал Валерий. «Борис, не думал, что это был ты». «Дура безмозглая! Я принял единственное правильное решение. Если бы полез, реактор рванул, и тогда спасать было бы некого. А ты у нас, значит, святая Дева Мария. Вот что, божий одуванчик, пожалуй, я тоже кое-что расскажу. Уверен, многим будет интересно послушать.
6: Только попробуй.
3: А то что, убьешь меня, как убила? Ну все, довольно. Замолчите оба».
4: Капитан поднял руку, требуя тишины.
3: «Насколько мне известно, на борту странника все, включая меня, заключенные. Нам предоставили шанс исправить ошибки, совершенные в прошлом, пообещав снять с нас судимость, полную реабилитацию и высокий гонорар в случае успеха. Поэтому мы здесь».
4: «Отличная попытка, капитан Кен. Но, боюсь, так вы не решите проблему», — вмешался в разговор психолог Кристоф. Высокий, подтянутый, с правильными чертами лица, он словно сошел со страниц медицинского учебника. Седые виски оттеняли его густые темные волосы, аккуратно зачесанные назад. Взгляд его серых глаз, казалось, видел человека насквозь. Все это время он стоял в углу и молча наблюдал за происходящим. «Позвольте мне провести индивидуальные беседы с каждым членом экипажа.
3: Длительные космические путешествия представляют собой серьезную угрозу. Вероятность стрессов и психических расстройств слишком высока, а потому требует от меня своевременного вмешательства и профилактических мер. Необходимо разобраться с источником агрессии, прежде чем кто-либо поддастся импульсу и совершит непредсказуемый поступок.
4: «Разумеется, доктор Кристоф», — согласился капитан.
3: «Чертов мозгоправ!» — огрызнулся инженер.
4: «Вот видите, капитан, это как раз то, о чем я вам только что говорил».
3: «Вы уж меня простите, доктор, но моя совесть чиста. Да, меня обвинили в гибели людей, но я-то знаю, что поступил правильно».
4: «Конечно, конечно, и мы обязательно поговорим с вами об этом», — Кристоф плотоядно улыбнулся.
3: «Борис, здесь нечего обсуждать. И раз уж так вышло, что мы все на борту одного корабля и у нас общее задание, предлагаю больше не возвращаться к обсуждению этой темы. А теперь я сообщу вам о своем решении».
4: Люди замерли в ожидании. Кен продолжил.
3: «Безбрежный космос представляет собой величественный и загадочный мир. Он вызывает у меня восхищение и страх одновременно. Наверняка где-то там, среди бескрайней пустоты и вакуума, есть миры куда симпатичнее того, что сейчас перед нами, и, возможно, другим экипажам, отправившимся на поиски аналогичных планет, повезет больше. Но время не ждет. А вот от нас ожидают вестей, и мы выполним поставленную перед нами задачу. Некогда задумываться о месте человека во Вселенной, пора его найти. Земля погибла, ее больше нет. Наш дом, крошечная точка среди бесконечности, перестал существовать. Экзистенциальная угроза, нависшая над выжившими землянами, требует от нас принятия опасных решений. Мы те, на ком лежит ответственность за будущее человеческого рода. А потому я приказываю готовиться к высадке. Сегодня грузим на борт челнока все необходимое и отдыхаем. Завтра спускаетесь. Чен, ты поведешь шаттл. Доктор, биолог, геолог, физик, вы в команде. Борис, ты тоже летишь с ними. Если с техникой что-то случится, твои знания и опыт помогут решить любую нестандартную ситуацию. Хочу, чтобы все вернулись на корабль живыми и невредимыми».
7: «Я и не отказывался, Кэп», — откликнулся Борис. «Я за любой кипиш».
3: «Отлично. Я, Ио, Марсель, Джон и Кристоф останемся на орбите. Будем поддерживать с вами связь. Позвольте мне тоже идти. Вдруг программное обеспечение даст сбой. Вы сами видели вспышки. Электромагнитные импульсы могут натворить беды».
4: «Хорошо, Джон, пойдешь с ними. Всем разойтись».
2: Глава вторая. Спуск. Шаттл покинул шлюз и погружался в абсолютную тишину и темноту. Стоя на мостике странника, Кен и остальные, оставшиеся на борту космического корабля, наблюдали за тем, как челнок устремился к планете и скоро скрылся в атмосфере гиганта. За иллюминаторами сверкали молнии, слышались раскаты грома, от сильных потоков ветра, сотрясающих корпус, на панели зажглись лампы, отображая превышение температуры обшивки и перегрев силовой установки. Термозащитные плиты светились ярким красным цветом. В салоне чувствовался запах раскаленного металла.
4: «Если так продолжится, мы не выживем», — лепетала Моника, сжимая ручки сиденья. «Господи, все что угодно, только не падение».
2: Чен не обращала на нее никакого внимания. Боролась за контроль над машиной, изо всех сил сжимая штурвал, который совершенно ее не слушался.
4: «Чертова турбулентность! Я вот-вот потеряю управление!»
8: «Спускаемся слишком быстро. Я не могу дышать!» — вопила Сара во все горло, не понимая того, что ее крики растворялись в сигнале сирены, предупреждающей о критической перегрузке и отказе оборудования.
4: «Мы падаем! Перехожу на ручное управление! Увеличиваю мощность!»
7: «Ты что, с ума сошла? Нас расплющит!» — возмутился Борис.
4: «Просто доверься мне!» — гаркнула на него Чен. «Держитесь крепче! Нужно стабилизировать челнок!» Она не сдавалась.
2: Молния ударила в шаттл.
9: «Скажи мне, что ты это контролируешь», — переживал Валерий. «Да чтоб меня! Давай, детка, жги шалинь, заставь птичку слушаться», — позабыв о страхе, заголосил Борис. «Я смогу! Дайте мне минуту», — прорычала Чен. И спустя несколько мучительных секунд ей удалось уловить поток, компенсируя наклон. «Увожу в сторону!» Челнок вышел из пике и вскоре вырвался из окутывавших его туч, оставив бурю позади. Чен направила спускаемый аппарат сквозь облака к светлым участкам неба.
10: «А-ха-ха! Ну, красотка узкоглазая! После такого я готов отправиться с тобой хоть к самому дьяволу!» Борис не сдерживал эмоций.
9: «Сказала же, что смогу!» — с гордостью произнесла китаянка, несмотря на дрожь в голосе. Она старалась перевести дух, отирая со лба пот. На лице Моники, едва не потерявшей сознание, все еще читались следы паники. Ей не верилось, что самое страшное уже позади.
10: «Мы сделали это! У нас получилось!» — обрадовался Валерий. «Никаких мы! Чен сделала!» — Борис похлопал девушку по плечу. «Твою же мать! Вы только посмотрите на это!» Он уставился в иллюминатор. «Просто поразительный и неописуемый пейзаж! Съели, сукины дети, а вы собирались улететь отсюда прочь!»
9: «Это потрясающе!» — вторила ему Чен. «Невероятно! Леса, реки, горы!» — теребя свою густую бороду, констатировал Джон, уже отстегнувшийся и первым подоспевший в кабину пилотов.
11: «Выглядит планета вполне пригодной для жизни. Мы на пороге великого открытия. Чен, можно спуститься чуть пониже?»

0: сотен, что наблюдали с орбиты. Если так, вряд ли сюда проникают солнечные лучи.
1: «Тогда откуда такие высокие деревья? Ведь для роста растениям необходим свет», — удивилась Моника.
0: «Это на Земле. Мы не знаем, какие условия предпочитает местная флора». «А вот и ответ на вопрос. Взгляните туда», — Борис указал направление. В районе горизонта непроглядные тучи быстро рассеивались, и уже через несколько минут над ними не осталось ни облачка.
1: «Беру свои слова обратно. Астрономы оказались правы», — пробормотал Чен.
0: Голубое небо отливало бирюзовым оттенком, словно кто-то заполнил небосвод яркой акварелью.
1: «Вот черт! В жизни не видела ничего красивее!»
0: Китаянка попыталась связаться с кораблем. «Странник-2 вызывает Странника-1. Прием! Капитан, слышите меня?»
2: «Да, Чен. Что там у вас?»
3: «Прошли грозовой фронт. Ищем место для приземления. Жаль, вы не получаете картинку с камер шаттла, сэр. Перед полетом я несколько раз все проверила, но стоило нам войти в атмосферу, как все электронные системы вышли из строя, а программное обеспечение перестало работать».
2: «Нам и отсюда все видно отлично. Кто бы мог подумать? Сказать, что мы испытали шок, глядя на то, как погода изменилась за столь короткое время, равно не сказать ничего. Ты молодчина, Чен. Сажай челнок и не переживай. Джон установит причину и устранит неисправность. Остальные разобьют лагерь и приступят к исследованиям».
3: «Да, так и сделаем, капитан», — подтвердил Валерий. «Моника проведет анализ уровня кислорода. Сара возьмет пробы воды. Пока Саймон будет вычислять магнитное поле, я займусь визуальной разведкой».
1: «Вижу подходящее место. Начинаю снижение. Конец связи».
0: Чен отключилась.
1: «Все сядьте и пристегнитесь. Возможно, нас как следует потрясет».
0: Она надавила на штурвал, и челнок устремился навстречу земле. Спускаемый аппарат плавно опустился на поверхность планеты, поросшую высокой травой и папоротниками. Его корпус все еще слегка подрагивал от остаточных вибраций заглушенных двигателей.
1: «Можете отстегнуть ремни? Мы сели».
0: Чен радовалась, как ребенок. Видимо, не верила в то, что им удалось выжить в этой яростной битве со стихией. Поаплодировав пилоту, команда принялась обсуждать план дальнейших действий. Моника и Сара требовали надеть скафандры. Биолог утверждала, что наличие на планете растительности — это еще не повод, сверкая пятками, выбегать наружу. Доктор ей вторила, предупреждая о том, что в атмосфере могут содержаться яды. Надев и проверив снаряжение, Валерий объявил, что пойдет первым.
2: «С чего это вдруг?» — удивился Борис. «Помнится, недавно ты собирался остаться на орбите», — съязвил инженер. «Страх улетучился. А что, если шум двигателей привлек хищников, и один из них уже поджидает тебя возле люка?»
0: Валерий неодобрительно посмотрел на Бориса.
1: «Ты о чем?» «Не слушай этого кретина, он просто подтрунивает над тобой», — поддержала геолога Сара. «Всем известно, что животные боятся громких звуков. Ведь так, Моника?»
4: «Верно, доктор».
2: «А вдруг там тираннозавр или какая-нибудь другая дрянь? Много ты встречала динозавров за свою карьеру? Мы ведь вроде как в юрском периоде, кажется, так говорил Валера».
1: «Это неважно», — отозвалась Чен, протягивая геологу одну из винтовок. «Держи. Так тебе будет спокойнее».
2: «Шаолинь, да ты полна сюрпризов. Откуда пушки?»
4: «Капитан дал».
2: «Не хочешь спросить героя, умеет ли он пользоваться этой штуковиной? Того и гляди, нажмет на спуск с перепугу и снесет кому-нибудь голову».
1: «Хоть бы этим кем-то оказался ты, болван», — отозвалась Моника. «Я от тебя устала».
2: «Ха-ха, и не мечтай, куколка».
0: Из глубины шаттла раздался озабоченный голос психолога.
1: «Опять эта странная агрессия. Придется начать с вас, уважаемый. И первую нашу беседу мы проведем сегодня же».
0: Психолог Кристоф вышел из-за контейнеров с исследовательским оборудованием и, будто рентген, пронизывал Бориса своим гипнотическим взглядом.
2: «А этот откуда здесь взялся?»
1: «Капитан Кен решил, что мое присутствие на планете будет весьма кстати, И, как я вижу, он оказался...

0: оказался прав. «Что же, дамы, прошу вперед!» Отступив на шаг, Борис сделал красноречивый жест, предлагая девушкам пройти. «Что я, не джентльмен? Мне теперь спешить некуда, могу и вовсе здесь остаться. В конце концов, я всего лишь инженер, и снаружи от меня толку, как с козла молока. Чен, может, тоже останешься? Кто знает, вдруг нам понадобится срочная эвакуация, а кроме тебя с этой ласточкой никто не справится». «Нет». «Как знаешь, моя китайская подружка. Тогда и я иду, присмотрю за тобой. Можно мне ружьишко? Джон, ты с нами?» «Я присоединюсь к вам позже, а пока постараюсь выяснить, что случилось с железом». «Бог в помощь, Янки», — хихикнул Борис. «Если что, зови, подсоблю». Взяв с собой необходимое оборудование, астронавты открыли люк. Валерий вышел из челнока первым. Аккуратно ступая по земле, пройдя несколько шагов, он повернулся к остальным. «Впечатления потрясающие!» — воскликнул геолог, осматриваясь по сторонам. «Идите сюда! Пора заняться делом, исследовать окрестности и собрать кое-какие образцы». Вытаскивая из спускаемого аппарата оборудование, один за другим астронавты, полные надежд, вышли из челнока. «Будьте осторожны», — непрестанно повторяла Моника, не сводя глаз с леса. «Прошу, не отходите слишком далеко от аппарата. Пока не ясно, насколько этот мир безопасен». Сара заметила небольшую речку и, взяв с собой в напарники Саймона, отправилась к воде, которая серебрилась на солнце. Все вокруг пестрило зеленью и яркими цветами. Планета будто встречала и откликалась на присутствие чужаков всевозможными переливами голосов птиц и прочих животных, скрывавшихся в лесу. Моника, вооруженная анализатором, изучала мох на деревьях. Кристоф не отходил от нее ни на шаг. Валерий носился от одного конца поляны к другому и не мог сдержать восторга. «Состав почвы показывает большую степень питательных веществ. Это отличный знак!» «Если верить показателям газоанализатора, уровень кислорода в воздухе соответствует норме», — заявила Моника. «Можем снять шлемы». «Какая живительная прохлада!» — восхитилась Чен, устраиваясь на траве. «Здесь все кажется таким живым и полным энергии, готовым принять человека в качестве нового хозяина». Она вновь посмотрела на небо. «Как же здесь красиво!» Бирюзовая гладь плавно разбавлялась оттенками ванили, а кольца, огибающие небосвод, выглядели с поверхности планеты поистине волшебно. Их тонкие полосы играли всеми цветами спектра, от нежно-розового и лавандового до золотистого и багряного. В моменте они вспыхивали особенно ярко, словно передавали прощальный привет уходящему дню. На горизонте замерцали первые звезды. «Вечереет. Да, время тут бежит так же быстро, как на Юпитере. Вот только от этой красоты и тишины я начинаю беспокоиться еще больше», — иронично произнес Борис. Он раздвинул траву и пристально посмотрел вниз, разглядывая довольно крупные следы. «Схожу, проверю, что за зверь такой рыщет по округе. Чен, не желаешь пройтись со мной?» «Я немного устала, пожалуй, лучше посижу с ребятами», — она посмотрела в сторону Валерия и Джона. Те уже возились с установкой жилого модуля. «Ладно, Шаолинь, здесь у тебя охранников хоть отбавляй, так что пойду один. Кто-нибудь свяжитесь с Кеном, передайте, что вода пригодна для употребления. Кажется, мы нашли дом. Эта планета полностью подходит для жизни», — затараторила Сара. «Отличная новость. Я схожу к челноку и отправлю сообщение на корабль. А вы, ребята, помогите Валерию». Американец исчез в люке. «Лучше мы с доктором соберем валежник и разведем костер», — Саймон улыбнулся Саре, приглашая ее пойти с ним. «Пусть Моника и доктор Кристоф ему помогут. Они как раз вернулись». «Что я вижу? Да у нас здесь парочка нарисовалась», — расхохотался Борис. «Ботаник и Фурия решили уединиться». Очередная колкость, отпущенная Борисом, осталась без внимания. «Ладно, я на охоту. Если повезет, сегодня будем есть нормальную еду. Не знаю, как вам, а мне надоело питаться всякой дрянью из тюбиков. «Хочу мяса!» «Свали уже!» — огрызнулась Сара. «И зачем только Кен отправил тебя вместе с нами?»
1: «Шалинь, ты приглядывай за голубками, пока меня не будет. Как бы они сами не стали чьим-то ужином!»
0: Из люка челнока послышалась громкая музыка. «Чух-чух, поезд трогается в путь. Мое путешествие начинается, и я никогда не вернусь».
1: «Вот дурак! Всю живность в округе распугает», — выругался инженер. «Кого-кого, а этого точно следовало оставить на орбите».
0: Джон выбежал из челнока со слепительной голливудской улыбкой. В руках он держал две упаковки баночного пива.
1: «Отпразднуем!»
0: Американец сбежал по трапу и, напевая, плюхнулся на траву возле Чен.
1: «Слышь, Янки, не вздумайте начать веселиться без меня. Я скоро вернусь».
0: Борис подмигнул программисту и зашагал в сторону леса. «Ты устранил неполадки?» — поинтересовалась Чен.
1: «Нет, не знаю, что произошло. Но носители сгорели, а вместе с ними полетело и все программное обеспечение».
0: «Причина?»
1: «Кто знает. Похоже, удар молнии».
0: «Молния влетела в челнок после того, как я перешла на ручное управление», — парировала китаянка. «Мне повезло с учителем, а вам с пилотом. В противном случае мы бы просто разбились».
1: «Так выпьем за тебя и твоих учителей», — предложил Джон.
0: «Обязательно. Но только после того, как вернется Борис».
1: Не прошло и часа, как среди деревьев раздались выстрелы. А вскоре появился и инженер. На плечах он нес тушу убитой дикой свиньи.
2: Глава третья. Побратимы. Небо поражало своей красотой. Оно казалось бархатным и напоминало истинно черный океан, усыпанный сотнями мерцающих звезд. Нежный свет восходящей луны струился над кронами высоких деревьев, стерегущих эту магическую ночь. Люди устроились возле костра, пылающего желто-оранжевым огнем. Языки пламени отбрасывали на лица собравшихся танцующие тени. Звук потрескивающих дров, запах жареного мяса и дым, обволакивающий поляну густой завесой, умиротворяли. Сытые, обогретые, а главное — живые, они улыбались и смеялись. Глаза их светились теплом. Потягивая прохладное пиво, каждый делился своими историями, полными радости и ностальгии. Алкоголь лишь добавлял разговору легкости и непринужденности. Никто не обращал внимания на дурацкие шутки и колкости Бориса. Во всяком случае, они старались не придавать этому значения. В конце концов, каким бы мерзким типом инженер ни казался, однако смог подарить астронавтам несколько минут счастья, накормив мясом, дав им шанс вспомнить давно забытый вкус. Это был момент всеобщего единения. Будучи такими разными, они собрались здесь и сейчас на чужой планете, ставшей для них родным домом. Путешествие сквозь бездну космоса явилось для людей настоящим обрядом, сделав их побратимами.
0: «Сара», — Саймон обратился к доктору, — «все мы знаем историю Бориса. На корабле он грозился нам поведать твою. Не расскажешь, что произошло?»
3: «Тебе обязательно знать?»
0: «Ты мне нравишься, Сара, и мне кажется, наши симпатии взаимны. Если желаешь продолжить отношения, думаю, между нами не должно оставаться секретов».
3: «Да кого ты слушаешь? Он все, что угодно мог наплести, лишь бы выгородить себя».
0: Доктор с ненавистью посмотрела на инженера. «По этой причине я и прошу тебя рассказать», — не сдавался Саймон.
3: «Потом поговорим наедине», — отрезала Сара.
1: «Э, нет, так не пойдет, мне тоже интересно», — встрял Валерий.
3: «Может, сначала расскажешь о себе, умник?» — злобно крикнула ему доктор.
1: «Да легко, при условии, что ты пообещаешь нам, не стоит ссориться, друзья». «Ночь длинная, я предлагаю всем поделиться своим прошлым», — сказал Кристоф. «Проведем сеанс психотерапии».
0: Он улыбнулся.
1: «Неплохая идея», — глотнув пиво и протерев усы от пены, согласился Джон. «Мне кажется, так будет правильно. Мы одна команда,
3: и темные пятна прошлого, наподобие тех, что нам удалось наблюдать в атмосфере этой планеты, лишь подрывают наше доверие друг к другу. Подобное недопустимо в условиях космической экспедиции. Впереди нас ждет неизвестность, и я должен быть уверен в своих товарищах. Хочу знать, кто прикроет мне спину, случись что-то нехорошее.
0: Да что с нами может произойти такого ужасного? Мы нашли новый дом, все живы и здоровы. Осталось собрать образцы и вернуться на корабль, — хихикнула Моника.
3: Ох уж эти бабы! Вечно с ними сложности, — буркнул Борис. Валяй свою историю, брат-геолог.
0: Валерий взял паузу. Его лицо исказилось от воспоминаний.
2: Случилось это на одном из горных хребтов Европы. Я и напарник работали на высоте, бурили скважину. Дело шло туго, и мы потеряли контроль времени. В итоге нам удалось добыть уникальные образцы. По пути назад Игорь сорвался в пропасть, при падении он выжил. В шлемофоне я слышал его крики о помощи и затрудненное дыхание. Оно с каждым разом становилось все слабее. «Ужасные мгновения», — продолжал Валерий. Его голос дрожал. Геолог сильно переживал, стал говорить на полтона тише. «Страх сковал меня. Я пытался успокоиться, но внутри бушевал ураган эмоций. Время шло, а я не знал, как его спасти. На мгновение мир вокруг меня исчез. Осталась лишь темнота».
0: «И что произошло дальше?» — тихо спросила Моника, поежившись от прохладного ветерка, налетевшего со стороны леса.
2: «Я видел лишь щель, куда он провалился. Кислород в моем скафандре заканчивался». «Ты не помог ему?» — сидя с угрюмым выражением лица, поинтересовался Джон. «Я тогда струсил, оставив друга. Принял решение спасти собственную жизнь и оборудование. К тому же нужно было доставить образцы на базу. В тот момент мне казалось это важнее. Когда вернулся, сразу сообщил о трагедии, дал спасателям координаты. Игоря так и не вытащили. Меня обвинили, а после и приговорили. Мол, геолог должен уметь оценивать риски и не допускать их возникновения. С тех пор Игорь приходит ко мне во снах. Мы сидим на скамейке под куполом станции, обсуждаем работу, мечтаем, даже смеемся. Будто ничего этого и не случилось. Теперь его нет. Ты не струсил, просто оказался в ситуации, где не существовало верного решения, — тихо произнес Джон. Если бы остался и попытался спасти друга, скорее всего, вы оба бы погибли.
0: «Доверие в этом мире имеет принципиальное значение», — добавила Моника. «Молодец, что рассказал правду и не пытался себя выгородить. Не то, что некоторые», — она кинула презрительный взгляд в сторону Бориса.
2: «Не переживай, пташка. Скоро придет твоя очередь рассказывать. Тогда посмотрим, как ты зачирикаешь».
0: «Вы правда считаете, что я имею шанс на реабилитацию?»
2: «Ты здесь, рискуешь жизнью ради спасения человечества. Черт, разве это не повод оправдать тебя? Уверен, выводы сделаны, и в будущем такой ошибки не повторится», — заключил Джон.
0: После слов американца Валерий явно повеселел. Он посмотрел на Сару.
2: «Я поделился своей историей, доктор. Теперь мы все с нетерпением ждем вашу».
0: Семь пар глаз пристально уставились на нее, не моргая. «Я расскажу, но не думайте, что мой случай интереснее предыдущего. Он скорее банален, нежели трагичен. Хотя в нем есть некоторая доля драмы. На спутнике Юпитера меня считали ведущим специалистом в области хирургии. Когда стало ясно, что на базе все плохо, руководство тайно приняло директиву. Оперировать разрешили людей исключительно важных, тех, от кого зависело выживание. Я категорически была против. На этой почве у меня случился конфликт с главой медицинского комплекса. Вышло так, что наш разговор Слышал не только персонал, но и пациенты, находящиеся в стационаре. Поднялся скандал, который с трудом удалось замять. А меня уволили. Спустя несколько месяцев посреди ночи мой коммуникатор зазвонил. Просили срочно явиться в медблок и провести сложную операцию, мол, я единственная, кому это под силу. Как выяснилось, хирургическая помощь понадобилась моему бывшему начальнику. Тому самому. Казалось, что страшного могли обнаружить у доктора? Но старый дурак совершенно не следил за своим здоровьем, и в результате у него нашли злокачественную опухоль большого размера. Нетрудно догадаться, что операция закончилась смертью пациента. Учитывая наши с ним отношения, меня обвинили в умышленном убийстве. Якобы я не приложила должных усилий и решила отомстить этому подонку на операционном столе. Поползли слухи, а дальше арест, суд, тюрьма.
2: По нелепой случайности меня тогда отправили проходить обследование. Перед тем злосчастным полетом я услышал, как и в чем обвиняли Сару, — добавил Борис. Вот откуда мне стало известно. — А что с тобой приключилось, Джон? — О, я никого не убил. Моя команда обслуживала компьютерную сеть экстренной службы. Мы отвечали за безопасность. Однако кому-то из наших спецов удалось установить эксплойт. Говоря простым языком, это фрагмент программного кода, использующий уязвимости в программном обеспечении, применяемый для проведения хакерской атаки. Уж не знаю, какую цель он преследовал. Разбирательства не было, всех быстренько осудили и посадили за решетку. Американец уставился на сидевшую возле него Монику. «Ты тоже не похожа на убийцу!» Борис подкинул в костер дров. «Вот и твое время пришло, крошка! Давай, воробушек, начинай чирикать, а мы посидим и послушаем. Уверен, блондиночки есть чем нас удивить!» Он потер руки.
0: Моника покраснела. «Мне стыдно признаться».
2: «А ты попробуй, может, полегчает».
0: Я спала с мужчинами за разные плюшки. Подарки, деньги, иногда за ужин в ресторане. Не мне вам рассказывать, что выживание на станции — дело не из легких. Хоть я человек ученый и весьма самодостаточный, на спутнике Юпитера вечно ощущаешь дефицит чего-либо. Занятие проституцией запрещено законом и... «О, Боже, Моника, как ты могла?» Доктор смотрела на нее с недоумением. Та отвела взгляд, не в силах выдержать неподдельное презрение на лице Сары. «Это не то, что вы думаете», — вырвалось у Моники, хотя она прекрасно понимала, слова не изменят сути.
2: «Ты ученый, могла бы добиться всего этого своим трудом и умом, а не через постель».
0: Сара качала головой, в ее голосе звучали как осуждение, так и тревога за судьбу подруги. «Я знаю, что поступала неправильно, но иногда выживание требует жертв», — произнесла Моника, полное отчаяние. «Мне очень стыдно. Прошу, закончим на этом».
2: Джон придвинулся к ней и нежно обнял. «Ты не одна», — тихо произнес он. «Там, на станции Европы, мы все пытались выжить и порой принимали непростые и не самые верные решения». «Кристоф, скажите, что вы думаете?»
0: «А, пожалуй, скажу». «Моника, послушайте», — начал он мягко.
2: «Понимаю, прошлое может казаться клеткой, но эта клетка — лишь воспоминание. Оно не определяет вашу сущность сейчас». Психолог сделал паузу, давая ей время осмыслить сказанное.
0: «То, чем вы занимались раньше... лишь часть вашего пути, но это не вся дорога. Ваша научная работа, те исследования, которые вы проводили, вот настоящее золото. Вы невероятно умны и талантливы, не позволяйте прошлому лишить вас будущего. Пересмотрите приоритеты, направьте свою энергию на то, что действительно важно. Жизнь дала вам второй шанс, и вы можете сделать огромный вклад в науку. Не упускайте такую возможность». После слов Джона и Кристофа хрупкая блондинка начала успокаиваться. «Мир жесток», — добавила Сара. «Я не имею права осуждать тебя за то, что ты сделала, но все же есть и другие пути». «Остались психолог, Чен и Саймон. Кто из вас на...» «Я совершила ошибку пилотирования. Угробила двух человек и шаттл», — не дав договорить Саре, ответила девушка. История китаянки оказалась самой короткой.
1: «Ты?» — удивился Борис. «Не верю. Сестренка, сегодня мы все стали свидетелями твоего мастерства. Тебе удалось совершить невозможное — пролететь сквозь бурю и посадить свою ласточку. Мало кому такое под силу».
0: «Мне все равно, веришь ты или нет», — грубо ответила Чен, глотнув пиво и уставившись в костер.
1: «Ваша очередь, доктор Мозгоправ».
0: Оставив слова Бориса без внимания, психолог начал рассказ. «Я Кристоф Варнер, психолог с запятнанной репутацией. Мне приходилось использовать гипноз не для исцеления, а для обогащения». Сара нахмурилась. «Вы вымогали?»
1: «Можно так сказать. Гипноз — опасная сила. Нужда толкнула меня на скользкий путь. Люди жаждут утешения, надежды, и я давал им это за определенную плату. Усиливал их страхи и слабости, а потом предлагал избавление, опустошая их кошельки».
0: Моника ахнула. «И вы не чувствовали угрызений совести?»
1: «Чувствовал», — ответил Кристоф, глядя в огонь, — «каждую секунду. Но соблазн легких денег сильнее».
0: Джон кашлянул.
1: «И они не замечали?»
0: «Замечали. Со временем. Подсознание сильнее логики, но не вечно. Когда обман раскрылся, меня упрятали за решетку. И знаете, я заслужил это».
1: «Итак, Саймон, твоя очередь. С этими все ясно. Как тебя угораздило угодить за решетку? Ты же и мухи не обидишь».
0: «Можно я не буду говорить? Да и нечего особо рассказывать».
1: «Ну уж нет, так не пойдет, братуха. Все поделились своими историями. Колись и ты. Начал тему, потребовал от Сары правды, а сам что?» — возмутился Борис.
0: «Нам всем интересно. Мы здесь, считай, как братья и сестры по несчастью», — пробасил Джон, по обыкновению поглаживая свою бороду.
3: «Оставьте его в покое», — заступилась Сара. «Мы провели с ним целый день, ходили к реке и собирали валежник. Саймон показался мне хорошим человеком. Остальное неважно».
1: «Минуточку. Это ведь его идея была. Он сам захотел, чтобы между вами не осталось секретов», — иронично выдал Валерий.
3: «Да, Саймон, будь мужчиной», — поддержала геолога Моника. «И не надейся воспользоваться добротой Сары. Мы все равно от тебя не отстанем».
1: «Колись, колись!» — скандировали все в один голос.
0: «Ну, хорошо». Физик на секунду замолчал, обдумывая, с чего начать. «Вы знаете, что на базе ведут строгий контроль за рождаемостью в силу ограниченных припасов и прочей хрени». Он снова замолчал. Было видно, что рассказ ему давался тяжело. «Я встречался с одной девушкой. Словом, мы подумывали завести ребенка. Вернее сказать, она хотела. Мечтала о дочке. Все уши мне прожужжало».
3: «Как ее звали?» — поинтересовалась Моника.
0: «Да какое теперь это имеет значение?»
3: «Вот тебе раз. Огромное. Я так понимаю, эта история... о несчастной любви, и я хочу знать имя девушки».
0: «Жаклин. Ее звали Жаклин», — резко ответил Саймон.
1: «Не встревай, Моника», — Борис попытался умерить любопытство биолога. «Пусть он говорит. Неужели не видишь, как трудно ему вспоминать?»
0: Все, кроме Чен, посмотрели на инженера, от которого ожидали чего угодно, но точно уж не сострадания. Китаянка по-прежнему не отрывала взгляд от костра.
3: «Ушам не верю», — хихикнула Моника.
0: «Продолжай, Саймон», — ласковым голосом попросила Сара. Она приложила палец к своим губам, умоляя биолога помолчать.
1: «В общем, ей отказали. Сказали, не видят причин для положительного решения».
0: Физик тяжело выдохнул и весь содрогнулся. Мол, на станции есть семьи, которые давно стоят в очереди, а Жаклин даже не замужем, и его глаза намокли от слез. В тот вечер я вернулся домой и нашел Жаклин, лежащей на полу. Она перерезала вены на руках. Помню лужу крови. Я кинулся к ней, схватил ее, начал трясти и хотел привести в чувство. После этих слов физик зарыдал. «Ясно. Свидетелей нет, ты весь в крови, на ноже твои отпечатки. Узнав детали, следователи пришли к выводу, что между вами произошла ссора, ты случайно прикончил подружку, а после инсценировал самоубийство», — домыслил Борис. «Как предсказуемо. В моем случае тоже особо не разбирались. Приговорили, не моргнув и глазом». «Да, жуткая и неприятная история», — покачал головой Валерий. Сара подсела к физику, обняла его и принялась успокаивать, что-то шепча ему на ухо. «Пора ложиться спать!» — Джон встал с насиженного ящика и посмотрел на небо. «Скоро рассвет, а у нас еще куча работы!» Он бросил пустую пивную банку в костер и направился к жилому модулю. Остальные, не говоря ни слова, понурив головы, пошли следом. «Кристоф!» — закричала Моника. Все обернулись и увидели психолога, навзничь лежащего на траве. Он не шевелился. «Отойди!» Сара склонилась над ним. «Что произошло?» «Я не знаю, мы шли за вами, когда он вдруг упал». «Кристоф жив. Дыхание ровное, пульс чуть замедлен. А это что?» На шее она увидела ярко-красное пятно. «Укус?» «Как по мне, обычный засос», — хохотнул Борис. «После услышанной истории я даже не удивлен. Чем вы занимались с ним в лесу, блондиночка?» «Дурак!» — ответила Моника, покачав головой. «Действительно, сейчас твои шуточки неуместны, Борис», — пробасил Джон. «Похоже на синяк или след от сдавливания», — сказал Саймон, разглядывая пятно. «Нет, больше смахивает на ожог, но без волдырей», — не согласился Валерий. «Это явно укус. Видите, два небольших прокола», — хмурилась Сара. «Здешняя фауна не изучена до конца. Возможно, когда мы сняли шлемы...» «Нужно отнести его на челнок. Джон, Валерий, берите Кристофа за руки. Борис, Саймон, вы за ноги. Внутри шаттла я смогу как следует его осмотреть, обработать рану антисептиком и взять анализ крови». «И что потом?» — спросила Моника. Сара посмотрела на психолога. Его лицо оставалось спокойным, будто он просто крепко спал. «Будем наблюдать? Нужно понять, что с ним произошло, прежде чем мы вернемся на станцию. Это может быть что-то серьезное, и это что-то явно произошло не от поцелуя», — ответила Сара, переводя взгляд на Бориса, стоящего рядом. Инженер продолжил дурачиться. «Хватит пытаться нас напугать, доктор. Да вы только посмотрите на него. Спит и не хочет просыпаться. Думаю, ему снится нечто пикантное». Кристофа занесли в шаттл и уложили на сиденье. Доктор надела ему на пальцы пульсоксиметр.
4: «Давление падает», — тихо сказала она. «Моника, подготовь инъекцию стимулятора. Саймон, проверь уровень кислорода в крови. Нужно срочно выяснить, что с ним происходит».
0: Биолог проворно достал из сумки шприц и ампулу, подготовила инъекцию. Саймон, склонившись над монитором, тревожно покачал головой. «Кислород критически низкий». Сара взяла маску и плотно прижала ее к лицу Кристофа. Джон и Валерий, наблюдавшие за происходящим с порога шаттла, заметно побледнели. Бравада Бориса исчезла, сменившись тревогой. В тишине шаттла раздался тихий, прерывистый писк монитора, фиксирующего сердечный ритм Кристофа. Сара крепче сжала его руку, чувствуя, как ускользает жизнь. «Пульс еле прощупывается!» Моника сделала укол, но реакции не последовало. Внезапно линия пульса на экране выровнялась. «Нет, нет, нет!» — прошептала Сара. Ее голос дрожал от ужаса. Она начала массаж сердца. Тишина, заполнившая челнок, стала звенящей. Все уставились на бездыханное тело психолога. Саймон положил на плечо Сары руку. «Хватит, Сара. Ты сделала все, что могла». Валерий помог доктору подняться. «Иди в модуль, постарайся поспать. А мы уберем оборудование и сообщим капитану».
4: «Пойдем, Сара». Моника взяла ее под руку. «Они все сделают. Нам не стоит здесь оставаться».
5: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Мы любим узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня – это Наталья Хедлунд. Но вот, Наталья, не зря я в начале передачи сказала про Астрид Линдгрен. В Советском Союзе, да и, наверное, в России, это самая популярная шведская писательница. Популярна ли она сейчас в Швеции? И второй вопрос. Какие приемы, какие особенности характерны для шведской литературы?
1: Да, Астрид Линдгрен очень популярна в Швеции. Ее очень любят, ее знают, ее книгами зачитываются до сих пор дети и взрослые. Более того, в Стокгольме существует музей, литературный музей Астрид Линдгрен. Ну, наверное, неправильно его назвать литературным, и, наверное, неправильно его назвать музеем, потому что это не тот музей, к которому мы привыкли, где ты ходишь по выставке, смотришь экспонаты. Здесь это, во-первых, музей под открытым небом, музей Юни Баккин. Он представляет собой огромную площадь, вокруг которой расположен живописный парк. Это музей прежде всего для детей, но и для взрослых тоже. И здесь можно все трогать, все хватать руками, на всем кататься. А в этом музее очень много различных аттракционов, различных игр, развлечений для детей. Все это основано на книгах Астрид Линдгрен. В каждой книге отделена определенная территория, либо домик, либо какая-то аллея, либо какой-то уголок, где можно окунуться в мир той или иной книги, пообщаться с ее героями, если они, конечно, дома. То есть можно запросто зайти в домик, я не знаю, Карлсону, можно попить с ним чая с вареньем, можно там приготовить какое-то блюдо на кухне, я не знаю, там какого-нибудь другого героя. Это все настолько приближено к реальности, они все живые, они все настоящие, с ними можно разговаривать, их можно трогать и прочее. Есть поезд, на котором можно совершить экскурсию по этому музею. Наверное, для нас это не очень интересно, это больше ориентировано на тех, кто видит. Но опять же, на этом поезде можно проехаться по музею, можно посмотреть на все его достопримечательности из окошка, послушать интересный аудиогид. Ну, кстати, да, вот для незрячих, наверное, будет интересен аудиогид. Он есть в том числе и на русском. Но я, честно говоря, предпочитала пешком гулять по музею, потому как все можно потрогать, близко, понятно и доступно. Дети очень любят этот музей, этот парк, особенно там хорошо летом, когда море цветов, зелени, если еще хорошая погода, ну, не такая, как этим летом, то, в общем-то, это замечательное развлечение.

0: И тоже очень интересно, дети оттуда не хотят уходить, они с удовольствием проводят там весь день, а взрослые уходят с грустью, потому что настолько погружаешься в детство, даже если я, например, не все книги Астрид Линдгрен читала, честно говоря. Так как шведские дети, я их наизусть не знаю до мельчайших подробностей. Поэтому что-то мне было понятно, что-то не очень. Но там настолько забываешь о том, что ты взрослый, настолько чувствуешь себя ребенком, что когда уходишь из этого музея, становится очень грустно от того, что детство прошло, что его не вернешь. Ну, такие очень своеобразные ощущения. Вообще, всем рекомендую, если вы когда-нибудь будете в Стокгольме, обязательно посетите музей Астрид Линдгрен. Это правда здорово.
1: Но вот за эфиром вы говорили, что Карлсон на самом деле не самый популярный герой этой писательницы в Швеции, так?
0: Далеко не самый популярный.
2: Из-за своего характера, может быть?
0: Не знаю, может быть. При том, что, опять же, парадокс, Карлсон не самый популярный герой, да, но фамилия Карлсон в Швеции одна из самых распространенных. Свенсон, Карлсон.
1: Причем есть такой анекдотический момент, когда мне было лет 6, наверное, ну я, как и многие дети незрячие, наверное, которым было нечем себя занять, слушал советское радио. Помню, убили Улафа Пальмы, кстати, убийство, которое до сих пор, по-моему, не раскрыто. И премьер-министром стал Ингвар Карлсон. Я подумал, ну этот что ли?
0: Да-да. Ну, причем, я не знаю, как вы, а я-то всю жизнь свято верила в то, что Карлсон — это имя, а оказалось, это фамилия. В какой-то момент в детстве, да, для меня это тоже стало открытием. Как? Кто-то там посмел назвать себя Карлсоном, да? Это же вот... Это ж неправильно. Карлсон, он один-единственный, таких больше нет и не будет. А оказывается, их много, и вообще никакое это на самом деле не имя. А убийство Улафа Пальме, да, до сих пор не раскрыто, и до сих пор для шведов это... Серьезная трагедия, очень, очень они его любили и до сих пор относятся с величайшим уважением, с трепетом. Ну а возвращаясь к литературе и к вопросу, да, как ни странно, Карлсон не самый популярный, почему-то гораздо больше любят Пеппи Длинный Чулок и Эмиля из Лёниберга. Причем, если Пеппи Длинный Чулок мы, наверное, читали все, то вот Эмиля из Лёниберга, ну, лично я не читала, я его прочитала здесь, уже в Швеции, правда, на русском языке.
2: Я прочитала, когда мне было 14.
0: Потому что я общалась со шведскими детишками, они мне что-то там рассказывали, а я себя почувствовала какой-то вообще старой теткой, которая ничего не знает, и захотелось очень почитать. Ну, я много книг Астрид Линдгрен на самом деле потом читала. Что у нас еще? У нас еще знали хорошо книгу «Мио, мой Мио», наверное. Грустная сказка. Вот ее я читала на шведском, очень красивый язык. Но сейчас появляется такая интересная тенденция. Пытаются Пеппи Длинный Чулок не то чтобы запретить, так слегка ограничить доступ к данной книге, к данному фильму, потому что считается, что она развращает детей, учит их тому, что все в этом мире дается легко, что не нужно ничего делать для того, чтобы стать успешным. Все берется само собой. Ну, не знаю, я не согласна с этим. Появляются почему-то сейчас противники у этой книги, хотя...
2: Если прислушиваться ко мнению всех противников, то очень многим людям, например, не нравился тот же Карлсон из-за своих выходок хулиганских.
0: Абсолютно. Да нет, я думаю, что это никак ни на чем не отразится, ни на что не повлияет, потому что, ну, очень любят Астрид Линдгрен. Опять же, книги... В ее собственном прочтении, в ее собственной озвучке, аудиокниги до сих пор с удовольствием слушают, раскупают. Фильмы по телевизору до сих пор показывают. Причем фильм «Пеппи Длинный Чулок» — великолепный фильм, музыкальный. Там очень много песен, очень много каких-то таких ярких, веселых моментов, великолепно снят. Фильм, и дети, и взрослые смотрят его с удовольствием. И опять же, музей этот замечательный. Кстати, музей — это не только музей Астрид Линдгрен, и ее книги — это как бы центр, да, всего этого и основная тема, но там представлена, в принципе, вся скандинавская детская литература. Там и Мумий Тролль, например, и другие какие-то скандинавские известные сказки. Поэтому вот любят очень эту писательницу.
3: А теперь давайте прервемся и услышим голос самой Астрид Линдгрен. В середине 70-х годов в Москве состоялся очередной детский кинофестиваль, на котором присутствовала Астрид и отвечала на вопросы юных зрителей. После этого ведущие популярного цикла передач для детей и юношества «Радио Няня» Александр Лившиц и Александр Левенбук вместе с почитателями творчества писательницы наградили ее медалью за улыбку. Ну а почему Астрид Лингрен была удостоена именно этой награды, мы сейчас и узнаем. Включаем запись.
4: Мы получили от вас очень много писем с предложением наградить медалью за улыбку известную шведскую писательницу Астрид Линдгрен.
5: Автора ваших любимых книжек «Пеппи Длинный Чулок»,
4: «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».
5: Ну, а совсем недавно в Москве, как вы знаете, состоялся 4-й детский кинофестиваль, на который и приехала Астрид Линдгрен.
4: И вот там мы сумели записать ее встречу с ребятами.
6: Дорогая Астрид Линдгрен, мы очень любим ваши книжки о малыше и Карлсоне, о Пеппе Длинный Чулок и просим писать их побольше.
7: Уважаемая Астрид Линдгрен, я смотрела картину «Пеппи Длинный Чулок» и читала. Мне очень нравится она. Скажите, пожалуйста, была на свете вообще такая девочка? Или вы ее придумали?
8: Это
9: трудно ответить на этот вопрос.
8: А что? Stora människor tror inte.
9: Взрослые не верят тому, что она была.
8: Men du och jag, vi vet, hon finns.
9: Но мы же знаем, что она была действительно.
7: Уважаемый Астрид Линдгрен, всем очень нравится книга «Малыш Карлсон, который живет на крыше». А вы не могли бы вы рассказать, как Карлсон возник, и как вы написали о нем книгу?
8: Карлсон, я Карлсон, он ком на квель бара, но я скали сова.
9: Карлсон просто пришел однажды вечером, и все.
8: Я говорю, как сован, да.
9: Вот сделал так, и он оказался рядом.
8: Och så frågade han mig var det fanns något tak som han kunde bo på.
9: И он спросил, есть здесь какая-нибудь крыша, где мне можно жить?
8: Och då sa jag, Vulkanusgatan 12.
9: И тогда я сказала, улица Вулкана 12.
8: För det huset hade jag bott i en gång för länge sedan.
9: Потому что в этом доме я жила много лет назад. Mm.
8: Då frågade han om det fanns någon lillebror i det huset.
9: Тогда он спросил, а не живет ли там малыш?
8: Då sa jag, det får du ta reda på själv.
9: Тогда я сказал, ты должен сам об этом узнать. И тогда он полетел туда.
8: Я har bara sett Карлсон. Я har aldrig sett honom på film förut, utan bara i verkligheten.
9: Я никогда до этого не видел Карлсона на экране, я видел его только в жизни.
8: Och då tyckte jag... Då tyckte jag han var otäck och förskräcklig.
9: И тогда мне казалось, что он очень несимпатичный.
8: Men jag tyckte och tycker om honom i alla fall på något sätt.
9: И все-таки мне он очень нравится.
8: Och jag har hört sägas att barn här i Moskva gör det också. Är det sant?
9: Я слышала, что здесь в Москве, в Советском Союзе, дети тоже любят Карлсона. Это правда?
8: Är det någon som vet var Карлсон bor?
9: Кто-нибудь из вас знает, где живет Карлсон?
10: По таку.
8: Ja, på taket, ja. Men var är det taket? Det är i Stockholm.
9: На крыше, но крыша эта находится в Стокгольме.
8: Och det är långt, långt härifrån.
9: Это очень далеко отсюда.
8: Men Карлсон kan ju flyga.
9: Но ведь он может летать.
8: Så jag tror jag ska fara hem och säga till honom att det finns många barn i Moskva som gärna skulle låta honom komma och få bo på deras tak och ha en liten stuga där uppe.
9: Когда я приеду в Стокгольм, то я обязательно передам Карлсону, чтобы он прилетел в Москву, где живет столько детей, которые его любят, и, надеюсь, найдется крыша и маленький домик, где он сможет жить в Москве.
3: В завершении рассказа о творчестве шведской писательницы Астрид Линдгрен давайте пообщаемся с героями ее книг и послушаем песни о рыжей проказнице Пеппи и о самом лучшем в мире Карлсоне.

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня – это Наталья Хедлунд.
1: А возвращаясь ко второму вопросу, какие особенности в литературе шведской? Ну, сложно сказать. Она, наверное, такая же, как и сам народ. Скандинавская литература, в принципе, такая достаточно... Я не знаю, где-то философское, даже если вы читаете скандинавский детектив, когда, например, на обложке написано «остросюжетный детектив» и автор какой-нибудь там товарищ Свенсон, у нас как? У нас остросюжетный детектив – это, я не знаю, там, боевик, море крови, куча стрелялок, ну, реально там что-нибудь происходит на каждой странице. Здесь нет, здесь остросюжетный детектив – это не то, к чему мы привыкли. Ну, я не знаю, какой пример можно привести, но сейчас самыми популярными шведскими книгами, переведенными на русский язык, являются книги шведской пары, пишущие под псевдонимом Ларс Кеплер, серия «Комиссарий Йона Линна», это «Гипнотизер», это, наверное, «Гипнотизер» самая известная книга, первая книга цикла. Потом это известная трилогия шведского писателя Стига Ларссона «Миллениум», «Девушка с драконом», «Девушка, которая играла с огнем», ну, такая тоже достаточно остросюжетная вещь, но очень для любителя. Кто у нас еще? Сельма Лагерлёв. Известная, но опять же в России Сельму Лагерлёв мы знаем по детской книжке про мальчика Нильса, который летал на гусях, облетел весь мир, и там много всяких приключений с ним было. На самом деле Сельма Лагерлёв не детская писательница, у нее совсем немного детских книг. Она известна все-таки своей христианской литературой, она известна своими такими достаточно серьезными романами. Я не знаю, насколько это переведено на русский язык. Что-то переведено, потому что что-то мне попадалось. Вообще не очень много шведской литературы на русском языке существует, к сожалению. По крайней мере, когда я этим вопросом интересовалась, когда я переехала в Швецию, мне хотелось побольше узнать, в том числе и о литературе. Мне сложно было найти шведские книги на русском языке. А так, ну, в книгах много внимания уделяется социальной жизни, много каких-то рассуждений о политике, об экономике, о том, что происходит. Причем где-то это действительно скучно, а где-то это подается ненавязчиво. Например, главный герой может пить утренний кофе, читать в это время газету, ну и полглавы может быть посвящено описанию того, что именно он прочитал в этой газете. Ну, по-разному бывает. Мне, например, очень нравится творчество шведского писателя Хеннинга Манкеря, которого, кстати, шведы очень любят. Большинство книг, если не весь его цикл, то большинство переведено на русский язык. Он много писал. К сожалению, его не стало несколько лет назад. Он детективный писатель, хотя не только. В основном писал детективы, но есть у него замечательные книги об Африке, где он пишет о природе, о жизни. Вот. А в своих детективах он много места уделяет каким-то историческим вещам, каким-то социальным вещам. Я, например, из его книг узнала много именно о жизни в Швеции, именно вот получила той информации, которой мне первое время, может быть, не хватало.

0: Ну вот, Наталья, предположим, что мы приехали в Швецию. Куда нам прежде всего все-таки стоит отправиться? Куда бы вы нас повезли?
1: Ну, все зависит от того, чего бы вы хотели от этой поездки. Потому что кто-то приезжает в Швецию покататься на лыжах, кто-то приезжает посмотреть музеи, кто-то приезжает на охоту, на рыбалку. Но если так в общем, ну, конечно, это в первую очередь Стокгольм. В Стокгольме, я не знаю, население сейчас 1,5 миллиона человек, но он достаточно большой по территории все-таки. Это островной город, расположенный на островах, это красивый город. Хотя вот опять же я сказала «красивый город» и вспомнила, как к нам приезжала группа из России, как раз-таки из Нижнего Новгорода. Привет им, если кто-нибудь сейчас из них слушает.
0: Марина Анатольевна Рощина.
1: Да, в том числе и Марина Анатольевна Рощина. И когда мы их привезли, ну, у нас был экскурсовод, все по Стокгольму. У нас была такая обзорная экскурсия. И мы приехали к Королевскому замку, и экскурсовод спросила, ну, как вы думаете, что это такое, куда вот мы сейчас с вами приехали? Кто-то сказал, что, ну, не знаю, может, какой-нибудь завод. То есть Королевский замок – это не что-то такое величественное, пафосное, помпезное. Это шведская красота, она такая минималистическая. Шведы очень любят и ценят свою природу. Опять же, куда бы вы ни поехали, неважно, в принципе, куда бы вот, в какой части Швеции вы окажетесь, везде великолепная природа. Либо это леса, либо это какие-то снежные горы, если это зима, либо это озера, либо реки. Очень любят, очень ценят, очень берегут свою природу и очень ею гордятся. Вот шведы, наверное, основной достопримечательностью все-таки считают свою природу, если спросить у шведа. А так, ну, если возвращаться к каким-то более традиционным, то да, это Стокгольм, это много парков, это много музеев. Кроме музея Астрид Линдгрен есть еще один музей под открытым небом, который называется Скансен. Это исторический музей, это парк, где представлены разные исторические эпохи, исторические стили и прочее, прочее. Но это обычные музеи, различные картинные галереи, ботанические сады и прочее, прочее. Причем во многих музеях есть специальные выставки для людей с ограниченными возможностями, есть специальные гиды, есть аудиогиды, есть макеты каких-то экспонатов, которые находятся за витринами. Ну, в принципе, в музеях как-то не принято все трогать. Так вот, для того, чтобы не трогать оригиналы, очень во многих местах есть макеты, которые можно потрогать, есть бралевские описания, можно заказывать индивидуальных экскурсоводов по городу, по музею, там по... Ну, это, конечно, стоит определенных денег, но если есть такая возможность, то вполне можно организовывать индивидуальные экскурсии, вам будут рады помочь. А если не Стокгольм, то, наверное, Гетеборг – это юг Швеции, тоже очень красивый город, в котором присутствуют разные культуры и, в общем-то, очень любят беженцы. Хотя один мой друг, буквально вчера вернувшийся из Гетеборга, сказал, что больше он никогда туда не поедет. Я говорю, почему, а что случилось? Да ну, говорит, такое ощущение, что не в Швеции, а в Африке побывал. Почти не увидел на улице шведов. Ну, не знаю, если это так, то это очень грустно, потому что когда я там была несколько лет назад, там еще были шведы, и там было интересно. А на границе с Данией находится город Мальмё, где тоже, если хотите побывать одновременно в двух странах, то такие пограничные места, как Мальмё или наша северная лапландская часть, та же Хапаранда, в которой я сейчас живу, граница с Финляндией, это, ну, интересное тоже ощущение, приграничная зона, когда ты сразу находишься практически в двух государствах, это интересно. Если вы приедете в Швецию зимой, я бы посоветовала посетить снежную гостиницу Юкосярви. Это север, хороший такой глубокий север Швеции. Либо снежный замок в финском городе Кеми, который находится недалеко от шведской границы, в 30 километрах от шведской границы. Про гостиницу Юкосярви ничего не могу сказать, я о ней только читала, а вот в снежном замке в Кеми я побывала, это очень тоже интересный такой опыт. Смысл этой достопримечательности в том, что каждый год изо льда и снега строится замок, самый настоящий, с крепостями, с башнями, с воротами, со всеми атрибутами замка. Все это украшается скульптурами. А на территории этого замка есть ресторан, опять же, полностью построенный изо льда. На территории этого замка есть церквушка, ну или скорее часовенка, причем действующая в ней. Если заранее это все заказать, даже можно провести венчание, и многие это делают. Хотя мне сложно себе представить свадебный наряд, в котором нужно это все.
2: Может быть, это какая-нибудь шуба?
1: Возможно. Вот на венчании не удалось поприсутствовать. И на территории всего этого есть еще небольшая гостиница в данном случае, потому что если Юкосхярви – это именно отель ледяной, то Снежный замок – это все-таки замок, ну, такой для дневного посещения. Да, есть ледяная сцена, на которой проводятся всякие концерты, приезжают как малоизвестные, так и профессиональные исполнители, артисты. В общем, все это изо льда, все это очень красиво, очень интересно, оригинально. И каждый год этот замок строится в каком-то определенном стиле и с какой-то определенной тематикой. В один год это может быть какая-то спортивная тема, в другой год это могут быть герои сказок, третий год что-то связанное с музыкой, и так каждый год. В январе месяце обычно это все открывается, и в конце апреля закрывается. Ну, в этом году, по-моему, он растаял раньше, потому что зимы как таковой не было. Там не обязательно оставаться на ночлег, можно просто приехать пофотографироваться. Для инвалидов, кстати, вход бесплатный. И иногда даже для сопровождающих. Почему иногда? Потому что я не помню, когда у нас было двое незрячих и человек 5 зрячих, наверное, кто-то из зрячих платил. А когда была большая группа незрячих и там 1-2 сопровождающих, по-моему, все бесплатно проходили. Хотя я слышала, что сейчас вроде бы не бесплатно, а вроде там полцены. Все-таки стали брать какую-то сумму, но опять же есть скидки. Кстати, касается и остальных музеев, если вы заранее позвоните в какой-нибудь музей. Вообще стоит, наверное, перед тем, как посетить какой-то музей, туда позвонить и узнать, есть ли там возможность выделения какого-то экскурсовода и какие там бывают скидки, потому что есть дни, есть часы, когда музеи работают бесплатно, есть какие-то там еще особенности посещения. В принципе, если к этому подготовиться заранее, можно неплохо сэкономить на музеях, если заранее спланировать свою культурную программу.
2: Наталья, я знаю, что вы не просто побывали в ледяном замке, вам удалось еще переночевать в гостинице этого замка. Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Да, мы решили остаться. Это была моя идея. Изначально планировалось просто пофотографироваться и пообедать, но мне как-то... Я решила, что раз уж приехали, то давайте по полной программе. Хочу все и сразу, тем более, что это был мне подарок на день рождения. Ну, а раз уж это подарок, то вот хочу полностью, так сказать, погрузиться в атмосферу. Очень интересное ощущение. Я немножко побаивалась этого ночлега, потому как, ну, все-таки холодно. Опять же, пол, стены, потолок, все это сделано изо льда, а кровать... Правда, было, основание было деревянным, но внутри тоже лед, поверх которого были лосиные шкуры. Шкуры зверей, их было много достаточно. Спать пришлось в одежде. Верхнюю одежду мы снимали, своей шубой я укрывалась. Выдается спальный мешок. То есть ты в одежде залезаешь еще в спальный мешок. Достаточно легкий, но при этом очень теплый. Опять же, когда я его увидела, я к нему так отнеслась. Ну, он мне показался каким-то несерьезным. На самом деле нет, он очень теплый. И несмотря на кажущееся неудобство, да, там куча одежды на тебе, плюс спальный мешок и шуба сверху, и вообще как можно вот все вот это. На самом деле спится просто замечательно. Я читала, и мне рассказывали о том, что вот эта вот снежно-ледяная атмосфера, она как бы очень полезна для здоровья, там, для организма и прочее, и прочее. Это правда так. Спится просто великолепно. Не было холодно, я не чувствовала какого-то дискомфорта, мне было тепло. Ну, несколько непривычно, но тепло. Еще мне понравилось ощущение на утро, когда ты просыпаешься, и в номере в гостинице температура, я не знаю, ну, скажем, -3 у нас была, а на улице на тот момент было -13. Не холодно по шведским меркам. Здесь у нас зимой на севере температура может достигать 40 градусов. То есть 13 это было так... Достаточно тепло, но все-таки, когда мы из теплой квартиры выходим на улицу, ощущение, ну, все знают, да, что это за ощущение. А когда ты выходишь из холода в еще больший холод, это тоже очень своеобразное ощущение. Причем по программе, по плану, там все задумано так, что человек, проснувшись утром, проведя ночь во льдах. Утром человеку предлагается горячий душ, горячий завтрак. Ну, от душа я отказалась. А вот горячий завтрак, опять же, он кажется каким-то просто невероятным. Он кажется удивительно вкусным. И привычная для нас горячая чашка ароматного кофе утром, она какая-то сказочная, неземная и просто вообще волшебная в этом вот всем после вот этой вот ночи во льдах. Очень интересное ощущение, очень непередаваемое ощущение. Но когда мы вернулись домой к обеду следующего дня, часов 12 мы уже были дома, я почему-то почувствовала себя очень уставшей. Причем усталость, опять же, была приятной. Просто какое-то такое расслабленное состояние отдохнувшего, очистившегося организма. Ну, во-первых, наверное, переизбыток эмоций все-таки. А во-вторых, правда, какая-то такая приятная усталость. Причем в этом снежном замке интересно будет и взрослым, и детям, потому что там, кроме всяких вот скульптур, церквей, там, ресторанов и прочего, есть ледяные горки, на которых можно покататься, есть другие всякие развлечения, там с детьми проводятся разные всякие игры. Такое место отдыха для всей семьи, но для любителей экстрима. Наверное. Хотя я сама по себе существо теплолюбивое. Если бы мне лет 10 назад сказали, что я проведу ночь в ледяном замке, я бы, наверное, не поверила. Но всем рекомендую. Я знаю, что такие гостиницы сейчас есть не только в Швеции и Финляндии. Я знаю, что они еще существуют. Если вдруг у вас будет такая возможность, попробуйте. Это как минимум интересно. И мне кажется, оно того стоит.

0: Наталья, а какой климат в Швеции?
1: В Швеции климат северный. Все-таки это северная страна, это достаточно холодная страна. Климат отличается, серьезно отличается на юге и на севере. Если на юге климат более теплый, более влажный, то на севере климат более холодный, более сухой. Есть такая особенность шведского климата: если у человека проблемы с сердцем, вот опять же, если вы соберетесь ехать в Швецию, то подумайте о том, что если вы соберетесь ехать на север Швеции, нужно брать с собой медикаменты, потому что могут возникнуть проблемы с сердцем из-за того, что на севере кислород очень разреженный. И, в принципе, да, может быть какое-то легкое головокружение. Может быть, вы ничего не почувствуете, но просто вот предупреждают обычно о том, что на севере воздух более разреженный и могут быть проблемы. А так, как я уже говорила, северная зима может быть очень суровой, но из того, что я помню, рекорд был, причем это было в первую зиму, когда я только переехала, у нас было 44 градуса, минус 44. Для меня это было слишком много. Мне было некомфортно. Но эти 44 градуса, с другой стороны, переносятся достаточно легко за счет того, что климат сухой. То есть это не, если сравнить, скажем, минус 44 в Москве и минус 44 здесь на севере, то, наверное, все-таки здесь это проще. Лето прохладное, средняя температура летом 20-25 градусов. Особенностью климата, конечно же, являются незабываемые шведские белые ночи. Когда я рассказывала о белых ночах питерцам, они мне говорили: да ладно, ничего особенного, у нас свои тут такие имеются. Но когда питерцы приезжают в Швецию, они с удивлением понимают, что белые ночи бывают разные. Потому что в Питере белые ночи – это когда ночью, ну, скажем так, светло. Ну, вот светло и светло, да. А здесь белые ночи – это когда ночью светит солнце, причем оно светит вот точно так же, как днем, оно практически не заходит, оно так слегка там скрывается за горизонтом, и тут же, буквально через полчаса, оно уже появляется, и оно светит, ну, практически круглосуточно. Это тоже очень интересно. Мне было очень удивительно за этим наблюдать первый год, первое лето, когда лето было хорошим, ярким и солнечным. Но зато зимой другая проблема. Если летом белые ночи, то зимой наступает полярная ночь. Опять же, я сейчас говорю о северной части Швеции. И вот полярная ночь – это не так весело и не так приятно, потому что там солнце исчезает вообще. Я думаю, жители Мурманска и все, кто живет за полярным кругом и слушает нас сейчас, поймут, о чем я говорю. Но это жуткое совершенно состояние, особенно когда ты с этим никогда не сталкивался, и это непривычно для тех, кто здесь родился и живет. В принципе, ну, полярная ночь и полярная ночь. А я так и не смогла к этому привыкнуть, честно говоря, потому что когда темно почти круглые сутки, жутко хочется спать. И причем сколько бы я ни спала, это неважно, я не высыпаюсь, мне все время хочется спать, такая какая-то наступает апатия, ничего не хочется делать. Но опять же, не зря Финляндия, например, занимала одно время, я не знаю, как сейчас, одно время Финляндия занимала первое место в мире по числу самоубийств. Как рассказывают сами финны, иногда совершаются самоубийства не потому, что в жизни все плохо, а просто вот, ну, настроение такое, состояние такое. И я это испытала на себе иногда, правда. Когда ты просыпаешься утром, а за окном не то что темень, а просто чернота, такая давящая, тяжелая, которая на тебя просто наваливается. Ну, правда, хочется, я не знаю, пойти и повеситься просто потому, что вот, ну, так хочется, без причины. Я очень плохо переношу полярную ночь. Зимой с конца ноября по где-то середину февраля это тяжелый такой период. Но, с другой стороны, есть же всякие там праздники, которые как-то скрашивают это все. Все, наверное, тоже не так однозначно. Вот. Но поехать в Швецию и, я не знаю, там, покупаться, позагорать, ну, весьма условно, наверное, можно на юге Швеции летом. А так вообще все-таки достаточно холодно. Несмотря на то, что есть выход к морю и много рек и озер, все-таки для любителей погреться на солнышке здесь будет, наверное, не очень комфортно.
2: Fjol så gick jag med herrarna i hagen, aj aj med herrarna i hagen, ja med herrarna i hagen. Jor har jag någonting som sparkar i magen. Aj, aj, som sparkar i magen. Ja, som sparkar i magen. Fjol så gick jag med långkörta tröja. Aj, aj, med långkörta tröja. Ja, med långkörta tröja. Jo, får jag ta den till Lindil och blöja. Aj, aj, till Lindil och blöja. Ja, till Lindil och blöja. I fjol var jag klen som i vidi vidi vidja. Aj, aj, som i vidi vidi vidja. Ja, som i vidi vidi vidja. Jo, får jag gå liksom stabban i smedjan. Aj, aj, likt stabban i smedjan. Ja, likt stabban i smedjan.
0: Наталья, еще я знаю, что в Швеции довольно необычная кухня. Даже существуют очень необычные праздники, со шведской кухней связанные.
1: Я бы не сказала, что в Швеции совершенно необычная кухня. В Швеции кухня, ну, достаточно европейская. Если говорить об особенностях шведской кухни, то это огромное количество мяса и рыбы. Опять же, если говорить о мясе, то это оленина и лосятина – это дикие птицы в сезон охоты, наверное, но рыба тоже пойманная в местных водоемах. Очень много красной рыбы, тех же лососей, которые здесь не считаются чем-то особенным, каким-то деликатесом. Их тут ловят так же, как у нас, я не знаю, там щук и карпов. А что касается специальных праздников, да, есть специальные, ну, скажем, особенные блюда, которые на меня произвело очень сильное впечатление. Называется оно сюрстрёмень. Дословно это кислая салака или кислая селедка. Это рыба, которая в свежем, в сыром виде сначала какое-то время находится под слоем песка, а потом это все перекладывается в бочки. Добавляется какое-то минимальное количество соли туда. Все это плотно закупоривается, оно там стоит полгода или, ну, достаточно длительный период времени. А потом эти бочки открываются, все это расфасовывается по баночкам и продается в магазине в виде сумасшедшего деликатеса, стоящего достаточно неплохих денег. И вот этому безобразию посвящен специальный праздник, не помню какого числа, какого-то августа, отмечается день вот этой вот самой тухлой селедки, кислой салаки, причем ему даже посвящена песня. И смысл этого праздника в том, что открывается сезон поедания вот этого вот блюда. Причем меня предупреждали, что запах и вкус – это две разные вещи. Не обращая внимания на то, как оно пахнет, на вкус оно совершенно другое. Пожалуй, я с этим соглашусь, на вкус оно гораздо лучше, чем на запах, но попробовав это один раз, это заворачивается в тонкий хлеб, что-то типа лаваша нашего, да? Это все рыба, свежий репчатый лук, помидоры, по-моему, какой-то там соус, все это заворачивается в хлеб. Кто-то это любит дело с картошкой, но в основном вот в хлеб. Чаще всего к этому подается водка, причем в таких в хороших количествах, что не очень так характерно для шведских праздников, хотя, ну, шведы неплохо относятся к алкоголю, но здесь водка, она чуть ли не обязательным атрибутом считается. Сначала я очень удивилась, ну как же так, а потом, попробовав сей кулинарный шедевр, я поняла, что, наверное, действительно к этому нужна водка хотя бы. Даже если вы не употребляете спиртное, я очень рекомендую хотя бы маленькую стопочку выпить. Ну, просто для, скажем так, для лучшего усвоения данного продукта, потому как, ну, очень своеобразно. Вот, а шведы очень любят это лакомство, они считают это деликатесом, и, как я уже говорила, да, это дорого, это там маленькая баночка стоит каких-то совершенно, не знаю, невероятных денег. Опять же, если вы захотите купить это в качестве сувенира и привезти на родину, не советую этого делать, если вы будете лететь самолетом, потому что провоз вот этой вот кислой салаки в самолетах запрещен, ибо баночка может взорваться. То есть у вас в самолете могут это дело конфисковать, да. Но я не думаю, что ваши родные и близкие порадуются такому сувениру. Если уж вы хотите привезти из Швеции что-то съестное, то лучше купите какие-нибудь сладости или там какую-то рыбу. Ну, в крайнем случае, купите икру в тюбике. Есть такая замечательная вещь, как шведская икра в тюбике. На тюбике этом нарисован милый улыбающийся мальчик по имени Калле. Это будет гораздо более интересный сувенир. Ничего особенного в этой икре нет, на вкус она, конечно, совсем не такая, как та икра, к которой мы привыкли, но, по крайней мере, ее можно есть, и это, ну, все-таки это съедобно и, в общем-то, достаточно вкусно. В шведской кухне очень приняты всякие интересные соусы, основанные на, опять же, местных продуктах. А поскольку в Швеции растет много ягод, таких как черника, брусника, клюква, то, скажем, брусничное варенье, брусничный джем запросто может подаваться в качестве гарнира к картофельному пюре и вот этим вот мясным фрикаделькам чёдбулгар. Да, в качестве соуса. Ну, кстати, в традиционное шведское блюдо чёдбуллар, вот эти вот самые мясные фрикадельки сейчас продаются в любом ресторане Икея. Там же есть имбирное печенье, которое здесь является символом Рождества. Поэтому получить весьма условное представление о шведской кухне, наверное, можно посетив Икею. Я не знаю, как в России цены на еду в ресторанах Икея, а здесь это очень доступно, очень недорого. Еще в Швеции очень вкусная выпечка, очень вкусные кондитерские изделия. Если уж говорить об особенных праздниках, о специфических, есть замечательный праздник шведской булочки Сэмлордаг. Сэмлор – это такие булочки с кремово-миндальной начинкой, хотя сейчас они уже есть всякие разные, и с вареньями, и с повидлами и прочими, но традиционная сэмла – это все-таки булочка, внутри которой масляно-миндальный крем с добавлением шафрана. Вот этим вот булочкам тоже посвящен отдельный праздник. На них большие скидки. Они в этот день пекутся везде, где только можно, и продаются, где только можно. Опять же, очень много свежей выпечки. Шведы очень любят пить чай, кофе. Скорее даже, наверное, кофе, чем чай. Среднестатистический швед выпивает в день 5-6 чашек кофе. Для него это считается нормой. Поэтому практически везде можно купить свежую выпечку, которую пекут чуть ли там не в вашем присутствии или буквально вот незадолго до того, как вы пришли. Все это теплое, горячее, свежее. Еще из шведских десертов мне в свое время интересны были десерты на основе облепихи. В Швеции достаточно много растет облепихи. Она достаточно дорогая, гораздо дороже, чем в той же России. Я, например, кроме облепихового масла ничего до приезда в Швецию не знала. И то для меня облепиховое масло было лекарственным препаратом, наверное, больше всего. А здесь я узнала, что из ягод облепихи можно делать вкуснейшие муссы, замечательные пироги и прочее, прочее. Если будет возможность это попробовать, попробуйте, это очень вкусно. И из ягод, которых нет в России, скажем так, не везде в России, это, конечно же, морожка. В России морожка есть.
0: Да, в республике Коми морожка растет и ее продают.
1: Она тоже растет не везде, и она дорогая, но вот в качестве сувениров многие везут отсюда морожковый джем, морожковое варенье, потому как тоже достаточно специфическая такая ягода и довольно вкусная.

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня это Наталья Хедлунд. Вы не раз говорили о сувенирах, а что еще, кроме вот кулинарных таких сувениров, можно привезти из Швеции?
1: Еще из Швеции везут, ну, магнитики, конечно, куда ж без них. Кроме этого везут стекло, какие-то стеклянные сувениры, что-то из хрусталя, хотя сейчас, опять же, этим ничем никого не удивишь. С севера везут какие-то изделия из оленей кожи, оленьих рогов. Еще очень популярны сувениры, отражающие какие-то исторические моменты. Ну, например, в Швеции до сих пор очень силен культ викингов, вообще языческий культ, и всякие саги о викингах, о походах викингов и прочее, прочее. Очень много сувениров, посвященных именно этой тематике. Больше, конечно, это интересует мальчишек, наверное, всякие викинги с копьями там и прочее, прочее. Но вот везут очень много этих сувениров, и это оригинально, это интересно. Можно найти много интересных таких красивых вещей. Открыток много, но это, опять же, как везде. Что еще? Если вы будете, скажем, на севере, можете купить формочки для изготовления ледяной посуды, тех же ледяных рюмок там или еще чего-то, и удивить своих гостей, подав им какой-то напиток в емкости изо льда. Наверное, это, ну, оригинально, как минимум.
0: Ну, если эта емкость не растает.
2: А как они делаются, кстати? То есть заливается вода, что ли, или берется лед?
1: Заливается вода. Нет, заливается вода, все это ставится в морозилку, достается, получается вполне себе такая симпатичная рюмочка. Причем они есть разные. Они есть с узорами, они есть с ручкой, прямо с такой, за которую можно взять. Вот эти вот формочки, они, ну, всякие разные. Их любит народ очень покупать.
2: Ну и еще хотелось бы поговорить о праздниках. Ну вот мы уже назвали День тухлой селедки, праздник весьма специфический. А какие еще есть праздники? Какие праздники более популярны, что ли? Религиозные или государственные какие-то?
1: Есть совершенно обычные, привычные нам праздники, такие как Рождество. Ну, для нас это Новый год, а здесь это все-таки Рождество. Новый год популярен, но не настолько. Это Пасха, это... Ну, если говорить о религиозных, это приход трех волхвов, праздник, который отмечается после Рождества.
2: Да, 6 января, у нас это крещение 19 января, некий аналог, но все-таки немножко
1: другое. Да, да, это немножко другое, это все-таки не совсем то. Есть праздник середины лета, который у нас, наверное, называется День летнего солнцестояния, да? Причем, когда я говорила о викингах, я упоминала о том, что в Швеции очень тесно переплетаются христианские и языческие традиции. Это очень ярко выражено в праздниках. Ну, самым любимым и самым, наверное, долгожданным праздником все-таки является Рождество. Это один из немногих дней в году, когда вместе собирается вся семья, все родные и близкие, которые очень часто приезжают даже из каких-то дальних областей, уголков, собираются вместе. Это елка, это рождественские звезды и свечи, которые зажигаются в окнах. Причем звезды зажигаются в окнах не в канун Рождества, а за месяц до Рождества. Есть такое понятие, как рождественский адвент. Это 4 воскресенья перед Рождеством. Есть даже такой календарь, специальный адвент-календарь. Это детский, как правило, календарь. Это такая книжечка. Каждый день в календаре выглядит в виде такой дверки. Кроме того, что указана дата, там еще нарисована какая-нибудь интересная картинка, и когда эту дверку приоткрываешь, под ней, за ней находится какой-то сюрприз. Это может быть либо наклейка, либо какая-то маленькая шоколадка, либо какая-то открыточка с каким-нибудь, или там какой-то цветочек, вырезанный из бумаги. Ну, в общем, какая-то вот такая штука. Каждый год эти подарочки меняются, эти сувенирчики меняются. Календари на адвенты, они очень популярны, их очень любят шведские дети. По телевизору идет, опять же, цикл передач с интересными историями. И вот в первый адвент, ну это получается последнее воскресенье ноября, в домах зажигаются электрические звезды, свечи, и они горят круглосуточно до самого Рождества. Ну а на Рождество украшается елка. Украшения гораздо более скромные, если сравнивать с нашими. У нас это море всяких ярких цветов, совершенно украшений. Здесь украшения достаточно скромные, да, это шарики, какие-то гирлянды, но они преобладают красный цвет. Ну а так это много мишуры, много там каких-то таких минималистически, опять же, все это сделано. Красиво, симпатично, но в то же время это скромно. Это не ярко, не броско. А вот подарков на Рождество должно быть много.
2: А кто их приносит? Вот в Европе Санта-Клаус, в Финляндии, по-моему, уже там Йолапукки, да, языческий такой персонаж.
1: Йолапукки финский, да. Нет, в Швеции его зовут Юль Томтен, рождественский Дед Мороз. Он приходит в каждую семью с мешком подарков. Для того, чтобы получить от него подарки, нужно быть добрым, нужно весь год хорошо себя вести, причем как взрослым, так и детям. Если вы плохо себя в этом году вели и что-то там кого-то обижали, то можете подарков и не получить. Никаких стишков, сказочек рассказывать ему не надо, чтобы получить подарок, как обычно у нас это принято, нет. Достаточно просто сказать, что вы были хорошим мальчиком или хорошей девочкой, и вы получаете какой-то скромный подарочек, чисто символический. А потом, когда он уходит и идет дальше, в следующий дом, начинается разбор подарков от членов семьи, подарков, которые заранее кладутся под елку. Эти подарки подписаны кому от кого. Маме от любящей дочки, папе там от бабушки и прочее, и прочее. То есть подарки вы получаете не только от Деда Мороза, но и друг от друга. Но до того, как получить подарки, до того, как приходит, будем его называть Дед Мороз, да, так привычнее, есть еще один ритуал, есть еще одна традиция, которую обязательно нужно соблюсти. Это просмотр диснеевских мультиков. А если более конкретно, то мультики про уточку «Утиные истории», которые показывается здесь с 1960 года. Каждый год 24 декабря в 15:00 в одно и то же время показывается нарезка из «Утиных историй», несколько фрагментов. И все шведы, все члены семьи от мала до велика собираются у телевизора и с замиранием сердца смотрят все вот это вот дело. Причем, согласно недавно проведенному социологическому опросу, в это время, когда все смотрят утиные истории, снижается количество ДТП на улицах и намного меньше звонков поступает в службу спасения. То есть люди, вот реально все, кто только может, стараются оказаться у телевизора и посмотреть вот этот вот замечательный мультфильм, несмотря на то, что на протяжении всего времени он не меняется. Одни и те же фрагменты показываются, единственное, что несколько раз это переозвучивалось. Все это на шведском языке озвучено, с песенками, с текстами, в великолепной озвучке. Но какая-то вот такая интересная традиция, ничего, казалось бы, не имеющая общего с Рождеством, но тем не менее, да, есть такое правило, есть такая традиция, и все ее стараются соблюдать. Ну, потом, конечно же, праздничный ужин, на котором обязательными атрибутами должна быть маринованная сельдь, копченый и соленый лосось, запеченный окорок, другие блюда, потом подарки, уютный праздник Рождества.

Вторым по значимости праздником, наверное, все-таки является Пасха. Тоже семьи стараются собираться вместе и как-то ее отмечать. День летнего солнцестояния, о котором я уже упоминала, где-то он отмечается просто каким-то семейным ужином, а где-то отмечается согласно старинным древним обычаям, когда в центре поляны там, или площади, ну, чаще всего, наверное, поляны, украшается какое-то дерево, вокруг которого водят хороводы, раскладывается костер, через который прыгают и, опять же, проводят различные обряды с со специальными танцами и фольклорными песнями. Чем-то отдаленно все это напоминает наш праздник Ивана Купалы. Не везде, но кое-где эти традиции сохранились. А еще, заговорив о кострах, мне вспоминается замечательный шведский праздник Вальпургиева ночь, который отмечается в канун 1 мая, 30 апреля. Это, ну, явно языческий праздник, да, который у нас... Ну, я не знаю, может быть, не все даже и знают о том, что такое вообще существует. А здесь, в Вальпургиеву ночь, вечером этого дня и в городах, и в деревнях обязательно жгутся костры, а вокруг них собираются люди, жарят сосиски, все это поглощают дружно и весело. А на следующий день идут на первомайскую демонстрацию. То есть вот такое интересное сочетание культур, сочетание совершенно разных праздников, оно тоже существует.

0: А день рождения короля шведа не празднуется?
1: День рождения короля и королевы и всех членов королевской семьи празднуют поднятием флагов на ратушах, но какой-то такой большой праздник из этого не делают, хотя когда принцесса Виктория выходила замуж несколько лет назад, ее свадьба транслировалась в прямом эфире по телевизору, и, ну, если не половина населения, то... Ну, я бы, пожалуй, сказала даже, что половина населения с интересом следила за этим всем, и потом это все долго обсуждалось. Какие-то такие события, которые происходят в королевской семье, они важны. Ну и опять же, король, королевская семья и вообще члены правительства, члены парламента, они приближены к народу в том смысле, что если король приехал в ваш город с каким-то там... я не знаю, официальным визитом, или к нам он приезжал на открытие каких-то учреждений. Принцесса Виктория приезжала к нам на открытие площади ее имени. Так вот, если в ваш город приехал кто-то из королевской семьи, с ними вполне можно пообщаться, поздороваться за руку. Ну, если повезет, конечно, потому что там такая толпа желающих, что... Но нет такого, что вот король, вокруг него какое-то невероятное количество охраны. Да, охрана есть. Тем не менее, они с удовольствием общаются с народом, очень любят это делать. Король у нас вообще такой дедушка, очень позитивный, веселый, улыбчивый, добрый, замечательный. Его очень любит шведский народ. Поэтому вполне можно сфотографироваться с королем, потом выкладывать это в соцсетях.
0: А жениться по любви король может? Или вот принцесса, за кого она вышла замуж? Там ведь, по-моему, потомок не королевских кровей.
1: Может жениться по любви, по крайней мере, да, принцесса Виктория пошла наперекор всем традициям и вышла замуж за простого преподавателя аэробики. Причем, да, были по этому поводу различные мнения и осуждения и прочее, прочее, но королевская семья ее все-таки поддержала, родители ее не осудили, и теперь уже Даниэль у нас даже получил звание принца и вполне себе уютно себя чувствует в королевской семье. Но надо отдать ему должное, парень-то он не глупый на самом деле, поэтому тут все-таки выбор принцессы, несмотря на то, что он преподаватель аэробики, там бывший спортивный тренер, он очень образованный молодой человек, он достаточно интересен и вполне активно и очень даже неплохо занимается сейчас и политической деятельностью, и какой-то благотворительностью, и, ну, в общем, достойно соответствует, так сказать, званию принца и очень неплохо вписался в королевскую семью. Хотя это, конечно, было для многих шоком, это было неожиданностью. Все-таки не очень пока еще приняты такие браки, но вот теперь, может быть, это будет, станет это традицией, не станет, посмотрим.
0: Да, но с другой стороны, если вспомнить историю двухвековой давности, то маршал Бернадот, которого вот позвали быть королем Швеции, он ведь тоже, по-моему, дворянином не был. И, наверное, для многих тогда в Швеции это тоже было

0: шоком.
1: Это было шоком наверняка для многих. Тем не менее, короля Бернадотта шведы любили и любят до сих пор. Поэтому, да, принцесса Виктория здесь не стала первопроходицей, нет. До нее уже все это было. Но, тем не менее, это правда очень было резонансным событием. Это очень обсуждалось в прессе. Свадьба вот эта вот, которая в прямом эфире по телевизору. Причем, ну ладно, там сама церемония венчания, да, ладно, сама свадебная церемония. Так ведь транслировалось же все, начиная там от того, как они выходили из дома, как они садились в карету, потом в автомобиль, как они там шли, ну все в мельчайших подробностях. Потом после венчания был же ведь свадебный ужин, который тоже показывали по телевизору, как они там кушают. И все вот это вот с замиранием сердца на одном дыхании смотрели, ахали-охали. Ну не все, но вот многие. Был немножко перебор, потому что, ну мне бы, например, не очень хотелось, чтобы мою свадьбу вот в таких мельчайших подробностях транслировали, скажем, на всю страну. Это как-то... У нас даже самые известные личности себе такого не позволяют. А здесь все-таки из этого сделали такое шоу и какую-то такую... Так, меня несколько это коробило, честно говоря. А опять же, разница менталитетов, да, для шведов это было вполне естественным и нормальным. Мне было несколько странновато за всем этим наблюдать и наблюдать вот эту вот эйфорию, которая происходила вокруг вот этого события.
2: Мне это все очень напоминает принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
0: Ну, там, наверное, попышнее, и все-таки там за руку, мне кажется, шведский попроще монархи.
1: Возможно. Шведский король, я уже говорила, он вообще очень простой. Он очень любит лошадей, он любит природу, он любит охоту. Ему нравится заниматься, копаться в грядках. Он у нас, правда, очень интересная личность. Такой приземленный очень товарищ.
2: Ну что ж, Наталья, будем завершать нашу виртуальную экскурсию по Швеции. В заключение такой хотелось бы вопрос задать. Когда и в какое время лучше всего приезжать в Швецию?
1: Это, конечно же, зависит, опять же, от того, что вы хотите в Швеции увидеть, с какой целью вы хотите приехать. Если покататься на лыжах, то зимой, если пособирать грибы, ягоды, порыбачить, поохотиться, то, наверное, все-таки летом или осенью. Хотя для того, чтобы собирать грибы, ягоды, нужно покупать лицензию. То же самое касается рыбалки и охоты. Все-таки такая возможность есть, и очень многие туристы приезжают именно за этим. Ну а если посмотреть какие-то достопримечательности, погулять по городам, посетить музеи, посмотреть природу, пообщаться с людьми, то, наверное, это можно сделать в любое время года. Шведы – народ очень гостеприимный, очень любят туристов, всегда с удовольствием помогут. Если вы знаете английский язык, то у вас вообще не возникнет никаких проблем. Если не знаете, ну, может быть, будет чуть посложнее, но достаточно много русскоговорящих гидов, особенно в крупных городах, в том же Стокгольме, поэтому Швеция будет рада вам всегда, в любое время года. И я думаю, что каждый обязательно найдет здесь для себя что-то интересное. И очень хочется, по крайней мере, чтобы посещение Швеции для вас стало чем-то запоминающимся, чем-то ярким, потому что, несмотря на то, что страна северная, холодная, скандинавская, она, правда, очень интересная, в ней много того, на что стоит посмотреть и о чем потом стоит рассказать и показать своим друзьям и знакомым.
0: Наталья, спасибо огромное. Можно сказать, что вы нас раздразнили. Ну, как это очень часто происходит, когда мы беседуем с нашими гостями в программе «Окно в мир». Думаю, что как мы, так и наши слушатели узнали из этой беседы много нового. У них появилось желание посетить эту замечательную страну, Швецию.
2: Ну, а мы благодарим Наталью за интересную экскурсию. Очень рады будем, Наталья, видеть вас еще у нас в гостях. И ждем от наших слушателей писем, отзывов, предложений и пожеланий на наш почтовый адрес pro@skmf.ransis.org. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Наталья Хедлунд из Швеции, а эту программу подготовили и провели звукооператор Павел Малышев и ведущие Дмитрий Балыкин
0: и Марии Кочедыкова.
2: До новых встреч в эфире Радио Рамсес.
0: Всего хорошего.
1: Всего доброго.

Мы любим узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня Алексея Экимяна на слова Аллы Рустайкис «Снегопад» вам прекрасно известна в исполнении популярной грузинской певицы Нани Брегвадзе. Предлагаю вам другой вариант этой песни в исполнении не менее популярной певицы Валентины Толкуновой.

0: снегопад.
1: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
2: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Итак, задание, надеюсь, ясно, товарищ капитан Жаворонков.
1: Так точно, товарищ полковник.
0: И второе. После выполнения задания вы должны будете разыскать радиста-метеоролога. Он сброшен в ту же местность 2 месяца тому назад. Радист должен находиться вот в этом квадрате. Фашистам, к сожалению, удалось засечь его рацию. Пусть он возвращается вместе с вами. Все ясно?
1: Ясно, товарищ полковник.
0: Желаю успеха, капитан.
1: Спасибо.
0: Выполняйте.
1: Есть.
2: Вадим Кожевников. Март-апрель. Из рассказов 1942 года.

Это было трудное и великое время. Это было военное время. Это было время, когда жены и матери молча смотрели на закаты и ждали писем. Это было время, когда вместо колыбельной над грудными детьми выла сирена. Это было время, когда девушки одевали шинели и шли в бой рядом с любимыми.

Капитан выполнил задание. Оставалось только разыскать радиста-метеоролога, сброшенного сюда 2 месяца назад. Последние 4 дня он почти ничего не ел. Шагая в мокром лесу, голодными глазами косился на белые стволы берез, кору которых он знал можно истолочь, сварить в банке и потом есть, как горькую кашу, пахнущую деревом и деревянную на вкус. Размышляя в трудную минуту, капитан обращался к себе, словно к спутнику, достойному и мужественному.

0: Принимая во внимание чрезвычайные обстоятельства.
1: Теперь вы ничего не ели, товарищ капитан. Вы можете из этого проклятого леса выбраться на шоссе. Кстати, тогда удастся переменить обувь, а то валенки совершенно промокли и весят, по-моему, 8 кг каждый. Вообще говоря, налеты на одиночные немецкие транспорты указывают на ваше положение. И, как говорится, вопль брюха заглушает голос рассудка.
2: Тише. Где он?
1: Ворона, будь она неладна.

0: Так-то лучше. Вечереет. Меньше шансов на немцев напороться. Где-то в этом квадрате должен находиться радист. Ну, черта с два найдешь его тут сразу, если этот квадрат равен 4 километрам. Наверное, тоже вроде меня в самой глухомане скрывается и такое себе логовище устроил тайное, как нора у зверя. Что ж, прикажете, хотите кричать по лесу? Эй, товарищ, где вы там? Ах ты такой рассекой конспирант, ищи его. Еще когда от мороза валенки, словно тумбы каменные.
1: Черт! Хальт! Хальт!
0: Ох ты! Так и знал, что споткнусь, вот и споткнулся.
1: Хэндау!
0: Если человек лежит, при чем тут хальт? Нужно было сразу кидаться на меня и бить из пистолета, завернув ее в шапку. Тогда выстрел будет глухой, тихий. А кроме того, немец кричит «Хальт!» громко, чтобы услышал сосед и в случае чего пришел на помощь.
2: Учат вас. Учат, а толку?
1: Я март. Я апрель.
0: Ага.
1: А пистолетик все-таки в руке держали.
0: Ты что ж думал? Только на твою мудрость буду рассчитывать. Давай, показывай, где тут твое помещение.
1: Вы за мной, я поползу.
0: Зачем ползти? В лесу спокойно.
1: Нога у меня обморожена. Болит очень.
0: А. Ты что ж, босиком бегал?
1: Болтанка сильная была, когда прыгали. У меня валенок и слетел. Еще в воздухе.
0: Хорош. Как это ты еще штаны не потерял? Выбирайся теперь с тобой отсюда.
1: Я, товарищ капитан, и не собираюсь отсюда уходить. Оставьте провиант и можете отправляться дальше. Как нога заживет, я и сама доберусь.
0: Да как же будут тебе здесь санаторий устраивать? Засекли фашисты рацию. Понятно?
1: Но...
0: Ну что ж, пошли.
1: Пошли.
0: Постой. Фамилия как твоя? Лицо что-то знакомо.
1: Михайлова.
0: Что?
1: Михайлова.
0: Лихо. Ну, ладно. Ничего, как-нибудь разберемся. Может, вам помочь?
1: Ничего. Уж как-нибудь сама.

0: Михайлова.
1: Ну, конечно. Разве сейчас ее узнаешь в этих штанах, в шапке-ушанке? Я очень хорошо помню, как она появилась на нашей базе среди курсантов. Она у меня почему-то сразу вызвала тогда чувство разочарования. Уж больно она была красивая. А еще у нее была неприятная манера смотреть прямо в глаза. Неприятная не потому, что видеть такие глаза противно. Нет, честное слово, наоборот. Они были очень хороши. Большие, внимательные какие-то. Необыкновенные, что я не выдерживал их пристального взгляда. По-моему, она это замечала. А потом эта манера носить волосы, пышные, золотистые, выпустив их за воротник шинели. Я ей несколько раз говорил, подберите ваши волосы. Военная форма – это не маскарадный костюм. Но вообще-то она хороша. Для семейной жизни. Чтобы отделаться от этой Михайловой, я даже перевел ее в группу радисток.

0: Вот, пожалуйста. Встретились. Ну, встретились так встретились. Что же дальше? Я голоден, слаб, измучен длинным и опасным переходом. А она, конечно, рассчитывает на мою помощь. Но ведь она не знает, что я никуда не гожусь. Сказать ей все. Ну нет, лучше заставить ее как-нибудь подтянуться. А там я соберусь силами, может, как-нибудь удастся.
1: Товарищ капитан. Товарищ капитан.
0: Да.
1: Вот. Добрались. Вот сюда. Под эту балку. Вот в эту нишу.
2: В отвесной скале балки весенние воды промыли нечто вроде ниши. Здесь было чисто, сухо, лежала подстилка из еловых ветвей, квадратный ящик рации, спальный мешок и лыжи, прислоненные к стене.
3: Уютная пещерка.
0: Садитесь и разувайтесь.
1: Что?
0: Разувайтесь. Я должен знать, куда вы годитесь с такой ногой.
1: Но вы не доктор, и потом...
0: Знаете, договоримся с самого начала. Меньше разговаривайте.
1: Ой, больно!
0: Не кричите.
1: Ой, да не могу же я больше терпеть.
0: Ладно, потерпите.
1: Мне не нужно вашего шарфа.
0: Что, грязный носок лучше?
1: Он чистый.
0: Знаете, не морочите мне голову. Вот так. Хорошо. Хорошо держится. Сейчас я вернусь.
2: Капитан вытащил лыжи наружу и что-то мастерил, орудуя ножом. Потом вернулся и взял рацию.
0: Можно теперь ехать.
1: Вы хотите тащить меня на лыжах?
0: Я этого, положим, не хочу, но приходится.
1: Ну что ж, у меня другого выхода нет.
0: Вот это правильно. Кстати, у вас пожевать что-нибудь найдется?
1: Вот, только один сухарь.
0: Маловато.
1: Ну, это все, что у меня осталось. Я уже несколько дней.
0: Понятно. Другие съедают сначала сухари, а шоколад оставляют на черный день.
1: Хм. Можете оставить ваш шоколад себе.
0: А я угощать не собираюсь. Итак, двинулись.
1: Пошли.

После часа ходьбы капитан понял, что дела его плохи. И хотя девушка, лежа на санях, сделанных из лыж, помогала ему, отталкиваясь руками, силы покинули его. Ноги дрожали, а сердце колотилось так, что было трудно дышать.

0: Если я ей скажу, что никуда не гожусь, она растеряется. А если дальше буду храбриться, дело кончится совсем скверно. Не худо бы выпить горячего.
1: Не худо бы.
0: Сейчас.

0: Сейчас. Вот и ямка готова. Ну-ка, дайте мне палку. Мы дымоход пророем. Вот. Так, а теперь все это дело снегом залепим. Ветками забросаем. А знаете для чего? А?
1: Ветки и снег должны фильтровать дым. Тогда он станет невидимым.
2: Смотри-ка, помнит.
0: Сейчас будет тепло.

0: Пламя зашипело, облизав ветви. Поставив на костер жестяную банку, капитан кидал в нее сосульки и куски льда.
1: Давайте, ваш сухарь. Сейчас мы его завернем в платок и сделаем из него огромное количество муки.
2: Крошки высыпаются в кипящую воду, размешиваются.

0: Сняв банку с огня, он поставил ее в снег, чтобы остудить.
1: Ну, попробуем.
2: Ну как? Вкусно.
1: Почти как кофе здоровья. Попробуйте.
2: Ой, нет, что? Я потерплю, не надо.
1: Вы у меня еще натерпитесь.
3: А пока пейте. Пейте. Минуточку.
2: Вы убили ворон?
3: Это не ворона, а грач.
2: И вы будете его есть?
3: Сейчас поджарю и съем. А вы хотите?
2: Ой, нет, что вы, ни за что.
0: Капитан, ловко орудуя ножом, приготовил птицу и положил ее в костер. Постепенно птица подрумянилась и выглядела вполне съедобно.
3: Может, все-таки не откажетесь?
2: Нет, спасибо, я не могу.
3: Ну что ж, съем один. Пожалуй, это будет справедливо.
0: Капитан, хотя и был очень голоден, ел не спеша, обсасывая каждую косточку. Покончив с птицей, он закурил.
1: Ну как нога?
2: Мне кажется, я смогла бы пройти немного.
3: Это вы бросьте. Поехали.

0: Всю ночь капитан тащил за собой лыжи, и девушка, кажется, дремала. На рассвете он остановился во овраге. Огромная сосна, вывернутая бурей, лежала на земле. Под мощными корнями оказалась впадина.
1: Вот тут и отдохнем. Пора. Почти всю ночь прошагали. Вот здесь плащ-палатку на ветках постелим.
2: Вы хотите спать?
1: Часок, не больше. А то я совсем забыл, как это делается.
2: Я лягу с вами, так будет теплее. А накроемся моим спальным мешком.
1: Ну, знаете.
2: Подвиньтесь. Не хотите же вы, чтобы я лежала на снегу? Что, вам неудобно?
1: Подберите ваши волосы, а то они в нос лезут. Чихать хочется. И вообще...
2: Вы хотите спать? Ну и спите. А волосы вам мои не мешают?
1: Мешают.
2: Спит. Какое у него усталое, измученное лицо. Капитан Жаворонков. Знаменитый капитан Жаворонков. Сколько раз он ходил в тыл к немцам. Фашисты убили его жену и ребенка. Но он никогда не говорит об этом. Не хочет, чтобы думали, что его несчастье служит причиной его бесстрашия. А он действительно бесстрашен. В августе он немецкий склад с боеприпасами подорвал. Его контузило. А фашисты его за своего приняли, положили в свой госпиталь. Он там 3 недели глухонемым притворялся. Потом врачи установили, что он не потерял слуха. И его расстреливали вместе с 3 немецкими солдатами, симулянтами. Ночью тяжело раненый, он выбрался изо рва и полз 20 километров до места Яфьки. Удивительно.

0: Капитан спал, прижав кулак к губам, и лицо у него было усталое, измученное. Девушка наклонилась и осторожно просунула свою руку под его голову. С ветви дерева, склоненного над ямой, падали на лицо спящего тяжелые капли воды. Девушка освободила руку и подставила ладонь, защищая лицо Жаворонкова. Когда в ладони скапливалась вода, она осторожно выплескивала ее. Вскоре капитан проснулся, сел и стал тереть лицо ладонями.
1: С добрым утром.
2: У вас седина здесь. Это после того случая.
1: Какого?
2: Ну, когда вас расстреливали.
1: Не помню. Нога вся болит?
2: Я же сказал, что могу идти сама.
1: Ладно. Когда понадобится, вы у меня еще побегаете. Поехали.

0: Капитан впрягся в сани и снова заковылял по талому снегу. Шел дождь. Ноги разъезжались. Капитан часто проваливался в выбоины, наполненные мокрой снежной кашей. Было тускло и серо. И капитан с тоской думал о том, удастся ли им переправиться через реку, вероятно, покрытую уже водой поверх льда.
1: Что это? Там, на дороге.
2: Где?
1: Вон у тех кустов.
2: Это?
1: Да.
2: Это лошадь убитая. Прекрасно. Вот вам и обед. Сейчас мы кусочек мяса отрежем.
1: Знаете, вы так ловко все делаете, что мне даже не противно смотреть.
2: Просто вы есть хотите.
0: Капитан наломал сухих веток и быстро развел костер. Потом, насадив тонкие ломтики мяса на стержень антенны, он поджарил их, как на вертеле.
2: Натя, отведайте шашлычка. Ну, вкусно?
3: Вкусно.
2: Еще бы, жареная конина вкуснее говядины. А теперь я пойду посмотрю, что там впереди. А вы пока останьтесь.
1: Хорошо. Товарищ капитан.
2: Да?
1: Может, это вам покажется смешным, но одной мне теперь оставаться очень трудно. Я уже как-то привыкла быть вместе.
2: Ну-ну. Без глупостей. Я вернусь к ночи.
4: Военная форма – это не маскарадный костюм. Почему ему не нравятся мои волосы?

Холодно. Темнеет быстро. На нашей базе сейчас уютно. Веранда, внутри красные дорожки, лакированная мебель. Все-таки бывший подмосковный дом отдыха. Свободные от занятий собрались, наверное, в гостиной. Кто-нибудь сел за рояль. И если бы не военная форма, то можно подумать, что это обычный вечер в доме отдыха. И никакой войны.

0: Капитан вернулся ночью. Девушка сидела на санях, держа пистолет в руке. Увидев капитана, она улыбнулась и встала.
1: Товарищ капитан.
2: Садитесь, садитесь. Штука-то какая? Фашисты недалеко аэродром оборудовали.
1: Ну а что?
3: Ничего.
2: Ловко очень устроили. У вас передатчик работает?
1: Вы хотите связаться?
2: И даже очень.
1: Сейчас. Так. Я готова. Что передавать?
2: Одним словом, так. Карта раскисла от воды. Квадрат расположения аэродрома определить не могу. Даю координаты по компасу. Ввиду низкой облачности линейные ориентиры будут скрыты. Поэтому пеленгом будет служить наша рация. На волне. Какая у вас там волна, сообщите.
1: Я все передала, товарищ капитан.
2: Теперь вот что. Рацию я забираю и иду туда, чтобы быть ближе к цели. А вам придется добираться своими средствами. Как стемнеет окончательно, спуститесь к реке. Лед тонкий, захватите жердь. Если провалитесь, она поможет. Потом доползете до Малиновки. Это 3 километра. Там вас встретят.
1: Очень хорошо. Только рацию вы не получите.
2: Ну, это вы бросьте.
1: Я отвечаю за рацию и при ней остаюсь.
2: Ну да, в виде бесплатного приложения. А я вам приказываю.
1: Знаете, капитан, любой ваш приказ будет выполнен, но рацию отобрать у меня вы не имеете права.
2: Да поймите же вы!
1: Я понимаю. Это задание касается только меня одной. Вот вы горячитесь и беретесь не за свое дело.
2: Знаете? Ладно, валяйте, действуйте. Сама додуматься не могла, так вот теперь...
1: Я вам очень благодарна, капитан, за идею.
2: Ну чего же вы сидите? Время не ждет.
1: Иду. Ну, до свидания, капитан.
2: Идите, идите.

Девушка шла, туманная мгла застилала землю, в воздухе пахло сыростью, и всюду слышались шорохи воды, не застывшей и ночью.

0: Ну вот, я опять одна. Умирать в такую погоду особенно неприятно. А впрочем, нет на свете погоды, при которой это было бы приятно. Да. Если бы несколько месяцев назад я бы прочла рассказ, в котором герои переживали подобные приключения, я бы свернулась калачиком под своим байковым одеялом и начала представлять себя на месте героини. Только в конце, в отместку за все, я непременно спасла бы этого надменного героя. А потом... Ну, а потом он влюбился бы в меня, а я не обращала бы на него внимания. Но ведь несколько месяцев тому назад был вечер, когда я сказала отцу о своем решении.
1: Но ведь это очень трудно, дочка.
0: Но ведь другие могут.
1: А если тебя убьют?
0: Ну, не всех же убивают.
1: А если... Если тебя будут мучить?
0: Я не знаю, как я буду держать себя. Но ведь я все равно ничего не скажу. Ты же знаешь...
1: Нам теперь с матерью будет очень тяжело. Очень.
0: Ой. Папа. Папа, ты пойми. Я же не могу остаться.
1: Я понимаю. Понимаю. Ну что же. Было бы хуже, если бы у меня была не такая дочь.
0: Папа! Папа, ты такой хороший, что я сейчас... Я сейчас заплачу.

0: А маме я сказала утром, что поступила на курсы военных телефонисток. Она только попросила: будь осторожнее, девочка. Да. А сейчас я пробираюсь к аэродрому и удивляюсь, до чего все это просто. Вот я ползу по мокрому снегу с отмороженной ногой. А когда раньше у меня был грипп, отец сидел у моей постели и читал вслух, чтобы я не утомляла глаза. А мама с озабоченным лицом согревала в ладонях термометр, так как я, видите ли, не любила его класть под мышку холодным. Удивительно. А вот если враги успеют быстро засечь рацию, то меня убьют. Здесь, в этом лесу, надо успеть. Скорее, скорее. Этот лес так похож на рощу в Краскове, где мы жили на даче. Там были такие же деревья. И когда жила в пионерском лагере, там тоже были такие же деревья. А в Краскове гамак был подвешен вот к таким же двум сосенкам, близнецам.
1: Что там вырезаешь, Димка?
2: Подожди. Вот сейчас. Все. Иди посмотри.
1: Маша. Дурак. Вырезал для чего-то мое имя. И покалечил дерево.
2: Обиделась?
1: Нет, я просто не хочу с тобой разговаривать.
2: Ну, я же не знал. Ну, прости.
1: Ну, отстань.
2: Ну, прости.
1: Ну, Димка. И не держи меня за руку, пусти, слышишь?
2: Не пущу.
1: Ну пусти.
2: Не пущу, я люблю тебя.
1: Любишь?
2: Я тебя очень люблю. Я хочу тебя поцеловать.
1: Только, пожалуйста, не в губы, хорошо?
2: Угу, хорошо.
0: А он так волновался, что поцеловал меня в подбородок. Эх, Димка. Я сейчас ползу по земле грязная, мокрая, озираюсь, прислушиваюсь. Волочу обмороженную ногу. Ну, убьют. Ну и что же? Ведь убили же Димку. И других хороших убили, и меня убьют. Я хуже их, что ли?

Вот и доползла. Кажется, ты здесь? Да, здесь. Вот сюда, в эту яму. О, болото. Ну, пусть болото. Здесь они не сразу найдут меня. Ну, быстрее. Быстрее. Быстрее.

Нога совсем онемела. Изнобит что-то. Простудилась. А, впрочем, теперь это уже не важно. Только бы не потерять сознание. Только бы не потерять сознание. Какая дисциплинированная. Вот и хорошо, что я пошла, а не капитан. Разве у него будет рука сама работать? А если бы я не пошла, то была бы сейчас в Малиновке. И, может быть, мне дали бы полушубок. Там горит печь, все было бы иначе. А теперь уже больше никого и ничего не будет. Странно. Вот я лежу и думаю. А ведь где-то Москва. Там люди. Много людей. И никто не знает, что я здесь. Я молодец. А может быть, я храбрая? Пожалуй, мне не страшно. Скорее бы только. Ну, что же они? Почему они молчат? Что же они в самом деле? Неужели не понимают, что я больше не могу? Не могу я больше. Милые, хорошие, наконец-то вы за мной прилетели. Мне так плохо здесь. Что, если вместо позывных я передала вот эти слова? Что они тогда про меня подумают?

кончено. И теперь я снова одна. Надо подняться. Но мои ноги... Что это? Я их совсем не чувствую. Что случилось? А, вот в чем дело. Так бывает, бывает. Ноги отнимаются. Я контужена. Вот и все. Ох, хоть бы одна бомба упала сюда. Как все было бы просто. Нет. С другими было хуже, и все-таки уходили. Ничего плохого не должно случиться со мной. Я не хочу этого.

0: Это вы? Вы за мной пришли? Ой, а что это у вас с рукой? Кровь?
1: Ничего.
0: Вы ранены?
1: Ничего, потом. Потом надо уходить. Ну-ка, дайте-ка я вас положу на спину.
0: Ой.
1: Так, и тронулись. Все.
0: Что?
1: Больше не могу. Я больше никуда не гожусь. Вы попробуйте добраться тут. Немного осталось. Через реку и...
0: А вы?
1: Я здесь немного отдохну.
0: Товарищ капитан! Товарищ капитан! Товарищ капитан, что с вами? Я не брошу вас. Ни за что вас не брошу. Только бы втащить мне вас на санки. Только бы втащить. Вот. Так. Ой, я не могу. Но я все-таки сдвину санки с места. Очень больно. Очень больно.
2: Но она упорно дергала за постромки и пятясь стащила сани по раскисшей мокрой земле. Капитан полз на коленях, полуповиснув на санях. Иногда он срывался, ударяясь лицом о землю. Тогда девушка подсовывала ему под грудь сани, и у нее не было сил отвернуться, чтобы не глядеть на его почерневшее, разбитое лицо. Потом она упала, и снова слышала сипение грязи под полозьями. Потом услышала треск льда.

Она задыхалась, захлебывалась, вода смыкалась над ней, и ей казалось, что все это во сне.

0: Михайлова открыла глаза, потому что почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Капитан сидел на нарах худой, желтый с грязной бородой, с рукой, подвешенной к груди и зажатой между двумя обломками доски, и смотрел на нее.
1: Проснулись?
2: Я не спала.
1: Все равно, это тоже вроде сна.
2: Где мы?
1: На явке.
2: Это я сама разделась?
1: Это я вас раздел. Мы же с вами вроде как в реке выкупались. А потом я думал, что вы ранены.
2: Все равно.
1: Конечно.
2: А я знала, что вы вернетесь за мной.
1: Это почему же?
2: Так, знала.
1: Ничего вы не могли знать. Вы были ориентиром во время бомбежки, и вас могли убить. Ну, на такой аварийный случай я разыскал сток сена, чтобы продолжать сигналить огнем. А во-вторых, вас запеленговал броневичок с радиоустановкой. Он там всю местность прочесал, пока ему гранату не подсунул. А в-третьих...
2: Что в-третьих?
1: А в-третьих, вы очень хорошая девушка. И вообще, где это вы слышали, чтобы кто-нибудь поступил иначе?
2: А знаете, я вас, кажется, очень люблю.
1: Ну, это вы бросьте.
2: Я вас не так. Я вас просто так люблю.
1: А вот у меня часто не хватает смелости говорить о том, о чем я думаю. И это очень плохо. Верхом ездили?
2: Нет, никогда.
1: Поедете.
3: Доброго здоровья!
1: Здрасте.
2: Здравствуйте.
3: Гаврюш, партизан. Я... Извините, сейчас на дворняжку похож. Вот прогоним оккупантов из района, побреюсь. У нас парикмахерская важная была. Зеркало, во! В полную фигуру человека. Ну, давайте, девушки, я вас вынесу. В седло подсажу.
2: Спасибо.
3: Вот так. А насчет хвоста у лошади, вы не сомневайтесь, конь натуральный. Это порода немецкая такая. А я уж пешочком. Гордый человек, стесняюсь на бесхвостом ткане ездить. Народ у нас смешливый. Война кончится, они все дразнить будут. Пошли, капитан!
1: Пошли.

0: Розовое тихое утро. Нежно пахнет теплым телом деревьев, согретой землей. Партизан, держась за стремя, шагает рядом с конем капитана. Немецкие лошади прижимают уши и испуганно вздрагивают от гигантских деревьев, роняющих на землю ветвистые тени. Михайлова наклонилась с седла к капитану.
1: Какое утро хорошее! Тихое! Мне сейчас так хорошо. Я такая счастливая.
2: Ну, вы еще будете счастливой.

0: А когда вы из госпиталя вернетесь, мы с вами встретимся и будем долго-долго танцевать, да?
1: Да, я вернусь, а мне скажут, а Михайлова снова на задании.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня «Girl» знаменитой британской четверки стала первой песней «Битлз», выпущенной в Советском Союзе на пластинке на русском языке. Ее в 1968 году записал Валерий Ободзинский, русский текст Онегина Гаджикасимова. На грампластинке эта песня значилась как английская народная.
3: Я хочу

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн.
0: Читаем вместе. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце», у микрофона Дмитрий Балыкин. Сегодня эту программу проведу я один, так уж у нас получается, а в гостях у нас тифлопедагог из Великого Новгорода Наталья Геннадьевна Мамаева. Наталья, здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Ну вот, Наталья, давайте для начала поговорим о том, как все начиналось. Я знаю, про вас был снят фильм в серии «Жизнелюбы» новгородским телевидением. И я так понял, что проблемы со зрением у вас начались все-таки не с самого рождения.
3: Нет, в школьном возрасте.
2: Как это было?
3: У меня была травма на летних каникулах. Но так как я зрение потеряла не полностью, а еще что-то оставалось, то никто и не заметил. Ну и я тоже не заметила. А в школе проверяют и сейчас тоже зрение только в конце года. Посмотрели, увидели, ой, все, так и выяснилось.
2: Ну, то есть вы учились, так, зрения хватало, в общем-то?
3: Ну, не то чтобы хватало, но смотрите, на математике там только знаки, правильно? Это легко и быстро. А на литературе, естественно, было сложнее. Но так как я училась на одни пятерки, то, значит, ну, мало ли, не дочитал, да выспался, еще там что-то. А потом память была хорошая, сосед у меня читал вслух, шепотом вернее. Ну, и я подслушала, что он читал, поэтому могла спокойно сориентироваться. Потом меня перевели в питерскую школу.
2: Да, и так вот вы потеряли зрение, но потеряли не полностью, насколько я понимаю. Все-таки остаток небольшой у вас есть?
3: Да, маленький.
2: И вы пошли в питерскую школу. Вот вам было тогда сколько? 12, да?
3: 11, наверное.
2: 11. Сложно было все-таки другой город, вдали от мамы?
3: Скорее, сложно было психологически.
2: В каком плане?
3: Я оказалась не готова к этой школе.
2: Как это выглядело? Вы там плакали, как это бывает с первоклассниками? Или вот что? Или школа была не готова к вам?
3: Про школу я не могу сказать. Я была не готова, я и плакала, и на выходные не хотела оставаться. Восприятие детей там немножко другое. Не знаю, неинтересно мне было. Мне нравилось учиться, а все, что касалось после учебы, мне это очень не нравилось. Нравится и сейчас.
2: Вы имеете в виду вообще как бы в школах слепых, да, то, что происходит?
3: Не, ну мне трудно сказать, я в других интернатах не была, только в интернате для слепых и слабовидящих. Ну, он был тогда закрытого типа как бы, то есть никто со стороны туда не приходил, ничего. И вот представляете, для человека, у которого в школе проходили дискотеки, где мог приходить весь район, то есть не даже не только те дети, которые учатся в этой школе, а приходили и другие. Ну, понятно, какие у нас там дискотеки, мы еще маленькие были, но все равно что-то называлось этим словом. И мы общались со всеми, то есть, а здесь нет, только вот тут для своих, вот в этом замкнутом кругу, и все они были одеты одинаково и подстрижены одинаково, ну, не знаю. На меня это очень сильно повлияло, я не поняла, за что меня наказали, если я училась почти на одни пятерки.
2: Ну, наверное, да, наверное, это разный подход, потому что я-то учился в школе для слепых и слабовидящих с первого класса, но, правда, не оставался домой на выходные и как-то об этом вот не задумывался. Хотя, действительно, сейчас понимаю, что система на тот момент, вот, она была очень закрытая.
3: А потом вот это вот стадное чувство, когда вот тебе надо туда, мы всем классом идем туда, потом идем в другое место, куда еще кому-то надо. Ну, зачем я должна это делать, если мне этого не надо?
2: Да, на обед идем все строим.
3: Ну да, да. Я понимаю, что это чисто мое психологическое вот такое отношение. Школа была хорошая, знания там дают и сейчас дают хорошие. И сейчас у меня дети туда отправляются учиться. И я сама рекомендую ее родителям. Учителя там замечательные, я с ними до сих пор общаюсь. Они всячески помогают, если вдруг что-то.
2: Ну, тем не менее, школу вы закончили. А что было дальше?
3: Я работала на производстве.
2: Долго?
3: 5 лет.
2: Прилично. Ну вот я тоже работал на производстве 5 лет, но 4 из этих 5 учился заочно на юридическом факультете и понимал, что рано или поздно я оттуда уйду. Как это было у вас?
3: На меня повлияла мамина учительница, которая учила еще мою маму. Вот она как-то тогда у нее получилась очень хорошо, она меня настроила, ну и я поехала поступать в Санкт-Петербургский университет Герцена. Закончила его.
2: Учиться было легко?
3: Интересно. Мне учиться всегда нравится, узнавать что-то новое, поэтому мне было интересно. Нет, ну не могу сказать, что легко было, нет, но очень интересно, и одно другим покрывалось.
2: А какие это были годы?
3: 90-е.
2: 90-е годы. Компьютеров с программами JAWS не было.
3: Нет, тогда еще про них ничего не слышали. И учебники были зрячие, но здесь мне повезло то, что меня дома поддерживали, и то, что у нас группа была очень хорошая, девчонки мне помогали.
2: Группа состояла из зрячих студентов?
3: Да, я там единственная писала по Брайлю.
2: Единственный тифлопедагог брайлист.
3: Нет, но там потом выяснилось, что у всех было что-то где-то, либо в перспективе, либо сейчас уже в то время, вернее, что-то со зрением не очень хорошо. Кто-то линзы носил, кто-то еще что-то там. Но внешне никак это не было видно, и были они все зрячие.
2: Ну, то есть отношения с сокурсниками складывались хорошо, я так понимаю. Сейчас вы общаетесь, там, обмениваетесь опытом, и вообще многие ли работают по специальности, интересно?
3: Многие по специальности работают, многие, правда, я с ними сейчас уже не общаюсь. Какое-то время спустя после окончания университета мы еще общались, а потом уже все. Ну, времени много прошло, и тогда они, да, действительно работали по специальностям. Ну, кто в детском саду, кто в школе, кто где устроился и работали. Двое, по-моему, только пошли логопедами, а не тифлопедагогами, а остальные все как положено.
2: И вот вы окончили университет, и встал вопрос трудоустройства. Насколько это было?

0: телезрителей. Я туда позвонила из комитета образования, руководитель выступал и объяснила, что вот вы говорите, что вот у нас учатся все дети с нарушением зрения в том числе, и что у вас не хватает специалистов, поэтому мало так детей берут. А я вот закончила, и мне нигде не устроиться. Ну, говорит, хорошо, приходите, решим проблему, я вас устрою. Вот, и я и пришла к нему сразу. Куда ему было деться-то?
1: Не, ну мог бы сказать, ну, вы знаете, сложно, потому что я вот даже по правовым вопросам, которые попадают на телевидение, знаю, что, ну да, чаще всего они решаются, но бывает так, что там ведущий говорит, вот видите, вам помогут, а потом человек получает какую-нибудь формальную отписку.
0: Нет, ну смотрите, он же сразу, как увидел меня, он сразу сказал, вот вы меня опозорили на всю нашу Новгородскую область, я же вам обещание дал, теперь мне надо что-то с этим делать?
1: Да.
0: Да, ну вот, и поэтому я работала в детском саду, как это называется, ну, тьютором.
1: Ну да, сейчас это называется так, тогда это не знаю, как называлось.
0: Тогда я была воспитателем устроена.
1: И в
0: работала
1: чем?
0: Именно со слепым детьми, со слепым ребенком.
1: И в чем эта работа заключалась?
0: Значит, некоторые занятия мы проводили совместно с обычными детьми в группе, в которой он был, а какие-то отдельно, именно специально для него, когда шли занятия в той группе, то есть разделяли. А какие-то были совместно. Я также готовила материал для занятий и сопровождала его на улицу, на прогулку, когда у малышей вот они гуляют в детском саду, то есть я сопровождала его на прогулку.
1: Ну вот детский сад, как я себе представляю, хотя сам в садик не ходил, к сожалению. Группа сколько там? Человек 20?
0: 22.
1: Да, вот. Один ребенок незрячий.
0: Слепой.
1: Слепой.
0: Да.
1: Насколько
0: да.
1: ему садик полезен? Помогло это ему подготовиться к школе? Вообще, вот скажем так.
0: К школе он готовился уже в специализированном детском саду, не в обычном.
1: А обычный садик с какой целью? Для адаптации в среде сверстников?
0: Ну, я не знаю, у них был грант, видимо, какой-то выигран тогда. Я в это не вдавалась. А потом вот освободилось место в специализированном детском саду для детей с амблиопией и косоглазием. И он перешел туда. А я уже перешла работать в школу.
1: Спрашиваю потому, что ну, часто такая проблема возникает, особенно в каких-то районных центрах, районах удаленных от города, что ну, есть один единственный садик и один ребенок с инвалидностью по зрению, да, с глубокими нарушениями зрения. Ну, право на образование по закону у нас имеют все, как бы, да, но, тем не менее, когда встает вопрос о принятии ребенка в садик, возникает такая тема, что, ой, да вы знаете, у нас нет условий и так далее. Вот вопрос, насколько легко или, наоборот, сложно эти условия создать, и если все-таки садик не специализированный, что ребенок от этого может получить, от пребывания там?
0: Социализацию. Даже те дети, которые ходят ко мне, я все равно прошу каждых родителей найти детский сад, куда возьмут их ребенка хотя бы на полдня, чтобы он общался со своими сверстниками и тоже развивался, потому что это тоже для него развитие. Социальное именно. Потому что здесь у наших детей тоже идет задержка. Все остальное, да, я помогу на занятиях своих, мы разовьем, к школе подготовимся, если родители адекватные, и ребенок сможет воспринимать нету дополнительных у него каких-то еще нарушений. А вот социализацию ему даст только именно тот детский коллектив, в котором он сможет находиться. Поэтому все равно я всем предлагаю очень хорошо, если наши дети идут в детский сад, даже если там нету никакого специалиста и не будет никаких специальных занятий, никакой подготовки. Но там будет музыка, там будет физкультура, и там будет общение со своими сверстниками.
1: Мы вас возьмем, но только в сопровождении родителей.
0: А, нет, теперь смотрите, теперь на ПМПК пишут, что ребенку нужно сопровождающий, и им вообще, по идее, должны дать сопровождающего. И, ну, или разрешить родителям.
1: Но лучше все-таки для ребенка, когда это какой-то другой человек, насколько я
0: да.
1: понимаю.
0: Ну, я тоже так считаю. Когда везде кругом одна мама со всех сторон, там, или папа, то это уже не то. Лучше, когда, да, он, где он действительно может проявить себя. Когда рядом родные люди, он проявить себя настолько не может, потому что он точно знает, что есть тот, кто его поддержит, кто его сделает за него все, а он только поприсутствует рядом. И самому себя ему уже не показать. ну, ответственность, что ли, не взять. Так он сам, вот что в нем есть, то в нем и есть, так он откроется. Единственное, что вот смотрите, когда я работала в детском саду, то вот этот слепой ребенок ходил в детский сад в группу, где дети старше его на год, потому что со своими ровесниками он ходить не смог, то есть они его не приняли. Но тогда там были еще маленькие дети, трехлетки только, и у них нету еще вот этого

0: отношений таких друг с другом. А вот дети, которые были постарше на год, они его приняли очень хорошо. Естественно, там была работа большая проведена и с родителями, и с воспитателями, со всеми. И он чувствовал себя очень комфортно в этой группе, и все дети к нему относились очень хорошо. Но они были на год постарше.
1: А как в дальнейшем сложилась его судьба? Вы об этом что-нибудь знаете?
0: Знаю, он учился у меня в начальных классах в школе, когда я работала, он тоже ко мне пришел. А потом, я не знаю, как сказать, хорошо или плохо, дело в том, что он выиграл олимпиаду по английскому языку. Он хотел поступать на исторический в университет, но так получилось, что он теперь учится заочно у нас в районном центре на социального работника.
1: Это высшее образование? Это соцработник?
0: Нет, это не высшее, это училище. Это училище. И то, что ему не нравится, и то, что он нигде не сможет приспособиться.
1: Ну, может быть, в будущем поймет, что способен на большее и поступит куда-нибудь еще. Попытается, во всяком случае.
0: Ну да, хочется надеяться, только не знаю.
1: Итак, после детского сада вы перешли в школу. Там чем занимались?
0: Учила детей в начальных классах.
1: То есть там русскому, математике, чтению?
0: Ну да, как положено, да. С первого по четвертый класс.
1: Детей, которые читают по Брайлю или...
0: Да, и тех, которые читают по Брайлю, и слабовидящих.
1: А слабовидящих как вы проверяли, письменные работы или зрение позволяло?
0: А тогда мне еще позволяло, да. Оно у меня не так, чтобы вот тогда упало, и все. Так, тает потихоньку, как снег весной. Не остановился на том процессе, но тогда еще было возможно это. Ну, в принципе, и сейчас, если постараться, то разные приспособления есть, на которых можно посмотреть, дополнительно увеличить или еще там что-то. Потому что сейчас я вот готовлю двух слабовидящих детей к школе, и там тоже надо проверять, смотреть, как они это пишут. Поэтому приходится изыскивать резервы.
1: Ну вот вы обучались на тифлопедагога, а преподавали в начальных классах. Я почему-то вот всегда думаю, что начальные классы – это вот отдельная совершенно песня, что называется, отдельная тема. И, наверное, на учителей начальных классов ложится самая большая ответственность, потому что как раз в это время закладывается фундамент, что называется. И многие вещи, усвоенные ребенком с начальной школы, они, ну, что называется, потом всерьез и надолго.
0: Я тоже так считаю. Я думаю, что даже если очень хорошее начальное образование есть, вот именно специализированное, да, по возможностям ребенка, если он хорошо выучился и ему хорошо это все дали, то я, например, не вижу проблемы ему пойти в обычную школу дальше. То есть даже не специализированную, а в обычную школу. То самое вот наше злополучное инклюзивное образование. Если у ребенка есть хорошая база.
1: Ну и вот сколько вы в школе проработали?
0: 7 лет.
1: Ну это где-то сколько? 2 выпуска, да?
0: Ну, 1.5.
1: Полтора. Насколько вы довольны вообще этим опытом? Что получилось? Что, может быть, было трудно?
0: Найти понимание, наверное, чтобы тебя поняли, что твоему ребенку, которого ты учишь, что твоим детям это действительно необходимо.
1: Понимание у детей или у родителей?
0: Нет, у администрации. Ну, смотрите, когда мы пошли изучать цветы там по окружающему миру, раньше было природоведение, есть цветы. Где их лучше выучить? Ну, естественно, пойти на клумбу посмотреть, правильно?
1: Разумеется.
0: Чем на картинках. Вот, как мы выползли на улицу, заучи начала бегать по кабинету и кричать. Она совсем не знает, что с ребенком делать, куда она его потащила. Это что это такое? Надо вообще проверить ее диплом. Ничего она не знает. Как это на улицу слепого вытащила, еще что-то ему в руки дает. И мне пришлось долго, пользуясь дополнительной литературой, убеждать, что вот я провела урок, как он должен быть классический для слепых детей. И так вот все время, так постоянно, понимаете?
1: Да, пример характерный. Можно сколько угодно там, я не знаю, смотреть на рельефный рисунок кошки, предположим. Но вы вряд ли будете представлять, как эта кошка выглядит, если не посмотрите ни разу ее живьем. А, к сожалению, вот такое бывает, когда приходят в школу слепых дети и не знают, там, сколько лап у кошки, например.
0: Я прекрасно знаю, например, мне было очень удивительно, когда у меня одноклассник посмотрел мышку живую и сказал, ой, здорово, она так похожа на кролика. Я была удивлена, потому что кроликов мы держали, и я прекрасно знала, как выглядит мышка и как выглядит кролик, что они совсем разные. Я говорю, слушай, а почему ты решил, что он такой же? похожа она на кролика? Говорит, так они же по размеру одинаковые. Или так же, как у меня ребенок сказал, что вот медведь, например, размером как хомячок, поэтому он забирается на дерево, что он маленький. Ну да, медведя живого я ему не приведу, но значит приходится предлагать другие сравнения. Вот встань, например, там туда ручку вот так протяни, вот здесь их соедини, вот так вот лапка у медведя такой толщины, там вот здесь там, он вот такой вот высоты, спина у него здесь, где вот ты так вот стоишь. Понимаете, это все в сравнении.
1: Ну, медведя живого посмотреть, да, к сожалению, нельзя, потому что это будет... просто-напросто небезопасно, но натуральную величину, наверное, сделать можно. Или мне вот, например, доводилось в одном из музеев видеть шкуру, снятую с медведя, прямо вот.
0: Ну, понятно, но я знаю, что вот, например, в питерской школе там есть в кабинете биологии, то есть чучела вот разных животных, правильно, ну, а у нас-то здесь нету, значит, приходится на чем-то другом останавливаться, с чем-то другим сравнивать. Все равно вот сравнение должно быть, то есть все равно надо показывать из тех предметов, которые рядом с ребенком и которые он знает очень хорошо, вот можно соотнести и по высоте, по ширине, по толщине, на что это похоже. И это не является тем, что я вот чего-то там не знаю, а просто это обязательно надо, чтобы ребенок тоже это знал и не получилось, что вот мышка такая же, как кролик.
1: А дети, которые обучались у вас в Великом Новгороде, ну это были дети из семей, родители которых не хотели обучать не по месту жительства, потому что вы мне говорили, что дети у вас часто идут в школу в Санкт-Петербург все-таки.
0: Нет, не то чтобы не хотели. Дело в том, что у нас школа есть центр, вернее, не школа, центр инклюзивного образования, где учатся все дети-инвалиды. Ну вот, и так как это все еще новое, и специалист там только один, который вот 4 года, у него опыт 4-летний, есть обучение незрячих детей, а хочется, чтобы ребенку что-то было, да, ну, не знаю, всегда хочется чего-то большего, правильно? И если он такой вот, ты видишь, что он умненький такой, хорошенький, сообразительный, хочется, чтобы и в жизни у него все получилось. А для этого должно быть заложен хороший фундамент. Значит, надо отправлять туда, где это уже есть. То есть не ребенок выступит подопытным кроликом, на котором будут тренироваться путем методов проб и ошибок, а именно вот уже где все есть, и у него он уже сразу пойдет в жизнь, точно зная, что ему надо, и получив по максимуму, что возможно. Я предлагаю родителям, да, как выход, то есть вы смотрите сами, либо наш центр инклюзивного образования, либо вот Санкт-Петербургская школа. Ну вот пятеро выбрали Санкт-Петербургскую школу.
1: А сколько выбрали центр инклюзивного образования?
0: 2.
1: Ну да, соотношение все-таки в пользу специализированной школы.
0: Ну да, причем там дети успешны, действительно успешны. И учатся они там хорошо, и музыкой занимаются, и... Дети довольны, ни за что не хотят уходить оттуда. И родители тоже довольны. Вот для меня еще, понимаете, является критерием. Дети это понятно. И так понятно, что им там хорошо, что с ними постоянно занимаются. То одно, то другое. Скучать им не приходится. Но главное, что и родители удовлетворены. Потому что ребенку пока нет 18 лет, за них ответственность несет родитель. И все-таки именно от отношения и восприятия родителей зависит все.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Тем не менее, ваша жизнь сложилась так, что из школы вы ушли. Как это получилось?
0: У нас получилось недопонимание, поэтому вот я и ушла. Именно на том, что я являюсь инвалидом по зрению. И то, что это видно, никуда не спрячешь.
1: И после этого вот ваши пути пересеклись с библиотекой слепых и с клубом Умка вместе с мамой, насколько я понимаю.
0: Сначала у меня пересеклись с библиотекой для незрячих, в которой я работаю и сейчас. Вот уже 9-й год.
1: Как это получилось?
0: Директор меня пригласил, вернее, она звала меня давно. Я же приходила, у них книжки брала, литературу, так как учебников-то для слепых не было. Поэтому я ходила там хотя бы какую-то художественную литературу искать, которая должна идти по программе. Для себя методическую литературу брать. И они меня все время звали, да чего ты там не приспособлена, иди ты к нам. Да ладно тебе, да приходи, найдем чем заняться. Я никогда не могла понять, что я могу вообще делать в библиотеке. А потом они вот решили, вот директор решила создать клуб такой, где собрать родителей незрячих детей, так как и литература есть методическая, можно с родителями проводить разные занятия по той литературе, которая есть, чтобы им хотя бы рассказывать, как и что делать с малышами. Ну и вот я как раз ушла, пришла к ним, а потом так хорошо это дело пошло, что уже надо было как-то переходить на другую ступень, уже не удовлетворяло то, что есть полностью, и родители создали свою организацию «Урок вместе с мамой».
1: И таким образом вы как раз и познакомились с Анастасией Бегуновой.
0: Мы познакомились еще без организации, еще когда у нее ребенку было 8 месяцев только.
1: То есть она к вам пришла, а как приходит? Вот это важная тема, потому что когда вот мы были в Штатах в ознакомительной поездке в 2007 году, нам рассказывали, что вот там первым делом, если рождается ребенок с инвалидностью, родителям предоставляется телефон какой-то родительской организации профильной. А клуб как находит? Как родители приходят к вам?
0: А им тоже рекомендуют, вот они когда проходят комиссию об инвалидности, то им тоже рекомендуют, теперь даже вписано в карту ИПР.
1: Приходят обычно в каком возрасте?
0: Как вам сказать, у меня самый маленький ребенок сейчас 5 месяцев. А вообще, ну, до того не было меньше, были с 8, с 10. А нет, 6 месяцев был один ребенок первый раз, когда пришли 6 месяцев. Но у него мама сама медик, и поэтому, может, они как-то вот по-другому это все узнали. Я тогда не спрашивала, как.
1: Я к тому, что не приходят ли дети, там, скажем, в 5-6 лет в совершенно запущенном состоянии, когда и до комиссии МСЭ добрались не сразу, потому что врач сказал, что вам инвалидность не дадут и не буду я вам выписывать направлений. И садик они не получили, потому что я вот периодически, к сожалению, такие семьи встречаю. В основном, конечно, они с мультипроблемными какими-то детьми, где помимо зрения что-то еще, но вот у вас такое бывает?
0: Да, к сожалению, бывает. У нас такое тоже бывает. И чаще всего даже у нас, понимаете, не то чтобы они комиссию поздно прошли, а просто родители лечат детей. Вот у нас сейчас есть малыш, совсем маленький ребенок, и мама, вот они поехали в одну больницу, потом в другую, потом в третью, мы с ней недавно разговаривали. Я говорю, слушайте, ну развивать-то его тоже надо, мозг-то у него тоже растет. Он говорит, без проблем, вот мы еще съездим в два места, а вот потом, правда, у нас потом пройдет полгода, надо будет снова еще там куда-то ехать. Ну, разовьем.
1: И?
0: Ну, и не знаю, жду, когда они съездят в два места, потом еще в три. А потом, видимо, только это, ну, она будет отзваниваться. Вот и бывает, что вот они съездили в одно, во второе, в третье, а потом в 5 лет они начинают думать, а, скоро же к школе. А он у меня, извините, даже есть не может сам. Не жует пищу, ложку не держит там, скандалит, пользуется подгузниками. Ну и это, надо же его как-то к школе подготовить. И тогда быстренько находят того, кого надо, чтобы он подготовил к школе.
1: Ну, а быстренько вообще можно подготовить в школе, находить того, кого надо?
0: Нет, вот. Ну, я не умею. Может быть, можно, но я этого не умею. Потому что прежде чем готовить, надо тогда решить вот эти все социальные проблемы. А если ребенок не социализирован до 5 лет, у него страдает интеллект. Я имею в виду у детей с глубоким нарушением зрения.
1: Ну, наверное, есть некоторые исключения. Я вот вспоминаю, в советские годы садиков тоже не было. Хотя дети приходили в школу тоже в разном состоянии. Но у меня, например, получилось так, что, наверное, не имея каких-то особых педагогических знаний, еще каких-то знаний, все-таки семья руку приложила. Да, я не знал Брайль, но я к первому классу знал таблицу умножения, например.
0: Вот видите, значит, все равно вами как-то занимались, потом вы же, наверное, могли сами одеться, раздеться.
1: Безусловно. И, собственно, на это обращалось внимание, когда я проходил комиссию, да, даже по приему в школу, я просто вспоминаю. Но была проблема с шнурками, откровенно говоря, класс за третий.
0: Ну, знаете, я не знаю, могу вас утешить, дело в том, что у современных детей, у которых есть и голова, и руки, и ноги, и все хорошо работает, и все хорошо видит, шнурки огромная проблема, они не умеют их зашнуровывать.
1: Наталья, вы знаете, да, вот та проблема, которую вы затронули, на мой взгляд, является очень сложной. Мы с Анастасией, в частности, по этому поводу очень подробно говорили, когда год назад записывали.
0: Я думаю, что она не была бы настолько сложной, если бы медицина с образованием шли бы вместе.
1: Ну, как вот мне Анастасия сказала, просто нашелся такой врач, который смог все по полочкам разложить. Я согласен, что медицина и образование должны идти вместе, чего, к сожалению, не происходит. Но поскольку вот я консультирую детей с разными проблемами, да, по юридической части, ну, по незрячим так вот конкретно не могу сказать, но вот у меня такой пример сразу. Приходит, например, мама неговорящего ребенка. Ну, мы не знаем, что там аутизм, возможно, да, ребенку 5-6 лет. Что она спрашивает? Вот у меня ребенок не разговаривает. Если мы установим инвалидность по психиатрии, какие будут последствия? Я говорю, вы о чем? Ну вот... Вот он не получит права, вы знаете, там еще что-то. Будет состоять на учете, в каких списках. Я говорю, стоп, у вас ребенок до 6 лет не разговаривает. Вы вообще о чем? Вот, наверное, и с незрячими, да, со слабовидящими детьми происходит нечто подобное. А вот мы сделаем там 17 операций, ну, может, 17 окажется удачной, и все будет хорошо у нас. И нечего его учить там слепецким замашком.
0: Не то чтобы нечего его этому обучать, а куда до 18 они будут оперировать, а потом 18 они его вылечат, или там 10, 11, и оно все само собой получится.
1: И вот в связи с этим, да, возможно, нас слушают родители детей с инвалидностью по зрению, и даже не то, что возможно, а вполне вероятно. Какие бы вы советы им дали? Вот родился такой ребенок, что бы вы им сказали, вот если так, по пунктам? Что нужно делать, что не нужно делать?
0: Ну, я бы сказала, что надо не только лечить ребенка, но и развивать. Найти таких же родителей, у которых есть тоже ребенок, дети с нарушением зрения. Посмотреть, где в городе у них что есть, где занимаются развитием таких детей. И не забрасывая медицину, продолжать его развивать, и оно получится еще лучше.
1: А можно найти такой компромисс? Ну, если ребенок полгода в больнице, все-таки время теряется... занятия.
0: Нет, ну почему? Подождите, можно же проводить занятия и в больнице даже, когда он лежит. Это же не обязательно, что нужно вот сесть, там какие-то учебники разложить, пособия и уже заниматься этим ребенком. У меня есть семья, где родители практически не занимаются. Они просто читают книжки и обыгрывают то, что есть в книжке дома с ребенком. И он очень хорошо развит. И речь у него хорошо развита. И пересказать он уже может, хотя ему всего 5 лет. И многие бытовые вопросы он хорошо знает. И как это в жизни происходит тоже. А они просто читают книжки и вот показывают ему на реальных событиях, что это и как происходит. Так же, как вот они с бабушкой, там котята спрятались в муку, и они пошли, спрятали игрушку в эту муку, в баночку. Потом что из нее делают? Испекли этот блин. Он получился невкусный. Почему он получился невкусный? И все это в реальности. То есть они не испугались, что вот придется кухню потом убирать. А все с ним сделали, и он все понял. И не только здесь. Вот, то есть вот все такие случаи, они стараются то, что читают, ему сразу объяснять, с ним сразу проигрывать. Именно вот в жизненных ситуациях, как это можно приложить в жизни. И ребенок очень хорошо развит. Для этого не надо все время садиться там на 15-20 минут и все. Для этого достаточно просто. Ну, какое у тебя есть свободное время, ребенок рядом с тобой, ты ему просто дашь задание, и он просто будет делать. Или ты ему просто предложишь что-нибудь делать вместе с тобой, совместно. И все. Также расставляем чашки. Ну, давай посчитаем. Это чашка папе, это чашка маме, это там тебе, это сестренке. Сколько поставили? Вот вам уже счет. Не надо никаких дополнительных ни средств, ничего.
1: Да, просто заниматься с ребенком, обращать на него внимание.
0: Просто жить вместе с ним.
1: Жить с ним, жить вместе.
0: То есть он не игрушка, да. Так как вот я спрашиваю родителей, какие обязанности есть у вашего ребенка дома, по дому? Вот не убрать свои игрушки, а именно вот общественный труд, какой у него есть на пользу семьи. Пока у него нет этого, он не является членом вашей семьи, он является вашей игрушкой. Вы же там готовите для всех, убираете для всех, не только для себя, там стираете на всех. А он что делает для семьи? Ничего. Значит, он не является членом вашей семьи. Почему?
1: Потому что он инвалид, его надо опекать.
0: Нет, потому что он ваша игрушка. И вы как куклу накормили, перевязали, там, не знаю, помыли, переодели, и всего.
1: Потому что что-то случится. Я вот вспоминаю, в детстве у меня была кошка Машка, я любил ее мучить. Вот любил. Мне мама сколько объясняла, что нельзя ее мучить, и папа тоже объяснял. Но мне нравилось, она урчала, урчала. Мне было интересно, да, что же будет дальше. А дальше было то, что она меня царапнула в нос. Я заплакал, мама намазала нос зеленкой. Мне этого хватило, больше я ее не мучил.
0: правильно. Конечно, все познается в своих примерах, естественно. Но это тоже надо познать, понимаете? Если бы, ну вот даже смотрите, вам говорили сколько раз?
1: Много.
0: Ну, а помогло когда? На чужом опыте вообще научиться невозможно ничему. У ребенка должен быть свой опыт, свои ошибки, только его. И тогда он действительно научится. Это так же, как вот ходить с тростью. Ну да, я знаю, как это делается. Я могу рассказать, как это делается, могу показать. Но каждый именно сам под себя. И даже то, что я ему сказала, а он делает немножко по-другому. Держит ее чуть-чуть не так, давление немножко по-другому. То есть каждый сам под себя. Так же, как я родителям пишу рекомендации, как видит их ребенок. Но я могу написать только потому, что у них написано. Так же, как есть учебники на таком, на определенном расстоянии держать. Но под каким углом держать этот учебник, вам не скажет никто в мире, кроме самого этого ребенка. Потому что только он знает, что вот именно вот в таком положении ему хорошо. Так же, как вот у слабовидящих и незрячих детей, ну, невозможно говорить, нет, ты неправильно поставил, ты давай вот так под наклоном, как вот меня, например, в школе учили. Тетрадка должна лежать только так, учебник должен стоять только так. Ты должен сидеть только вот так, а то будешь кривой. И у нас даже в классе висел вот этот плакат, как надо сидеть, как где мальчик с девочкой сидели за партой. Для наших детей это не подходит. Единственное, я против, если ребенок плохо видит и возит соплями, извините, по тетрадке, по книжке, но это выглядит совсем плохо, и ребенок, значит, видит плохо. Ну, пускай он выучит Брайль, потом, если что сможет, он будет учить, как зрячие дети, в плоском печатном варианте. Но чтобы у него был запас, была возможность, он бы мог что-нибудь прочитать, вот как человек с гордо поднятой головой, а не так, что видна одна макушка и сопли на тетрадке. Ну, это некрасиво. И у него это тоже вызывает. Он в этом согнутом состоянии, извините, выглядит, ну, очень жалко.
1: Не читай глазами, не читай Брайль, там, я не знаю, одной рукой, вот тоже не нравилось некоторым. Я потому что, вот, не знаю, я по Брайлю почему-то читаю в основном левой рукой.
0: Я тоже. Читаю левой рукой, но, может быть, потому что я читаю левой, а пишу правой, и сразу могу делать одновременно. Это очень быстро было. В школе, например, хорошо спасало, пока ты там двумя руками ищешь эту строчку, потом грифель, где у тебя положен. А когда одной рукой читаешь, другой тут же сразу пишешь автоматом. Получается очень быстро. И да, действительно, правой рукой я практически не читаю. Я также знаю, у меня вот есть одноклассник, который читает одной рукой быстрее, чем говорит. И ученик у меня, который вот пошел на социального работника, он тоже читает очень быстро, гораздо быстрее меня. А у меня все-таки, видите, еще есть вот это, что я должна видеть этот лист. Если я читаю, то голова у меня обязательно немножко наклонена, что я как будто вижу вот то, что там написано, хотя, конечно, ничего не вижу. И это вот остается, но это действительно психологически, специфически те, кто вот теряет зрение уже в взрослом возрасте. И оно у меня до сих пор присутствует. У меня еще проблема, понимаете, какая с родителями? Объяснить родителям то, что даже если вот нет у детей этого, что все равно надо смотреть и надо следить за определенными привычками детей. Если они даже есть у других, это одно. А у наших они могут перейти в навязчивые движения, еще во что-то, где-то в какие-то отклонения. И надо за этим четко следить, даже если сейчас у него этого нет, или где-то совсем чуть-чуть прошло.
1: Ну а вот с навязчивыми движениями и какими-то стереотипными движениями удается справляться? И вам удается их фиксировать у детей? Вот что мне приходит в голову, это привычка давить на глаз, потому что со мной тоже такое было, и привычка, например, раскачиваться, да?
0: Ну, у меня чаще идет привычка не то, чтобы раскачиваться, у меня, знаете, как летающие птенчики, дети, когда они по краям эти ручки в стороны делают и машут руками. Вот это чаще бывает? Да, вот сейчас есть двое детей, которые давят на глаза, действительно. Но до этого я с этим не сталкивалась, а сейчас вот есть.
1: И как это решать, бить по руке?
0: Нет, отвлекать просто, давать какую-нибудь нагрузку. Движения откуда они возникают? От того, что он мало двигается, правильно?
1: Ну да, нечем себя занять.
0: Да, во, правильно, нечем себя занять. Значит, надо найти ему это занятие. Только без замечаний. Если вы сделаете замечание, то вот, как правило, в этом возрасте, когда мы уже видим эти навязчивые движения, когда мы понимаем, что это навязчивые движения, у него, как у каждого ребенка, у обычного ребенка, возникает то самое противостояние, когда надо сделать, вот как родители говорят, на то зло делает. Через это проходят все люди. Ну и если мы ему делаем, значит, обязательно надо точно сделать. Ну, зарез просто. И мы сделаем еще хуже. Значит, не надо делать замечания, а надо что-то придумать. Игрушку дать в этот момент, попросить его о чем-то сделать, там, помочь тебе. Они, как правило, помогать-то любят в этом возрасте. То есть сыграть вот именно на его вот этих психологических развивающихся процессах. Но опять же, это очень трудно.
1: Трудно, но, тем не менее, сделать это реально.
0: Да.
1: И вот здесь мы выходим как раз на то, вообще, насколько скрупулезно родители выполняют там домашние задания, ваши просьбы, поручения и так далее. Потому что за эфиром вы мне говорили, что с детьми проблем нет, а с родителями проблемы бывают. Вот как по вашим наблюдениям, какой процент родителей вообще это все выполняют?
0: Наверное, процент от 3 до 5.
1: Как грустно.
0: Да?
1: А что с остальными?
0: Нет, он увеличивается к 7 годам. Вот чем ближе к школе, тем родители начинают лучше выполнять домашние задания. Его же надо в школу отдавать.
1: Ну да.
0: Ну, значит, надо что-то делать. Тогда вот и вспоминаем, что вот он потом повышается. И к школе практически уже все, ну, не знаю, может, там процента 2 не выполняют ничего. Надеются на специалистов, а все остальные молодцы, подтягиваются.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Обучение ориентированию, по вашему мнению, с какого возраста должно начинаться?
0: Наверное, с того, как ползать начал.
1: Каким образом?
0: Ну, он же по дому передвигается.
1: Ну, это да, это да.
0: Вот. Ну, у нас же начинаться должно с самого малого. Ну, сначала вокруг себя, вот если так лежит в кроватке, то есть еще пока лежит. Игрушку справа вешаем, слева, на ручки, на ножки, чтобы он мог ими шевелить, чтобы они там звенели, он поднимал, шевелил. То есть даже, значит, еще раньше. На собственном теле. Потом в кроватке, вот мячики подкладываем звенящие, он там их пинает, потом достает, сориентировался. Потом вниз высаживаем также игрушки вокруг него. Потом предлагаем проползти на какое-то расстояние, знакомим с окружающим в комнате. Потом с выходом из комнаты, сначала в таком наклонном состоянии на четвереньках, потом, когда поднимается, а уже потом выход на улицу, также на площадке. Я не считаю это вот именно таким предметом, как вот в школе, понимаете? Я как бы разделяю это. Есть вот элементарные приемы, которые вот, ну, могут сами родители научить, просто беря ребенка с собой, рассказывая, что рядом находится, вокруг него, что справа от дома, слева от дома, куда мы пойдем, вот идем до магазина, мимо того другого проходим, по возможности давать все потрогать, не руками, так ногами, что вот тут дорожка вот такая, там дорожка вот такая. И он уже будет запоминать, и он уже будет знать. Понимаете, ведь оно же с этого еще идет, с самого элементарного. Невозможно, вот он у тебя все время вышел, в коляску его посадил и как это, чемодан донес, потом обратно так же. А в 7 лет вдруг он у тебя встал и сам на остановку пошел, в школу поехал. Ну, не может же такое быть и в школе так же. Ну, в школе научат ходить по территории, правильно?
1: С кем-то за руку, ну, потом, может да. быть, дадут трость через какое-то время.
0: Правильно, ну. И в школе это идет уже как предмет, и он идет все равно немножко обособленно. Именно вот на этом также малом пространстве. Я не знаю и не видела, чтобы теперь вот проводили где-то очень далеко, как вот, например, когда я поступила в питерскую школу, там проходили вот эти уроки ориентирования, да, они, по-моему, назывались уроки реабилитации, мне так кажется. Но я могу спутать, меня тогда это мало интересовало, да я к ним не относилась, потому что я видела номера автобусов и цвет на светофоре. И, значит, мне не надо было этого. То я знаю, что они ездили и на вокзал, если дети приезжие, они учились, сдавали типа экзаменов, и куда-то там, не знаю, в театр, еще куда-то. То есть у них были какие-то маршруты по Санкт-Петербургу, когда они ездили не только вот со школы, там, до магазина.
1: Ну, я могу сказать, что такие уроки у нас тоже были, и мы, помимо всего прочего, учились пользоваться общественным транспортом, да, там, переходить через дорогу, просить окружающих, чтобы они нам помогли, от чего вначале впадаешь в ступор, да, спрашивать нужный номер автобуса. То есть преподавательница, да, Марина Васильевна Венедиктова, которая и сейчас работает, и дай бог доброго ей здоровья. Надеюсь, что мы у нее, во-первых, возьмем когда-нибудь интервью на радио Рансис, а во-вторых, она еще долго проработает и подготовит себе преемников, потому что большая проблема в том, что, к сожалению, преподавателей по пространственной ориентировке их очень и очень мало.
0: Ну, здесь, видите, еще вот получается как бы минус, и в то же время плюс то, что дети, которые остаются на интернате, им же выходить тоже надо. Те, которые каждый день ходят домой, они с родителями идут, правильно?
1: Да.
0: А те, которые остаются на интернате, ну вот сидеть за стеной, за этой, за забором, ну, скучно. И тогда начинаешь изучать потихонечку пространство, которое вокруг тебя. Тот же в магазин добежать, еще куда-то.
1: Ну, если родители не дали расписку, то без преподавателя за пределы школы вас никто не выпустит.
0: Швейцар на дверях не стоит?
1: Ну, я не знаю, кстати, как...
0: А я знаю.
1: Выбегали. Это
0: вот, правильно. Да. А потом, если ты выбежал без разрешения, то надо, значит, быстрее вернуться. Ответственности получается больше.
1: Да.
0: Да, значит, обучаешься быстрее. Правильно?
1: Да.
0: Во! И дети, которые остаются на интернате, они ориентируются лучше, чем те, которые ходят домой. Правильно?
1: Ну, это мы опять же выходим с вами на тему инклюзии. Что лучше, да, когда ребенок обучается в интернате, или, например, когда ребенок обучается инклюзивно, да, мама его приводит, или бабушка его приводит, а потом отводит домой, да, и получается так, что классу к 10-му ребенок учится хорошо, но не имеет вообще никаких навыков.
0: Правильно. А ну, не зря же у нас и в Питере центр реабилитации, и под Москвой центр реабилитации.
1: Ну да, но центры реабилитации еще все-таки ориентированы в том числе и на тех, кто теряет зрение в каком-то возрасте, а люди теряют зрение в разном возрасте.
0: Ну, это понятно, но туда же попадают и наши выпускники, я имею в виду вот из наших школ.
1: Ну, безусловно. А вы считаете, вообще такие центры нужны или нет? Потому что у нас в школе часто от некоторых учителей слышались такие фразы: ну, не избежать тебе Волоколамска, там что-то типа Волоколамск это... Ну, как Колыма, да, приблизительно. Мы над этим все посмеивались. Хотя, на самом деле, я вот был в Волоколамске, да, в 99-м, 2000-м, еще до поступления в университет, и я скажу, что все-таки опыт был полезным. Вот как вы считаете, центры такие нужны?
0: Я считаю, что они просто необходимы. Если есть люди, которым они помогают, значит, они нужны. Закрыть и разрушить проще всего. Я не была в таком центре никогда, ни разу, но... Может быть, поэтому мне приходится постоянно работать над собой, как идти, куда смотреть, как у кого спрашивать. Я спрашивать научилась, ну, помощи просить людей, только учась в университете. И вот что-либо смотреть руками, понимаете? То есть вот визуализация у меня была огромная. Например, математику писала по-зрячему, русский пускай по Брайлю, а это уже в старших классах по-зрячему могла писать спокойно. И книжки также мы брали, учебники для слабовидящих, и читала по ним. Ну, там, физику, химию, математику, где текста немного. А вот найти аудиторию в Герцена мне было никак. И когда я с двумя неграми искали, они свое, а я свое, и они искали, заглядывая в каждую аудиторию, спрашивая, это вот там, не помню, 300 какой-то там номер? Мы говорили, нет, это вам надо идти, объясняли, куда. Они выходили, заходили в следующую и спрашивали опять то же самое. Я думаю, ну, не буду же я точно так же делать. Я опоздала и не знаю, где моя аудитория находится. Номер знаю, нет. Я подняла руку кверху и наплевать на всех, чтобы они там не смотрели, чтобы они не говорили, там оказались цифры выпуклые. То есть я свою аудиторию нашла гораздо быстрее, потому что я уже сидела, вовсю занималась, а они заглянули к нам и опять спросили, а вот это вот не та самая аудитория.
1: Но, опять же, если мы смотрим на эту ситуацию с позиции родителей, возвращаюсь к этому, да, то, ну, ведь страшно же, да? Ребенок возьмет в руки трость, пойдет, там или уже дитя такое относительно великовозрастное. Как быть? Здесь вот мы выходим на психологическую поддержку, наверное, потому что даже когда родителям объясняешь, что ну а что будет с вашим там сыном, с вашей дочерью, когда вас не будет, то ну не всегда это действует. Как вот здесь быть вообще? У вас, кстати, проблем таких не возникало там с мамой, с папой?
0: Она у меня сейчас возникает.
1: В каком плане?
0: В таком, что по Новгороду родители меня стараются сопровождать полностью везде, потому что я могу заблудиться.
1: И как это решаете?
0: У меня есть собака-проводник.
1: Как я понял из фильма, который вы не хотели заводить, но да. Сын вас все-таки уговорил.
0: Я не то чтобы не хотела, я просто боюсь собак очень сильно.
1: И как вы это преодолели? Я вот люблю кошек и не завожу пока. Вот.
0: Кот у меня есть, попугай у меня есть, и была черепаха, а вот с собакой как-то вот... Я боюсь собак с детства. И до сих пор их сильно боюсь. И тут вот так как я не боюсь своей вот этой собаки, у меня был вопрос, мучил, что почему вдруг так? Она же тоже собака и не маленькая, а я ее не боюсь. И вот мне тут специалист объяснил, что наш мозг очень избирателен. Да, это собака, но деваться мне от нее некуда, надо с ней жить. И тогда он ее воспринимает как члена семьи, а не как собаку. Вот какая штука.
1: Получается?
0: Получается, да.
1: Если человек не любит собаку, как мне написал, по-моему, один товарищ, понимаешь, говорит, собака не чувствует ободрения в процессе работы.
0: Ну вот моя собака, например, если кто-то ее обижает, она бежит, чтобы защитила ее я. Если ей кто-то чего-то не дал, она очень любит меняться со всеми, особенно когда ест кто-то что-то. Вот. И ей вдруг не дали, она бежит и обедничает мне. Кто-то на нее повысил голос, громко что-то сказал, она тут же бежит и мне ябедничает. Видимо, воспринимает меня именно так, как надо.
1: Ну и что же все-таки делать с родителями? С отношением родителей к этой проблеме?
0: Вот если бы я вам знала, что сказать, то, наверное, тогда уже не работала просто с детьми, а может быть, имела какую-нибудь докторскую степень уже. Я не знаю, что делать с родителями. Но здесь идет даже не только страх родителей, вернее, страх родителей сформирован на их собственном эгоизме, как я думаю. И на их собственных комплексах. И все проблемы у наших детей возникают именно, существуя вот на базе комплексов родителей. Вот как зрячих детей, да, бывает, отправляют и в университет учиться туда, куда родители не смогли поступить. И заниматься, не знаю, той же музыкой или еще каким-то видом спорта, чем родители не смогли, да, хотели, но не смогли воплотить себя. Вот у наших детей то же самое. Вот если ребенок плохо видит, но он не тотально слепой, родители хотят его отправить к детям, которые видят гораздо лучше него. И не важно, что он не научится тому, что должен научиться по своему зрению. Главное, он же не такой, как те, которые не видят. И вот это психологически уже формируется даже у ребенка. Я же не такой. То есть, если я не такой, то они хуже. А я-то лучше. У нас сейчас существует проблема, я разговаривала со многими специалистами, именно вот у слабовидящих людей. Вот, смотрите, нас в старших классах соединили вместе со слабовидящим классом. И когда мы встречались на встрече выпускников, ну, одноклассников, да, спустя 20 лет окончания школы, меня поразила моя одноклассница тем, что они с мужем зарабатывают хорошо. Ну, они инвалиды, и ребенок у них ездит в школу сам. И она все время кричит, девочке 13 лет, что почему вы не можете купить машину? Она говорит, ну мы машину можем купить, но а кто у нас ее водить-то будет? Я говорю, так а что вы ей-то не объясните, что просто у вас никто не может вести машину, так как вы плохо видите, и мама, и папа. Она говорит, ты что, с ума сошла, чтобы я сказала своему ребенку, что мы плохо видим? Да ни за что. Вы слушайте, а что она думает, что вы дураки, что ли, что мама тут налетела на столб, там папа споткнулся по ребре, тут еще что-то. Все не заметили, что ли? Да, пускай лучше так, чем вот ребенок будет знать о том, что я плохо вижу. И это может быть только у слабовидящих, понимаете? Если родитель не зрячий или слепой, вот мой ребенок с самого рождения знает, что у него мама плохо видит. Даже когда мы с ним поссоримся, он всегда поможет мне обойти лужу, преграду какую-нибудь, еще что-то. Понимаете? То есть вот у него уже на подсознании, он с детства знал, что мы идем на улицу, но от мамы убегать нельзя. Потому что мама плохо видит, я его потом не найду. Не он потеряется, а я потеряюсь. И мне было не стыдно это сказать. Он у меня цифры знает с годика, потому что мне нужно было ездить и на транспорте, и номера-то автобусов надо было смотреть. Так же, как я учила его, чтобы он мог водить меня по дороге. То есть вот в 3 года он уже спокойно могла закрыть глаза и идти. Он меня обведет везде. Так же, как он пробовал на себе. Он закрывал глазки, я его проводила, объясняла ему, что вот тут это, вот мы тут так пообходим, тут у нас люк, там у нас дерево. И мне было не стыдно. Так же, как он мне давал перетрогать всех насекомых. Вот червяков, жуков, такая гадость, я чуть не теряла сознание. Он говорил, я говорю, я вижу. Он говорит, нет, мамочка, ты же плохо видишь, ты потрогай, какой он. И я вынуждена была их трогать. Я же не могу ребенку сказать, что это такая это. Он же для меня старается, понимаете? А вот проблема слабовидящих, я ее, вот, например, хорошо ощущаю именно сейчас. Что они не такие, то есть они лучше. И получается, что они вот не относят себя ни к слепым, и зрячие-то их тоже не принимают, потому что они там выглядят глупо. Если бы они больше могли пользоваться руками и меньше утруждать глаза, они бы выглядели более реально. Ну, здесь я прошел, да, подставил руку, чтобы не налететь. Но для этого не обязательно ее высовывать вперед. Можно просто опустить вниз и рядышком. Никто этого не заметит, и в глаза это не бросится. Но он этого не знает, и он этого боится. А воспитано это еще вот с самого раннего детства, когда родители говорят, что он не такой, значит, он лучше.
1: систему обучения незрячих и слабовидящих детей в вашем городе, как вы оцениваете?
0: По документам у нас все на высшем уровне лучше, чем во всей России.
1: А на практике?
0: А, наверное, как сказал Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда.
1: А чего мы вообще хотим, по вашему мнению? Вот вы все-таки тифлопедагог с большим уже опытом работы, 17 лет, это большая цифра.
0: Вот родители наши в нашем клубе, чтобы наших детей воспринимали реально, и они потом смогли жить отдельно, создавая свои семьи.
1: Так.
0: А вот в правительстве, ну, у меня создается ощущение просто отписаться и отчитаться, как у них все хорошо. И чтобы их никто не трогал, дальше продолжалось, как и было. Ну, это я так думаю.
1: Да, и вот за эфиром вы мне как раз приводили пример ребенка, который проживает в отдаленном районе, да, которому нужно ехать 4 часа, чтобы до которого добраться, потом провести занятия и обратно. Вот какие перспективы у таких детей, по вашему мнению?
0: Потому мама что... согласна отдать его в Санкт-Петербург обучаться.
1: Ну да, наверное, это неплохой вариант.
0: Потому что им до Санкт-Петербурга ехать всего 80 километров, а до нас 240.
1: Фантастика. Но тогда вопрос возникает, почему не заниматься в Петербурге?
0: Потому что они находятся в Новгородской области.
1: Угу. Да,
0: проблема... Здесь все-таки региональный еще играет фактор.
1: Проблема... достаточно интересная, потому что, да, действительно, проблема детей, скажем так, из отдаленных районов наших областей, которые зачастую больше там нескольких европейских государств вместе взятых, она существует, потому что у нас вот Нижегородская область, да, 77 тысяч квадратных километров. Но при этом есть родители, которые, и хорошо, что они есть, выстраивают с самого рождения или там уже с какого-то 2-3-летнего возраста выстраивают или пытаются выстраивать образовательный маршрут для своего ребенка. В частности, вот я могу привести пример такой семьи у нас в Нижнем Новгороде. То есть, да, тоже далековато, но, допустим, из Уреня в Нижний Новгород, а это 2.5 часа на электричке, раз в неделю они ездят на занятия со специалистами в Центр помощи незрячим детям в организации «Перспектива». Кроме того, не без труда мама все-таки смогла выбить ребенку садик, потому что первоначально администрация детского сада была готова брать его, по сути, только на прогулку в сопровождении родителя на 30 минут, что вообще смешно, и это в договоре называлось консультационно-диагностическими услугами, по-моему.
0: Ой, да? Я про что и говорю. Видите, как красиво все называется?
1: Да. Но, тем не менее, она этого добилась, и сейчас ребенка берут на полдня без родителей, что меня вообще удивило. Есть другие случаи, когда родители пытаются подыскивать жилье, меняют квартиры и переселяться в города, где есть школы. Например, я вот знаю случай, когда из Ростовской области переехали в Армавир. И таким образом получается, что системы в целом нет, но есть некие островки, да, и мы пытаемся как-то вот под это дело подстроиться.
0: Ну, мы же люди, хочется всегда верить в лучшее. И, может быть, мы вот именно с помощью таких родителей добьемся, чтобы и у нас было хорошо. Раз оно уже началось, и родители не стоят на месте, то, может быть, получится. Ну, хочется в это верить, что все не напрасно, и что действительно хватит сил, и что оно все получится. И наши дети даже вот здесь, в нашем регионе, будут получать то, что им надо. Для этого не надо очень многого. Понимаете, вот, может быть, даже с тем ребенком воспитатели поняли, что не надо ему настолько много всего, как считается. Ведь всех пугает именно то, что ребенок не видит. Вот если ребенок на коляске, то ему достаточно показать то же самое, что видят другие дети, правильно? Если ребенок умственно отсталый, он тоже видит то, что видят другие. А если ребенок не видит, значит, ему что-то надо по-другому. Они не понимают вот этой вот связи, когда он понимает, когда не понимает. А если начинают немножко общаться с ним поближе, то мне, например, с такими детьми даже интереснее. Они умнее в большинстве случаев получаются, чем вот другие ребятишки. И с ними, да, реализоваться можно лучше. Вот это из моих эгоистических побуждений именно. И мне с ними гораздо интереснее. Трудоспособность у них больше. А потом они все воспринимают лучше. Если с ними заниматься, и вот заниматься регулярно, то очень жалко, что они потом уходят в школу. Знаете, вот прям настолько, что, ну, не знаю, вот до слез обидно, что они все-таки уходят, и ты больше уже не занимаешься с этим ребенком.
1: Ну, можно встречаться на каникулах.
0: Да, мы, конечно, мы встречаемся, перезваниваемся, и они мне отправляют все, где вот они выступают, на каких концертах там, где чего завоевывают, то есть мы постоянно общаемся, но это уже не то, и надо уже готовить других детей и опять через это проходить. То есть каждый год с каждым ребенком проходишь одну и ту же процедуру, с кем получается, с кем не получается. И вот если получается, то потом вот очень жалко расставаться.
2: Блиц-опрос.
1: Ну, наша программа близится к завершению, и напоследок давайте проведем небольшой блиц-опрос, чтобы наши слушатели смогли поближе узнать вас. Ваша любимая книга?
0: А, я сейчас читаю только методическую литературу.
1: А какую бы хотелось прочитать, может быть, художественную?
0: Художественно. «Вишневое болото». Очень много про нее слышала, ни разу не читала и, не знаю, даже ни разу не видела.
1: Автор?
0: Не знаю.
1: Что вы считаете своим главным достижением в жизни?
0: Не знаю, может, то, что у меня есть работа. Я все-таки нашла применение для себя.
1: А какой навык хотелось бы освоить?
0: Сейчас я пытаюсь освоить работу со слепоглухими детьми.
1: Получается?
0: Очень трудно. Пока что изучаю наш мозг, литературу, вернее, читаю. Очень тяжело. Такое ощущение, что одни ужастики читаю.
1: Что вы цените больше всего в людях, в детях?
0: В детях, наверное, отзывчивость и доброту.
1: А во взрослых?
0: Надежность.
1: В каком месте на планете Земля вам хотелось бы оказаться?
0: Ну, я была в разных местах, поэтому мой город меня устраивает больше всего, потому что у меня были предложения в другие регионы. Я осталась здесь и пытаюсь реализоваться в Великом Новгороде.
1: Какая мелодия сейчас звучит в вашей душе, ну, или соответствует вашему настроению, скажем так?
0: Вообще интересный, конечно, вопрос человеку, который не поет, музыку не слушает, не знаю, но не грустная. Сейчас по специальности, наверное, идут больше детские песенки, поэтому мы даже в машине, когда едем куда-нибудь, у меня диск с детскими песенками из мультфильмов, слушаем их.

0: и напоследок, хотелось бы узнать о ваших планах на ближайшее время. Вы уже сказали, работа со слепоглухими детьми. Чего здесь хотелось бы добиться?
1: Ну, чтобы я могла с ними работать и также развивать этих детей, как слепых. Вот. Хочу закончить свой труд, который у меня уже 10 лет ведется. Это о дисграфии слепорожденных детей, потому что я этим все время занимаюсь при предупреждении его. А еще, ну, наверное, все-таки, может быть, все-таки я смогу закончить свою программу, которая у меня есть и была отправлена в Москву на редакцию. Мне ее уже вернули, показав, где что надо исправить, а я до сих пор до этого так и не дошла.
0: И что с этой программой будет потом?
1: Ну, издадут. Это программа психомоторного развития незрячих детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. Я по ней вот сейчас работаю, но надо же, чтобы она была именно вот оформлена правильно. Тогда можно будет ею пользоваться уже вовсю.
0: А дисграфия – это что такое?
1: А может быть, вот вы в школе сталкивались с теми детьми, которые писали по Брайлю очень плохо?
0: Неграмотно?
1: У них было множество переколов, не то что неграмотно, переколов было много. И в то же время у них еще и с математикой одновременно появляются проблемы. То есть они получаются как бы гуманитарии. Хотя на самом деле это не всегда так. Это то, что получается приобретенное. У зрячих детей это врожденное, а у наших детей это приобретенное. Именно вот из-за их неправильного развития. То, что им подают неправильно материал в раннем детстве. И оно постепенно выходит именно в школьном возрасте, как дисграфия слепорожденного ребенка. Но я сейчас столкнулась уже, что это не только у слепорожденных детей, но и у детей слабовидящих тоже возникает. Немножко поменялось наше образование, именно подача материала. Все теперь специалисты, получается, проходят просто курсы и подают нашим детям материал, даже слабовидящим, как зрячим. А это немножечко неправильно. Здесь получается ошибка, и поэтому их восприятие немножко идет другое. И от этого возникает такая проблема. Ну, исправить это очень сложно. Вот я из-за чего и взялась за эту работу. Что исправить очень сложно. А предотвратить, вот надеюсь, что может быть получится. Мне удалось только у троих детей. Но здесь мне помогли и я сама, и родители очень хорошо восприняли. И они все выполняли, и были такие молодцы. И я думаю, что благодаря этому удалось справиться.
0: Наталья, я желаю вам успехов, обязательного осуществления этих планов. Ну и приходите в эфир Радио Рансис, приезжайте к нам в Нижний Новгород. Всегда вам рады.
1: Спасибо.
0: На этом я с вами прощаюсь. Программу вел Дмитрий Балыкин, звукооператор Павел Маушев. Всего хорошего.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите песни в исполнении народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой и рассказ о ее творческом пути.

Нашу программу открыла песня Ильи Катаева и Михаила Анчарова «Стою на полустаночке». Запись с 17-й пластинки из серии «Всем, кто любит песню», выпущенной фирмой «Мелодия» в 1973 году. Цитата. «Многие артисты снискали любовь публики, но только валены песни поддерживали и, надеюсь, будут и дальше поддерживать и развивать внутреннюю культуру в людях. Напоминали о том, что доброта человеческая, отзывчивость, чуткость являются отличительными чертами русской души. Кому, кроме нее, выпала столь высокая, честно выполненная миссия? Я убежден, что никому. Во всяком случае, ее шлягеры останутся символом душевной теплоты, и в этом смысле Толкунова – единственная певица, чей репертуар от первой до последней песни преисполнен смысла и проникновенности». Конец цитаты. Так говорил о Валентине Толкуновой Лев Лещенко.

Только что в исполнении Валентины Толкуновой и Льва Лещенко прозвучала композиция Владимира Газаряна и Геннадия Георгиева «Ночной звонок». Валентина Толкунова родилась 12 июля 1946 года в Армавире. Ее отец Василий Андреевич был военным железнодорожником. Мама Евгения Николаевна работала на станции. После демобилизации Василия Андреевича семья Толкуновых по приглашению родственников перебралась в Москву. В 1949 году у них родился сын Сергей. Семья жила очень скромно. Мама Вали вспоминала, цитата, «После войны это же не сейчас, когда пошел в магазин и купил книги, игрушки. У меня был с собой один резиновый пупс. Это, пожалуй, была единственная игрушка моих детей». Когда появились деньги, то первое, что я купила – проигрыватель и пластинки. Конец цитаты. Младший брат Вали, Сергей, вспоминал, цитата, «У нас в доме было много грампластинок, которые мы часто слушали. Мамочка каким-то чудным образом выкраивала денежку на покупку пластинок. Помню, у сестры была тетрадка, в которую она аккуратно переписывала слова песен, которые были популярны тогда». Конец цитаты. Семья Толкуновых была очень музыкальной. Они часто пели все вместе – бабушка, дети и мама, которая аккомпанировала на гитаре. В 1954 году Валя пошла в первый класс.

В исполнении Валентины Толкуновой прозвучала песня Оскара Фельдсмана и Юрия Гарина «Родители наши». Школьная учительница, у которой училась Валя, обратила внимание на то, что девочка поет на переменах. По совету учительницы Валя успешно прошла прослушивание и была принята в народный ансамбль песни и танца Центрального дома детей железнодорожников. Руководителем коллектива был брат композитора Исаака Дунаевского Семен Дунаевский, преподавателем по вокалу Татьяна Овчинникова. Это было в 1956 году. В этом популярнейшем коллективе Валя пела до окончания средней школы. Получив аттестат о среднем образовании в 1964 году, Валентина Толкунова поступила на дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры и искусств. А в 1966 году она стала участницей ВИО-66, которым руководил Юрий Савульский. Об этом коллективе в вокально-инструментальном оркестре ВИО-66 я расскажу немного подробнее.

в исполнении вокально-инструментального оркестра «ВИО-66» под управлением Юрия Саульского прозвучала композиция «Посвящение». Вот что о создании оркестра «ВИО-66» рассказывал участник вокальной группы оркестра, заслуженный артист России Георгий Мамиконов. Цитата. «Осенью 1965 года был организован молодой коллектив «ВИО-66». Вокально-инструментальный оркестр под управлением композитора, музыканта и дирижера Юрия Саульского, советского мэтра джаза на все времена. Какое-либо понимание джаза в то время отсутствовало. И создать такой оркестр в эпоху, когда эта музыка была чужда советской идеологии, сродни подвигу. В условиях жесточайшего давления властей исполнять джаз было гораздо сложнее, чем можно сейчас вообразить. Самым печальным было то, что нас отказывались замечать, попросту игнорировали. Конец цитаты. В стране было тогда несколько популярных оркестров. Оркестр Леонида Утесова, Александра Цфасмана, Эдди Рознера, Олега Лундстрема. Они существовали в согласии с идеологией того времени. Юрий Саульский побывал на ежегодном джазовом фестивале в Праге и обратил внимание на несколько вокально-джазовых коллективов. Творческий человек, он решил включить в состав своего биг-бенда вокальную группу. Это было новым, смелым шагом в советском джазе. Вот еще одна композиция в исполнении вокально-инструментального оркестра ВИО-66 под управлением Юрия Саульского. Слушаем!

Вокальная группа оркестра «Вио-66» – это октет. 4 мужчины, 4 женщины. Участники октета – это студенты и выпускники дирижерско-хоровых отделений московских музыкальных училищ и Института культуры. Вот цитата из статьи журналиста Марика Тироганяна. Цитата. «Вероятно, Юрий Саульский поступил очень правильно, составив певческую группу из дирижеров-хоровиков, в данное время еще студентов. Настоящие сопрано и альт, тенор и бас вряд ли смогли бы так органически слиться с инструментальной частью оркестра и стать той особой его оркестровой краской, без которой сама идея «Вио» терпит крах. Кроме того, дирижеры-хоровики в любом составе умеют петь как один». Конец цитаты. В 1966 году конфликты в женской части октета привели к тому, что Юрий Саульский и прекрасный специалист по вокальным ансамблям Эрик Тяжев, воспитавший квартеты «Советская песня» и «Улыбка» и имевший отношение к созданию квартета «Аккорд», решили набрать группу стажеров и посмотреть, что из этого получится. В эту группу попала и Валентина Толкунова, студентка Московского института культуры. И вновь Георгий Мамиконов. Цитата. «Тяжев не советовал принимать ее в коллектив, объясняя свою позицию тем, что у Вали недостаточная подготовка, и, скорее всего, ей будет крайне сложно справиться с интенсивностью и темпом репетиций. В качестве стажера Валя поехала с нами в пробную поездку в Рязань. Валя была симпатичной, доброжелательной девочкой, но первое время сильно отставала от нас. Сказался недостаточный уровень музыкальной подготовки, как и предрекал Эрик Тяжев. Все разрешилось само собой. Юрий Сергеевич проникся чувствами к Толкуновой. Такое положение вещей вызвало страшный антагонизм. Но Валя оказалась мудрой. Она стала заниматься с ярым рвением, денно и нощно». Конец цитаты. Послушаем еще одну композицию в исполнении оркестра «Вио-66» под управлением Юрия Саульского.

Институт культуры не мог обеспечить Толкуновой необходимый уровень музыкального образования. И в результате сложной комбинации она стала студенткой Гнесинского училища. Георгий Мамиконов, цитата. После этого Валя быстро наверстала упущенное. Надо отдать должное ее волевому настрою на творческий поиск и трудолюбию. Попав в учебное заведение, где со студентов три шкуры драли, она поняла, что нужно стремительно расти и подтягиваться. Постепенно все конфликты и неурядицы остались в прошлом. Конец цитаты. Послушаем композицию Юрия Саульского на слова Григория Поженяна «Нет дороги у разлуки». В сопровождении оркестра «ВИО-66» поют Валентина Толкунова и Тамара Габелевич.

И вновь Георгий Мамиконов. Цитата. «На дворе стоял 1970 год. После грандиозного скандала с руководством Росконцерта Юрий Сергеевич был вынужден покинуть коллектив, и они ушли вдвоем. Через год после этого Толкунова и Саульский расстались». Конец цитаты. Валентина Толкунова отошла от джаза и постепенно выработала свой стиль на эстраде. «Вио-66» стал для нее стартовой площадкой, дал бесценный опыт первых трудностей, а также навыки, чтобы справляться с ними. В 1971 году композитор Илья Катаев предложил Валентине Толкуновой записать несколько песен для первого советского телесериала «День за днем». Песни были написаны на стихи поэта Михаила Анчарова. Самой известной из них стала «Стою на полустаночке». В фильме ее исполнила актриса Нина Сазонова. С разрешения Нины Сазоновой Валентина Толкунова исполнила эту песню в авторском концерте Ильи Катаева, а затем выступила с ней в телевизионной программе «Арт-Лото», заняв там первое место. Песня Ильи Катаева и Михаила Анчарова «Стою на полустаночке» открыла нашу сегодняшнюю программу. А я предлагаю послушать песню «Я ночью шла» из телевизионного сериала «День за днем». Поет Валентина Толкунова. Запись 1971 года.

0: Боюсь я, мама выйдет на крыльцо, рассвет встает. Ну хватит, ну вступаешь, не то я рассержусь в конце концов.
1: Продолжение рассказа о творческом пути Валентины Толкуновой вы услышите в нашей следующей программе.

я стою, и мальчику вихрастому не я шепчу, до утренней зари пора, пора. Уж утро наступает, боюсь я, мама выйдет на крыльцо, раз

0: А сейчас традиционная страничка юмора. В исполнении Геннадия Хазанова слушаем монолог домашнего кота.
1: Позвольте представиться. Некто Сиамский. Работаю котом в одной очень интеллигентной семье. Хозяин – научный работник. Хозяйка – научная домработница. Я существо вполне интеллигентное, поскольку смотрю телевизор, сплю на рояле, читаю художественную литературу. У меня есть свой любимый литературный герой – князь Мышкин. Так что, как видите, я существо вполне интеллигентное и не понимаю, почему люди считают котов аморальными. Люди даже придумали какое-то странное выражение – «гуляет как кот». Я, например, 11 месяцев ловлю мышей. И только месяц в году я позволяю себе расслабиться. Но вы знаете, этот месяц – март, когда вы празднуете Международный женский день. Мне тоже хочется сделать кошке что-нибудь приятное. Но хозяин у меня 11 месяцев вообще мышей не ловит. А месяц его ловит жена. И не может поймать. Конечно, я не святой. И тоже могу иногда залезть на крышу. Но я же не позволяю себе в отсутствие хозяйки привести в дом постороннюю кошку. А что делает хозяин, когда хозяйки нет дома? Он из нашей квартиры делает форменный чердак. Такие оргии, такие анекдоты, что шерсть дыбом встает. Чем это приносит мне боль не только моральную, но и физическую. Вы думаете, приятно, когда утром на тебя встают голыми ногами, думая, что ты коврик? Я повторяю, я не святой, но вы не забывайте, я ведь ни с кем официально не зарегистрирован. Но уж если ты женился, ты хотя бы научись врать как следует. Ведь он же врет ей, бог знает что. То у него научная конференция в 3 часа ночи. То у него отчет на перевыборные в 5 утра. А недавно принес просто неприличное слово. Симпозиум. Причем в другом городе. Уехал на этот симпозиум в люксе, а вернулся в гипсе. С переломанной ногой. Как вы думаете, что он сказал своей жене? Он сказал, я ставил эксперимент в одном учреждении, очень закрытом, на крючок. В это время какой-то оппонент ворвался без стука и до такой степени был не согласен с моими опытами, что мне пришлось спрыгать с балкона. Но это же бред! А она поверила. И это тем более странно, что до сих пор ей этот оппонент звонит и обещает сломать хозяину вторую ногу. И правильно, я бы еще ему хребет сломал. Вы скажете, что это жестоко. Да, это негуманно. А люди поступают с нами, котами, чтобы мы не гуляли. Гуманно? Вы знаете, о чем я говорю. Этот метод имеет свое название. Метод хирургического вмешательства в личную жизнь. Вы меня извините, а что жены этого метода не знают? Чего же они в месткоме пишут? Разве в месткоме уже делают эти операции? Так что уж... Давайте договоримся. Я категорически возражаю против выражения «гуляет как кот». Если уже кот действительно гуляет, честнее про него говорить «гуляет как человек».
0: На сегодня это все. Слушайте радио «Рансис». Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Самвел Лазарев. Они хотели жить. Глава 4. Эвакуация. Нежный свет утреннего солнца пронизывал небесную синеву. Легкая дымка поднималась с остывшей за ночь земли, медленно тянулась вверх, растворяясь в прохладном воздухе. Роса искрилась на зеленых стеблях травы, колышущейся под легким дуновением ветерка и наполняющей дурманящими сладковатыми ароматами воздух. Отовсюду слышались трели и посвистывание птиц. Иногда сквозь толстые стволы реликтовых деревьев пробивалось редкое далекое рычание неизвестного животного. Мелодия, нетронутой человеком природы, единственное, что прерывало здешнюю тишину, царевшую над жилым модулем, в котором спали люди. Вдоль кромки линии горизонта тянулись серые облака. Две из трех лун все еще не скрылись из виду. Они зависли на небе и выглядели парой бледных неприметных пятен. Планета жила и дышала. Борис поднялся первым. Он мало спал, а потому поздно ложился и рано вставал. Убедившись, что психолог не ожил, он пошел в жилой модуль. Ночью случилось непоправимое, но инженер почему-то не переживал. За свою жизнь Борис видел много смертей, к тому же Кристоф ему совсем не нравился. «Пора просыпаться, лежебоки, дел не в проворот», — говорил он, теребя астронавтов за плечи. Люди пробуждались от сладкого сна, вылезали из своих спальных мешков, поеживались, протирали глаза, натягивая на себя скафандры. «Умываемся, завтракаем и за работу!» — не унимался инженер. Ему нравилось отдавать команды. Он получал от этого истинное наслаждение. И сейчас даже немного завидовал капитану Кену. «Поторопитесь, нас ждут великие дела!» «Да заткнись ты уже! Дай прийти в себя! У меня от ночных посиделок голова разрывается!» «Доктор, имеется у вас какое-нибудь лекарство?» — пробубнил Валерий. «Есть. Только оно на борту челнока», — улыбнувшись, ответила Сара. «А пиво осталось? Мне бы не помешал глоточек», — пробасил Джон, разглаживая мятую бороду. «Кажется, одну невскрытую банку я точно видел. Валялась у догоревшего костра», — Борис указал на дверь жилого отсека.
4: «Джон, с ума сошел? Если капитан узнает», — возмутилась Моника. «С другой стороны, кто же ему скажет? Мы все вчера напились. Так что, пожалуй, я тоже пару глотков сделаю. Поделишься со мной?»
3: «Спрашиваешь», — пробасил американец, подарив блондинке очаровательную белоснежную улыбку. «Кто-нибудь растолкнул?»